0: нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50. Ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. По-человечески, поэтому в этом направлении будем двигаться.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Заказ Москвы выполнен. Белорусский завод «Радар» разработал новый РЭП против современных дронов. Но есть нюанс.
3: «Радар» расширяет линейку средств радиоэлектронной борьбы. Новый передатчик помех «Тарпан» предназначен для формирования и излучения радиопомех, блокирующих или дезинформирующих навигационные приемники глобальных спутниковых систем GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Дальность подавления терминалов спутниковой навигации составляет до 50 километров.
2: Об этом сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома. Военные аналитики напоминают, что завод «Радар» давно работает не только для белорусской армии. Предприятие разрабатывает системы радиоэлектронной борьбы, радиолокации, разведки и противодействия беспилотникам, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
4: Около 70% продукции «Радара» и ранее отправлялось на экспорт преимущественно в Россию. Сам завод уже находится под санкциями Великобритании, как предприятие стратегически важного оборонного сектора Беларуси.
2: Украинская разведка давно заявляет о большой белорусской цепочке предприятий, которая помогает российскому военно-промышленному комплексу. Некоторая информация даже никак не засекречена, указана на сайтах заводов или озвучивается публично, говорит Алексей Дроздович.
4: Завод «Интеграл» производит микросхемы, обнаруженные в российских ракетах X-101. «Пелинг» выпускает оптику и тепловизионные прицелы для военной техники. Минский завод колесных тягачей поставляет шасси для ракетных комплексов, а авиаремонтный завод в Барановичах ремонтирует и модернизирует боевые самолеты. То есть белорусские предприятия закрывают для России сразу несколько важных направлений – электронику, оптику, колесные платформы, ремонт авиации и радиоэлектронную борьбу.
2: После начала спецоперации на Украине Москва потеряла доступ ко многим западным комплектующим, поэтому значение белорусских заводов выросло. Но вместе с российскими заказами предприятия получают и риски, напоминает эксперт.
4: Санкции, блокировка счетов, запрет на поставки оборудования и невозможность покупать современные компоненты. Только весной этого года Украина ввела ограничения еще против 11 белорусских предприятий, которые, по данным Киева, участвуют в производстве компонентов для российских артиллерийских боеприпасов. Украинская сторона также передает такие сведения союзникам, чтобы аналогичные ограничения вводили Евросоюз, Великобритания, США и другие страны. И они это делают.
2: Это означает замороженные активы, сложности с банковскими расчетами и закрытый доступ к части технологий и иностранных рынков. То есть предприятия получают деньги сегодня, но взамен теряют рынки, технологии и возможность нормально работать за пределами России. А оплачивать эту зависимость в будущем придется всей белорусской экономике, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о достойном внимании к деревне.
0: Мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, да, в это. Уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкопсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас Господь, люди будут жаловаться. Еще раз повторяю, это не потому, что я деревенский или косинец деревенский, а потому, что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе, может, еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять, люди пашут, бедолаги, там, а, говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот Василий Николаевич докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Копсоюза, и частных предприятий и прочее. Мы вас гнобить не будем. Как экономист я понимаю, что они должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50, ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. По-человечески. Поэтому в этом направлении будем двигаться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура-рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
7: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду? А вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества. И мы в любой момент можем остановить работу метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд. Для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
6: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
8: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
9: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
10: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
6: Реакции прокуратуры пока не было. А вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
11: В социальных сетях разошлось видео с комментариями даже сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалами. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключения воды не было.
6: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
12: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
13: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
14: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
6: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
16: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
15: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
16: Да, на бумаге звучит как победа, но... Как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
15: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
16: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
15: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
16: ага.
15: В Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
16: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
15: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
16: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
15: И дорога пустая.
16: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
15: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
16: Абсолютно.
15: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
16: О, да, формальдегид.
15: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 25 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
16: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
15: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
16: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
15: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
16: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
15: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
16: Да, это часто вообще не заводы.
15: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
16: Это такой летний токсичный коктейль.
15: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
16: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
15: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
16: Жлобин – металлургия.
15: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
16: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
15: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
16: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
15: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей, а значит трение об асфальт сильнее, и этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
16: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода, начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
15: Когда ветер уже давно сменился.
16: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
15: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 25 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
16: Ну да, на бумаге.
15: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
16: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» – это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
15: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
16: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
15: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
16: И самое циничное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
15: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
16: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
15: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
16: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
15: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
16: Звучит как прорыв.
15: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
16: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
15: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
16: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
15: В каком смысле?
16: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерирует промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
15: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
16: И как она учитывает новые реалии?
15: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
16: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
15: Лесов вроде бы не становится меньше.
16: На бумаге да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать так же эффективно удерживать углерод.
15: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфянник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
16: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
15: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
16: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
15: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
16: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
15: И закладывать это в издержки.
16: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
15: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Директор благотворительного детского хосписа Анна Горчакова рассказала о том, кто сейчас проживает в летнем центре отдыха «АИСТ».
17: Так как мы общественная организация, мы существуем на деньги благотворителей. И мы должны быть прозрачны. То есть для меня общественная организация в первую очередь это прозрачность. То есть если вы даете деньги, вы должны знать, куда идут деньги, на что и так далее. Когда у тебя есть больница, детский дом, это все понятно. Вот ты привела, ты выешь детей, и все хорошо. А у нас куда привезти? Мы домашний хоспис. Я не могу водить по домам. Дом это твое собственное. И мы придумали 20 лет назад, что мы будем... Вот у нас начался этот лагерь. Ну, у нас начался лагерь, сейчас называется центр. Мы придумали, что мы будем сюда приглашать. Здесь раньше были и дети-инвалиды без детей, и с детьми, и сиблинги. Сейчас у нас вот семьи с детьми, с инвалидами, и сиблинги. Ну, сиблинги – это братья и сестры. Это вот у нас все дети, у которых вот в течение последних 2 лет умерли брат или сестра. Вот здесь вот все эти дети, они, ну, для меня не пострадавшие. Мы обычно, я могу сказать, мы хотим поднять проблему, мы всегда сочувствуем родителям. И мы всегда забываем, что в этой семье, кроме родителей, есть дети. И эти дети тоже переживали, еще сильнее переживали. Они принесли гораздо больше стресс, потому что они маленькие. Вот. И у нас специальная программа, такая перчинка у нас. И вот здесь работает с ней воспитатель, она психолог. Она немножечко проводит с ними какие-то там коррекционные беседы, и плюс мы играем. То есть это не просто у нас отдых, это немножечко еще и работа. А вот там живут семьи. Вот семьи, которые, у которых нет дач, но есть тяжелые дети. И мне куда-то в такую жару поехать. Да? Поэтому у нас вот с мая и по сентябрь здесь живут эти семьи. А вот здесь... Мы сейчас перестроились на этих сиблингов. И, вот этот, и поэтому этот день мы делаем, знаете, не только для детей, я еще раз говорю. Мы показываем людям, вот, пожалуйста, посмотрите, куда вы даете деньги. Вот вы даете деньги на этих детей, на эти семьи, на нас, которые это все организовывают. Мы же должны каким-то образом отчитаться перед обществом. Вот мы отчитываемся.
1: Важный сигнал.
18: А как же ЗОЖ? В новом учебном году детям в школьных столовых разрешат есть майонез и копченую колбасу. В белорусских школах пересмотрели нормы питания детей. Расходы на питание детей обещают увеличить при составлении меню, расширить и учесть вкусы учащихся. Кроме того, теперь в школах можно будет устанавливать вендинговые аппараты с напитками, орехами, сухофруктами и сладостями. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Для учащихся школ, гимназий и лицеев, которые проводят там от 8 до 10,5 часов и получают трехразовое питание, установили нормы расходов на питание в день 5 рублей 30 копеек. Для первых 5-х классов 5 рублей 80 копеек для 6-8 классов и 6 рублей 25 копеек для 9-11 классов. Большинство сумм с 1 сентября увеличат еще на 5%. В правительстве отметили, что ежегодно пересматривают их в начале учебного года.
19: С 1 января 2027 года нормы расходов на питание будут ежегодно индексировать с учетом роста потребительских цен на продукты и безалкогольные напитки. Расчет проведут на основании изменения цен в ноябре по сравнению с ноябрем предыдущего года.
18: Новые суммы Минобразование должно будет опубликовать на своем сайте до 31 декабря. Изменятся и требования к составлению меню. Примерные рационы, как правило, по-прежнему будут рассчитывать на 2 недели. Однако учреждениям разрешили устанавливать и другую продолжительность, а также корректировать их при необходимости. При выборе блюд можно будет учитывать вкусовые предпочтения детей, но при условии соблюдения принципов здорового питания. На государственных телеканалах регулярно выходят сюжеты, в которых чиновники рассказывают о том, как они стараются сделать питание в школьных столовых качественным и полезным. Учащиеся с экранов телевизоров тоже говорят, что довольны школьным меню.
20: От нашего мнения зависит питание во многих школах республики. Мы участвовали в пилотном проекте весь год, голосовали постоянно в анкетах, и нам было предложено меню. Вот, нам это очень нравится, и питание после пилотного проекта стало разнообразным и вкусным. Вот очень приятно то, что мы голосуем, и вот это питание, за которое мы голосуем,

0: спрашиваю, что в школе ела, а она отвечает, что порции стали совсем маленькими.
1: Оказывается, работники столовой не просто уменьшают порции, они воруют. Заменяют дорогие продукты дешевыми аналогами, уносят домой мясо и фрукты, а нашим детям достаются какие-то объедки.
2: Это просто беспредел. Мы платим деньги, чтобы наших детей кормили нормально. Мы доверяем школе, а в итоге что? Нашим детям подают непонятно что, а работники наживаются на здоровье и благополучии наших детей.
3: В постановлении правительства говорится, что пища должна быть щадящей по составу и способам приготовления. Основными способами названы варка, запекание и приготовление на пару. В меню разрешается включать вареные колбасы и сосиски, предназначенные для питания детей или соответствующие установленным требованиям. В учреждениях с дневным пребыванием их рекомендуют давать не чаще одного раза в неделю, с круглосуточным – не чаще двух раз. Полукопченые колбасные изделия допускаются для детей с 6 лет, а майонез – с 10 лет при условии, что продукт соответствует требованиям безопасности для школьного питания. Кроме горячего питания, в детских учреждениях можно будет организовывать буфеты, кафе и кафетерии, а также устанавливать вендинговые аппараты. Через них разрешили продавать упакованные соки, стерилизованное молоко, негазированную воду, орехи, сухофрукты и кондитерские изделия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Член коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович о наращивании объемов торговли всего Евразийского экономического союза с внешним миром.
6: Что касается объемов взаимной торговли, то по статистике прошлого года мы уже достигли 95 миллиардов долларов США. То есть это очень хороший показатель. Постоянно торговля прирастает. И в этой части, конечно же, такая динамика произошло существенное увеличение с момента заключения договора в Евразийском экономическом союзе. Кратно увеличились объемы взаимной торговли, поэтому динамика положительная и в текущем году. Я думаю, что вот эти тенденции, когда мы прирастаем по 10% ежегодно, они уже имеют долгосрочный характер, более 10% в год. И это свидетельствует о том, что Союз действительно, цели Союза выполняются. Это все приводит к положительной динамике наших торговых отношений внутри Союза. Но опять же, подчеркну, сегодня стоит еще более амбициозная задача наращивать объемы торговли всего Союза с внешним миром, в том числе и искать новые механизмы, как обеспечить защиту интересов наших производителей на внешнем контуре, вопросы тарифной защиты внутри страны, внутри Союза, и также проведение переговоров по снижению уровня таможенного тарифа в отношении поставок наших товаров. Действительно важнейшая задача. Объем внешней торговли постепенно и уверенно приближается к 1 триллиону долларов США, то есть мы уже имеем где-то общий объем внешней торговли Союза на уровне 700 миллиардов долларов по предварительным оценкам, но процесс продолжается.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
8: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
7: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
8: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
7: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
8: Гарантированный, ну-ну.

0: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
1: Слушай, ну...
0: Секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
1: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
0: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
1: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
0: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет, ну, не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
1: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
0: Громкие слова.
1: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Беларуси моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
0: Кризисы бывают везде.
1: Да. Но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
0: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
1: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
0: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
1: За счет бесконечных долгов.
0: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
1: Это позволило заткнуть дыры.
0: Долги есть у всех государств.
1: Это классическая долговая ловушка.
0: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
1: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
0: Это стандартная финансовая практика.
1: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
0: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
1: Опять разговоры про газ.
0: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
1: Это иллюзия на копэкономию.
0: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятия просто не выдержат конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
1: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
0: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
1: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
0: И какой же чек?
1: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
0: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
1: в абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты – IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
0: Рынок просто перестраивается.
1: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
0: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки, запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
1: Технологической независимости? Серьезно?
0: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
1: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
0: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
1: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
0: Но производство не останавливается.
1: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед. В то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
0: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
1: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
0: Индустриальный сектор оказался прочнее.
1: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
0: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
1: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
0: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
1: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
0: Это координация, а не привязка.
2: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
0: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
2: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
0: Это временный этап адаптации.
2: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
0: Миграция есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
2: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. а из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
0: Это разговоры о мифических перспективах.
2: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов — это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
0: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества — безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
3: Это так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
0: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
3: И для кого это все производится?
0: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
3: Это вопрос физического выживания.
0: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
3: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Белоруссии, потому что нет диверсификации.
0: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
2: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
0: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
4: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
0: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
4: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
0: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
2: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
0: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много, это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
1: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
0: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что председатели горисполкомов и райисполкомов должны включаться в работу на полную катушку.
7: Но и председатели райисполкому, горисполкому, губернатор должен это контролировать, они должны включаться на всю катушку. Вы видите, мои подходы, и это не только мои, губернаторы с этими согласились. Мы когда-то в рынок ринулись, за 2 года все разрушили, конкуренция нас спасет. Сельхозтехнику уничтожили, Александр Николаевич. ПМК в районах, я в районах говорю, ПМК строительные уничтожили, еще какие-то там мелочевки были уничтожены. Вот мы все это разрушили сейчас, чтобы председатель Вилейского райисполкома осуществлял власть, что для него надо? Ну не только кулак или автомат. У него должна власть осуществляться через возможности предприятий. Сельхозтехника, рай, агросервис сейчас. Показали, какой должна быть. Со временем, я это вижу, у нас останутся агрогородки и крупные где-то деревни. Вот эти маленькие хутора, это уже будут дачные поселки. И если там будет Косинец Александр Николаевич или я, или губернатор иметь дачу, да не надо его обслуживать. У него в Минске квартира, дети, они туда-сюда на автомобиле ездят, они себе заедут и купят продукты питания. Да они не каждый день там бывают. Поэтому со временем. Но сегодня мы должны обслуживать нормально сельское население. Другого не дано.
5: Важный сигнал.
8: Заказ Москвы выполнен. Белорусский завод «Радар» разработал новый РЭП против современных дронов. Но есть нюанс.
9: «Радар» расширяет линейку средств радиоэлектронной борьбы. Новый передатчик помех «Тарпан» предназначен для формирования и излучения радиопомех, блокирующих или дезинформирующих навигационные приемники глобальных спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, Бейду и Галилео. Дальность подавления терминалов спутниковой навигации составляет до 50 километров.
8: Об этом сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома. Военные аналитики напоминают, что завод «Радар» давно работает не только для белорусской армии. Предприятие разрабатывает системы радиоэлектронной борьбы, радиолокации, разведки и противодействия беспилотникам, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
10: Около 70% продукции «Радара» и ранее отправлялось на экспорт преимущественно в Россию. Сам завод уже находится под санкциями Великобритании, как предприятие стратегически важного оборонного сектора Беларуси.
8: Украинская разведка давно заявляет о большой белорусской цепочке предприятий, которая помогает российскому военно-промышленному комплексу. Некоторая информация даже никак не засекречена, указана на сайтах заводов или озвучивается публично, говорит Алексей Дроздович.
10: Завод «Интеграл» производит микросхемы, обнаруженные в российских ракетах Х-101. «Пелинг» выпускает оптику и тепловизионные прицелы для военной техники. Минский завод колесных тягачей поставляет шасси для ракетных комплексов, а авиаремонтный завод в Барановичах ремонтирует и модернизирует боевые самолеты. То есть белорусские предприятия закрывают для России сразу несколько важных направлений – электронику, оптику, колесные платформы, ремонт авиации и радиоэлектронную борьбу.
8: После начала спецоперации на Украине Москва потеряла доступ ко многим западным комплектующим, поэтому значение белорусских заводов выросло. Но вместе с российскими заказами предприятия получают и риски, напоминает эксперт.
10: Санкции, блокировка счетов, запрет на поставки оборудования и невозможность покупать современные компоненты. Только весной этого года Украина ввела ограничения еще против 11 белорусских предприятий, которые, по данным Киева, участвуют в производстве компонентов для российских артиллерийских боеприпасов. Украинская сторона также передает такие сведения союзникам, чтобы аналогичные ограничения вводили Евросоюз, Великобритания, США и другие страны. И они это делают.
8: Это означает замороженные активы, сложности с банковскими расчетами и закрытый доступ к части технологий и иностранных рынков. То есть предприятия получают деньги сегодня, но взамен теряют рынки, технологии и возможность нормально работать за пределами России. А оплачивать эту зависимость в будущем придется всей белорусской экономике, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что председатели горисполкомов и райисполкомов должны включаться в работу на полную катушку.
7: Но и председатели райисполкому, горисполкому, губернатор должен это контролировать, они должны включаться на всю катушку. Вы видите, мои подходы, и это не только мои, губернаторы с этими согласились. Мы когда-то в рынок ринулись, за 2 года все разрушили, конкуренция нас спасет. Сельхозтехнику уничтожили, Александр Николаевич. ПМК в районах, я в районах говорю, ПМК строительные уничтожили. Еще какие-то там мелочевки были уничтожены. Вот мы все это разрушили. Сейчас, чтобы председатель Вилейского райисполкома осуществлял власть, что для него надо? Ну, не только шкулак или автомат. У него должна власть осуществляться через возможности предприятий. Сельхозтехника, рай, агросервис сейчас. Показали, какой должна быть. Со временем, я это вижу, у нас останутся агрогородки и крупные где-то деревни. Вот эти маленькие хутора, это уже будут дачные поселки. И если там будет Косинец Александр Николаевич или я, или губернатор иметь дачу, да не надо его обслуживать. У него в Минске квартира, дети, они туда-сюда на автомобиле ездят, они себе заедут и купят продукты питания. Да они не каждый день там бывают. Поэтому со временем. Но сегодня мы должны обслуживать нормально сельское население. Другого не дано.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
11: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангал.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумерат.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
8: Кто испортил белорусский воздух? В правительстве подтвердили, экологическая ситуация в стране демонстрирует неоднозначные тренды.
13: В 2025 году в атмосферу Беларуси попало около 844 тысяч тонн загрязняющих веществ. При этом автомобили впервые выбросили больше, чем предприятия. Почти 446 тысяч тонн против 399 тысяч.
8: Такие данные опубликовал Белстат. По данным ведомства, число стационарных источников загрязнения за 5 лет выросло почти на 50 тысяч и достигло 188 тысяч.
13: Речь идет о трубах, котельных и промышленных установках. Почти половину из выбросов составляет метан и оксиды азота.
8: Что простыми словами значат эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
14: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
8: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
14: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
8: Еще тревожнее, по словам эксперта, выглядит ситуация с водой. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 900 000 кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
15: Пожар на поле в Каменецком районе. Сгорела сельхозтехника и полгектара стерни. Спасателям поступил сигнал о возгорании в поле возле деревни Макарова. Когда подразделения МЧС прибыли на место, пресс-подборщик уже был полностью охвачен огнем. Огонь успел перекинуться на стерню и сухую солому. В результате пожара огнем уничтожен пресс-подборщик, стерня на площади полгектара и 14 рулонов соломы. Обошлось без пострадавших. Причину пожара еще устанавливают. Бобруйчанин сдал милиции родного дядю с боевым оружием. 22-летний житель Бобруйска случайно нашел в квартире дяди 3 пистолета и 7 патронов. Мужчина хранил арсенал тайно. Раритеты достались ему по наследству от деда. Испугавшись, племянник тут же вызвал милицию. Эксперты установили, что все 3 пистолета изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы. Среди них 2 немецких пистолета, которые широко использовали во время Второй мировой войны, а также пистолет Коровина, который создали в 1926 году. Он стал первым советским серийным самозарядным пистолетом и поступал на вооружение сотрудников НКВД, командного состава Красной Армии, госслужащих и партийных работников. Несмотря на возраст, оружие сохранилось практически в идеальном состоянии. Ночная рыбалка под Солигорском обернулась уголовкой и огромным штрафом. Сотрудники инспекции задержали на Солигорском водохранилище 2 браконьеров на надувной лодке. Мужчины использовали 120 метров запрещенных сетей и успели выловить более 35 килограммов рыбы. Причиненный вред природе оценили в 149 базовых величин, то есть 6705 рублей. При задержании один из мужчин сбежал, им оказался неработающий рецидивист, ранее уже судимый за браконьерство. Второй остался на берегу и заявил, что просто помогал другу донести сети. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
6: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о восстановительном тренде отечественной экономики.
16: В экономике с марта наблюдается определенный восстановительный тренд, что выражается в выходе ВВП в положительное значение в 1,5%. Считаю, что этому способствовала и наша с вами работа по формированию процентной политики, направленной на поступательное снижение процентных ставок в экономике, что естественным образом повышает доступность кредитования. С мая восстанавливаются инвестиции в основной капитал. За первое полугодие рост обеспечен на 4,1%. Ну, что здесь важно отметить? Основной вклад в прирост инвестиций, который я только что назвал, по-прежнему обеспечивается банковским кредитованием. При этом, ну, мы, наверное, считаем не очень позитивным то, что снижается доля собственных средств организации. Другими словами, такая вот позитивная динамика спроса на инвестиции пока не подкреплена внутренней устойчивостью бизнеса. И если мы посмотрим на предприятия, на наших основных, так скажем, фокус-группу нашу, то позитивным считаю то, что предприятия активно вкладывают средства в технологическое обновление. И по итогам первого полугодия затраты именно на приобретение машин и оборудования, то есть активная часть инвестиций, выросла на практически 9,5%. Ну и каждая третья организация по опросам ожидает дальнейшего роста инвестиционных расходов. Соответственно, нам с вами надо этот спрос обеспечить и удовлетворить.
5: Важный сигнал.
8: Вот она, истинная цель ядерных учений в Беларуси. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
13: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
8: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
13: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь – сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
8: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
17: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
8: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава правительства Александр Турчин о том, на что изначально ориентирован Евразийский экономический союз.
18: Еще одним направлением для пристального внимания ЕАЭС является дальнейшая активная линия на внешнем контуре, которая призвана полномасштабно реализовывать потенциал Союза и укрепить экономические позиции наших стран в мире. Евразийский проект, его интеграционный масштаб изначально ориентированы на многоплановое торгово-экономическое партнерство и кооперацию с внешним миром. В этом контексте позитивно оцениваем работу комиссии государств-членов по выстраиванию диалога с третьими странами. За последние несколько лет подписана целая серия соглашений о свободной торговле с развивающимися экономиками – Индонезией, ОАЭ, Ираном, Монголией. Убежден, что и далее необходимо двигаться по данному треку. Экономики наших стран нуждаются в новых опорных точках роста в Африке, азиатском и других регионах мира. Евразийская сеть преференциальных торговых отношений, соглашений должна расширяться и охватывать наиболее перспективные экономики мира. Считаем также важным продолжить практику позиционирования Союза и его экономических достижений на международной арене. Поэтому приветствуем проведение в сентябре 2026 года Дней ЕАЭС в ШОС. Подобные мероприятия надо поддерживать.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries Ozon звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
20: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
19: Ага, только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 2026 году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
20: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
19: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
20: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
19: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
20: По торговым центрам, что ли?
19: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
20: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
19: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обученных консультантов.
20: Либо что?
19: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
20: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
19: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
20: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают, Прямая функция выполняется же.
19: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
20: Ну, аптеки там всякие.
19: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
20: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
19: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
20: То есть район пустеет?
19: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
20: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
19: С чего бы это?
20: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
19: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
20: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
19: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
20: И что в ней не так?
19: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
20: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
19: И этим доверием уже вовсю пользуются. Причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
20: Ничего себе.
19: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
20: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
19: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформа видит эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
20: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
19: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
20: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
19: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована, но протоколы лечения пока не существуют. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
20: В плане складов?
19: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
20: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
19: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
20: Почему?
19: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
20: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
19: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
20: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
19: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавится через 2 недели эксплуатации.
20: В смысле расплавится? Ты утрируешь.
19: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
20: И кто этот селлер?
19: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
20: То есть судиться с ними из Беларуси?
19: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
20: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
19: Психологи уже ввели для этого термин «дофаминовая посылка». Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь, чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
20: Ваш заказ собран и отправлен, да?
19: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
20: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
19: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
20: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые старые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
14: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
3: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
14: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
3: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
14: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
3: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
14: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
3: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
14: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
3: Как же они тогда закупают эти товары?
14: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
3: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
14: Да, потому что классический магазин просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
3: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
14: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
3: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
14: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: Заказ на 500 000 добровольцев и рекрутер-вербовщиков на СРО раскрыл запрос Минобороны. От этого зависит мобилизация. Спецоперация принесла в страну новый высокооплачиваемый бизнес – это продажа контрактников Министерству обороны. По данным военных журналистов, специальные колл-центры обзванивают мужчин по всей стране и уговаривают их приехать в московский военкомат. За каждый подписанный контракт вербовщик получает от 100 до 150 тысяч рублей. Журналисты связались с сотрудником такого агентства под видом соискателя.
10: Мы говорим, что пока еще точно есть места в тыловых частях. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Человеку оплатят билеты, гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве и поставил подпись.
21: По словам рекрутера, в двух офисах в Москве и Петербурге работают 35 человек. Ежедневно они получают номера мужчин, которые откликнулись на рекламу военной службы. Главная аудитория – мужчина старше 40 лет, часто из бедных регионов и в сложном социальном положении. В задачу вербовщика входит не рассказать им правду о будущей службе, а любой ценой отправить такого кандидата в военкомат, пишет аналитик рынка труда Вадим Рожков.
2: Это обычная модель агрессивных продаж, только товаром здесь становится человек. Вербовщику платят не за консультацию, а за результат – подписанный контракт. Поэтому ему выгодно скрыть риски, пообещать тыловую должность и как можно быстрее довести кандидата до военкомата.

0: Мы слышим ее от одного участника системы. Но само существование настолько дорогого и разветвленного механизма вербовки показывает масштаб потребности армии в людях. Чем труднее становится набирать контрактников, тем выше для Кремля политическая цена отказа от новой мобилизации.
1: Сами вербовщики анонимно допускают, что этот бизнес может выйти на пик уже в октябре. Мол, лимит скрытой вербовки исчерпан, а 500 000 человек, необходимых генералам, станут предвестником новой открытой волны призыва. Но пока это только предположение.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.

0: Неожиданная жертва войны. На складах Wildberries в России сгорела партия обуви Белвест. От ударов по складам Wildberries в России пострадал белорусский производитель обуви Белвест. У компании сгорела большая партия обуви. Об этом в Фейсбуке сообщает сам Белвест, не уточняя причину пожаров.
1: Вы наверняка видели в новостях, какие страшные пожары случились на складах Wildberries. К сожалению, эта беда не обошла нас стороной. Сгорела большая партия нашей обуви, которую мы с такой любовью шили для вас. Скажем честно, ситуация непростая, и нам сейчас немного грустно.
0: Белвест просит потенциальных покупателей не откладывать покупки и оформлять заказы на обувь прямо сейчас. Компания и без того находилась в сложной финансовой ситуации. Ранее власти ввели для предприятия и его белорусской материнской компании запрет на ликвидационные действия. Как сообщил профсоюз Белвеста, работники поднимают важные вопросы, которые их волнуют. О невозможности своевременной оплаты аренды торговых точек, коммунальных платежей, невозможности оплаты продуктов, необходимых для работы столовой, а также недостаток средств для оплаты комплектовщиков и материалов. Это приводит к массовому оттоку персонала и падению имиджа предприятия, отмечает профсоюз.
2: Обратились с просьбой к городским властям ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия. В ответ на это председатели городского и районного исполнительных комитетов заверили коллектив, что в ближайшее время решения будут приняты, и сейчас уже есть план вывода предприятия из этой ситуации.
0: В прошлом году «Белвест» сработал с чистым убытком, который превысил 1 000 000 рублей. Это отрицательный финансовый результат деятельности компании, когда расходы превышают доходы. При этом в ТикТок появилось видео, в котором женщина сообщает, что на работе всем своим коллективом подписывали обращение к Александру Лукашенко с просьбой оставить в должности генерального директора предприятия Юрия Суманеева.
3: Итак, ребята, мы сегодня на работе всем своим коллективом подписывали письмо. Письмо... Обращение к президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Письмо с просьбой, с ходатайством оставить на должности нашего генерального директора. Директора фабрики «Белвест». Дело в том, что Суманеев Юрий Геннадьевич, генеральный директор нашей фабрики, является неоднократным человеком года Витебщины. Кроме того, он является почетным консулом России в Беларуси. Кроме того, аббревиатура нашего предприятия звучит как СООО. То есть это совместное частное предприятие.
0: Как сообщается на сайте производителя «Белвест» белорусско-российское предприятие, в 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании группа «Белвест», остальные 45% – российской фирме «Инвестпром». До этого владельцами были концерн «Беллекпром» и «Инвестпром». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
5: Рукописи не горят. Белорусские не доплатили при увольнении, но работодатель уверял, что полностью рассчитался. Женщину спасла платежная ведомость. Жительница Бреста через суд добилась полной выплаты денег, которые ей причитались при увольнении. Работодатель утверждал, что рассчитался с ней и ссылался на подпись в платежной ведомости. Однако оказалось, что ее поставил другой человек, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.
6: Женщина обратилась в милицию и пояснила, что получила при увольнении только часть положенной суммы. В свою очередь в организации настаивали, что факт выплаты подтвержден финансовым документом с ее подписью. Платежную ведомость направили на почерковедческую экспертизу. Специалисты установили, что подпись выполнила не заявительница, а другой человек, который пытался подражать ее почерку.
5: С результатами экспертизы брестчанка обратилась в суд. Работодателя обязали выплатить ей все причитающиеся деньги в полном объеме. Такие случаи не единичны. В Краснопольском районе выявили нарушения при оплате труда участников студенческого отряда после обращения родителей одного из несовершеннолетних работников.
7: На предприятии работали 19 подростков и один совершеннолетний командир. Несмотря на требования законодательства, работодатель не обеспечил им выплату минимальной зарплаты.
5: В результате общая сумма недоплаты превысила 5000 рублей. После вмешательства прокуратуры нарушения потребовали устранить. А в Могилевской области без зарплаты оставили почти 2000 человек. За первую половину текущего года контролеры выявили задержки выплат более чем на 2 миллиона рублей. Без денег вовремя остались свыше 1800 работников. Так, в Могилеве предприятие выплатило сотрудникам 36 тысяч рублей задолженности. А в Осиповичском районе почти 100 работников ОПК получили обратно еще 177,5 тысяч рублей, отметили в прокуратуре.
8: По итогам проверок к ответственности привлекли 14 должностных лиц, вынесено 52 акта реагирования и назначены штрафы.
5: В комментариях многие пишут, мало того, что зарплаты не хватает, так ее еще и задерживают. Официально государство задолжало своим сотрудникам 6 миллионов рублей. Однако эксперты констатируют, реальные цифры гораздо выше. После вступления в силу санкций Запада многие предприятия потеряли рынки сбыта. При этом дружественная Россия не спешит покупать белорусские товары. В итоге зарплаты белорусам задерживают, а некоторых увольняют, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о достойном внимании к деревне.
10: Мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, да, в это. Уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкопсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас, Господь, люди будут жаловаться. Еще раз повторяю, это не потому, что я деревенский или косинец деревенский, а потому что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять, люди пашут, бедолаги там, а говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот Василий Клавиш докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Копсоюза, и частных предприятий и прочее. Мы вас гнобить не будем. Как экономист я понимаю, что они должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50, ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. По-человечески. Поэтому в этом направлении будем двигаться.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Вся надежда на Россию, а там с этим не очень. Почему на Минском тракторном заводе серьезно просел экспорт? По итогам прошлого года экспорт МТЗ составил около полумиллиарда долларов. Такие данные привел гендиректор тракторного холдинга Тарас Мурак. Он отметил, что около 55% поставок пришлись на российский рынок, примерно 20% дальнего зарубежья, остальное – стран Средней Азии. В этом году предприятие планирует остаться на таком же уровне экспорта. По словам гендиректора, премиальным для МТЗ является российский рынок, но он испытывает сложности с финансированием.
11: Мы напрямую зависим от реализации полученных урожаев зерна. Знаем, что определенное давление на Россию в части экспорта зерна есть. Поэтому внутренние проблемы с реализацией сельхозпродукции, в первую очередь зерна, сказываются и на объемах закупки новой техники. Однако этот рынок считаем премиальным, и по-прежнему будем двигаться на нем достаточно уверенно. Дальше по ранжированию ставим в части объемов реализации и интереса Казахстан и Узбекистан. Следом идут африканские и юго-восточно-азиатские рынки.
0: По словам экспертов, ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. При этом Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечает экономист Александр Кравцов.
12: Его дочерние компании и представительства одно за другим закрываются или готовятся к ликвидации в Европе, Азии и Африке. Реально действующих структур осталось несколько, в основном в России.
0: Эксперты отмечают, что эта ситуация в первую очередь следствие санкций. Но не только. Ведь деятельность белорусского флагмана сворачивается даже в Китае. Дело в том, что некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
13: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калийщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
0: Ранее Александр Лукашенко называл МТЗ брендом страны и утверждал, что его продукция востребована во всем мире. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Член коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович о наращивании объемов торговли всего Евразийского экономического союза с внешним миром.
14: Что касается объемов взаимной торговли, то по статистике прошлого года мы уже достигли 95 миллиардов долларов США. То есть это очень хороший показатель. Постоянно торговля прирастает. И в этой части, конечно же, такая динамика произошло существенное увеличение с момента заключения договора в Евразийском экономическом союзе. Кратно увеличились объемы взаимной торговли. Поэтому динамика положительная и в текущем году. Я думаю, что вот эти тенденции, когда мы прирастаем по 10% ежегодно, они уже имеют долгосрочный характер, более 10% в год. И это свидетельствует о том, что Союз действительно, цели Союза выполняются. Это все приводит к положительной динамике наших торговых отношений внутри Союза. Но опять же, подчеркну, сегодня стоит еще более амбициозная задача наращивать объемы торговли всего Союза с внешним миром, в том числе и искать новые механизмы, как обеспечить защиту интересов наших производителей на внешнем контуре, вопросы тарифной защиты внутри страны, внутри Союза, и также проведение переговоров по снижению уровня таможенного тарифа в отношении поставок наших товаров. Действительно важнейшая задача. Объем внешней торговли постепенно и уверенно приближается к 1 триллиону долларов США. То есть мы уже имеем где-то общий объем внешней торговли Союза на уровне 700 миллиардов долларов по предварительным оценкам. Но процесс продолжается.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Лучшая жизнь подождет. Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
11: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами, поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально, то есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
15: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
16: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
15: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
17: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
15: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак, но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать, ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: А как же ЗОЖ? В новом учебном году детям в школьных столовых разрешат есть майонез и копченую колбасу. В белорусских школах пересмотрели нормы питания детей. Расходы на питание детей обещают увеличить при составлении меню, расширить и учесть вкусы учащихся. Кроме того, теперь в школах можно будет устанавливать вендинговые аппараты с напитками, орехами, сухофруктами и сладостями. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Для учащихся школ, гимназий и лицеев, которые проводят там от 8 до 10,5 часов и получают трехразовое питание, установили нормы расходов на питание в день 5 рублей 30 копеек. Для первых пятых классов 5 рублей 80 копеек, для шестых восьмых классов и 6 рублей 25 копеек для девятых 11 классов. Большинство сумм с 1 сентября увеличат еще на 5%. В правительстве отметили, что ежегодно пересматривают их в начале учебного года.
18: С 1 января 2027 года нормы расходов на питание будут ежегодно индексировать с учетом роста потребительских цен на продукты и безалкогольные напитки. Расчет проведут на основании изменения цен в ноябре по сравнению с ноябрем предыдущего года.
0: Новые суммы Минобразование должно будет опубликовать на своем сайте до 31 декабря. Изменятся и требования к составлению меню. Примерные рационы, как правило, по-прежнему будут рассчитывать на 2 недели. Однако учреждениям разрешили устанавливать и другую продолжительность, а также корректировать их при необходимости. При выборе блюд можно будет учитывать вкусовые предпочтения детей, но при условии соблюдения принципов здорового питания. На государственных телеканалах регулярно выходят сюжеты, в которых чиновники рассказывают о том, как они стараются сделать питание в школьных столовых качественным и полезным. Учащиеся с экранов телевизоров тоже говорят, что довольны школьным меню.
19: От нашего мнения зависит питание во многих школах республики. Мы участвовали в пилотном проекте весь год, голосовали постоянно в анкетах, и нам было предложено меню. Вот, нам это очень нравится, и питание после пилотного проекта стало разнообразным и вкусным. Вот очень приятно то, что мы голосуем, и вот это питание, за которое мы голосуем, его внедряют в рацион повседневный, вот, и очень вкусно.
0: Для разных возрастов определили рекомендуемую калорийность приемов пищи. Например, обед для учащихся первых пятых классов должен содержать от 660 до 770 килокалорий. Для шестых-восьмых классов от 745 до 870, а для девятых-одиннадцатых классов от 810 до 945 килокалорий. Несмотря на реформу школьного питания, многие родители школьников продолжают жаловаться на то, как их детей кормят в столовых. В комментариях под новостью многие пишут, что порции в школьных столовых стали совсем маленькими, поэтому дети остаются голодными.
20: Я просто не понимаю, как так можно. Моя дочь приходит домой, и я вижу, что она голодная. Спрашиваю, что в школе ела, а она отвечает, что порции стали совсем маленькими.
21: Оказывается, работники столовой не просто уменьшают порции, они воруют. Заменяют дорогие продукты дешевыми аналогами, уносят домой мясо и фрукты, а нашим детям достаются какие-то объедки.
22: Это просто беспредел. Мы платим деньги, чтобы наших детей кормили нормально. Мы доверяем школе, а в итоге что? Нашим детям подают непонятно что, а работники наживаются на здоровье и благополучии наших детей.
0: В постановлении правительства говорится, что пища должна быть щадящей по составу и способам приготовления. Основными способами названы варка, запекание и приготовление на пару. В меню разрешается включать вареные колбасы и сосиски, предназначенные для питания детей или соответствующие установленным требованиям. В учреждениях с дневным пребыванием их рекомендуют давать не чаще одного раза в неделю, с круглосуточным – не чаще двух раз. Полукопченые колбасные изделия допускаются для детей с 6 лет, а майонез – с 10 лет при условии, что продукт соответствует требованиям безопасности для школьного питания. Кроме горячего питания, в детских учреждениях можно будет организовывать буфеты, кафе и кафетерии, а также устанавливать вендинговые аппараты. Через них разрешили продавать упакованные соки, стерилизованное молоко, негазированную воду, орехи, сухофрукты и кондитерские изделия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: ВИЧ штурму не помеха. Войска с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
23: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81 статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
15: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
24: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, Его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
15: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
1: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову просто, и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы. Трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
15: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Вот она, истинная цель ядерных учений в Белоруссии. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
3: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
2: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
3: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь – сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
2: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию. Считает военный аналитик Антон Сташевский.
6: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
2: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко поставил задачу максимум – вернуть все земли в севооборот.
5: Поля все должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Все. Что хотите, там делайте. Кого хотите, привлекайте. Возьмите этот две батальона тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальон тактические группы. Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем революции. Делайте что угодно, но приводите все в порядок. Возьмите вертолет и пролетите вокруг. Вы увидите то, что я вам сказал. Притом я сравниваю. Вы нужно говорите. Пахать поля. Пахать, сеять, убирать вовремя. У вас все есть. И трава не вовремя убрана. Травы неплохие. Вот дожди прошли сейчас. Там, где нормально посеяно, будет результат. Но везде есть эти недостатки. Это было всегда в Минской области. Вот такая разница между севером и югом и нерасторопность руководителя. Поэтому за общими словами надо видеть вот эти недостатки. В Вилейском районе, на Вилейский район и здесь на север надо обратить серьезное внимание. Надо дисциплину подтягивать. Почему я говорю о дисциплине, трудовой прежде всего? Потому что мы все умеем делать. Технологически мы все умеем делать.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: СВОшникам нужнее, ветеранам спецоперации их детям отдали часть вузовских квот для сирот и людей с инвалидностью. Высшие учебные заведения нашли способ увеличить число бюджетных мест для участников СВО и их семей, даже сверх установленной для них 10% квоты. Теперь им предлагают места, которые не заняли сироты и абитуриенты с инвалидностью. Раньше эти места возвращались в общий конкурс. В этом году новые правила впервые применили на практике, сообщает экономический обозреватель Анатолий Алехин.
7: Российские власти фактически выстроили иерархию льготников. Места, которые предназначались социально уязвимым абитуриентам, но остались свободными, теперь не возвращаются в общий конкурс. Их передают участникам войны и их детям. В итоге государство расширяет военную квоту за счет возможностей других выпускников, хотя официально продолжает говорить о 10%.
15: Масштаб уже заметен. Только в 18 ведущих вузов по военной квоте поступили более 4400 человек, почти на 50% больше, чем год назад. Например, в МГУ за счет перераспределения дополнительно приняли 58 человек. На юридическом факультете число поступивших по военной квоте выросло сразу на 35%, говорит заслуженный педагог страны Юрий Соболев.
8: Государство формирует отдельную привилегированную группу, для которой последовательно снижает барьеры. Но университетская программа одна для всех. Вузам придется либо массово их отчислять, либо снижать требования. И оба варианта будут болезненными для системы высшего образования.
15: Вопросы вызывает и уровень подготовки поступающих студентов. По подсчетам журналистов, 39% абитуриентов по отдельной квоте зачислили без учета результатов ЕГЭ. А среди тех, кто сдавал экзамены, 61% не прошел бы по общему конкурсу.
8: Молодежи посылают очень понятный сигнал. Одного хорошего образования и высоких баллов уже недостаточно. Государство само решает, чьи заслуги для него важнее. И сегодня принадлежность семьи к войне становится более весомым социальным капиталом, чем академические достижения самого абитуриента.
15: Так участие в СВО превращается в семейную привилегию. Официально военная квота составляет 10%, но теперь ее могут расширять за счет мест, которые раньше доставались участникам общего конкурса. Для чиновников это еще один способ показать потенциальным контрактникам, что спецоперация дает вам и вашей семье дополнительное преимущество, а платить за эту систему приходится выпускникам, которые рассчитывали поступить благодаря собственным знаниям и высоким баллам.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко поставил задачу максимум – вернуть все земли в севооборот.
5: Поля все должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Все. Что хотите, там делайте. Кого хотите, привлекайте. Возьмите этот две батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальонно-тактические группы. Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем революции. Делайте что угодно, но приводите все в порядок. Возьмите вертолет и пролетите вокруг. Вы увидите то, что я вам сказал. Притом я сравниваю. Вы нужно говорите. Пахать поля. Пахать, сеять, убирать вовремя. У вас все есть. И трава не вовремя убрана. Травы неплохие. Вот дожди прошли сейчас. Там, где нормально посеяно, будет результат. Но везде есть эти недостатки. Это было всегда в Минской области. Вот такая разница между севером и югом и нерасторопность руководителя. Поэтому за общими словами надо видеть вот эти недостатки. В Вилейском районе, на Вилейский район и здесь на север надо обратить серьезное внимание. Надо дисциплину подтягивать. Почему я говорю о дисциплине, трудовой прежде всего? Потому что мы все умеем делать. Технологически мы все умеем делать.
10: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
11: Эк.
10: 2.
11: До.
10: 3.
11: Тин.
10: 4.
11: Чар.
10: 5.
11: Пач.
10: 6.
11: Че.
10: 7.
11: Сат.
10: 8.
11: Ат.
10: 9.
11: Но.
10: 10.
11: Дас.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
13: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
12: Разве нет?
13: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке. Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
12: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, ну, схлопнулся.
13: Угу.
12: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
13: так.
12: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
13: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
12: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
13: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
12: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
13: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького гринка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
12: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
13: Конечно, нет.
12: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
13: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
12: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
13: Да, тогда рынок перегрелся.
12: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
13: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
12: Ну, логично, да.
13: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
12: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
13: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
12: Ага.
13: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
12: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
13: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
12: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
13: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
12: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
13: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
12: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде Citroёn, Shaklan, FAF, они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
13: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
12: То есть склады переполнены.
13: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
12: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
13: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
12: Он считает только деньги.
13: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
12: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
13: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший, системообразующий российский промышленный гигант.
12: Который нужно спасать в первую очередь?
13: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
12: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
13: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
14: Так.
13: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
14: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
13: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
14: А по факту?
13: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
14: И условия пишутся под конкретного победителя?
13: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
14: И побеждает домашний российский производитель.
13: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
14: А чем тогда?
13: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
14: Слушай, но ведь МАЗ — это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
13: Есть, да.
14: И они показывают совершенно иную динамику. За 25-й год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
16: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
14: То есть там не важна кредитная ставка банка?
16: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
14: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
16: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
14: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
16: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
14: Почему мизер?
16: Завод, производственные мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
14: Ну подожди, рынки же там гигантские.
16: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
14: Это правда.
16: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
14: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
16: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
14: Замкнутый круг.
16: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
14: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
13: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
14: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
13: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
14: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
13: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
14: Мертвый груз.
13: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
14: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
13: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
14: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
13: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
14: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
13: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
14: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
13: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представь, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
14: Так.
13: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
14: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
13: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
14: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы.
13: Которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
17: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем. Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
13: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему. Да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
17: Потому что зависимость никуда не делась.
13: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
17: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
13: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии годами, никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
17: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
13: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
17: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
13: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
17: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
13: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
17: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода – не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для

0: Ну и последний – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
2: Кто испортил белорусский воздух? В правительстве подтвердили, экологическая ситуация в стране демонстрирует неоднозначные тренды.
3: В 2025 году в атмосферу Беларуси попало около 844 тысяч тонн загрязняющих веществ. При этом автомобили впервые выбросили больше, чем предприятия. Почти 446 тысяч тонн против 399 тысяч.
2: Такие данные опубликовал Белстат. По данным ведомства, число стационарных источников загрязнения за 5 лет выросло почти на 50 тысяч и достигло 188 тысяч.
3: Речь идет о трубах, котельных и промышленных установках. Почти половину из выбросов составляет метан и оксиды азота.
2: Что простыми словами значат эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
4: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
2: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
4: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
2: Еще тревожнее, по словам эксперта, выглядит ситуация с водой. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 миллионов 900 тысяч кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
2: Позор и точка. В соцсетях пожаловались на червей в шоколаде от коммунарки. На фабрике уже ответили.
5: Купила любимую Аленку. Открыла пачку и в шоке сижу. Вся шоколадка в ползающих червях.
2: Такую публикацию с фото и видео испорченного десерта от коммунарки в Трец опубликовала «Белоруска». По словам женщины, шоколад был годен до декабря этого года. Однако на фабрике заявили, что заражение произошло уже после производства, во время хранения товара в магазине.
5: Коммунарка сказала, что они за это ответственность не берут, так как шоколад до 12 месяца. Еще сказали, что это магазин неправильно хранил. Как они это по фото и видео вообще могут понять? Не объяснили.
2: Публикация быстро разошлась по соцсетям и набрала больше 55 тысяч просмотров. Вскоре еще одна пользовательница показала плитку того же шоколада, внутри которой также обнаружила червей. На коммунарке снова пояснили,

0: или что они ни при чем.
1: Ответственность за условия хранения, санитарное состояние помещения и защиту товара от вредителей несет торговая организация.
0: Однако покупателю от этого не легче, говорит специалист по пищевой безопасности Марина Волкова.
2: Потребитель не обязан самостоятельно выяснять, на каком этапе в шоколаде появились насекомые – на фабрике, складе или в магазине. Он покупает продукт известного производителя и вправе рассчитывать, что тот безопасен до окончания срока годности. Если поступило сразу несколько похожих жалоб, нужно не перекладывать ответственность, а установить магазины, проверить партии, условия перевозки и хранения и при необходимости снять товар с продажи.
0: По словам эксперта, ползающие черви в шоколаде чаще всего оказываются личинками пищевой моли. Они могут попасть в продукт вместе с арахисом или другим сырьем, а также проникнуть внутрь через поврежденную упаковку уже на складе или в магазине. Но установить, где именно произошло заражение, можно только после экспертизы, поэтому заявление фабрики без проверки выглядит попыткой освободить себя от ответственности. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Житков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
5: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
4: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
6: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
4: Особенно показательно это прощение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
7: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
4: Обращение военнослужащие сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
8: Глава правительства Александр Турчин о том, что Евразийский экономический союз остается фактором стабильности в евразийском регионе.
9: Сегодня нам предстоит обсудить действительно актуальное направление сотрудничества и попытаться найти адекватные ответы на принесенные извне в наши страны острые ситуации, которые мы вынуждены преодолевать. Подготовленные документы нацелены на решение конкретных задач, востребованных бизнесом и гражданами наших стран. Запускается понятное регулирование взаимной электронной торговли в рамках внутреннего рынка ЕАЭС. Обеспечиваются законные интересы всех ее участников. Ставится точка в вопросах признания документов об ученых званиях в рамках трудовой миграции, что облегчает обладателя таких званий ведение профессиональной деятельности. Каркасное по своей сути соглашение о взаимном допуске брокеров и дилеров к участию в биржевых торгах создает реальные предпосылки для формирования общего финансового рынка, притока дополнительной трансграничной ликвидности. Такой ориентированный на результат подход, который мы практикуем в ЕАЭС, позволяет поступательно развивать конструктивное сотрудничество в Союзе, несмотря на внешние факторы и попытки наших оппонентов размыть евразийское движение, навязать нам политику изоляции. Оцифрованные итоги работы нашей интеграции свидетельствуют о том, что объединение остается фактором стабильности в евразийском регионе.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Неожиданная жертва войны. На складах Wildberries в России сгорела партия обуви Белвест. От ударов по складам Wildberries в России пострадал белорусский производитель обуви Белвест. У компании сгорела большая партия обуви. Об этом в Фейсбуке сообщает сам Белвест, не уточняя причину пожаров.
11: Вы наверняка видели в новостях, какие страшные пожары случились на складах Wildberries. К сожалению, эта беда не обошла нас стороной. Сгорела большая партия нашей обуви, которую мы с такой любовью шили для вас. Скажем честно, ситуация непростая, и нам сейчас немного грустно.
10: Белвест просит потенциальных покупателей не откладывать покупки и оформлять заказы на обувь прямо сейчас. Компания и без того находилась в сложной финансовой ситуации. Ранее власти ввели для предприятия и его белорусской материнской компании запрет на ликвидационные действия. Как сообщил профсоюз Белвеста, работники поднимают важные вопросы, которые их волнуют. О невозможности своевременной оплаты аренды торговых точек, коммунальных платежей, невозможности оплаты продуктов, необходимых для работы столовой, а также недостаток средств для оплаты комплектовщиков и материалов. Это приводит к массовому оттоку персонала и падению имиджа предприятия, отмечает профсоюз.
2: Обратились с просьбой к городским властям ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия. В ответ на это председатели городского и районного исполнительных комитетов заверили коллектив, что в ближайшее время решения будут приняты, и сейчас уже есть план вывода предприятия из этой ситуации.
10: В прошлом году «Белвест» сработал с чистым убытком, который превысил 1 000 000 рублей. Это отрицательный финансовый результат деятельности компании, когда расходы превышают доходы. При этом в TikTok появилось видео, в котором женщина сообщает, что на работе всем своим коллективом подписывали обращение к Александру Лукашенко с просьбой оставить в должности генерального директора предприятия Юрия Суманеева.
12: Итак, ребята, мы сегодня на работе всем своим коллективом подписывали письмо. Обращение президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Письмо с просьбой, с ходатайством оставить на должности нашего генерального директора. Директора фабрики «Белвест». Дело в том, что Суманеев Юрий Геннадьевич, генеральный директор нашей фабрики, является неоднократным человеком года Витебщины. Кроме того, он является почетным консулом России в Беларуси. Кроме того, аббревиатура нашего предприятия звучит как СООО. То есть это совместное частное предприятие.
10: Как сообщается на сайте производителя «Белвест» белорусско-российское предприятие, в 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании группы «Белвест», остальные 45% – российской фирме «Инвестпром». До этого владельцами были концерн «Беллекпром» и «Инвестпром». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
13: Дас.
3: 20.
13: Бис.
3: 30.
13: Тис.
3: 40.
13: Чалис.
3: 50.
13: Пачас.
3: 60.
13: Сат.
3: 70.
13: Саттар.
3: 80.
13: Асси.
3: 90.
13: Навэ.
3: 100.
13: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Из первых уст.
8: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о наличии резервов для дальнейшего наращивания инвестиционного кредитования.
15: Конечно, есть. Ну, источники же, они разнообразные. У нас в банковской системе существенный профицит ликвидности, в том числе и на инвестиционные цели. Несмотря на то, что мы даже к своему же плану в два раза уже нарастили за полугодие инвестиционное кредитование, то есть резервы есть. И в Национальном банке они есть, и в банковской системе, и в бюджете. Вот, поэтому вопрос только в правильных направлениях их использования. То есть все проекты, которые финансируются за счет инвестиционных кредитов, естественно, должны быть просчитанными, окупаемыми, будь то в нашей стране, либо за ее пределами.
3: Новости регионов на радиосигнал.
10: Трагедия на Белорускалии. На руднике погиб 29-летний рабочий. ЧП произошло 6 августа на руднике 4-го рудоуправления. Смертельную травму получил 29-летний подземный электрослесарь. Несчастный случай произошел во время выполнения работ по подключению электрического кабеля к скрипковому перегружателю проходческого комплекса. Сейчас на месте работает специальная комиссия, которая расследует все обстоятельства и причины произошедшей трагедии. Гомельская поминальная вечеринка закончилась колонией. Друзья собрались в квартире, чтобы почтить память умершей матери хозяина, но застолье быстро переросло в пьяную поножовщину. В разгар ссоры хозяин квартиры схватил кухонный нож и ударил гостя прямо в живот. Нападавший сам обработал и перевязал рану собутыльнику. Затем они помирились и продолжили пить еще целые сутки. Только спустя 24 часа гомельчанин все же дошел до врачей. Жизненно важные органы чудом остались целы. Но началось опасное внутреннее кровотечение. Медики спасли мужчину и передали данные милиции. Хозяин квартиры раскаялся. За причинение тяжкого телесного повреждения его приговорили к 3 годам колонии усиленного режима. В Столинском районе 2-летний ребенок провалился в канализационный колодец. Это произошло в поселке Речица. Родители с 2-летним сыном шли в гости, когда малыш отошел на пару метров, наступил на канализационный люк и мгновенно ушел под землю. Колодец оказался глубиной около 3,5 метров. Родители не смогли достать сына сами и вызвали МЧС. Прибывшие спасатели быстро извлекли мальчика, ребенка увезли в больницу с ушибленной раной головы. На Могилевщине взяли под стражу директора лесхоза. 46-летний руководитель госучреждения попался на коррупции. Мужчина почти 2 года помогал нужным людям за солидную благодарность. По версии следствия, он передавал бизнесмену данные о выгодных биржевых лотах лесхоза. В ответ коммерсант бесплатно предоставил директору квартиру для проживания с семьей. Также директор якобы скрыл факт незаконной вырубки леса, получив от виновного предпринимателя 2000 рублей. Сообщается, что незаконный доход экс-руководитель уже полностью возместил. Но, тем не менее, до суда он будет находиться под стражей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
10: Вся надежда на Россию, а там с этим не очень. Почему на Минском тракторном заводе серьезно просел экспорт? По итогам прошлого года экспорт МТЗ составил около полумиллиарда долларов. Такие данные привел гендиректор тракторного холдинга Тарас Мурок. Он отметил, что около 55% поставок пришлись на российский рынок, примерно 20% дальнего зарубежья, остальное — стран Средней Азии. В этом году предприятие планирует остаться на таком же уровне экспорта. По словам гендиректора, премиальным для МТЗ является российский рынок, но он испытывает сложности с финансированием.
16: Мы напрямую зависим от реализации полученных урожаев зерна. Знаем, что определенное давление на Россию в части экспорта зерна есть. Поэтому внутренние проблемы с реализацией сельхозпродукции, в первую очередь зерна, сказываются и на объемах закупки новой техники. Однако этот рынок считаем премиальным и по-прежнему будем двигаться на нем достаточно уверенно. Дальше по ранжированию ставим в части объемов реализации и интереса Казахстан и Узбекистан. Следом идут африканские и юго-восточно-азиатские рынки.
10: По словам экспертов, ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. При этом Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечает экономист Александр Кравцов.
17: Его дочерние компании и представительства одно за другим закрываются или готовятся к ликвидации в Европе, Азии и Африке. Реально действующих структур осталось несколько, в основном в России.
10: Эксперты отмечают, что эта ситуация в первую очередь следствие санкций. Но не только. Ведь деятельность белорусского флагмана сворачивается даже в Китае. Дело в том, что некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
18: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калийщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
10: Ранее Александр Лукашенко называл МТЗ брендом страны и утверждал, что его продукция востребована во всем мире. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
19: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура-рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
20: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду, а вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества, и мы в любой момент можем остановить работу метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд, для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
19: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
1: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
21: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
22: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
19: Реакции прокуратуры пока не было, а вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
23: В социальных сетях разошлось видео с комментариями даже сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалами. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключения воды не было.
19: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
16: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
24: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
11: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
19: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о достойном внимании к деревне.
25: Мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, да, в это. Уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкопсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас, Господь, люди будут жаловаться. Еще раз повторяю, это не потому, что я деревенский или косинец деревенский, а потому что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять, люди пашут, бедолаги там, а говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот Василий Клавиш докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Копсоюза, и частных предприятий и прочее. Мы вас гнобить не будем. Как экономист я понимаю, что они должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там, ну, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50, ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. По-человечески. Поэтому в этом направлении будем двигаться.
14: Про
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Заказ Москвы выполнен. Белорусский завод «Радар» разработал новый РЭП против современных дронов. Но есть нюанс.
5: «Радар» расширяет линейку средств радиоэлектронной борьбы. Новый передатчик помех «Тарпан» предназначен для формирования и излучения радиопомех, блокирующих или дезинформирующих навигационные приемники глобальных спутниковых систем GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Дальность подавления терминалов спутниковой навигации составляет до 50 километров.
4: Об этом сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома. Военные аналитики напоминают, что завод «Радар» давно работает не только для белорусской армии. Предприятие разрабатывает системы радиоэлектронной борьбы, радиолокации, разведки и противодействия беспилотникам, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
6: Около 70% продукции «Радара» и ранее отправлялось на экспорт преимущественно в Россию. Сам завод уже находится под санкциями Великобритании, как предприятие стратегически важного оборонного сектора Беларуси.
4: Украинская разведка давно заявляет о большой белорусской цепочке предприятий, которая помогает российскому военно-промышленному комплексу. Некоторая информация даже никак не засекречена, указана на сайтах заводов или озвучивается публично, говорит Алексей Дроздович.
6: Завод «Интеграл» производит микросхемы, обнаруженные в российских ракетах X-101. «Пелинг» выпускает оптику и тепловизионные прицелы для военной техники. Минский завод колесных тягачей поставляет шасси для ракетных комплексов, а авиаремонтный завод в Барановичах ремонтирует и модернизирует боевые самолеты. То есть белорусские предприятия закрывают для России сразу несколько важных направлений – электронику, оптику, колесные платформы, ремонт авиации и радиоэлектронную борьбу.
4: После начала спецоперации на Украине Москва потеряла доступ ко многим западным комплектующим, поэтому значение белорусских заводов выросло. Но вместе с российскими заказами предприятия получают и риски, напоминает эксперт.
6: Санкции, блокировка счетов, запрет на поставки оборудования и невозможность покупать современные компоненты. Только весной этого года Украина ввела ограничения еще против 11 белорусских предприятий, которые, по данным Киева, участвуют в производстве компонентов для российских артиллерийских боеприпасов. Украинская сторона также передает такие сведения союзникам, чтобы аналогичные ограничения вводили Евросоюз, Великобритания, США и другие страны. И они это делают.
4: Это означает замороженные активы, сложности с банковскими расчетами и закрытый доступ к части технологий и иностранных рынков. То есть предприятия получают деньги сегодня, но взамен теряют рынки, технологии и возможность нормально работать за пределами России. А оплачивать эту зависимость в будущем придется всей белорусской экономике, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о достойном внимании к деревне.
25: мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, да, в это. Уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкопсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас, Господь, люди будут жаловаться. Еще раз повторяю, это не потому, что я деревенский или косинец деревенский, а потому что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять, люди пашут, бедолаги там, а говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот Василий Николаевич докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Копсоюза, и частных предприятий и прочее. Мы вас гнобить не будем. Как экономист я понимаю, что они должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50, ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. По-человечески. Поэтому в этом направлении будем двигаться.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
2: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду? А вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества. И мы в любой момент можем остановить работу метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд. Для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
19: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
1: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
21: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
22: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
19: Реакции прокуратуры пока не было, а вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
7: В социальных сетях разошлось видео с комментариями даже сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалами. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа.
23: официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключения воды не было.
19: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
16: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
24: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
11: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
19: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
12: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
9: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
12: Да, на бумаге звучит как победа, но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
9: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
12: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
9: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
12: ага.
9: В Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
12: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
9: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
12: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
9: И дорога пустая.
12: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
9: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
12: Абсолютно.
9: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
12: О, да, формальдегид.
9: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
12: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
9: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
12: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
9: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
12: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
9: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
12: Да, это часто вообще не заводы.
9: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
12: Это такой летний токсичный коктейль.
9: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
12: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
9: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
12: Жлобин – металлургия.
9: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
12: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
9: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
12: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
9: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей, а значит трение об асфальт сильнее, и этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
12: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода, начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью, лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
9: Когда ветер уже давно сменился.
12: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
9: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 25 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
12: Ну да, на бумаге.
9: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
12: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» – это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
9: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
12: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
9: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
12: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
9: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
12: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
9: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
12: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
9: В 25-м году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 24-м было только 37,9%.
12: Звучит как прорыв.
9: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
12: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
9: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
12: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
9: В каком смысле?
12: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерируют промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
9: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
12: И как она учитывает новые реалии?
9: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
12: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
9: Лесов вроде бы не становится меньше.
12: На бумаге да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать так же эффективно удерживать углерод.
9: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфяник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
12: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
9: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
12: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
9: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
12: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
9: И закладывать это в издержки.
12: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
9: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Директор благотворительного детского хосписа Анна Горчакова рассказала о том, кто сейчас проживает в летнем центре отдыха «Аист».
3: Так как мы общественная организация, мы существуем на деньги благотворителей. И мы должны быть прозрачны. То есть для меня общественная организация в первую очередь это прозрачность. То есть если вы даете деньги, вы должны знать, куда идут деньги, на что и так далее. Когда у тебя есть больница, детский дом, это все понятно. Вот ты привела, ты видишь детей, и все хорошо. А у нас куда привезти? Мы домашний хоспис. Я не могу водить по домам. Дом это твое собственное. И мы придумали 20 лет назад, что мы будем... Вот у нас начался этот лагерь. Ну, у нас начался лагерь, сейчас называется центр. Мы придумали, что мы будем сюда приглашать. Здесь раньше были и дети-инвалиды без детей, и с детьми, и сиблинги. Сейчас у нас вот семьи с детьми, с инвалидами и сиблинги. Ну, сиблинги – это братья и сестры. Это вот у нас все дети, у которых вот в течение последних 2 лет умерли брат или сестра. Вот здесь вот все эти дети, они, ну, для меня не пострадавшие. Мы обычно, я могу сказать, мы хотим поднять проблему, мы всегда сочувствуем родителям. И мы всегда забываем, что в этой семье, кроме родителей, есть дети. И эти дети тоже переживали, еще сильнее переживали. Они принесли гораздо больше стресс, потому что они маленькие. Вот. И у нас специальная программа, такая перчинка у нас. И вот здесь работает здесь не воспитатель, а она психолог. Она немножечко проводит с ними какие-то там коррекционные беседы. И плюс мы играем. То есть это не просто у нас отдых, это немножечко еще и работа. А вот там живут семьи. Вот семьи, которые, у которых нет дач, но есть тяжелые дети. И мне куда-то в такую жару поехать. Да? Поэтому у нас вот с мая и по сентябрь здесь живут эти семьи. А вот здесь... Мы сейчас перестроились на этих сиблингов. И, вот этот, и поэтому этот день мы делаем, знаете, не только для детей, я еще раз говорю. Мы показываем людям, вот, пожалуйста, посмотрите, куда вы даете деньги. Вот вы даете деньги на этих детей, на эти семьи, на нас, которые это все организовывают. Мы же должны каким-то образом отчитаться перед обществом. Вот мы отчитываемся.
0: Важный сигнал.
10: А как же ЗОЖ? В новом учебном году детям в школьных столовых разрешат есть майонез и копченую колбасу. В белорусских школах пересмотрели нормы питания детей. Расходы на питание детей обещают увеличить при составлении меню, расширить и учесть вкусы учащихся. Кроме того, теперь в школах можно будет устанавливать вендинговые аппараты с напитками, орехами, сухофруктами и сладостями. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Для учащихся школ, гимназий и лицеев, которые проводят там от 8 до 10 с половиной часов и получают трехразовое питание, установили нормы расходов на питание в день 5 рублей 30 копеек. Для первых 5-х классов 5 рублей 80 копеек для 6-8 классов и 6 рублей 25 копеек для 9-11 классов. Большинство сумм с 1 сентября увеличат еще на 5%. В правительстве отметили, что ежегодно пересматривают их в начале учебного года.
13: С 1 января 2027 года нормы расходов на питание будут ежегодно индексировать с учетом роста потребительских цен на продукты и безалкогольные напитки. Расчет проведут на основании изменения цен в ноябре по сравнению с ноябрем предыдущего года.
10: Новые суммы Минобразование должно будет опубликовать на своем сайте до 31 декабря. Изменятся и требования к составлению меню. Примерные рационы, как правило, по-прежнему будут рассчитывать на 2 недели, однако учреждениям разрешили устанавливать и другую продолжительность, а также корректировать их при необходимости. При выборе блюд можно будет учитывать вкусовые предпочтения детей, но при условии соблюдения принципов здорового питания. На государственных телеканалах регулярно выходят сюжеты, в которых чиновники рассказывают о том, как они стараются сделать питание в школьных столовых качественным и полезным. Учащиеся с экранов телевизоров тоже говорят, что довольны школьным меню.
15: От нашего мнения зависит питание во многих школах республики. Мы участвовали в пилотном проекте весь год, голосовали постоянно в анкетах, и нам было предложено меню. Вот, нам это очень нравится, и питание после пилотного проекта стало разнообразным и вкусным. Вот очень приятно то, что мы голосуем, и вот это питание, за которое мы голосуем, его внедряют в рацион повседневный, вот, и очень вкусно.
10: Для разных возрастов определили рекомендуемую калорийность приемов пищи. Например, обед для учащихся первых-пятых классов должен содержать от 660 до 770 килокалорий. Для шестых-восьмых классов от 745 до 870, а для девятых-одиннадцатых классов от 810 до 945 килокалорий. Несмотря на реформу школьного питания, многие родители школьников продолжают жаловаться на то, как их детей кормят в столовых. В комментариях под новостью многие пишут, что порции в школьных столовых стали совсем маленькими, поэтому дети остаются голодными.
1: Я просто не понимаю, как так можно. Моя дочь приходит домой, и я вижу, что она голодная. Спрашиваю, что в школе ела, а она отвечает, что порции стали совсем маленькими.
4: Оказывается, работники столовой не просто уменьшают порции, они воруют. Заменяют дорогие продукты дешевыми аналогами, уносят домой мясо и фрукты, а нашим детям достаются какие-то объедки.
5: Это просто беспредел. Мы платим деньги, чтобы наших детей кормили нормально. Мы доверяем школе, а в итоге что? Нашим детям подают непонятно что, а работники наживаются

0: торговля прирастает. И в этой части, конечно же, такая динамика произошло существенное увеличение с момента заключения договора в Евразийском экономическом союзе. Кратно увеличились объемы взаимной торговли, поэтому динамика положительная и в текущем году. Я думаю, что вот эти тенденции, когда мы прирастаем по 10% ежегодно, они уже имеют долгосрочный характер, более 10% в год. И это свидетельствует о том, что Союз действительно, цели Союза выполняются. Это все приводит к положительной динамике наших торговых отношений внутри Союза. Но опять же, подчеркну, сегодня стоит еще более амбициозная задача наращивать объемы торговли всего Союза с внешним миром, в том числе и искать новые механизмы, как обеспечить защиту интересов наших производителей на внешнем контуре, вопросы тарифной защиты внутри страны, внутри Союза, и также проведение переговоров по снижению уровня таможенного тарифа в отношении поставок наших товаров. Действительно важнейшая задача. Объем внешней торговли постепенно и уверенно приближается к 1 триллиону долларов США, то есть мы уже имеем где-то общий объем внешней торговли Союза на уровне 700 миллиардов долларов по предварительным оценкам, но процесс продолжается.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
3: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
2: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
3: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
2: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
3: Гарантированный, ну-ну.
2: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
3: Слушай,
2: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
3: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
2: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
3: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
2: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
3: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
2: Громкие слова.
3: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
2: Кризисы бывают везде.
3: Да, но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
2: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на

0: холод прямо сегодня.
1: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
0: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
1: За счет бесконечных долгов.
0: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
1: Это позволило заткнуть дыры.
0: Долги есть у всех государств.
1: Это классическая долговая ловушка.
0: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование, запускаются новые линии.
1: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
0: Это стандартная финансовая практика.
1: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
0: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
1: Опять разговоры про газ.
0: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
1: Это иллюзия на капэкономию.
0: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
1: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
0: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
1: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
0: И какой же чек?
1: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
0: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
1: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
0: Рынок просто перестраивается.
1: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
0: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
1: Технологической независимости? Серьезно?
0: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
1: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
0: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
1: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
0: Но производство не останавливается.
1: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед. В то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
0: Зато эти станки работают. Они продаются. и приносят реальные деньги прямо сейчас, о независимости в базовых отраслях машиностроения, энергетики, агропроме важнее модных стартапов.
1: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики, и стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
0: Индустриальный сектор оказался прочнее.
1: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров.
2: Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
0: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
2: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
0: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
2: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
0: Это координация, а не привязка.
3: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
0: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
3: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
0: Это временный этап адаптации.
3: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
0: Миграции есть везде. Поляки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
3: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
0: Это разговоры о мифических перспективах.
3: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Беларуси и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
0: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
1: Это так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
0: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
1: И для кого это все производится?
0: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
4: Это вопрос физического выживания.
0: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
4: Да, рынок в 145 миллионов, это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
5: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
1: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
5: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
6: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
5: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
6: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории, и самое страшное – потеряно время и потеряны люди.
5: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
1: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
5: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
1: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
5: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о том, что председатели горисполкомов и райисполкомов должны включаться в работу на полную катушку.
9: Но и председатели райисполкомов, горисполкомов, губернатор должен это контролировать, они должны включаться на всю катушку. Вы видите, мои подходы, и это не только мои, губернаторы с этими согласились. Мы когда-то в рынок ринулись, за 2 года все разрушили, конкуренция нас спасет. Сельхозтехнику уничтожили, Александр Николаевич. ПМК в районах, я в районах говорю, ПМК строительные уничтожили, еще какие-то там мелочевки были уничтожены. Вот мы все это разрушили сейчас. Чтобы председатель Вилейского райисполкома осуществлял власть, что для него надо? Ну, не только кулак или автомат. У него должна власть осуществляться через возможности предприятий. Сельхозтехника, рай, агросервис сейчас. Показали, какой должна быть. Со временем, я это вижу, у нас останутся агрогородки и крупные где-то деревни. Вот эти маленькие хутора, это уже будут дачные поселки. И если там будет Косинец Александр Николаевич или я, или губернатор иметь дачу, да не надо его обслуживать. У него в Минске квартира, дети, они туда-сюда на автомобиле ездят, они себе заедут и купят продукты питания. Да они не каждый день там бывают. Поэтому со временем, но сегодня мы должны обслуживать нормально сельское население. Другого не дано.
7: Важный сигнал.
10: Заказ Москвы выполнен. Белорусский завод «Радар» разработал новый РЭП против современных дронов. Но есть нюанс.
11: «Радар» расширяет линейку средств радиоэлектронной борьбы. Новый передатчик помех «Тарпан» предназначен для формирования и излучения радиопомех, блокирующих или дезинформирующих навигационные приемники глобальных спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, Бейду и Галилео. Дальность подавления терминалов спутниковой навигации составляет до 50 километров.
10: Об этом сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома. Военные аналитики напоминают, что завод «Радар» давно работает не только для белорусской армии. Предприятие разрабатывает системы радиоэлектронной борьбы, радиолокации, разведки и противодействия беспилотникам, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
12: Около 70% продукции «Радара» и ранее отправлялось на экспорт преимущественно в Россию. Сам завод уже находится под санкциями Великобритании, как предприятие стратегически важного оборонного сектора Беларуси.
10: Украинская разведка давно заявляет о большой белорусской цепочке предприятий, которая помогает российскому военно-промышленному комплексу. Некоторая информация даже никак не засекречена, указана на сайтах заводов или озвучивается публично, говорит Алексей Дроздович.
12: Завод «Интеграл» производит микросхемы, обнаруженные в российских ракетах X-101. «Пелинг» выпускает оптику и тепловизионные прицелы для военной техники. Минский завод колесных тягачей поставляет шасси для ракетных комплексов, а авиаремонтный завод в Барановичах ремонтирует и модернизирует боевые самолеты. То есть белорусские предприятия закрывают для России сразу несколько важных направлений – электронику, оптику, колесные платформы, ремонт авиации и радиоэлектронную борьбу.
10: После начала спецоперации на Украине Москва потеряла доступ ко многим западным комплектующим, поэтому значение белорусских заводов выросло. Но вместе с российскими заказами предприятия получают и риски, напоминает эксперт.
12: Санкции, блокировка счетов, запрет на поставки оборудования и невозможность покупать современные компоненты. Только весной этого года Украина ввела ограничения еще против 11 белорусских предприятий, которые, по данным Киева, участвуют в производстве компонентов для российских артиллерийских боеприпасов. Украинская сторона также передает такие сведения союзникам, чтобы аналогичные ограничения вводили Евросоюз, Великобритания, США и другие страны. И они это делают.
10: Это означает замороженные активы, сложности с банковскими расчетами и закрытый доступ к части технологий и иностранных рынков. То есть предприятия получают деньги сегодня, но взамен теряют рынки, технологии и возможность нормально работать за пределами России. А оплачивать эту зависимость в будущем придется всей белорусской экономике, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, что председатели горисполкомов и райисполкомов должны включаться в работу на полную катушку.
9: Но и председатели райисполкому, горисполкому, губернатор должен это контролировать, они должны включаться на всю катушку. Вы видите, мои подходы, и это не только мои, губернаторы с этими согласились. Мы когда-то в рынок ринулись, за 2 года все разрушили, конкуренция нас спасет. Сельхозтехнику уничтожили, Александр Николаевич. ПМК в районах, я в районах говорю, ПМК строительные уничтожили. Еще какие-то там мелочевки были уничтожены. Вот мы все это разрушили. Сейчас, чтобы председатель Вилейского райисполкома осуществлял власть, что для него надо? Ну не только шкулак или автомат. у него должна власть осуществляться через возможности предприятия. Сельхозтехника, райагросервис сейчас. Показали, какой должна быть. Со временем, я это вижу, у нас останутся агрогородки и крупные где-то деревни. Вот эти маленькие хутора, это уже будут дачные поселки. И если там будет Косинец Александр Николаевич, или я, или губернатор иметь дачу, да не надо его обслуживать. У него в Минске квартира, дети, они туда-сюда на автомобиле ездят, они себе заедут и купят продукты питания. Да они не каждый день там бывают. Поэтому со временем, но сегодня мы должны обслуживать нормально сельское население. Другого не дано.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
13: Пир.
7: Вторник.
13: Мангаль.
7: Среда.
13: Будх.
7: Четверг.
13: Джумерат.
7: Пятница.
13: Джума.
7: Суббота.
13: Хафта.
7: Воскресенье.
13: Итвар.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Важный сигнал.
10: Кто испортил белорусский воздух? В правительстве подтвердили, экологическая ситуация в стране демонстрирует неоднозначные тренды.
15: В 2025 году в атмосферу Беларуси попало около 844 тысяч тонн загрязняющих веществ. При этом автомобили впервые выбросили больше, чем предприятия. Почти 446 тысяч тонн против 399 тысяч.
10: Такие данные опубликовал Белстат. По данным ведомства, число стационарных источников загрязнения за 5 лет выросло почти на 50 тысяч и достигло 188 тысяч.
15: Речь идет о трубах, котельных и промышленных установках. Почти половину из выбросов составляет метан и оксиды азота.
10: Что простыми словами значат эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
16: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
10: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
16: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
10: Еще тревожнее, по словам эксперта, выглядит ситуация с водой. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 миллионов 900 тысяч кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
17: Пожар на поле в Каменецком районе. Сгорела сельхозтехника и полгектара стерни. Спасателям поступил сигнал о возгорании в поле возле деревни Макарова. Когда подразделения МЧС прибыли на место, пресс-подборщик уже был полностью охвачен огнем. Огонь успел перекинуться на стерню и сухую солому. В результате пожара огнем уничтожен пресс-подборщик, стерня на площади полгектара и 14 рулонов соломы. Обошлось без пострадавших. Причину пожара еще устанавливают. Бобруйчанин сдал милиции родного дядю с боевым оружием. 22-летний житель Бобруйска случайно нашел в квартире дяди 3 пистолета и 7 патронов. Мужчина хранил арсенал тайно. Раритеты достались ему по наследству от деда. Испугавшись, племянник тут же вызвал милицию. Эксперты установили, что все 3 пистолета изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы. Среди них 2 немецких пистолета, которые широко использовали во время Второй мировой войны, а также пистолет Коровина, который создали в 1926 году. Он стал первым советским серийным самозарядным пистолетом и поступал на вооружение сотрудников НКВД, командного состава Красной Армии, госслужащих и партийных работников. Несмотря на возраст, оружие сохранилось практически в идеальном состоянии. Ночная рыбалка под Солигорском обернулась уголовкой и огромным штрафом. Сотрудники инспекции задержали на Солигорском водохранилище 2 браконьеров на надувной лодке. Мужчины использовали 120 метров запрещенных сетей и успели выловить более 35 килограммов рыбы. Причиненный вред природе оценили в 149 базовых величин, то есть 6705 рублей. При задержании один из мужчин сбежал, им оказался неработающий рецидивист, ранее уже судимый за браконьерство. Второй остался на берегу и заявил, что просто помогал другу донести сети. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Из первых уст.
8: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о восстановительном тренде отечественной экономики.
18: В экономике с марта наблюдается определенный восстановительный тренд, что выражается в выходе ВВП в положительное значение в 1,5%. Считаю, что этому способствовала и наша с вами работа по формированию процентной политики, направленной на поступательное снижение процентных ставок в экономике, что естественным образом повышает доступность кредитования. С мая восстанавливаются инвестиции в основной капитал. За первое полугодие рост обеспечен на 4,1%. Ну, что здесь важно отметить, основной вклад в прирост инвестиций, который я только что назвал, по-прежнему обеспечивается банковским кредитованием. При этом мы, наверное, считаем не очень позитивным то, что снижается доля собственных средств организации. Другими словами, такая вот позитивная динамика спроса на инвестиции пока не подкреплена внутренней устойчивостью бизнеса. И если мы посмотрим на предприятия, на наших основных, так скажем, фокус-группу нашу, то позитивным считаю то, что предприятия активно вкладывают средства в технологическое обновление. И по итогам первого полугодия затраты именно на приобретение машин и оборудования, то есть активная часть инвестиций, выросла на практически 9,5%. Ну и каждая третья организация по опросам ожидает дальнейшего роста инвестиционных расходов. Соответственно, нам с вами надо этот спрос обеспечить и удовлетворить.
14: Важный сигнал.
10: Вот она, истинная цель ядерных учений в Белоруссии. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
15: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
10: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
15: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь — сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
10: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
19: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
10: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Глава правительства Александр Турчин о том, на что изначально ориентирован Евразийский экономический союз.
21: Еще одним направлением для пристального внимания ЕАЭС является дальнейшая активная линия на внешнем контуре, которая призвана полномасштабно реализовывать потенциал Союза и укрепить экономические позиции наших стран в мире. Евразийский проект, его интеграционный масштаб изначально ориентированы на многоплановое торгово-экономическое партнерство и кооперацию с внешним миром. В этом контексте позитивно оцениваем работу комиссии государств-членов по выстраиванию диалога с третьими странами. За последние несколько лет подписана целая серия соглашений о свободной торговле с развивающимися экономиками – Индонезией, ОАЭ, Ираном, Монголией. Убежден, что и далее необходимо двигаться по данному треку. Экономики наших стран нуждаются в новых опорных точках роста в Африке, Азиатском и других регионах мира. Евразийская сеть преференциальных торговых отношений, соглашений должна расширяться и охватывать наиболее перспективные экономики мира. Считаем также важным продолжить практику позиционирования Союза и его экономических достижений на международной арене. Поэтому приветствуем проведение в сентябре 2026 года Дней ЕАЭС в ШОС. Подобные мероприятия надо поддерживать.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Привет! Вы слушаете «Между строк».
2: Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries Ozon звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
3: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
2: Ага, только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 26-му году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
3: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
2: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
3: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
2: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
3: По торговым центрам, что ли?
2: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
3: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
2: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обычных консультантов.
3: Либо что?
2: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
3: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
2: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
3: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
2: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
3: Ну, аптеки там всякие.
2: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
3: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
2: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
3: То есть район пустеет?
2: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
3: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
2: С чего бы это?
3: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
2: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
3: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
2: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
3: И что в ней не так?
2: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
3: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
2: И этим доверием уже вовсю пользуются... Причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
3: Ничего себе.
2: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
3: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
2: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформа видит эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
3: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
2: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
3: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
2: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована. Но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
3: В плане складов?
2: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
3: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
2: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
3: Почему?
2: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки. Выплат.
3: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
2: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
3: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
2: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавится через 2 недели эксплуатации.
3: В смысле расплавится? Ты утрируешь.
2: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
3: И кто этот селлер?
2: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
3: То есть судиться с ними из Беларуси?
2: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
3: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
2: Психологи уже ввели для этого термин – дофаминовая посылка. Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь – чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
3: Ваш заказ собран и отправлен, да?
2: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
3: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
2: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
3: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
2: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
3: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
2: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
3: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
2: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
3: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
2: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? правильно. Они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
3: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
2: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
3: Как же они тогда закупают эти товары?
2: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
3: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
2: Да, потому что классические магазины просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
3: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
2: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
3: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
2: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не то, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Заказ на 500 000 добровольцев. Рекрутер вербовщиков на СРО раскрыл запрос Минобороны. От этого зависит мобилизация. Спецоперация принесла в страну новый высокооплачиваемый бизнес. Это продажа контрактников Министерству обороны. По данным военных журналистов, специальный колл-центр обзванивает мужчин по всей стране и уговаривает их приехать в московский военкомат. За каждый подписанный контракт вербовщик получает от 100 до 150 тысяч рублей. Журналисты связались с сотрудником такого агентства под видом соискателя.
4: Мы говорим, что пока еще точно есть места в тыловых частях. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Человеку оплатят билеты, гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве и поставил подпись.
0: По словам рекрутера, в двух офисах в Москве и Петербурге работают 35 человек. Ежедневно они получают номера мужчин, которые откликнулись на рекламу военной службы. Главная аудитория – мужчины старше 40 лет, часто из бедных регионов и в сложном социальном положении. В задачу вербовщика входит не рассказать им правду о будущей службе, а любой ценой отправить такого кандидата в военкомат, пишет аналитик рынка труда Вадим Рожков.
22: Это обычная модель агрессивных продаж, только товаром здесь становится человек. Вербовщику платят не за консультацию, а за результат – подписанный контракт. Поэтому ему выгодно скрыть риски, пообещать тыловую должность и как можно быстрее довести кандидата до военкомата, пока тот не передумал.
0: Такой начинающий сотрудник может получить 100 тысяч рублей за одного завербованного. Сильные продажники, утверждает собеседник журналистов, зарабатывают от 1 000 000 до 1,5 миллионов рублей в месяц. Размер вознаграждения зависит даже от состояния здоровья кандидата. За человека с тяжелыми заболеваниями платят меньше. С Самый Крутер утверждает, что государству сейчас требуется 500 тысяч человек. По его словам, пока это число будет получать набираться через контракты, власти могут откладывать новую волну мобилизации. Стоит отметить, что официального подтверждения такого заказа Минобороны нет, отмечает политолог Елена Кириллова.
1: Цифру в 500 тысяч пока нельзя считать официальным планом. Мы слышим ее от одного участника системы. Но само существование настолько дорогого и разветвленного механизма вербовки показывает масштаб потребности армии в людях. Чем труднее становится набирать контрактников, тем выше для Кремля политическая цена отказа от новой мобилизации.
0: Сами вербовщики анонимно допускают, что этот бизнес может выйти на пик уже в октябре. Мол, лимит скрытой вербовки исчерпан, а 500 000 человек, необходимых генералам, станут предвестником новой открытой волны призыва. Но пока это только предположение.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации.

0: возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Неожиданная жертва войны. На складах Wildberries в России сгорела партия обуви Белвест. От ударов по складам Wildberries в России пострадал белорусский производитель обуви Белвест. У компании сгорела большая партия обуви. Об этом в Фейсбуке сообщает сам Белвест, не уточняя причину пожаров.
4: Вы наверняка видели в новостях, какие страшные пожары случились на складах Wildberries. К сожалению, эта беда не обошла нас стороной. Сгорела большая партия нашей обуви, которую мы с такой любовью шили для вас. Скажем честно, ситуация непростая, и нам сейчас немного грустно.
3: Белвест просит потенциальных покупателей не откладывать покупки и оформлять заказы на обувь прямо сейчас. Компания и без того находилась в сложной финансовой ситуации. Ранее власти ввели для предприятия и его белорусской материнской компании запрет на ликвидационные действия. Как сообщил профсоюз Белвеста, работники поднимают важные вопросы, которые их волнуют. О невозможности своевременной оплаты аренды торговых точек, коммунальных платежей, невозможности оплаты продуктов, необходимых для работы столовой, а также недостаток средств для оплаты комплектовщиков и материалов. Это приводит к массовому оттоку персонала и падению имиджа предприятия, отмечает профсоюз.
5: Обратились с просьбой к городским властям ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия. В ответ на это председатели городского и районного исполнительных комитетов заверили коллектив, что в ближайшее время решения будут приняты, и сейчас уже есть план вывода предприятия из этой ситуации.
3: В прошлом году Белвест сработал с чистым убытком, который превысил 1 000 000 рублей. Это отрицательный финансовый результат деятельности компании, когда расходы превышают доходы. При этом в ТикТок появилось видео, в котором женщина сообщает, что на работе всем своим коллективом подписывали обращение к Александру Лукашенко с просьбой оставить в должности генерального директора предприятия Юрия Суманеева.
6: Итак, ребята, мы сегодня на работе всем своим коллективом подписывали письмо.

0: письмо, обращение президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Письмо с просьбой, с ходатайством оставить на должности нашего генерального директора. Директора фабрики «Белвест». Дело в том, что Суманеев Юрий Геннадьевич, генеральный директор нашей фабрики, является неоднократным человеком года Витебщины. Кроме того, он является почетным консулом России в Беларуси. Кроме того, аббревиатура нашего предприятия звучит как СООО. То есть это совместное частное предприятие.
1: Как сообщается на сайте производителя «Белвест», белорусско-российское предприятие, в 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании группы «Белвест», остальные 45% российской фирме «Инвестпром». До этого владельцами были концерн «Беллекпром» и «Инвестпром». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Рукописи не горят. Белорусские не доплатили при увольнении, но работодатель уверял, что полностью рассчитался. Женщину спасла платежная ведомость. Жительница Бреста через суд добилась полной выплаты денег, которые ей причитались при увольнении. Работодатель утверждал, что рассчитался с ней и ссылался на подпись в платежной ведомости. Однако оказалось, что ее поставил другой человек, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.
4: Женщина обратилась в милицию и пояснила, что получила при увольнении только часть положенной суммы. В свою очередь, в организации настаивали, что факт выплаты подтвержден финансовым документом с ее подписью. Платежную ведомость направили на почерковедческую экспертизу. Специалисты установили, что подпись выполнила не заявительница, а другой человек, который пытался подражать ее почерку.
3: С результатами экспертизы брестчанка обратилась в суд. Работодателя обязали выплатить ей все причитающиеся деньги в полном объеме. Такие случаи не единичны. В Краснопольском районе выявили нарушения при оплате труда участников студенческого отряда после обращения родителей одного из несовершеннолетних работников.
5: На предприятии работали 19 подростков и один совершеннолетний командир. Несмотря на требования законодательства, работодатель не обеспечил им выплату минимальной зарплаты.
3: В результате общая сумма недоплаты превысила 5000 рублей. После вмешательства прокуратуры нарушения потребовали устранить. А в Могилевской области без зарплаты оставили почти 2000 человек. За первую половину текущего года контролеры выявили задержки выплат более чем на 2 миллиона рублей. Без денег вовремя остались свыше 1800 работников. Так, в Могилеве предприятие выплатило сотрудникам 36 тысяч рублей задолженности. А в Осиповичском районе почти 100 работников ОПК получили обратно еще 177,5 тысяч рублей, отметили в прокуратуре.
6: По итогам проверок к ответственности привлекли 14 должностных лиц, вынесено 52 акта реагирования и назначены штрафы.
3: В комментариях многие пишут, мало того, что зарплаты не хватает, так ее еще и задерживают. Официально государство задолжало своим сотрудникам 6 миллионов рублей. Однако эксперты констатируют, реальные цифры гораздо выше. После вступления в силу санкций Запада многие предприятия потеряли рынки сбыта. При этом дружественная Россия не спешит покупать белорусские товары. В итоге зарплаты белорусам задерживают, а некоторых увольняют, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о достойном внимании к деревне.
8: Мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, да, в это. Уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкопсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас, Господь, люди будут жаловаться. И Еще раз повторяю, это не потому, что я деревенский или косинец деревенский, а потому что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять, люди пашут, бедолаги, там, а, говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот посильник клавиш докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Комсоюза, и частных предприятий и прочее. Мы вас гнобить не будем. Как экономист я понимаю, что они должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50, ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. По-человечески. Поэтому в этом направлении будем двигаться.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Вся надежда на Россию, а там с этим не очень. Почему на Минском тракторном заводе серьезно просел экспорт? По итогам прошлого года экспорт МТЗ составил около полумиллиарда долларов. Такие данные привел гендиректор тракторного холдинга Тарас Мурак. Он отметил, что около 55% поставок пришлись на российский рынок, примерно 20% дальнего зарубежья, остальное — стран Средней Азии. В этом году предприятие планирует остаться на таком же уровне экспорта. По словам гендиректора, премиальным для МТЗ является российский рынок, но он испытывает сложности с финансированием.
9: Мы напрямую зависим от реализации полученных урожаев зерна. Знаем, что определенное давление на Россию в части экспорта зерна есть. Поэтому внутренние проблемы с реализацией сельхозпродукции, в первую очередь зерна, сказываются и на объемах закупки новой техники. Однако этот рынок считаем премиальным и по-прежнему будем двигаться на нем достаточно уверенно. Дальше по ранжированию ставим в части объемов реализации и интереса Казахстан и Узбекистан. Следом идут африканские и юго-восточно-азиатские рынки.
1: По словам экспертов, ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. При этом Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечает экономист Александр Кравцов.
10: Его дочерние компании и представительства одно за другим закрываются или готовятся к ликвидации в Европе, Азии и Африке. Реально действующих структур осталось несколько, в основном в России.
1: Эксперты отмечают, что эта ситуация в первую очередь следствие санкций. Но не только. Ведь деятельность белорусского флагмана сворачивается даже в Китае. Дело в том, что некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
11: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калийщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
1: Ранее Александр Лукашенко называл МТЗ брендом страны и утверждал, что его продукция востребована во всем мире. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Член коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович о наращивании объемов торговли всего Евразийского экономического союза с внешним миром.
12: Что касается объемов взаимной торговли, то по статистике прошлого года мы уже достигли 95 миллиардов долларов США. То есть это очень хороший показатель. Постоянно торговля прирастает. И в этой части, конечно же, такая динамика произошло существенное увеличение с момента заключения договора в Евразийском экономическом союзе. Кратно увеличились объемы взаимной торговли, поэтому динамика положительная и в текущем году. Я думаю, что вот эти тенденции, когда мы прирастаем по 10% ежегодно, они уже имеют долгосрочный характер, более 10% в год. И это свидетельствует о том, что Союз действительно, цели Союза выполняются. Это все приводит к положительной динамике наших торговых отношений внутри Союза. Но опять же, подчеркну, сегодня стоит еще более амбициозная задача наращивать объемы торговли всего Союза с внешним миром, в том числе и искать новые механизмы, как обеспечить защиту интересов наших производителей на внешнем контуре, вопросы тарифной защиты внутри страны, внутри Союза, и также проведение переговоров по снижению уровня таможенного тарифа в отношении поставок наших товаров. Действительно важнейшая задача. Объем внешней торговли постепенно и уверенно приближается к 1 триллиону долларов США. То есть мы уже имеем где-то общий объем внешней торговли Союза на уровне 700 миллиардов долларов по предварительным оценкам. Но процесс продолжается.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Лучшая жизнь подождет. Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
9: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами, поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально, то есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
3: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
13: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
3: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
14: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
3: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак, но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать, ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: А как же ЗОЖ? В новом учебном году детям в школьных столовых разрешат есть майонез и копченую колбасу. В белорусских школах пересмотрели нормы питания детей. Расходы на питание детей обещают увеличить при составлении меню, расширить и учесть вкусы учащихся. Кроме того, теперь в школах можно будет устанавливать вендинговые аппараты с напитками, орехами, сухофруктами и сладостями. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Для учащихся школ, гимназий и лицеев, которые проводят там от 8 до 10,5 часов и получают трехразовое питание, установили нормы расходов на питание в день 5 рублей 30 копеек. Для первых 5-х классов 5 рублей 80 копеек для 6-8 классов и 6 рублей 25 копеек для 9-11 классов. Большинство сумм с 1 сентября увеличат еще на 5%. В правительстве отметили, что ежегодно пересматривают их в начале учебного года.
6: С 1 января 2027 года нормы расходов на питание будут ежегодно индексировать с учетом роста потребительских цен на продукты и безалкогольные напитки. Расчет проведут на основании изменения цен в ноябре по сравнению с ноябрем предыдущего года.
1: Новые суммы Минобразование должно будет опубликовать на своем сайте до 31 декабря. Изменятся и требования к составлению меню. Примерные рационы, как правило, по-прежнему будут рассчитывать на 2 недели. Однако учреждениям разрешили устанавливать и другую продолжительность, а также корректировать их при необходимости. При выборе блюд можно будет учитывать вкусовые предпочтения детей, но при условии соблюдения принципов здорового питания. На государственных телеканалах регулярно выходят сюжеты, в которых чиновники рассказывают о том, как они стараются сделать питание в школьных столовых качественным и полезным. Учащиеся с экранов телевизоров тоже говорят, что довольны школьным меню.
15: От нашего мнения зависит питание во многих школах республики. Мы участвовали в пилотном проекте весь год, голосовали постоянно в анкетах, и нам было предложено меню. Вот, нам это очень нравится, и питание после пилотного проекта стало разнообразным и вкусным. Вот очень приятно то, что мы голосуем, и вот это питание, за которое мы голосуем, его внедряют в рацион повседневный, вот, и очень вкусно.
1: Для разных возрастов определили рекомендуемую калорийность приемов пищи. Например, обед для учащихся первых 5-х классов должен содержать от 660 до 770 килокалорий. Для 6-8 классов от 745 до 870, а для 9-11 классов от 810 до 945 килокалорий. Несмотря на реформу школьного питания, многие родители школьников продолжают жаловаться на то, как их детей кормят в столовых. В комментариях под новостью многие пишут, что порции в школьных столовых стали совсем маленькими, поэтому дети остаются голодными.
16: Я просто не понимаю, как так можно. Моя дочь приходит домой, и я вижу, что она голодная. Спрашиваю, что в школе ела, а она отвечает, что порции стали совсем маленькими.
5: Оказывается, работники столовой не просто уменьшают порции, они воруют. Заменяют дорогие продукты дешевыми аналогами, уносят домой мясо и фрукты, а нашим детям достаются какие-то объедки.
17: Это просто беспредел. Мы платим деньги, чтобы наших детей кормили нормально. Мы доверяем школе, а в итоге что? Нашим детям подают непонятно что, а работники наживаются на здоровье и благополучии наших детей.
1: В постановлении правительства говорится, что пища должна быть щадящей по составу и способам приготовления. Основными способами названы варка, запекание и приготовление на пару. В меню разрешается включать вареные колбасы и сосиски, предназначенные для питания детей или соответствующие установленным требованиям. В учреждениях с дневным пребыванием их рекомендуют давать не чаще 1 раза в неделю, с круглосуточным – не чаще 2 раз. Полукопченые колбасные изделия допускаются для детей с 6 лет, а майонез – с 10 лет при условии, что продукт соответствует требованиям безопасности для школьного питания. Кроме горячего питания, в детских учреждениях можно будет организовывать буфеты, кафе и кафетерии, а также устанавливать вендинговые аппараты. Через них разрешили продавать упакованные соки, стерилизованное молоко, негазированную воду, орехи, сухофрукты и кондитерские изделия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: ВИЧ штурму не помеха. Войска с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
19: Просто нет слов. Но когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что ну, действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
18: Ситуации в армии тогда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
20: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
18: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
21: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову просто, и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все. Это, ну, заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот, долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
18: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Вот она, истинная цель ядерных учений в Белоруссии. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
23: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
22: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
23: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь — сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
22: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
0: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
22: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко поставил задачу максимум – вернуть все земли в севооборот.
4: Поля все должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Все. Что хотите, там делайте. Кого хотите, привлекайте. Возьмите этот 2 батальона тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю 2 батальона тактические группы. Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем револют. Делайте что угодно, но приводите все в порядок. Возьмите вертолет и пролетите вокруг. Вы увидите то, что я вам сказал. Притом я сравниваю. Понимаете? Нужно пахать поля. Пахать, сеять, убирать вовремя. У вас все есть. И трава не вовремя убрана, травы неплохие. Вот дожди прошли, сейчас там, где нормально посеяно, будет результат. Но везде есть эти недостатки. Это было всегда в Минской области. Вот такая разница между севером и югом и нерасторопность руководителя. Но поэтому за общими словами надо видеть вот эти недостатки. В Вилейском районе, на Вилейский район и здесь на север надо обратить серьезное внимание. Надо дисциплину подтягивать. Почему я говорю о дисциплине, трудовой прежде всего? Потому что мы все умеем делать. Технологически мы все умеем делать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: СВОшникам нужнее. Ветеранам спецоперации их детям отдали часть вузовских квот для сирот и людей с инвалидностью. Высшее учебное заведение нашли способ увеличить число бюджетных мест для участников СВО и их семей. Даже сверх установленной для них 10% квоты. Теперь им предлагают места, которые не заняли сироты и абитуриенты с инвалидностью. Раньше эти места возвращались в общий конкурс. В этом году новые правила впервые применили на практике, сообщает экономический обозреватель Анатолий Алехин.
9: Российские власти фактически выстроили иерархию льготников. Места, которые предназначались социально уязвимым абитуриентам, но остались свободными, теперь не возвращаются в общий конкурс. Их передают участникам войны и их детям. В итоге государство расширяет военную квоту за счет возможностей других выпускников, хотя официально продолжает говорить о 10%.
8: Масштаб уже заметен. Только в 18 ведущих вузов по военной квоте поступили более 4400 человек, почти на 50% больше, чем год назад. Например, в МГУ за счет перераспределения дополнительно приняли 58 человек. На юридическом факультете число поступивших по военной квоте выросло сразу на 35%, говорит заслуженный педагог страны Юрий Соболев.
10: Государство формирует отдельную привилегированную группу, для которой последовательно снижает барьеры. Но университетская программа одна для всех. Вузам придется либо массово их отчислять, либо снижать требования. И оба варианта будут болезненными для системы высшего образования.
8: Вопросы вызывает и уровень подготовки поступающих студентов. По подсчетам журналистов, 39% абитуриентов по отдельной квоте зачислили без учета результатов ЕГЭ. А среди тех, кто сдавал экзамены, 61% не прошел бы по общему конкурсу.
10: Молодежи посылают очень понятный сигнал. Одного хорошего образования и высоких баллов уже недостаточно. Государство само решает, чьи заслуги для него важнее. И сегодня принадлежность семьи к войне становится более весомым социальным капиталом, чем академические достижения самого абитуриента.
8: Так участие в СВО превращается в семейную привилегию. Официально военная квота составляет 10%, но теперь ее могут расширять за счет мест, которые раньше доставались участникам общего конкурса. Для чиновников это еще один способ показать потенциальным контрактникам, что спецоперация дает вам и вашей семье дополнительное преимущество, а платить за эту систему приходится выпускникам, которые рассчитывали поступить благодаря собственным знаниям и высоким баллам.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко поставил задачу максимум – вернуть все земли в севооборот.
4: Поля все должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Все. Что хотите, там делайте. Кого хотите, привлекайте. Возьмите этот две батальона тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальона тактические группы. Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем революции. Делайте что угодно, но приводите все в порядок. Возьмите вертолет и пролетите вокруг. Вы увидите то, что я вам сказал. Притом я сравниваю. Нужно пахать поля. Пахать, сеять, убирать вовремя. У вас все есть. И трава не вовремя убрана. Травы неплохие. Вот дожди прошли сейчас. Там, где нормально посеяно, будет результат. Но везде есть эти недостатки. Это было всегда в Минской области. Вот такая разница между севером и югом и нерасторопность руководителя. Поэтому за общими словами надо видеть вот эти недостатки. В Вилейском районе, на Вилейский район и здесь на север надо обратить серьезное внимание. Надо дисциплину подтягивать. Почему я говорю о дисциплине, трудовой прежде всего? Потому что мы все умеем делать. Технологически мы все умеем делать.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
11: Эк.
2: 2.
11: До.
2: 3.
11: Тин.
2: 4.
11: Чар.
2: 5.
11: Пач.
2: 6.
11: Че.
2: 7.
11: Сат.
2: 8.
11: Ат.
2: 9.
11: Но.
2: 10.
11: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет!
3: Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
12: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
3: Разве нет?
12: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке. Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
3: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, ну, схлопнулся.
12: Угу.
3: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
12: так.
3: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
12: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
3: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
12: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
3: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
12: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
3: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
12: Конечно, нет.
3: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
12: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
3: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
12: Да, тогда рынок перегрелся.
3: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
12: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
3: Ну, логично, да.
12: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
3: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
12: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
3: Ага.
12: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
3: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
12: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
3: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
12: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
3: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
12: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
3: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде Ситрак, Шаклан, ФАФ, они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
6: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
3: То есть склады переполнены.
6: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
3: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
6: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
3: Он считает только деньги.
6: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
3: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
6: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший системообразующий российский промышленный гигант.
3: Который нужно спасать в первую очередь?
6: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
3: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
6: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
3: Так.
6: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
3: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
6: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
3: А по факту?
6: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
3: И условия пишутся под конкретного победителя?
6: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
3: И побеждает домашний российский производитель.
6: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
3: А чем тогда?
6: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
3: Слушай, но ведь МАЗ – это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
6: Есть, да.
3: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
6: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
3: То есть там не важна кредитная ставка банка?
6: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
3: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
6: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
3: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
6: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
3: Почему мизер?
6: Завод, производственные мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
3: Ну подожди, рынки же там гигантские.
6: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка – коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
3: Это правда.
6: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
3: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
6: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
3: Замкнутый круг.
6: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
3: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
6: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
3: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
6: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
3: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
6: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
3: Мертвый груз.
6: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
3: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
6: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
3: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
6: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
3: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
6: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
3: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
6: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представь, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
13: Так.
14: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
13: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
14: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
13: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы,
14: которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
15: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем? Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
14: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему. Да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
15: Потому что зависимость никуда не делась.
14: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
15: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
14: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии. Годами никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
15: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
14: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
15: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
14: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
15: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
14: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
15: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
24: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
22: Кто испортил белорусский воздух? В правительстве подтвердили, экологическая ситуация в стране демонстрирует неоднозначные тренды.
5: В 2025 году в атмосферу Беларуси попало около 844 тысяч тонн загрязняющих веществ. При этом автомобили впервые выбросили больше, чем предприятия. Почти 446 тысяч тонн против 3.

0: предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
1: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
0: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
1: Еще тревожнее, по словам эксперта, выглядит ситуация с водой. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 900 000 кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Позор и точка. В соцсетях пожаловались на червей в шоколаде от коммунарки. На фабрике уже ответили.
3: Купила любимую Аленку. Открыла пачку и в шоке сижу. Вся шоколадка в ползающих червях.
1: Такую публикацию с фото и видео испорченного десерта от коммунарки в Трец опубликовала белоруска. По словам женщины, шоколад был годен до декабря этого года. Однако на фабрике заявили, что заражение произошло уже после производства, во время хранения товара в магазине.
3: Коммунарка сказала, что они за это ответственность не берут, так как шоколад до 12 месяца. Еще сказали, что это магазин неправильно хранил. Как они это по фото и видео вообще могут понять? Не объяснили.
1: Публикация быстро разошлась по соцсетям и набрала больше 55 тысяч просмотров. Вскоре еще одна пользовательница показала плитку того же шоколада, внутри которой также обнаружила червей. На коммунарке снова пояснили, что они ни при чем.
4: Ответственность за условия хранения, санитарное состояние помещения и защиту товара от вредителей несет торговая организация.
1: Однако покупателю от этого не легче, говорит специалист по пищевой безопасности Марина Волкова.
5: Потребитель не обязан самостоятельно выяснять, на каком этапе в шоколаде появились насекомые – на фабрике, складе или в магазине. Он покупает продукт известного производителя и вправе рассчитывать, что тот безопасен до окончания срока годности. Если поступило сразу несколько похожих жалоб, нужно не перекладывать ответственность, а установить магазины, проверить партии, условия перевозки и хранения и при необходимости снять товар с продажи.
1: По словам эксперта, ползающие черви в шоколаде чаще всего оказываются личинками пищевой моли. Они могут попасть в продукт вместе с арахисом или другим сырьем, а также проникнуть внутрь через поврежденную упаковку уже на складе или в магазине. Но установить, где именно произошло заражение, можно только после экспертизы, поэтому заявление фабрики без проверки выглядит попыткой освободить себя от ответственности. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Публичный дом без

0: Ава Голоса, женщина-ветеран СВО, рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе, и не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Житков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
1: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
0: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
2: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
0: Особенно показательно это прощение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри, уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
3: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
0: Обращение военнослужащие сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин о том, что Евразийский экономический союз остается фактором стабильности в евразийском регионе.
6: Сегодня нам предстоит обсудить действительно актуальное направление сотрудничества и попытаться найти адекватные ответы на принесенные извне в наши страны острые ситуации, которые мы вынуждены преодолевать. Подготовленные документы нацелены на решение конкретных задач, востребованных бизнесом и гражданами наших стран. Запускается понятное регулирование взаимной электронной торговли в рамках внутреннего рынка ЕАЭС. Обеспечиваются законные интересы всех ее участников. Ставится точка в вопросах признания документов об ученых званиях в рамках трудовой миграции, что облегчает обладателя таких званий ведение профессиональной деятельности. Каркасное по своей сути соглашение о взаимном допуске брокеров и дилеров к участию в биржевых торгах создает реальные предпосылки для формирования общего финансового рынка, притока дополнительной трансграничной ликвидности. Такой ориентированный на результат подход, который мы практикуем в ЕАЭС, позволяет поступательно развивать конструктивное сотрудничество в Союзе, несмотря на внешние факторы и попытки наших оппонентов размыть евразийское движение, навязать нам политику изоляции. Оцифрованные итоги работы нашей интеграции свидетельствуют о том, что объединение остается фактором стабильности в евразийском регионе.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Неожиданная жертва войны. На складах Wildberries в России сгорела партия обуви Белвест. От ударов по складам Wildberries в России пострадал белорусский производитель обуви Белвест. У компании сгорела большая партия обуви. Об этом в Фейсбуке сообщает сам Белвест, не уточняя причину пожаров.
8: Вы наверняка видели в новостях, какие страшные пожары случились на складах Wildberries. К сожалению, эта беда не обошла нас стороной. Сгорела большая партия нашей обуви, которую мы с такой любовью шили для вас. Скажем честно, ситуация непростая, и нам сейчас немного грустно.
7: Белвест просит потенциальных покупателей не откладывать покупки и оформлять заказы на обувь прямо сейчас. Компания и без того находилась в сложной финансовой ситуации. Ранее власти ввели для предприятия и его белорусской материнской компании запрет на ликвидационные действия. Как сообщил профсоюз Белвеста, работники поднимают важные вопросы, которые их волнуют. О невозможности своевременной оплаты аренды торговых точек, коммунальных платежей, невозможности оплаты продуктов, необходимых для работы столовой, а также недостаток средств для оплаты комплектовщиков и материалов. Это приводит к массовому оттоку персонала и падению имиджа предприятия, отмечает профсоюз.
9: Обратились с просьбой к городским властям ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия. В ответ на это председатели городского и районного исполнительных комитетов заверили коллектив, что в ближайшее время решения будут приняты, и сейчас уже есть план вывода предприятия из этой ситуации.
7: В прошлом году Белвест сработал с чистым убытком, который превысил 1 000 000 рублей. Это отрицательный финансовый результат деятельности компании, когда расходы превышают доходы. При этом в ТикТок появилось видео, в котором женщина сообщает, что на работе всем своим коллективом подписывали обращение к Александру Лукашенко с просьбой оставить в должности генерального директора предприятия Юрия Суманеева.
10: Итак, ребята, мы сегодня на работе всем своим коллективом подписывали письмо. Обращение президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Письмо с просьбой, с ходатайством оставить на должности нашего генерального директора. Директора фабрики «Белвест». Дело в том, что Суманеев Юрий Геннадьевич, генеральный директор нашей фабрики, является неоднократным человеком года Витебщины. Кроме того, он является почетным консулом России в Беларуси. Кроме того, аббревиатура нашего предприятия звучит как СООО. То есть это совместное частное предприятие.
7: Как сообщается на сайте производителя, Белвест – белорусско-российское предприятие. В 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании группа «Белвест». Остальные 45% – российской фирме «Инвестпром». До этого владельцами были концерн «Беллекпром» и «Инвестпром». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
11: Дас.
4: 20.
11: Бис.
4: 30.
11: Тис.
4: 40.
11: Чалис.
4: 50.
11: Пачас.
4: 60.
11: Сат.
4: 70.
11: Саттар.
4: 80.
11: Асси.
4: 90.
11: Навве.
4: 100.
11: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Из первых уст.
5: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о наличии резервов для дальнейшего наращивания инвестиционного кредитования.
13: Конечно, есть. Ну, источники же, они разнообразные. У нас в банковской системе существенный профицит ликвидности, в том числе и на инвестиционные цели. Несмотря на то, что мы даже к своему же плану в два раза уже нарастили за полугодие инвестиционное кредитование, то есть резервы есть. И в Национальном банке они есть, и в банковской системе, и в бюджете. Вот, поэтому вопрос только в правильных направлениях их использования. То есть все проекты, которые финансируются за счет инвестиционных кредитов, естественно, должны быть просчитаны. спрятанными, окупаемыми, будь то в нашей стране, либо за ее пределами.
12: Новости регионов. На радиосигнал.
7: Трагедия на Белорусскалии. На руднике погиб 29-летний рабочий. ЧП произошло 6 августа на руднике 4-го рудоуправления. Смертельную травму получил 29-летний подземный электрослесарь. Несчастный случай произошел во время выполнения работ по подключению электрического кабеля к скрипковому перегружателю проходческого комплекса. Сейчас на месте работает специальная комиссия, которая расследует все обстоятельства и причины произошедшей трагедии. Гомельская поминальная вечеринка закончилась колонией. Друзья собрались в квартире, чтобы почтить память умершей матери хозяина, но застолье быстро переросло в пьяную поножовщину. В разгар ссоры хозяин квартиры схватил кухонный нож и ударил гостя прямо в живот. Нападавший сам обработал и перевязал рану собутыльнику. Затем они помирились и продолжили пить еще целые сутки. Только спустя 24 часа гомельчанин все же дошел до врачей. Жизненно важные органы чудом остались целы, но началось опасное внутреннее кровотечение. Медики спасли мужчину и передали данные милиции. Хозяин квартиры раскаялся. За причинение тяжкого телесного повреждения его приговорили к 3 годам колонии усиленного режима. В Столинском районе 2-летний ребенок провалился в канализационный колодец. Это произошло в поселке Речица. Родители с 2-летним сыном шли в гости, когда малыш отошел на пару метров, наступил на канализационный люк и мгновенно ушел под землю. Колодец оказался глубиной около 3,5 метров. Родители не смогли достать сына сами и вызвали МЧС. Прибывшие спасатели быстро извлекли мальчика, ребенка увезли в больницу с ушибленной раной головы. На Могилевщине взяли под стражу директора лесхоза. 46-летний руководитель госучреждения попался на коррупции. Мужчина почти 2 года помогал нужным людям за солидную благодарность. По версии следствия, он передавал бизнесмену данные о выгодных биржевых лотах лесхоза. В ответ коммерсант бесплатно предоставил директору квартиру для проживания с семьей. Также директор якобы скрыл факт незаконной вырубки леса, получив от виновного предпринимателя 2000 рублей. Сообщается, что незаконный доход экс-руководитель уже полностью возместил. Но, тем не менее, до суда он будет находиться под стражей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Важный сигнал.
7: Вся надежда на Россию, а там с этим не очень. Почему на Минском тракторном заводе серьезно просел экспорт? По итогам прошлого года экспорт МТЗ составил около $500 млн. Такие данные привел гендиректор тракторного холдинга Тарас Мурак. Он отметил, что около 55% поставок пришлись на российский рынок, примерно 20% дальнего зарубежья, остальное стран Средней Азии. В этом году предприятие планирует остаться на таком же уровне экспорта. По словам гендиректора, премиальным для МТЗ является российский рынок, но он испытывает сложности с финансированием.
14: Мы напрямую зависим от реализации полученных урожаев зерна. Знаем, что определенное давление на Россию в части экспорта зерна есть. Поэтому внутренние проблемы с реализацией сельхозпродукции, в первую очередь зерна, сказываются и на объемах закупки новой техники. Однако этот рынок считаем премиальным и по-прежнему будем двигаться на нем достаточно уверенно. Дальше по ранжированию ставим в части объемов реализации и интереса Казахстан и Узбекистан. Следом идут африканские и юго-восточно-азиатские рынки.
7: По словам экспертов, ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. При этом Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечает экономист Александр Кравцов.
15: Его дочерние компании и представительства одно за другим закрываются или готовятся к ликвидации в Европе, Азии и Африке. Реально действующих структур осталось несколько, в основном в России.
7: Эксперты отмечают, что эта ситуация в первую очередь следствие санкций. Но не только. Ведь деятельность белорусского флагмана сворачивается даже в Китае. Дело в том, что некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
16: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калийщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
7: Ранее Александр Лукашенко называл МТЗ брендом страны и утверждал, что его продукция востребована во всем мире. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура-рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
18: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду, а вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества, и мы в любой момент можем остановить работу метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд, для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
17: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
19: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
20: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
21: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
17: Реакции прокуратуры пока не было, а вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
22: В социальных сетях разошлось видео с комментариями даже сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалами. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключений воды не было.
17: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
14: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
1: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
8: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
17: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о достойном внимании к деревне.
2: Мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, да, в это. Уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкомсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас Господь, люди будут жаловаться. Еще раз повторяю, это не потому, что я деревенский или косинец деревенский, а потому что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять, люди пашут, бедолаги там, а, говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот Василий Николаевич докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Комсоюза, и частных предприятий и прочее. Мы вас гнобить не будем. Как экономист я понимаю, что они должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу, и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50. Ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. По-человечески, поэтому в этом направлении будем двигаться.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Заказ Москвы выполнен. Белорусский завод «Радар» разработал новый РЭП против современных дронов. Но есть нюанс.
23: «Радар» расширяет линейку средств радиоэлектронной борьбы. Новый передатчик помех «Тарпан» предназначен для формирования и излучения радиопомех, блокирующих или дезинформирующих навигационные приемники глобальных спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, Бейду и Галилео. Дальность подавления терминалов спутниковой навигации составляет до 50 километров.
3: Об этом сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома. Военные аналитики напоминают, что завод «Радар» давно работает не только для белорусской армии. Предприятие разрабатывает системы радиоэлектронной борьбы, радиолокации, разведки и противодействия беспилотникам, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
0: Около 70% продукции «Радара» и ранее отправлялось на экспорт преимущественно в Россию. Сам завод уже находится под санкциями Великобритании, как предприятие стратегически важного оборонного сектора Беларуси.
3: Украинская разведка давно заявляет о большой белорусской цепочке предприятий, которая помогает российскому военно-промышленному комплексу. Некоторая информация даже никак не засекречена, указана на сайтах заводов или озвучивается публично, говорит Алексей Дроздович.
0: Завод «Интеграл» производит микросхемы, обнаруженные в российских ракетах X-101. «Пелинг» выпускает оптику и тепловизионные прицелы для военной техники. Минский завод колесных тягачей поставляет шасси для ракетных комплексов, а авиаремонтный завод в Барановичах ремонтирует и модернизирует боевые самолеты. То есть белорусские предприятия закрывают для России сразу несколько важных направлений – электронику, оптику, колесные платформы, ремонт авиации и радиоэлектронную борьбу.
3: После начала спецоперации на Украине Москва потеряла доступ ко многим западным комплектующим, поэтому значение белорусских заводов выросло. Но вместе с российскими заказами предприятия получают и риски, напоминает эксперт.
0: Санкции, блокировка счетов, запрет на поставки оборудования и невозможность покупать современные компоненты. Только весной этого года Украина ввела ограничения еще против 11 белорусских предприятий, которые, по данным Киева, участвуют в производстве компонентов для российских артиллерийских боеприпасов. Украинская сторона также передает такие сведения союзникам, чтобы аналогичные ограничения вводили Евросоюз, Великобритания, США и другие страны. И они это делают.
3: Это означает замороженные активы, сложности с банковскими расчетами и закрытый доступ к части технологий и иностранных рынков. То есть предприятия получают деньги сегодня, но взамен теряют рынки, технологии и возможность нормально работать за пределами России. А оплачивать эту зависимость в будущем придется всей белорусской экономике, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о достойном внимании к деревне.
2: Мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, да, в это. Уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкопсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас, Господь, люди будут жаловаться. Еще раз повторяю, это не потому, что я деревенский или косинец деревенский, а потому что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять, люди пашут, бедолаги, там, а говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот Василий Николаевич докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Комсоюза, и частных предприятий и прочее. Мы вас гнобить не будем. Как экономист я понимаю, что они должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50. Ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. По-человечески. Поэтому в этом направлении будем двигаться.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура-рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
18: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду? А вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества. И мы в любой момент можем остановить работу Метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд. Для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
17: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
19: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
20: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
21: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
17: Реакции прокуратуры пока не было. А вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
6: В социальных сетях разошлось видео с комментариями даже сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалами. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключения воды не было.
17: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
14: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
1: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
8: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
17: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются. Но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
4: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
9: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
4: Да, на бумаге звучит как победа, но... Как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
9: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
4: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
9: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5, в Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
4: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
9: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
4: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
9: И дорога пустая.
4: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
9: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
4: Абсолютно.
9: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
4: О, да, формальдегид.
9: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
4: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
9: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
4: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
9: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
4: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
9: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
4: Да, это часто вообще не заводы.
9: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
4: Это такой летний токсичный коктейль.
9: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
4: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
9: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
4: Жлобин – металлургия.
9: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
4: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
9: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
4: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
9: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей, а значит, трение об асфальт сильнее, и этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
4: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода, начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
9: Когда ветер уже давно сменился.
4: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
9: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 2025 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
4: Ну да, на бумаге.
9: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
4: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» – это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
9: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
4: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
9: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
4: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
9: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
4: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
9: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
4: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
9: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
4: Звучит как прорыв.
9: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
4: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
9: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
4: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
9: В каком смысле?
4: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерирует промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
9: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
4: И как она учитывает новые реалии?
9: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
4: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
9: Лесов вроде бы не становится меньше.
4: На бумаге да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать также эффективно удерживать углерод.
9: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфянник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
4: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
9: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
4: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
9: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
4: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
9: И закладывать это в издержки.
4: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
9: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Директор благотворительного детского хосписа Анна Горчакова рассказала о том, кто сейчас проживает в летнем центре отдыха «АИСТ».
10: Так как мы общественная организация, мы существуем на деньги благотворителей. И мы должны быть прозрачны. То есть для меня общественная организация в первую очередь – это прозрачность. То есть если вы даете деньги, вы должны знать, куда идут деньги, на что и так далее. Когда у тебя есть больница, детский дом, это все понятно. Вот ты привела, ты выешь детей, и все хорошо. А у нас куда привезти? Мы домашний хоспис. Я не могу водить по домам. Дом – это твое собственное. И мы придумали 20 лет назад, что мы будем... Вот у нас начался этот лагерь. Ну, у нас начался лагерь, сейчас называется центр. Мы придумали, что мы будем сюда приглашать. Здесь раньше были и дети-инвалиды без детей, и с детьми, и сиблинги. Сейчас у нас вот семьи с детьми, с инвалидами, и сиблинги. Ну, сиблинги – это братья и сестры. Это вот у нас все дети, у которых вот в течение последних 2 лет умерли брат или сестра. Вот здесь вот все эти дети, они, ну, для меня не пострадавшие. Мы обычно, я могу сказать, мы хотим поднять проблему, мы всегда сочувствуем родителям. И мы всегда забываем, что в этой семье, кроме родителей, есть дети. И эти дети тоже переживали, еще сильнее переживали, они принесли гораздо больше стресс, потому что они маленькие. Вот. И у нас специальная программа, такая перчинка у нас, и вот здесь работает с ней воспитатель, она психолог. Она немножечко проводит с ними какие-то там коррекционные беседы, и плюс мы играем. То есть это не просто у нас отдых, это немножечко еще и работа. А вот там живут семьи. Вот семьи, которые, у которых нет дач, но есть тяжелые дети. И мне куда-то в такую жару поехать. Да? Поэтому у нас вот с мая и по сентябрь здесь живут эти семьи. А вот здесь... Мы сейчас перестроились на этих сиблингов. И, вот этот, и поэтому этот день мы делаем, знаете, не только для детей, я еще раз говорю. Мы показываем людям, вот, пожалуйста, посмотрите, куда вы даете деньги. Вот вы даете деньги на этих детей, на эти семьи, на нас, которые это все организовывают. Мы же должны каким-то образом отчитаться перед обществом. Вот мы отчитываемся.
12: Важный сигнал.
7: А как же ЗОЖ? В новом учебном году детям в школьных столовых разрешат есть майонез и копченую колбасу. В белорусских школах пересмотрели нормы питания детей. Расходы на питание детей обещают увеличить при составлении меню, расширить и учесть вкусы учащихся. Кроме того, теперь в школах можно будет устанавливать вендинговые аппараты с напитками, орехами, сухофруктами и сладостями. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Для учащихся школ, гимназий и лицеев, которые проводят там от 8 до 10,5 часов и получают трехразовое питание, установили нормы расходов на питание в день 5 рублей 30 копеек. Для первых 5 классов 5 рублей 80 копеек для 6-8 классов и 6 рублей 25 копеек для 9-11 классов. Большинство сумм с 1 сентября увеличат еще на 5%. В правительстве отметили, что ежегодно пересматривают их в начале учебного года.
11: С 1 января 2027 года нормы расходов на питание будут ежегодно индексировать с учетом роста потребительских цен на продукты и безалкогольные напитки. Расчет проведут на основании изменения цен в ноябре по сравнению с ноябрем предыдущего года.
7: Новые суммы Минобразование должно будет опубликовать на своем сайте до 31 декабря. Изменятся и требования к составлению меню. Примерные рационы, как правило, по-прежнему будут рассчитывать на 2 недели. Однако учреждениям разрешили устанавливать и другую продолжительность, а также корректировать их при необходимости. При выборе блюд можно будет учитывать вкусовые предпочтения детей, но при условии соблюдения принципов здорового питания. На государственных телеканалах регулярно выходят сюжеты, в которых чиновники рассказывают о том, как они стараются сделать питание в школьных столовых качественным и полезным. Учащиеся с экранов телевизоров тоже говорят, что довольны школьным меню.
13: От нашего мнения зависит питание во многих школах республики. Мы участвовали в пилотном проекте весь год, голосовали постоянно в анкетах, и нам было предложено меню. Вот, нам это очень нравится, и питание после пилотного проекта стало разнообразным и вкусным. Вот очень приятно то, что мы голосуем, и вот это питание, за которое мы голосуем, его внедряют в рацион повседневный, вот, и очень вкусно.
7: Для разных возрастов определили рекомендуемую калорийность приемов пищи. Например, обед для учащихся первых 5 классов должен содержать от 660 до 770 килокалорий. Для 6-8 классов от 745 до 870, а для 9-11 классов от 810 до 945 килокалорий. Несмотря на реформу школьного питания, многие родители школьников продолжают жаловаться на то, как их детей кормят в столовых. В комментариях под новостью многие пишут, что порции в школьных столовых стали совсем маленькими, поэтому дети остаются голодными.
15: Я просто не понимаю, как так можно. Моя дочь приходит домой, и я вижу, что она голодная. Спрашиваю, что в школе ела, а она отвечает, что порции стали совсем маленькими.
16: Оказывается, работники столовой не просто уменьшают порции, они воруют. Заменяют дорогие продукты дешевыми аналогами, уносят домой мясо и фрукты, а нашим детям достаются какие-то объедки.
24: Это просто беспредел. Мы платим деньги, чтобы наших детей кормили нормально. Мы доверяем школе, а в итоге что? Нашим детям подают непонятно что, а работники наживаются на здоровье и благополучии наших детей.
7: постановлении правительства говорится, что пища должна быть щадящей по составу и способам приготовления. Основными способами названы варка, запекание и приготовление на пару. В меню разрешается включать вареные колбасы и сосиски, предназначенные для питания детей или соответствующие установленным требованиям. В учреждениях с дневным пребыванием их рекомендуют давать не чаще одного раза в неделю, с круглосуточным – не чаще двух раз. Полукопченые колбасные изделия допускаются для детей с 6 лет, а майонез – с 10 лет при условии, что продукт соответствует требованиям безопасности для школьного питания. Кроме горячего питания, в детских учреждениях можно будет организовывать буфеты, кафе и кафетерии, а также устанавливать вендинговые аппараты. Через них разрешили продавать упакованные соки, стерилизованное молоко, негазированную воду, орехи, сухофрукты и кондитерские изделия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Член коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович о наращивании объемов торговли всего Евразийского экономического союза с внешним миром.
0: Что касается объемов взаимной торговли, то по статистике прошлого года мы уже достигли 95 миллиардов долларов США. То есть это очень хороший показатель. Постоянно торговля прирастает. И в этой части, конечно же, такая динамика произошло существенное увеличение с момента заключения договора в Евразийском экономическом союзе. Кратно увеличились объемы взаимной торговли, поэтому динамика положительная и в текущем году. Я думаю, что вот эти тенденции, когда мы прирастаем по

0: на внешнем контуре, вопросы тарифной защиты внутри страны, внутри Союза, и также проведение переговоров по снижению уровня таможенного тарифа в отношении поставок наших товаров. Действительно важнейшая задача. Объем внешней торговли постепенно и уверенно приближается к 1 триллиону долларов США, то есть мы уже имеем где-то общий объем внешней торговли Союза на уровне 700 миллиардов долларов по предварительным оценкам, но процесс продолжается.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
3: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
2: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
3: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
2: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
3: Гарантированный, ну-ну.
2: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
3: Слушай,
2: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
3: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
2: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
3: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
2: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
3: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
2: Громкие слова.
3: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Беларуси моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
2: Кризисы бывают везде.
3: Да, но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
2: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
3: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
2: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
3: За счет бесконечных долгов.
2: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программу импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
3: Это позволило заткнуть дыры.
2: Долги есть у всех государств.
3: Это классическая долговая ловушка.
2: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование, запускаются новые...

0: линии.
1: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
0: Это стандартная финансовая практика.
1: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
0: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
1: Опять разговоры про газ.
0: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
1: Это иллюзия на капэкономию.
0: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
1: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
2: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
1: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
2: И какой же чек?
1: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
2: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
1: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты – IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
2: Рынок просто перестраивается.
1: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
2: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
1: Технологической независимости? Серьезно?
2: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
1: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
2: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация?
1: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
2: Но производство не останавливается.
1: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед. В то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
2: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. А независимость в базовых отраслях машиностроения, энергетики, агропроме важнее модных стартапов.
1: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
2: Индустриальный сектор оказался прочнее.
1: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
2: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
1: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
2: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
1: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
2: Это координация, а не привязка.
3: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
2: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
3: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
2: Это временный этап адаптации.
3: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
2: Миграции есть везде. Поляки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
3: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
2: Это разговоры о мифических перспективах.
3: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
2: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
1: Это так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
2: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
1: И для кого это все производится?
2: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
1: Это вопрос физического выживания.
2: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
1: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
2: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
1: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
2: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
1: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
2: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
1: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории, и самое страшное – потеряно время и потеряны люди.
2: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
1: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
2: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
1: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
2: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что председатели горисполкомов и райисполкомов должны включаться в работу на полную катушку.
6: Но и председатели райисполкому, горисполкому, губернатор должен это контролировать, они должны включаться на всю катушку. Вы видите, мои подходы, и это не только мои, губернаторы с этими согласились. Мы когда-то в рынок ринулись, за 2 года все разрушили, конкуренция нас спасет. Сельхозтехнику уничтожили, Александр Николаевич. ПМК в районах, я в районах говорю, ПМК строительные уничтожили, еще какие-то там мелочевки были уничтожены. Вот мы все это разрушили сейчас, чтобы председатель Вилейского райисполкома осуществлял власть, что для него надо? Ну не только шкулак или автомат. У него должна власть осуществляться через возможности предприятий. Сельхозтехника, рай, агросервис сейчас. Показали, какой должна быть. Со временем, я это вижу, у нас останутся агрогородки и крупные где-то деревни. Вот эти маленькие хутора, это уже будут дачные поселки. И если там будет Косинец Александр Николаевич или я, или губернатор иметь дачу, да не надо его обслуживать. У него в Минске квартира, дети, они туда-сюда на автомобиле ездят, они себе заедут и купят продукты питания. Да они не каждый день там бывают. Поэтому со временем. Но сегодня мы должны обслуживать нормально сельское население. Другого не дано.
4: Важный сигнал.
7: Заказ Москвы выполнен. Белорусский завод «Радар» разработал новый РЭП против современных дронов. Но есть нюанс.
8: «Радар» расширяет линейку средств радиоэлектронной борьбы. Новый передатчик помех «Тарпан» предназначен для формирования и излучения радиопомех, блокирующих или дезинформирующих навигационные приемники глобальных спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, Бейду и Галилео. Дальность подавления терминалов спутниковой навигации составляет до 50 километров.
7: Об этом сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома. Военные аналитики напоминают, что завод «Радар» давно работает не только для белорусской армии. Предприятие разрабатывает системы радиоэлектронной борьбы, радиолокации, разведки и противодействия беспилотникам, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
9: Около 70% продукции «Радара» и ранее отправлялось на экспорт преимущественно в Россию. Сам завод уже находится под санкциями Великобритании, как предприятие стратегически важного оборонного сектора Беларуси.
7: Украинская разведка давно заявляет о большой белорусской цепочке предприятий, которая помогает российскому военно-промышленному комплексу. Некоторая информация даже никак не засекречена, указана на сайтах заводов или озвучивается публично, говорит Алексей Дроздович.
9: Завод «Интеграл» производит микросхемы, обнаруженные в российских ракетах X-101. «Пелинг» выпускает оптику и тепловизионные прицелы для военной техники. Минский завод колесных тягачей поставляет шасси для ракетных комплексов, а авиаремонтный завод в Барановичах ремонтирует и модернизирует боевые самолеты. То есть белорусские предприятия закрывают для России сразу несколько важных направлений – электронику, оптику, колесные платформы, ремонт авиации и радиоэлектронную борьбу.
7: После начала спецоперации на Украине Москва потеряла доступ ко многим западным комплектующим, поэтому значение белорусских заводов выросло. Но вместе с российскими заказами предприятия получают и риски, напоминает эксперт.
9: Санкции, блокировка счетов, запрет на поставки оборудования и невозможность покупать современные компоненты. Только весной этого года Украина ввела ограничения еще против 11 белорусских предприятий, которые, по данным Киева, участвуют в производстве компонентов для российских артиллерийских боеприпасов. Украинская сторона также передает такие сведения союзникам, чтобы аналогичные ограничения вводили Евросоюз, Великобритания, США и другие страны. И они это делают.
7: Это означает замороженные активы, сложности с банковскими расчетами и закрытый доступ к части технологий и иностранных рынков. То есть предприятия получают деньги сегодня, но взамен теряют рынки, технологии и возможность нормально работать за пределами России. А оплачивать эту зависимость в будущем придется всей белорусской экономике, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что председатели горисполкомов и райисполкомов должны включаться в работу на полную катушку.
6: Но и председатели райисполкому, горисполкому, губернатор должен это контролировать, они должны включаться на всю катушку. Вы видите, мои подходы, и это не только мои, губернаторы с этими согласились. Мы когда-то в рынок ринулись, за 2 года все разрушили, конкуренция нас спасет. Сельхозтехнику уничтожили, Александр Николаевич. ПМК в районах, я в районах говорю, ПМК строительные уничтожили. Еще какие-то там мелочевки были уничтожены. Вот мы все это разрушили. Сейчас, чтобы председатель Вилейского райисполкома осуществлял власть, что для него надо? Ну, не только шкулак или автомат. У него должна власть осуществляться через возможности предприятий. Сельхозтехника, рай, агросервис сейчас. Показали, какой должна быть. Со временем, я это вижу, у нас останутся агрогородки и крупные где-то деревни. Вот эти маленькие хутора, это уже будут дачные поселки. И если там будет Косинец Александр Николаевич или я, или губернатор иметь дачу, да не надо его обслуживать. У него в Минске квартира, дети, они туда-сюда на автомобиле ездят, они себе заедут и купят продукты питания. Да они не каждый день там бывают. Поэтому со временем, но сегодня мы должны обслуживать нормально сельское население. Другого не дано.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
10: Как называются дни недели на языке урду? Поехали! Понедельник.
11: Пир.
10: Вторник.
11: Мангаль.
10: Среда.
11: Будх.
10: Четверг.
11: Джумерат.
10: Пятница.
11: Джума.
10: Суббота.
11: Хафта.
10: Воскресенье.
11: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: Кто испортил белорусский воздух? В правительстве подтвердили, экологическая ситуация в стране демонстрирует неоднозначные тренды.
8: В 2025 году в атмосферу Беларуси попало около 844 тысяч тонн загрязняющих веществ. При этом автомобили впервые выбросили больше, чем предприятия. Почти 446 тысяч тонн против 399 тысяч.
7: Такие данные опубликовал Белстат. По данным ведомства, число стационарных источников загрязнения за 5 лет выросло почти на 50 тысяч и достигло 188 тысяч.
8: Речь идет о трубах, котельных и промышленных установках. Почти половину из выбросов составляет метан и оксиды азота.
7: Что простыми словами значат эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
12: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
7: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
12: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
7: Еще тревожнее, по словам эксперта, выглядит ситуация с водой. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 миллионов 900 тысяч кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
13: Пожар на поле в Каменецком районе. Сгорела сельхозтехника и полгектара стерни. Спасателям поступил сигнал о возгорании в поле возле деревни Макарова. Когда подразделения МЧС прибыли на место, пресс-подборщик уже был полностью охвачен огнем. Огонь успел перекинуться на стерню и сухую солому. В результате пожара огнем уничтожен пресс-подборщик, стерня на площади полгектара и 14 рулонов соломы. Обошлось без пострадавших. Причину пожара еще устанавливают. Бобруйчанин сдал милиции родного дядю с боевым оружием. 22-летний житель Бобруйска случайно нашел в квартире дяди 3 пистолета и 7 патронов. Мужчина хранил арсенал тайно. Раритеты достались ему по наследству от деда. Испугавшись, племянник тут же вызвал милицию. Эксперты установили, что все 3 пистолета изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы. Среди них 2 немецких пистолета, которые широко использовали во время Второй мировой войны, а также пистолет Коровина, который создали в 1926 году. Он стал первым советским серийным самозарядным пистолетом и поступал на вооружение сотрудников НКВД, командного состава Красной Армии, госслужащих и партийных работников. Несмотря на возраст, оружие сохранилось практически в идеальном состоянии. Ночная рыбалка под Солигорском обернулась уголовкой и огромным штрафом. Сотрудники инспекции задержали на Солигорском водохранилище двух браконьеров на надувной лодке. Мужчины использовали 120 метров запрещенных сетей и успели выловить более 35 килограммов рыбы. Причиненный вред природе оценили в 149 базовых величин, то есть 6705 рублей. При задержании один из мужчин сбежал, им оказался неработающий рецидивист, ранее уже судимый за браконьерство. Второй остался на берегу и заявил, что просто помогал другу донести сети. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
5: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о восстановительном тренде отечественной экономики.
14: В экономике с марта наблюдается определенный восстановительный тренд, что выражается в выходе ВВП в положительное значение в 1,5%. Считаю, что этому способствовала и наша с вами работа по формированию процентной политики, направленной на поступательное снижение процентных ставок в экономике, что естественным образом повышает доступность кредитования. С мая восстанавливаются инвестиции в основной капитал. За первое полугодие рост обеспечен на 4,1%. Ну, что здесь важно отметить? Основной вклад в прирост инвестиций, который я только что назвал, по-прежнему обеспечивается банковским кредитованием. При этом ну, мы, наверное, считаем не очень позитивным то, что снижается доля собственных средств организации. Другими словами, такая вот позитивная динамика спроса на инвестиции пока не подкреплена внутренней устойчивостью бизнеса. И если мы посмотрим на предприятия, на наших основных, так скажем, фокус-группу нашу, то позитивным считаю то, что предприятия активно вкладывают средства в технологическое обновление. И по итогам первого полугодия затраты именно на приобретение машины и оборудования, то есть активная часть инвестиций, выросла на практически 9,5%. Ну и каждая третья организация по опросам ожидает дальнейшего роста инвестиционных расходов. Соответственно, нам с вами надо этот спрос обеспечить и удовлетворить.
4: Важный сигнал.
7: Вот она, истинная цель ядерных учений в Белоруссии. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
15: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
7: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
15: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь — сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
7: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
16: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на Земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
7: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин о том, на что изначально ориентирован Евразийский экономический союз.
17: Еще одним направлением для пристального внимания ЕАЭС является дальнейшая активная линия на внешнем контуре, которая призвана полномасштабно реализовывать потенциал союза и укрепить экономические позиции наших стран в мире. Евразийский проект, его интеграционный масштаб изначально ориентированы на многоплановое торгово-экономическое партнерство и кооперацию с внешним миром. В этом контексте позитивно оцениваем работу комиссии государств-членов по выстраиванию диалога с третьими странами. За последние несколько лет подписана целая серия соглашений о свободной торговле с развивающимися экономиками – Индонезией, ОАЭ, Ираном, Монголией. Убежден, что и далее необходимо двигаться по данному треку. Экономики наших стран нуждаются в новых опорных точках роста в Африке, азиатском и других регионах мира. Евразийская сеть преференциальных торговых отношений, соглашений должна расширяться и охватывать наиболее перспективные экономики мира. Считаем также важным продолжить практику позиционирования Союза и его экономических достижений на международной арене. Поэтому приветствуем проведение в сентябре 2026 года Дней ЕАЭС в ШОС. Подобные мероприятия надо поддерживать.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries Ozon звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
19: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
18: Ага, только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 2026 году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
19: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
18: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
19: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
18: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
19: По торговым центрам, что ли?
18: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
19: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
18: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обученных консультантов.
19: Либо что?
18: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
19: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
18: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
19: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
18: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
19: Ну, аптеки там всякие.
18: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
19: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
18: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
19: То есть район пустеет?
18: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
19: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
18: С чего бы это?
19: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
18: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
19: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
18: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
19: И что в ней не так?
18: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
19: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
18: И этим доверием уже вовсю пользуются. причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
19: Ничего себе.
18: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
19: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
18: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформы видят эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
19: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
18: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
19: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
18: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована. Но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
19: В плане складов?
18: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
19: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
18: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
19: Почему?
18: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
19: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
18: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
19: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
18: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавится через 2 недели эксплуатации.
19: В смысле расплавится? Ты утрируешь.
18: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит лежит на селлере.
19: И кто этот селлер?
18: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
19: То есть судиться с ними из Беларуси?
18: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
19: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
18: Психологи уже ввели для этого термин – дофаминовая посылка. Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь – чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
19: Ваш заказ собран и отправлен, да?
18: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
19: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
18: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
19: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
18: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
19: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
18: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
19: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
18: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
19: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
18: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
19: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
18: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
19: Как же они тогда закупают эти товары?
18: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
19: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
18: Да, потому что классический магазин машины просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, а алгоритму все равно.
19: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
18: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
19: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
18: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Заказ на 500 000 добровольцев и рекрутер вербовщиков на СРО раскрыл запрос Минобороны. От этого зависит мобилизация. Спецоперация принесла в страну новый высокооплачиваемый бизнес – это продажа контрактников Министерству обороны. По данным военных журналистов, специальные колл-центры обзванивают мужчин по всей стране и уговаривают их приехать в московский военкомат. За каждый подписанный контракт вербовщик получает от 100 до 150 тысяч рублей. Журналисты связались с сотрудником такого агентства под видом соискателя.
21: Мы говорим, что пока еще точно есть места в тыловых частях. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Человеку оплатят билеты, гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве и поставил подпись.
20: По словам рекрутера, в двух офисах в Москве и Петербурге работают 35 человек. Ежедневно они получают номера мужчин, которые откликнулись на рекламу военной службы. Главная аудитория – мужчины старше 40 лет, часто из бедных регионов и в сложном социальном положении. В задачу вербовщика входит не рассказать им правду о будущей службе, а любой ценой отправить такого кандидата в военкомат, пишет аналитик рынка труда Вадим Рожков.
22: Это обычная модель агрессивных продаж, только товаром здесь становится человек. Вербовщику платят не за консультацию, а за результат – подписанный контракт. Поэтому ему выгодно скрыть риски, пообещать тыловую должность и как можно быстрее довести кандидата до военкомата, пока тот не передумал.
20: Такой начинающий сотрудник может получить 100 тысяч рублей за одного завербованного. Сильные продажники, утверждает собеседник журналистов, зарабатывают от 1 000 000 до 1,5 млн рублей в месяц. Размер вознаграждения зависит даже от состояния здоровья кандидата. За человека с тяжелыми заболеваниями платят меньше. Сам рекрутер утверждает, что государству сейчас требуется 500 тысяч человек. По его словам, пока это число будет получать набираться через контракты, власти могут откладывать новую волну мобилизации. Стоит отметить, что официального подтверждения такого заказа Минобороны нет, отмечает политолог Елена Кириллова.
23: Цифру в 500 тысяч пока нельзя считать официальным планом. Мы слышим ее от одного участника системы. Но само существование настолько дорогого и разветвленного механизма вербовки показывает масштаб потребности армии в людях. Чем труднее становится набирать контрактников, тем выше для Кремля политическая цена отказа от новой мобилизации.
20: Сами вербовщики анонимно допускают, что этот бизнес может выйти на пик уже в октябре. Мол, лимит скрытой вербовки исчерпан, а 500 000 человек, необходимых генералам, станут предвестником новой открытой волны призыва. Но пока это только предположение.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. «Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию?» Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет.

0: Несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Неожиданная жертва войны. На складах Wildberries в России сгорела партия обуви Белвест. От ударов по складам Wildberries в России пострадал белорусский производитель обуви Белвест. У компании сгорела большая партия обуви. Об этом в Фейсбуке сообщает сам Белвест, не уточняя причину пожаров.
4: Вы наверняка видели в новостях, какие страшные пожары случились на складах Wildberries. К сожалению, эта беда не обошла нас стороной. Сгорела большая партия нашей обуви, которую мы с такой любовью шили для вас. Скажем честно, ситуация непростая, и нам сейчас немного грустно.
3: Белвест просит потенциальных покупателей не откладывать покупки и оформлять заказы на обувь прямо сейчас. Компания и без того находилась в сложной финансовой ситуации. Ранее власти ввели для предприятия и его белорусской материнской компании запрет на ликвидационные действия. Как сообщил профсоюз Белвеста, работники поднимают важные вопросы, которые их волнуют. О невозможности своевременной оплаты аренды торговых точек, коммунальных платежей, невозможности оплаты продуктов, необходимых для работы столовой, а также недостаток средств для оплаты комплектовщиков и материалов. Это приводит к массовому оттоку персонала и падению имиджа предприятия, отмечает профсоюз.
5: Обратились с просьбой к городским властям ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия. В ответ на это председатели городского и районного исполнительных комитетов заверили коллектив, что в ближайшее время решения будут приняты, и сейчас уже есть план вывода предприятия из этой ситуации.
3: В прошлом году Белвест сработал с чистым убытком, который превысил 1 000 000 рублей. Это отрицательный финансовый результат деятельности компании, когда расходы превышают доходы. При этом в ТикТок появилось видео, в котором женщина сообщает, что на работе всем своим коллективом подписывали обращение к Александру Лукашенко с просьбой оставить в должности генерального директора предприятия Юрия Суманеева.
6: Итак, ребята, мы сегодня на работе всем своим коллективом подписывали письмо. Обращение президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Письмо с просьбой, с ходатайством оставить на должности нашего генерального директора. Директора фабрики «Белвест». Дело в том, что Суманеев Юрий Геннадьевич, генеральный директор нашей фабрики, является неоднократным человеком года Витебщины. Кроме того, он является почетным консулом России в Беларуси. Кроме того, аббревиатура нашего предприятия звучит как СООО. То есть это совместное частное предприятие.
3: Как сообщается на сайте производителя «Белвест» белорусско-российское предприятие,

0: В 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании группа «Белвест». Остальные 45% – российской фирме «Инвестпром». До этого владельцами были концерн «Беллекпром» и «Инвестпром». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
2: Рукописи не горят. Белорусские не доплатили при увольнении, но работодатель уверял, что полностью рассчитался. Женщину спасла платежная ведомость. Жительница Бреста через суд добилась полной выплаты денег, которые ей причитались при увольнении. Работодатель утверждал, что рассчитался с ней и ссылался на подпись в платежной ведомости. Однако оказалось, что ее поставил другой человек, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.
3: Женщина обратилась в милицию и пояснила, что получила при увольнении только часть положенной суммы. В свою очередь, в организации настаивали, что факт выплаты подтвержден финансовым документом с ее подписью. Платежную ведомость направили на почерковедческую экспертизу. Специалисты установили, что подпись выполнила не заявительница, а другой человек, который пытался подражать ее почерку.
2: С результатами экспертизы брестчанка обратилась в суд. Работодателя обязали выплатить ей все причитающиеся деньги в полном объеме. Такие случаи не единичны. В Краснопольском районе выявили нарушения при оплате труда участников студенческого отряда после обращения родителей одного из несовершеннолетних работников.
4: На предприятии работали 19 подростков и один совершеннолетний командир. Несмотря на требования законодательства, работодатель не обеспечил им выплату минимальной зарплаты.
2: В результате общая сумма недоплаты превысила 5000 рублей. После вмешательства прокуратуры нарушения потребовали устранить. А в Могилевской области без зарплаты оставили почти 2000 человек. За первую половину текущего года контролеры выявили задержки выплат более чем на 2 миллиона рублей. Без денег вовремя остались свыше 1800 работников. Так, в Могилеве предприятие выплатило сотрудникам 36 тысяч рублей задолженности. А в Осиповичском районе почти 100 работников ОПК получили обратно еще 177,5 тысяч рублей, отметили в прокуратуре.
5: По итогам проверок к ответственности привлекли 14 должностных лиц, вынесено 52 акта реагирования и назначены штрафы.
2: В комментариях многие пишут, мало того, что зарплаты не хватает, так ее еще и задерживают. Официально государство задолжало своим сотрудникам 6 миллионов рублей. Однако эксперты констатируют, реальные цифры гораздо выше. После вступления в силу санкций Запада многие предприятия потеряли рынки сбыта. При этом дружественная Россия не спешит покупать белорусские товары. В итоге зарплаты белорусам задерживают, а некоторых увольняют, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о достойном внимании к деревне.
7: Мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, да, в это. Уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкопсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас, Господь, люди будут жаловаться. Еще раз повторяю, это не потому, что я деревенский или косинец деревенский, а потому что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять, люди пашут, бедолаги там, а говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот Василий Николаевич докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Копсоюза, и частных предприятий и прочее. Мы вас гнобить не будем. Как экономист я понимаю, что они должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50, ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. По-человечески. Поэтому в этом направлении будем двигаться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Вся надежда на Россию, а там с этим не очень. Почему на Минском тракторном заводе серьезно просел экспорт? По итогам прошлого года экспорт МТЗ составил около $500 млн. Такие данные привел гендиректор тракторного холдинга Тарас Мурок. Он отметил, что около 55% поставок пришлись на российский рынок, примерно 20% дальнего зарубежья, остальное – стран Средней Азии. В этом году предприятие планирует остаться на таком же уровне экспорта. По словам гендиректора, премиальным для МТЗ является российский рынок, но он испытывает сложности с финансированием.
8: Мы напрямую зависим от реализации полученных урожаев зерна. Знаем, что определенное давление на Россию в части экспорта зерна есть. Поэтому внутренние проблемы с реализацией сельхозпродукции, в первую очередь зерна, сказываются и на объемах закупки новой техники. Однако этот рынок считаем премиальным, и по-прежнему будем двигаться на нем достаточно уверенно. Дальше по ранжированию ставим в части объемов реализации и интереса Казахстан и Узбекистан. Следом идут африканские и юго-восточно-азиатские рынки.
0: По словам экспертов, ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. При этом Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечает экономист Александр Кравцов.
9: Его дочерние компании и представительства одно за другим закрываются или готовятся к ликвидации в Европе, Азии и Африке. Реально действующих структур осталось несколько, в основном в России.
0: Эксперты отмечают, что эта ситуация в первую очередь следствие санкций. Но не только. Ведь деятельность белорусского флагмана сворачивается даже в Китае. Дело в том, что некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
10: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калийщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
0: Ранее Александр Лукашенко называл МТЗ брендом страны и утверждал, что его продукция востребована во всем мире. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Член коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович о наращивании объемов торговли всего Евразийского экономического союза с внешним миром.
11: Что касается объемов взаимной торговли, то по статистике прошлого года мы уже достигли $95 млрд США. То есть это очень хороший показатель. Постоянно торговля прирастает. И в этой части, конечно же, такая динамика произошло существенное увеличение с момента заключения договора в Евразийском экономическом союзе. Кратно увеличились объемы взаимной торговли, поэтому динамика положительная и в текущем году. Я думаю, что вот эти тенденции, когда мы прирастаем по 10% ежегодно, они уже имеют долгосрочный характер, более 10% в год. И это свидетельствует о том, что союз действительно, цели союза выполняются. Это все приводит к положительной динамике наших торговых отношений внутри союза. Но опять же, подчеркну, сегодня стоит еще более амбициозная задача наращивать объемы торговли всего Союза с внешним миром, в том числе и искать новые механизмы, как обеспечить защиту интересов наших производителей на внешнем контуре, вопросы тарифной защиты внутри страны, внутри Союза, и также проведение переговоров по снижению уровня таможенного тарифа в отношении поставок наших товаров. Действительно важнейшая задача. Объем внешней торговли постепенно и уверенно приближается к 1 триллиону долларов США, то есть мы уже имеем где-то общий объем внешней торговли Союза на уровне 700 миллиардов долларов по предварительным оценкам, но процесс продолжается.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Лучшая жизнь подождет. Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
8: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами, поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально, то есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
2: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
12: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
2: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден. Дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
13: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
2: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак, но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать, ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: А как же ЗОЖ? В новом учебном году детям в школьных столовых разрешат есть майонез и копченую колбасу. В белорусских школах пересмотрели нормы питания детей. Расходы на питание детей обещают увеличить при составлении меню, расширить и учесть вкусы учащихся. Кроме того, теперь в школах можно будет устанавливать вендинговые аппараты с напитками, орехами, сухофруктами и сладостями. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Для учащихся школ, гимназий и лицеев, которые проводят там от 8 до 10 с половиной часов и получают трехразовое питание, установили нормы расходов на питание в день 5 рублей 30 копеек. Для первых пятых классов 5 рублей 80 копеек для шестых восьмых классов и 6 рублей 25 копеек для девятых 11 классов. Большинство сумм с 1 сентября увеличат еще на 5%. В правительстве отметили, что ежегодно пересматривают их в начале учебного года.
5: С 1 января 2027 года нормы расходов на питание будут ежегодно индексировать с учетом роста потребительских цен на продукты и безалкогольные напитки. Расчет проведут на основании изменения цен в ноябре по сравнению с ноябрем предыдущего года.
0: Новые суммы Минобразование должно будет опубликовать на своем сайте до 31 декабря. Изменятся и требования к составлению меню. Примерные рационы, как правило, по-прежнему будут рассчитывать на 2 недели. Однако учреждениям разрешили устанавливать и другую продолжительность, а также корректировать их при необходимости. При выборе блюд можно будет учитывать вкусовые предпочтения детей, но при условии соблюдения принципов здорового питания. На государственных телеканалах регулярно выходят сюжеты, в которых чиновники рассказывают о том, как они стараются сделать питание в школьных столовых качественным и полезным. Учащиеся с экранов телевизоров тоже говорят, что довольны школьным меню.
14: От нашего мнения зависит питание во многих школах республики. Мы участвовали в пилотном проекте весь год, голосовали постоянно в анкетах, и нам было предложено меню. Вот, нам это очень нравится, и питание после пилотного проекта стало разнообразным и вкусным. Вот очень приятно то, что мы голосуем, и вот это питание, за которое мы голосуем, его внедряют в рацион повседневный, вот, и очень вкусно.
0: Для разных возрастов определили рекомендуемую калорийность приемов пищи. Например, обед для учащихся первых пятых классов должен содержать от 660 до 770 килокалорий. Для шестых-восьмых классов от 745 до 870, а для девятых-одиннадцатых классов от 810 до 945 килокалорий. Несмотря на реформу школьного питания, многие родители школьников продолжают жаловаться на то, как их детей кормят в столовых. В комментариях под новостью многие пишут, что порции в школьных столовых стали совсем маленькими, поэтому дети остаются голодными.
15: Я просто не понимаю, как так можно. Моя дочь приходит домой, и я вижу, что она голодная. Спрашиваю, что в школе ела, а она отвечает, что порции стали совсем маленькими.
4: Оказывается, работники столовой не просто уменьшают порции, они воруют. Заменяют дорогие продукты дешевыми аналогами, уносят домой мясо и фрукты, а нашим детям достаются какие-то объедки.
16: Это просто беспредел. Мы платим деньги, чтобы наших детей кормили нормально. Мы доверяем школе, а в итоге что? Нашим детям подают непонятно что, а работники наживаются на здоровье и благополучии наших детей.
0: В постановлении правительства говорится, что пища должна быть щадящей по составу и способам приготовления. Основными способами названы варка, запекание и приготовление на пару. В меню разрешается включать вареные колбасы и сосиски, предназначенные для питания детей или соответствующие установленным требованиям. В учреждениях с дневным пребыванием их рекомендуют давать не чаще 1 раза в неделю, с круглосуточным – не чаще 2 раз. Полукопченые колбасные изделия допускаются для детей с 6 лет, а майонез – с 10 лет при условии, что продукт соответствует требованиям безопасности для школьного питания. Кроме горячего питания, в детских учреждениях можно будет организовывать буфеты, кафе и кафетерии, а также устанавливать вендинговые аппараты. Через них разрешили продавать упакованные соки, стерилизованное молоко, негазированную воду, орехи, сухофрукты и кондитерские изделия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: ВИЧ штурму не помеха. Войска с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
18: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле Страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных, в домашних условиях дожить свои последние дни.
17: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
19: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
17: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
20: Ребята со штурмов приходили и говорят: забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что у меня доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
17: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Вот она, истинная цель ядерных учений в Белоруссии. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
22: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
21: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
22: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь — сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
21: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
3: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
21: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко поставил задачу максимум – вернуть все земли в севооборот.
7: Поля все должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Все. Что хотите, там делайте. Кого хотите, привлекайте. Возьмите этот две батальона тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальона тактические группы. Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем революции. Делайте что угодно, но приводите все в порядок. Возьмите вертолет и пролетите вокруг. Вы увидите то, что я вам сказал. Притом я сравниваю. Вы нужно говорите. Пахать поля. Пахать, сеять, убирать вовремя. У вас все есть. И трава не вовремя убрана. Травы неплохие. Вот дожди прошли. Сейчас там, где нормально посеяно, будет результат. Но везде есть эти недостатки. Это было всегда в Минской области. Вот такая разница между севером и югом и нерасторопность руководителя. Поэтому за общими словами надо видеть вот эти недостатки. В Вилейском районе, на Вилейский район и здесь на север надо обратить серьезное внимание. Надо дисциплину подтягивать. Почему я говорю о дисциплине, трудовой прежде всего? Потому что мы все умеем делать. Технологически мы все умеем делать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: СВОшникам нужнее, ветеранам спецоперации и их детям отдали часть вузовских квот для сирот и людей с инвалидностью. Высшее учебное заведение нашли способ увеличить число бюджетных мест для участников СВО и их семей. Даже сверх установленной для них 10% квоты. Теперь им предлагают места, которые не заняли сироты и абитуриенты с инвалидностью. Раньше эти места возвращались в общий конкурс. В этом году новые правила впервые применили на практике, сообщает экономический обозреватель Анатолий Алехин.
9: Российские власти фактически выстроили иерархию льготников. Места, которые предназначались социально уязвимым абитуриентам, но остались свободными, теперь не возвращаются в общий конкурс. Их передают участникам войны и их детям. В итоге государство расширяет военную квоту за счет возможностей других выпускников, хотя официально продолжает говорить о 10%.
17: Масштаб уже заметен. Только в 18 ведущих вузов по военной квоте поступили более 4400 человек, почти на 50% больше, чем год назад. Например, в МГУ за счет перераспределения дополнительно приняли 58 человек. На юридическом факультете число поступивших по военной квоте выросло сразу на 35%, говорит заслуженный педагог страны Юрий Соболев.
8: Государство формирует отдельную привилегированную группу, для которой последовательно снижает барьеры. Но университетская программа одна для всех. Вузам придется либо массово их отчислять, либо снижать требования. И оба варианта будут болезненными для системы высшего образования.
17: Вопросы вызывает и уровень подготовки поступающих студентов. По подсчетам журналистов, 39% абитуриентов по отдельной квоте зачислили без учета результатов ЕГЭ. А среди тех, кто сдавал экзамены, 61% не прошел бы по общему конкурсу.
8: Молодежи посылают очень понятный сигнал. Одного хорошего образования и высоких баллов уже недостаточно. Государство само решает, чьи заслуги для него важнее. И сегодня принадлежность семьи к войне становится более весомым социальным капиталом, чем академические достижения самого абитуриента.
17: Так участие в СВО превращается в семейную привилегию. Официально военная квота составляет 10%, но теперь ее могут расширять за счет мест, которые раньше доставались участникам общего конкурса. Для чиновников это еще один способ показать потенциальным контрактникам, что спецоперация дает вам и вашей семье дополнительное преимущество, а платить за эту систему приходится выпускникам, которые рассчитывали поступить благодаря собственным знаниям и высоким баллам.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко поставил задачу максимум – вернуть все земли в севооборот.
7: Поля все должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Все. Что хотите, там делайте. Кого хотите, привлекайте. Возьмите этот две батальона тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальона тактические группы. Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем револют. Делайте что угодно, но приводите все в порядок. Возьмите вертолет и пролетите вокруг. Вы увидите то, что я вам сказал. Притом я сравниваю. Понимаете? Нужно пахать поля. Пахать, сеять, убирать вовремя. У вас все есть. И трава не вовремя убрана. Травы неплохие. Вот дожди прошли, сейчас там, где нормально посеяно, будет результат. Но везде есть эти недостатки. Это было всегда в Минской области. Вот такая разница между севером и югом и нерасторопность руководителя. Но поэтому за общими словами надо видеть вот эти недостатки. В Вилейском районе, на Вилейский район и здесь на север надо обратить серьезное внимание. Надо дисциплину подтягивать. Почему я говорю о дисциплине, трудовой прежде всего? Потому что мы все умеем делать. Технологически мы все умеем делать.
1: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
10: Эк.
1: 2.
10: До.
1: 3.
10: Тин.
1: 4.
10: Чар.
1: 5.
10: Пач.
1: 6.
10: Че.
1: 7.
10: Сат.
1: 8.
10: Ат.
1: 9.
10: Но.
1: 10.
10: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку и способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж.
12: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
11: Разве нет?
12: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке? Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
11: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, ну, схлопнулся.
12: Угу.
11: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
12: так.
11: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
12: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
11: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
12: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
11: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
12: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
11: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
12: Конечно, нет.
11: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
12: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
11: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
12: Да, тогда рынок перегрелся.
11: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
12: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
11: Ну, логично, да.
12: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
11: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
12: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
11: Ага.
12: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
11: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
12: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
11: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
12: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
11: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
12: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
11: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде Ситрак, Шаклан, ФАФ, они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
2: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
11: То есть склады переполнены.
2: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
11: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
2: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
11: Он считает только деньги.
2: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
11: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
2: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший системообразующий российский промышленный гигант.
11: Который нужно спасать в первую очередь?
2: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
11: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
2: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
11: Так.
2: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
11: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
2: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
11: А по факту?
2: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
11: И условия пишутся под конкретного победителя?
2: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
11: И побеждает домашний российский производитель.
2: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
11: А чем тогда?
2: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
11: Слушай, но ведь МАЗ – это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
2: Есть, да.
11: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
2: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
11: То есть там не важна кредитная ставка банка?
12: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
11: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
12: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
11: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
12: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
11: Почему мизер?
12: Завод, производственные мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
11: Ну подожди, рынки же там гигантские.
12: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
11: Это правда.
12: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
11: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
12: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
11: Замкнутый круг.
12: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
11: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
12: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
11: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
12: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
11: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
12: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
11: Мертвый груз.
12: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
11: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
12: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
11: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
12: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
11: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
12: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
11: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
12: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представь, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
11: Так.
5: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
11: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
5: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
11: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы,
5: которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
13: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем? Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
5: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему, да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
13: Потому что зависимость никуда не делась.
5: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
13: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
5: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии годами, никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
13: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
5: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
13: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
5: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
13: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
5: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
13: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
23: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последний – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
21: Кто испортил белорусский воздух? В правительстве подтвердили, экологическая ситуация в стране демонстрирует неоднозначные тренды.
4: В 2025 году в атмосферу Беларуси попало около 844 тысяч тонн загрязняющих веществ. При этом автомобили впервые выбросили больше, чем предприятия. Почти 446 тысяч тонн против 399 тысяч.
21: Такие данные опубликовал Белстат. По данным ведомства, число стационарных источников загрязнения за 5 лет выросло почти на 50 тысяч и достигло 188 тысяч.
4: Речь идет о трубах, котельных и промышленных установках. Почти половину из выбросов составляет метан и оксиды азота.
21: Что простыми словами значат эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
15: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым.

0: Экономика только усложняет модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
1: Еще тревожнее, по словам эксперта, выглядит ситуация с водой. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 миллионов 900 тысяч кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Позор и точка. В соцсетях пожаловались на червей в шоколаде от коммунарки. На фабрике уже ответили.
3: Купила любимую Аленку. Открыла пачку и в шоке сижу. Вся шоколадка в ползающих червях.
1: Такую публикацию с фото и видео испорченного десерта от коммунарки в Трец опубликовала белоруска. По словам женщины, шоколад был годен до декабря этого года. Однако на фабрике заявили, что заражение произошло уже после производства, во время хранения товара в магазине.
3: Коммунарка сказала, что они за это ответственность не берут, так как шоколад до 12 месяца. Еще сказали, что это магазин неправильно хранил. Как они это по фото и видео вообще могут понять? Не объяснили.
1: Публикация быстро разошлась по соцсетям и набрала больше 55 тысяч просмотров. Вскоре еще одна пользовательница показала плитку того же шоколада, внутри которой также обнаружила червей. На коммунарке снова пояснили, что они ни при чем.
4: Ответственность за условия хранения, санитарное состояние помещения и защиту товара от вредителей несет торговая организация.
1: Однако покупателю от этого не легче, говорит специалист по пищевой безопасности Марина Волкова.
5: Потребитель не обязан самостоятельно выяснять, на каком этапе в шоколаде появились насекомые – на фабрике, складе или в магазине. Он покупает продукт известного производителя и вправе рассчитывать, что тот безопасен до окончания срока годности. Если поступило сразу несколько похожих жалоб, нужно не перекладывать ответственность, а установить магазины, проверить партии, условия перевозки и хранения и при необходимости снять товар с продажи.
1: По словам эксперта, ползающие черви в шоколаде чаще всего оказываются личинками пищевой моли. Они могут попасть в продукт вместе с арахисом или другим сырьем, а также проникнуть внутрь через поврежденную упаковку уже на складе или в магазине. Но установить, где именно произошло заражение, можно только после экспертизы, поэтому заявление фабрики без проверки выглядит попыткой освободить себя от ответственности. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Житков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
7: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала.

0: этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
1: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
2: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
1: Особенно показательно это упрощение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри, уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
3: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
1: Обращение военнослужащих сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин о том, что Евразийский экономический союз остается фактором стабильности в евразийском регионе.
6: Сегодня нам предстоит обсудить действительно актуальное направление сотрудничества и попытаться найти адекватные ответы на принесенные извне в наши страны острые ситуации, которые мы вынуждены преодолевать. Подготовленные документы нацелены на решение конкретных задач, востребованных бизнесом и гражданами наших стран. Запускается понятное регулирование взаимной электронной торговли в рамках внутреннего рынка ЕАЭС. Обеспечиваются законные интересы всех ее участников. Ставится точка в вопросах признания документов об ученых званиях в рамках трудовой миграции, что облегчает обладателя таких званий ведение профессиональной деятельности. Каркасное по своей сути соглашение о взаимном допуске брокеров и дилеров к участию в биржевых торгах создает реальные предпосылки для формирования общего финансового рынка, притока дополнительной трансграничной ликвидности. Такой ориентированный на результат подход, который мы практикуем в ЕАЭС, позволяет поступательно развивать конструктивное сотрудничество в Союзе, несмотря на внешние факторы и попытки наших оппонентов размыть евразийское движение, навязать нам политику изоляции. Оцифрованные итоги работы нашей интеграции свидетельствуют о том, что объединение остается фактором стабильности в евразийском регионе.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Неожиданная жертва войны. На складах Wildberries в России сгорела партия обуви Белвест. От ударов по складам Wildberries в России пострадал белорусский производитель обуви Белвест. У компании сгорела большая партия обуви. Об этом в Фейсбуке сообщает сам Белвест, не уточняя причину пожаров.
8: Вы наверняка видели в новостях, какие страшные пожары случились на складах Wildberries. К сожалению, эта беда не обошла нас стороной. Сгорела большая партия нашей обуви, которую мы с такой любовью шили для вас. Скажем честно, ситуация непростая, и нам сейчас немного грустно.
7: Белвест просит потенциальных покупателей не откладывать покупки и оформлять заказы на обувь прямо сейчас. Компания и без того находилась в сложной финансовой ситуации. Ранее власти ввели для предприятия и его белорусской материнской компании запрет на ликвидационные действия. Как сообщил профсоюз Белвест, работники поднимают важные вопросы, которые их волнуют. О невозможности своевременной оплаты аренды торговых точек, коммунальных платежей, невозможности оплаты продуктов, необходимых для работы столовой, а также недостаток средств для оплаты комплектовщиков и материалов. Это приводит к массовому оттоку персонала и падению имиджа предприятия, отмечает профсоюз.
9: Обратились с просьбой к городским властям ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия. В ответ на это председатели городского и районного исполнительных комитетов заверили коллектив, что в ближайшее время решения будут приняты, и сейчас уже есть план вывода предприятия из этой ситуации.
7: В прошлом году Белвест сработал с чистым убытком, который превысил 1 000 000 рублей. Это отрицательный финансовый результат деятельности компании, когда расходы превышают доходы. При этом в ТикТок появилось видео, в котором женщина сообщает, что на работе всем своим коллективом подписывали обращение к Александру Лукашенко с просьбой оставить в должности генерального директора предприятия Юрия Суманеева.
10: Итак, ребята, мы сегодня на работе всем своим коллективом подписывали письмо. Обращение президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Письмо с просьбой, с ходатайством оставить на должности нашего генерального директора. Директора фабрики «Белвест». Дело в том, что Суманеев Юрий Геннадьевич, генеральный директор нашей фабрики, является неоднократным человеком года Витебщины. Кроме того, он является почетным консулом России в Беларуси. Кроме того, аббревиатура нашего предприятия звучит как СООО. То есть это совместное частное предприятие.
7: Как сообщается на сайте производителя «Белвест» белорусско-российское предприятие, в 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании группа «Белвест», остальные 45% – российской фирме «Инвестпром». До этого владельцами были концерн «Беллекпром» и «Инвестпром». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
11: Дас.
4: 20.
11: Бис.
4: 30.
11: Тис.
4: 40.
11: Чалис.
4: 50.
11: Пачас.
4: 60.
11: Сат.
4: 70.
11: Саттар.
4: 80.
11: Асси.
4: 90.
11: Навэ.
4: 100.
11: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Из первых уст.
5: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о наличии резервов для дальнейшего наращивания инвестиционного кредитования.
13: Конечно, есть. Ну, источники же, они разнообразные. У нас в банковской системе существенный профицит ликвидности, в том числе и на инвестиционные цели. Несмотря на то, что мы даже к своему же плану в два раза уже нарастили за полугодие инвестиционное кредитование, то есть резервы есть. И в Национальном банке они есть, и в банковской системе, и в бюджете. Вот, поэтому вопрос только в правильных направлениях их использования. То есть все проекты, которые финансируются за счет инвестиционных кредитов, естественно, должны быть просчитаны, окупаемыми, будь то в нашей стране, либо за ее пределами.
4: Новости регионов на радио «Сигнал».
7: Трагедия на Белорусскалии. На руднике погиб 29-летний рабочий. ЧП произошло 6 августа на руднике 4-го рудоуправления. Смертельную травму получил 29-летний подземный электрослесарь. Несчастный случай произошел во время выполнения работ по подключению электрического кабеля к скрипковому перегружателю проходческого комплекса. Сейчас на месте работает специальная комиссия, которая расследует все обстоятельства и причины произошедшей трагедии. Гомельская поминальная вечеринка закончилась колонией. Друзья собрались в квартире, чтобы почтить память умершей матери хозяина, но застолье быстро переросло в пьяную поножовщину. В разгар ссоры хозяин квартиры схватил кухонный нож и ударил гостя прямо в живот. Нападавший сам обработал и перевязал рану собутыльнику. Затем они помирились и продолжили пить еще целые сутки. Только спустя 24 часа гомельчанин все же дошел до врачей. Жизненно важные органы чудом остались целы. Но началось опасное внутреннее кровотечение. Медики спасли мужчину и передали данные милиции. Хозяин квартиры раскаялся. За причинение тяжкого телесного повреждения его приговорили к 3 годам колонии усиленного режима. В Столинском районе 2-летний ребенок провалился в канализационный колодец. Это произошло в поселке Речица. Родители с 2-летним сыном шли в гости, когда малыш отошел на пару метров, наступил на канализационный люк и мгновенно ушел под землю. Колодец оказался глубиной около 3,5 метров. Родители не смогли достать сына сами и вызвали МЧС. Прибывшие спасатели быстро извлекли мальчика, ребенка увезли в больницу с ушибленной раной головы. На Могилевщине взяли под стражу директора лесхоза. 46-летний руководитель госучреждения попался на коррупции. Мужчина почти 2 года помогал нужным людям за солидную благодарность. По версии следствия, он передавал бизнесмену данные о выгодных биржевых лотах лесхоза. В ответ коммерсант бесплатно предоставил директору квартиру для проживания с семьей. Также директор якобы скрыл факт незаконной вырубки леса, получив от виновного предпринимателя 2000 рублей. Сообщается, что незаконный доход экс-руководитель уже полностью возместил. Но, тем не менее, до суда он будет находиться под стражей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Важный сигнал.
7: Вся надежда на Россию, а там с этим не очень. Почему на Минском тракторном заводе серьезно просел экспорт? По итогам прошлого года экспорт МТЗ составил около $500 миллиарда. Такие данные привел гендиректор тракторного холдинга Тарас Мурак. Он отметил, что около 55% поставок пришлись на российский рынок, примерно 20% дальнего зарубежья, остальное – стран Средней Азии. В этом году предприятие планирует остаться на таком же уровне экспорта. По словам гендиректора, премиальным для МТЗ является российский рынок, но он испытывает сложности с финансированием.
15: Мы напрямую зависим от реализации полученных урожаев зерна. Знаем, что определенное давление на Россию в части экспорта зерна есть. Поэтому внутренние проблемы с реализацией сельхозпродукции, в первую очередь зерна, сказываются и на объемах закупки новой техники. Однако этот рынок считаем премиальным, и по-прежнему будем двигаться на нем достаточно уверенно. Дальше по ранжированию ставим в части объемов реализации и интереса Казахстан и Узбекистан. Следом идут африканские и юго-восточно-азиатские рынки.
7: По словам экспертов, ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. При этом Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечает экономист Александр Кравцов.
16: Его дочерние компании и представительства одно за другим закрываются или готовятся к ликвидации в Европе, Азии и Африке. Реально действующих структур осталось несколько, в основном в России.
7: Эксперты отмечают, что эта ситуация в первую очередь следствие санкций. Но не только. Ведь деятельность белорусского флагмана сворачивается даже в Китае. Дело в том, что некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
17: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калийщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
7: Ранее Александр Лукашенко называл МТЗ брендом страны и утверждал, что его продукция востребована во всем мире. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
18: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура-рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
19: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду? А вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества. И мы в любой момент можем остановить работу метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд. Для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
18: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
20: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
21: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
22: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
18: Реакции прокуратуры пока не было. А вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
23: В социальных сетях разошлось видео с комментариями даже сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалами. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключения воды не было.
18: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
15: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
24: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
8: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
18: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о достойном внимании к деревне.
25: Мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, да?
0: в это. Уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкопсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас Господь, люди будут жаловаться. Еще раз повторяю, это не потому, что я деревенский или косинец деревенский, а потому что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе, может, еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять, люди пашут, бедолаги там, а, говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот посильник клавиш докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Копсоюза, и частных предприятий и прочее. Мы вас гнобить не будем. Как экономист я понимаю, что они должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50, ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. По-человечески. Поэтому в этом направлении будем двигаться.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Заказ Москвы выполнен. Белорусский завод «Радар» разработал новый РЭП против современных дронов. Но есть нюанс.
3: «Радар» расширяет линейку средств радиоэлектронной борьбы. Новый передатчик помех «Тарпан» предназначен для формирования и излучения радиопомех, блокирующих или дезинформирующих навигационные приемники глобальных спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, Бейду и Галилео. Дальность подавления терминалов спутниковой навигации составляет до 50 километров.
2: Об этом сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома. Военные аналитики напоминают, что завод «Радар» давно работает не только для белорусской армии. Предприятие разрабатывает системы радиоэлектронной борьбы, радиолокации, разведки и противодействия беспилотникам, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
6: Около 70% продукции «Радара» и ранее отправлялось на экспорт преимущественно в Россию. Сам завод уже находится под санкциями Великобритании, как предприятие стратегически важного оборонного сектора Беларуси.
2: Украинская разведка давно заявляет о большой белорусской цепочке предприятий, которая помогает российскому военно-промышленному комплексу. Некоторая информация даже никак не засекречена, указана на сайтах заводов или озвучивается публично, говорит Алексей Дроздович.
6: Завод «Интеграл» производит микросхемы, обнаруженные в российских ракетах X-101. «Пелинг» выпускает оптику и тепловизионные прицелы для военной техники. Минский завод колесных тягачей поставляет шасси для ракетных комплексов, а авиаремонтный завод в Барановичах ремонтирует и модернизирует боевые самолеты. То есть белорусские предприятия закрывают для России сразу несколько важных направлений – электронику, оптику, колесные платформы, ремонт авиации и радиоэлектронную борьбу.
2: После начала спецоперации на Украине Москва потеряла доступ ко многим западным комплектующим, поэтому значение белорусских заводов выросло. Но вместе с российскими заказами предприятия получают и риски, напоминает эксперт.
6: Санкции, блокировка счетов, запрет на поставки оборудования и невозможность покупать современные компоненты. Только весной этого года Украина ввела ограничения еще против 11 белорусских предприятий, которые, по данным Киева, участвуют в производстве компонентов для российских артиллерийских боеприпасов. Украинская сторона также передает такие сведения союзникам, чтобы аналогичные ограничения вводили Евросоюз, Великобритания, США и другие страны. И они это делают.
2: Это означает замороженные активы, сложности с банковскими расчетами и закрытый доступ к части технологий и иностранных рынков. То есть предприятия получают деньги сегодня, но взамен теряют рынки, технологии и возможность нормально работать за пределами России. А оплачивать эту зависимость в будущем придется всей белорусской экономике, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о достойном внимании к деревне.
0: Мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, да, в это. Уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкомсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас, Господь, люди будут жаловаться. Еще раз повторяю, это не потому, что я деревенский или косинец деревенский, а потому что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять, люди пашут, бедолаги, там, а, говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот Василий Николаевич докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Комсоюза, и частных предприятий и прочее. Мы вас гнобить не будем. Как экономист я понимаю, что они должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50. Ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. По-человечески. Поэтому в этом направлении будем двигаться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
18: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура-рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
9: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду? А вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал
19: примет решение не поставлять воду. У нас водоисточник очень плохого качества. И мы в любой момент можем остановить работу метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд. Для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
18: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
20: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
21: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
22: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
18: Реакции прокуратуры пока не было, а вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
23: В социальных сетях разошлось видео с комментариями даже сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалами. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключения воды не было.
18: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
15: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
24: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
8: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
18: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
10: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
4: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
10: Да, на бумаге звучит как победа, но... как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
4: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
10: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
4: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
10: ага.
4: В Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
10: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
4: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
10: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
4: И дорога пустая.
10: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
4: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
10: Абсолютно.
4: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
10: О, да, формальдегид.
4: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 25 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
10: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
4: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
10: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
4: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
10: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
4: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
10: Да, это часто вообще не заводы.
4: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
10: Это такой летний токсичный коктейль.
4: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
10: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
4: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
10: Жлобин – металлургия.
4: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
10: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
4: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
10: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
4: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей. А значит, трение об асфальт сильнее. И этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
10: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода. Начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
4: Когда ветер уже давно сменился.
10: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
4: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 25 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
10: Ну да, на бумаге.
4: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
10: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» — это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
4: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
10: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
4: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
10: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
4: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
10: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
4: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
10: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
4: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
10: Звучит как прорыв.
4: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
10: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
4: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
10: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
4: В каком смысле?
10: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерирует промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
4: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
10: И как она учитывает новые реалии?
4: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
10: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
4: Лесов вроде бы не становится меньше.
10: На бумаге да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать также эффективно удерживать углерод.
4: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфянник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
10: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
4: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
10: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
4: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
10: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
4: И закладывать это в издержки.
10: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
4: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Директор благотворительного детского хосписа Анна Горчакова рассказала о том, кто сейчас проживает в летнем центре отдыха «АИСТ».
11: Так как мы общественная организация, мы существуем на деньги благотворителей. И мы должны быть прозрачны. То есть для меня общественная организация в первую очередь это прозрачность. То есть если вы даете деньги, вы должны знать, куда идут деньги, на что и так далее. Когда у тебя есть больница, детский дом, это все понятно. Вот ты привела, ты видишь детей, и все хорошо. А у нас куда привезти? Мы домашний хоспис. Я не могу водить по домам. Дом это твое собственное. И мы придумали 20 лет назад, что мы будем... Вот у нас начался этот лагерь. Ну, у нас начался лагерь, сейчас называется центр. Мы придумали, что мы будем сюда приглашать. Здесь раньше были и дети-инвалиды без детей, и с детьми, и сиблинги. Сейчас у нас вот семьи с детьми, с инвалидами, и сиблинги. Ну, сиблинги – это братья и сестры. Это вот у нас все дети, у которых вот в течение последних 2 лет умерли брат или сестра. Вот здесь вот все эти дети, они, ну, для меня не пострадавшие. Мы обычно, я могу сказать, мы хотим поднять проблему, мы всегда сочувствуем родителям. И мы всегда забываем, что в этой семье, кроме родителей, есть дети. И эти дети тоже переживали, еще сильнее переживали. Они принесли гораздо больше стресс, потому что они маленькие. Вот. И у нас специальная программа, такая перчинка у нас. И вот здесь работает здесь не воспитатель, а она психолог. Она немножечко проводит с ними какие-то там коррекционные беседы, и плюс мы играем. То есть это не просто у нас отдых, это немножечко еще и работа. А вот там живут семьи. Вот семьи, которые, у которых нет дач, но есть тяжелые дети. И мне куда-то в такую жару поехать. Да? Поэтому у нас вот с мая и по сентябрь здесь живут эти семьи. А вот здесь... Мы сейчас перестроились на этих сиблингов. И, вот этот, и поэтому этот день мы делаем, знаете, не только для детей, я еще раз говорю. Мы показываем людям, вот, пожалуйста, посмотрите, куда вы даете деньги. Вот вы даете деньги на этих детей, на эти семьи, на нас, которые это все организовывают. Мы же должны каким-то образом отчитаться перед обществом. Вот мы отчитываемся.
1: Важный сигнал.
7: А как же ЗОЖ? В новом учебном году детям в школьных столовых разрешат есть майонез и копченую колбасу. В белорусских школах пересмотрели нормы питания детей. Расходы на питание детей обещают увеличить при составлении меню, расширить и учесть вкусы учащихся. Кроме того, теперь в школах можно будет устанавливать вендинговые аппараты с напитками, орехами, сухофруктами и сладостями. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Для учащихся школ, гимназий и лицеев, которые проводят там от 8 до 10,5 часов и получают трехразовое питание, установили нормы расходов на питание в день 5 рублей 30 копеек. Для первых 5-х классов 5 рублей 80 копеек для 6-8 классов и 6 рублей 25 копеек для 9-11 классов. Большинство сумм с 1 сентября увеличат еще на 5%. В правительстве отметили, что ежегодно пересматривают их в начале учебного года.
3: С 1 января 2027 года нормы расходов на питание будут ежегодно индексировать с учетом роста потребительских цен на продукты и безалкогольные напитки. Расчет проведут на основании изменения цен в ноябре по сравнению с ноябрем предыдущего года.
7: Новые суммы Минобразование должно будет опубликовать на своем сайте до 31 декабря. Изменятся и требования к составлению меню. Примерные рационы, как правило, по-прежнему будут рассчитывать на 2 недели. Однако учреждениям разрешили устанавливать и другую продолжительность, а также корректировать их при необходимости. При выборе блюд можно будет учитывать вкусовые предпочтения детей, но при условии соблюдения принципов здорового питания. На государственных телеканалах регулярно выходят сюжеты, в которых чиновники рассказывают о том, как они стараются сделать питание в школьных столовых качественным и полезным. Учащиеся с экранов телевизоров тоже говорят, что довольны школьным меню.
12: От нашего мнения зависит питание во многих школах республики. Мы участвовали в пилотном проекте весь год, голосовали постоянно в анкетах, и нам было предложено меню. Вот, нам это очень нравится, и питание после пилотного проекта стало разнообразным и вкусным. Вот очень приятно то, что мы голосуем, и вот это питание, за которое мы голосуем, его внедряют в рацион повседневный, вот, и очень вкусно.
7: Для разных возрастов определили рекомендуемую калорийность приемов пищи. Например, обед для учащихся первых 5-х классов должен содержать от 660 до 770 килокалорий. Для 6-8 классов от 745 до 870, а для 9-11 классов от 810 до 945 килокалорий. Несмотря на реформу школьного питания, многие родители школьников продолжают жаловаться на то, как их детей кормят в столовых. В комментариях под новостью многие пишут, что порции в школьных столовых стали совсем маленькими, поэтому дети остаются голодными.
13: Я просто не понимаю, как так можно. Моя дочь приходит домой, и я вижу, что она голодная. Спрашиваю, что в школе ела, а она отвечает, что порции стали совсем маленькими.
16: Оказывается, работники столовой не просто уменьшают порции, они воруют. Заменяют дорогие продукты дешевыми аналогами, уносят домой мясо и фрукты, а нашим детям достаются какие-то объедки.
17: Это просто беспредел. Мы платим деньги, чтобы наших детей кормили нормально. Мы доверяем школе, а в итоге что? Нашим детям подают непонятно что, а работники наживаются на здоровье и благополучии наших детей.
7: В постановлении правительства говорится, что пища должна быть щадящей по составу и способам приготовления. Основными способами названы варка, запекание и приготовление на пару. В меню разрешается включать вареные колбасы и сосиски, предназначенные для питания детей или соответствующие установленным требованиям. В учреждениях с дневным пребыванием их рекомендуют давать не чаще 1 раза в неделю, с круглосуточным – не чаще 2 раз. Полукопченые колбасные изделия допускаются для детей с 6 лет, а майонез – с 10 лет при условии, что продукт соответствует требованиям безопасности для школьного питания. Кроме горячего питания, в детских учреждениях можно будет организовывать буфеты, кафе и кафетерии, а также устанавливать вендинговые аппараты. Через них разрешили продавать упакованные соки, стерилизованное молоко, негазированную воду, орехи, сухофрукты и кондитерские изделия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Член коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович о наращивании объемов торговли всего Евразийского экономического союза с внешним миром.
0: Что касается объемов взаимной торговли, то по статистике прошлого года мы уже достигли 95 миллиардов долларов США. То есть это очень хороший показатель. Постоянно торговля прирастает. И в этой части, конечно же, такая динамика произошло существенное увеличение с момента заключения договора в Евразийском экономическом союзе. Кратно увеличились объемы взаимной торговли, поэтому динамика положительная и в текущем году. Я думаю, что вот эти тенденции, когда мы прирастаем по 10% ежегодно, они уже имеют долгосрочный характер, более 10% в год. И это свидетельствует о том, что Союз действительно, цели Союза выполняются. Это все приводит к положительной динамике наших торговых отношений внутри Союза. Но, опять же, подчеркну, сегодня стоит еще более амбициозная задача наращивать объемы торговли всего Союза с внешним миром, в том числе и искать новые механизмы, как обеспечить защиту интересов наших производителей на внешнем контуре, вопросы тарифной защиты внутри страны, внутри Союза, и также проведение переговоров по снижению уровня таможенного тарифа в отношении поставок наших товаров. Действительно,

0: Противоположные позиции, аргументы «за» и «против». Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
2: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
1: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
2: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
1: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
2: Гарантированный, ну-ну.
1: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
2: Слушай,
1: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
2: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
1: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
2: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
1: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
2: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
1: Громкие слова.
2: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
1: Кризисы бывают везде.
2: Да, но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
1: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
2: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
1: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
2: За счет бесконечных долгов.
1: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
2: Это позволило заткнуть дыры.
1: Долги есть у всех государств.
2: Это классическая долговая ловушка.
1: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
2: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
1: Это стандартная финансовая практика.
2: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
1: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
2: Опять разговоры

0: про газ.
1: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
0: Это иллюзия на копэкономию.
1: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
0: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
2: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
0: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
2: И какой же чек?
0: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
2: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
0: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты – IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
2: Рынок просто перестраивается.
0: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
2: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
0: Технологической независимости? Серьезно?
2: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
0: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
2: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
0: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
2: Но производство не останавливается.
0: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед. В то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
2: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. А независимость в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
0: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
2: Индустриальный сектор оказался прочнее.
0: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
2: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
3: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
2: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
3: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
2: Это координация, а не привязка.
4: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях.
0: Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
2: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
0: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
2: Это временный этап адаптации.
0: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
2: Миграции есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
0: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
2: Это разговоры о мифических перспективах.
0: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Беларуси и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов — это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
2: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества — безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
4: Это так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
2: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
4: И для кого это все производится?
2: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
4: Это вопрос физического выживания.
2: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
4: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
2: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
3: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
2: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
5: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
2: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
5: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
2: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
4: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
2: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
4: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
2: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о том, что председатели горисполкомов и райисполкомов должны включаться в работу на полную катушку.
8: Но и председатели райисполкому, горисполкому, губернатор должен это контролировать, они должны включаться на всю катушку. Вы видите, мои подходы, и это не только мои, губернаторы с этими согласились. Мы когда-то в рынок ринулись, за 2 года все разрушили, конкуренция нас спасет. Сельхозтехнику уничтожили, Александр Николаевич. ПМК в районах, я в районах говорю, ПМК строительные уничтожили, еще какие-то там мелочевки были уничтожены. Вот мы все это разрушили сейчас, чтобы председатель Вилейского райисполкома осуществлял власть, что для него надо? Ну не только кулак или автомат. У него должна власть осуществляться через возможности предприятий. Сельхозтехника, рай, агросервис сейчас. Показали, какой должна быть. Со временем, я это вижу, у нас останутся агрогородки и крупные где-то деревни. Вот эти маленькие хутора, это уже будут дачные поселки. И если там будет Косинец Александр Николаевич или я, или губернатор иметь дачу, да не надо его обслуживать. У него в Минске квартира, дети, они туда-сюда на автомобиле ездят, они себе заедут и купят продукты питания. Да они не каждый день там бывают. Поэтому со временем. Но сегодня мы должны обслуживать нормально сельское население. Другого не дано.
6: Важный сигнал.
9: Заказ Москвы выполнен. Белорусский завод «Радар» разработал новый РЭП против современных дронов. Но есть нюанс.
10: «Радар» расширяет линейку средств радиоэлектронной борьбы. Новый передатчик помех «Тарпан» предназначен для формирования и излучения радиопомех, блокирующих или дезинформирующих навигационные приемники глобальных спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, Бейду и Галилео. Дальность подавления терминалов спутниковой навигации составляет до 50 километров.
9: Об этом сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома. Военные аналитики напоминают, что завод «Радар» давно работает не только для белорусской армии. Предприятие разрабатывает системы радиоэлектронной борьбы, радиолокации, разведки и противодействия беспилотникам, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
11: Около 70% продукции «Радара» и ранее отправлялось на экспорт преимущественно в Россию. С Сам завод уже находится под санкциями Великобритании, как предприятие стратегически важного оборонного сектора Беларуси.
9: Украинская разведка давно заявляет о большой белорусской цепочке предприятий, которая помогает российскому военно-промышленному комплексу. Некоторая информация даже никак не засекречена, указана на сайтах заводов или озвучивается публично, говорит Алексей Дроздович.
11: Завод «Интеграл» производит микросхемы, обнаруженные в российских ракетах Х-101. «Пелинг» выпускает оптику и тепловизионные прицелы для военной техники. Минский завод колесных тягачей поставляет шасси для ракетных комплексов, а авиаремонтный завод в Барановичах ремонтирует и модернизирует боевые самолеты. То есть белорусские предприятия закрывают для России сразу несколько важных направлений – электронику, оптику, колесные платформы, ремонт авиации и радиоэлектронную борьбу.
9: После начала спецоперации на Украине Москва потеряла доступ ко многим западным комплектующим, поэтому значение белорусских заводов выросло. Но вместе с российскими заказами предприятия получают и риски, напоминает эксперт.
11: Санкции, блокировка счетов, запрет на поставки оборудования и невозможность покупать современные компоненты. Только весной этого года Украина ввела ограничения еще против 11 белорусских предприятий, которые, по данным Киева, участвуют в производстве компонентов для российских артиллерийских боеприпасов. Украинская сторона также передает такие сведения союзникам, чтобы аналогичные ограничения вводили Евросоюз, Великобритания, США и другие страны. И они это делают.
9: Это означает замороженные активы, сложности с банковскими расчетами и закрытый доступ к части технологий и иностранных рынков. То есть предприятия получают деньги сегодня, но взамен теряют рынки, технологии и возможность нормально работать за пределами России. А оплачивать эту зависимость в будущем придется всей белорусской экономике, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, что председатели горисполкомов и райисполкомов должны включаться в работу на полную катушку.
8: Но и председатели райисполкому, горисполкому, губернатор должен это контролировать, они должны включаться на всю катушку. Вы видите, мои подходы, и это не только мои, губернаторы с этими согласились. Мы когда-то в рынок ринулись, за 2 года все разрушили, конкуренция нас спасет. Сельхозтехнику уничтожили, Александр Николаевич. ПМК в районах, я в районах говорю, ПМК строительные уничтожили. Еще какие-то там мелочевки были уничтожены. Вот мы все это разрушили. Сейчас, чтобы председатель Вилейского райисполкома осуществлял власть, что для него надо? Ну, не только шкулак или автомат. У него должна власть осуществляться через возможности предприятий. Сельхозтехника, рай, агросервис сейчас. Показали, какой должна быть. Со временем, я это вижу, у нас останутся агрогородки и крупные где-то деревни. Вот эти маленькие хутора, это уже будут дачные поселки. И если там будет Косинец Александр Николаевич или я, или губернатор иметь дачу, да не надо его обслуживать. У него в Минске квартира, дети, они туда-сюда на автомобиле ездят, они себе заедут и купят продукты питания. Да они не каждый день там бывают. Поэтому со временем. Но сегодня мы должны обслуживать нормально сельское население. Другого не дано.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
13: Пир.
12: Вторник.
13: Мангал.
12: Среда.
13: Будх.
12: Четверг.
13: Джумерат.
12: Пятница.
13: Джума.
12: Суббота.
13: Хафта.
12: Воскресенье.
13: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Важный сигнал.
9: Кто испортил белорусский воздух? В правительстве подтвердили, экологическая ситуация в стране демонстрирует неоднозначные тренды.
10: В 2025 году в атмосферу Беларуси попало около 844 тысяч тонн загрязняющих веществ. При этом автомобили впервые выбросили больше, чем предприятия. Почти 446 тысяч тонн против 399 тысяч.
9: Такие данные опубликовал Белстат. По данным ведомства, число стационарных источников загрязнения за 5 лет выросло почти на 50 тысяч и достигло 188 тысяч.
10: Речь идет о трубах, котельных и промышленных установках. Почти половину из выбросов составляет метан и оксиды азота.
9: Что простыми словами значат эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
15: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
9: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
15: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
9: Еще тревожнее, по словам эксперта, выглядит ситуация с водой. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 900 000 кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
16: Пожар на поле в Каменецком районе. Сгорела сельхозтехника и полгектара стерни. Спасателям поступил сигнал о возгорании в поле возле деревни Макарова. Когда подразделения МЧС прибыли на место, пресс-подборщик уже был полностью охвачен огнем. Огонь успел перекинуться на стерню и сухую солому. В результате пожара огнем уничтожен пресс-подборщик, стерня на площади полгектара и 14 рулонов соломы. Обошлось без пострадавших. Причину пожара еще устанавливают. Бобруйчанин сдал милиции родного дядю с боевым оружием. 22-летний житель Бобруйска случайно нашел в квартире дяди 3 пистолета и 7 патронов. Мужчина хранил арсенал тайно. Раритеты достались ему по наследству от деда. Испугавшись, племянник тут же вызвал милицию. Эксперты установили, что все 3 пистолета изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы. Среди них 2 немецких пистолета, которые широко использовали во время Второй мировой войны, а также пистолет Коровина, который создали в 1926 году. Он стал первым советским серийным самозарядным пистолетом и поступал на вооружение сотрудников НКВД, командного состава Красной Армии, госслужащих и партийных работников. Несмотря на возраст, оружие сохранилось практически в идеальном состоянии. Ночная рыбалка под Солигорском обернулась уголовкой и огромным штрафом. Сотрудники инспекции задержали на Солигорском водохранилище 2 браконьеров на надувной лодке. Мужчины использовали 120 метров запрещенных сетей и успели выловить более 35 килограммов рыбы. Причиненный вред природе оценили в 149 базовых величин, то есть 6705 рублей. При задержании один из мужчин сбежал, им оказался неработающий рецидивист, ранее уже судимый за браконьерство. Второй остался на берегу и заявил, что просто помогал другу донести сети. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Из первых уст.
7: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о восстановительном тренде отечественной экономики.
17: В экономике с марта наблюдается определенный восстановительный тренд, что выражается в выходе ВВП в положительное значение в 1.5%. Считаю, что этому способствовала и наша с вами работа по формированию процентной политики, направленной на поступательное снижение процентных ставок в экономике, что естественным образом повышает доступность кредитования. С мая восстанавливаются инвестиции в основной капитал. За первое полугодие рост обеспечен на 4.1%. Ну, что здесь важно отметить, основной вклад в прирост инвестиций, который я только что назвал, по-прежнему обеспечивается банковским кредитованием. При этом мы, наверное, считаем не очень позитивным то, что снижается доля собственных средств организации. Другими словами, такая вот позитивная динамика спроса на инвестиции пока не подкреплена внутренней устойчивостью бизнеса. И если мы посмотрим на предприятия, на наших основных, так скажем, фокус-группу нашу, то позитивным считаю то, что предприятия активно вкладывают средства в технологическое обновление. И по итогам первого полугодия затраты именно на приобретение машины и оборудования, то есть активная часть инвестиций, выросла на практически 9.5%. Ну и каждая третья организация по опросам ожидает дальнейшего роста инвестиционных расходов. Соответственно, нам с вами надо этот спрос обеспечить и удовлетворить.
14: Важный сигнал.
9: Вот она, истинная цель ядерных учений в Белоруссии. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
18: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
9: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
18: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь — сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
9: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
19: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
9: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Глава правительства Александр Турчин о том, на что изначально ориентирован Евразийский экономический союз.
20: Еще одним направлением для пристального внимания ЕАЭС является дальнейшая активная линия на внешнем контуре, которая призвана полномасштабно реализовывать потенциал союза и укрепить экономические позиции наших стран в мире. Евразийский проект, его интеграционный масштаб изначально ориентированы на многоплановое торгово-экономическое партнерство и кооперацию с внешним миром. В этом контексте позитивно оцениваем работу комиссии государств-членов по выстраиванию диалога с третьими странами. За последние несколько лет подписана целая серия соглашений о свободной торговле с развивающимися экономиками – Индонезией, ОАЭ, Ираном, Монголией. Убежден, что и далее необходимо двигаться по данному треку. Экономики наших стран нуждаются в новых опорных точках роста в Африке, азиатском и других регионах мира. Евразийская сеть преференциальных торговых отношений, соглашений должна расширяться и охватывать наиболее перспективные экономики мира. Считаем также важным продолжить практику позиционирования Союза и его экономических достижений на международной арене. Поэтому приветствуем проведение в сентябре 2026 года Дней ЕАЭС в ШОС. Подобные мероприятия надо поддерживать.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries Ozon звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
22: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
21: Ага, только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 2026 году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
22: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
21: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
22: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
21: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
22: По торговым центрам, что ли?
21: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
22: Логично. потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок, неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
21: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обученных консультантов.
22: Либо что?
21: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
22: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
21: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
22: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
21: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
22: Ну, аптеки там всякие.
21: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
22: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
21: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
22: То есть район пустеет?
21: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
22: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
21: С чего бы это?
22: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
21: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
22: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
21: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
22: И что в ней не так?
21: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
22: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
21: И этим доверием уже вовсю пользуются... Причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
22: Ничего себе.
21: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
22: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
21: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформа видит эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
22: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
21: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
22: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
21: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована. Но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
22: В плане складов?
21: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
22: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
21: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
22: Почему?
21: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
22: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
21: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
22: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
21: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавится через 2 недели эксплуатации.
22: В смысле расплавится? Ты утрируешь.
21: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
22: И кто этот селлер?
21: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
22: То есть судиться с ними из Беларуси?
21: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
22: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
21: Психологи уже уже ввели для этого термин «дофаминовая посылка». Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь, чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
0: «Ваш заказ собран и отправлен, да?»
21: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
0: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
21: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
0: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
21: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
0: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
21: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
0: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
21: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
0: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
21: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
0: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
21: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
0: Как же они тогда закупают эти товары?
21: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
0: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
21: Да, потому что классический магазин просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
0: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
21: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
0: Да уж, картина складывается действительно масштабная.
22: Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
21: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
5: Заказ на 500 000 добровольцев. Рекрутер вербовщиков на СРО раскрыл запрос Минобороны. От этого зависит мобилизация. Спецоперация принесла в страну новый высокооплачиваемый бизнес. Это продажа контрактников Министерству обороны. По данным военных журналистов, специальный колл-центр обзванивает мужчин по всей стране и уговаривает их приехать в московский военкомат. За каждый подписанный контракт вербовщик получает от 100 до 150 тысяч рублей. Журналисты связались с сотрудником такого агентства под видом соискателя.
23: Мы говорим, что пока еще точно есть места в тыловых частях. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Человеку оплатят билеты, гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве и поставил подпись.
5: По словам рекрутера, в двух офисах в Москве и Петербурге работают 35 человек. Ежедневно они получают номера мужчин, которые откликнулись на рекламу военной службы. Главная аудитория – мужчины старше 40 лет, часто из бедных регионов и в сложном социальном положении. В задачу вербовщика входит не рассказать им правду о будущей службе, а любой ценой отправить такого кандидата в военкомат, пишет аналитик рынка труда Вадим Рожков.
24: Это обычная модель агрессивных продаж, только товаром здесь становится человек. Вербовщику платят не за консультацию, а за результат – подписанный контракт. Поэтому ему выгодно скрыть риски, пообещать тыловую должность и как можно быстрее довести кандидата до военкомата, пока тот не передумал.
5: Такой начинающий сотрудник может получить 100 тысяч рублей за одного завербованного. Сильные продажники, утверждает собеседник журналистов, зарабатывают от 1 000 000 до 1,5 миллионов рублей в месяц. Размер вознаграждения зависит даже от состояния здоровья кандидата. За человека с тяжелыми заболеваниями платят меньше. Сам рекрутер утверждает, что государству сейчас требуется 500 тысяч человек. По его словам, пока это число будет получать набираться через контракты, власти могут откладывать новую волну мобилизации. Стоит отметить, что официального подтверждения такого заказа Минобороны нет, отмечает политолог Елена Кириллова.
25: Цифру в 500 тысяч пока нельзя считать официальным планом. Мы слышим ее от одного участника системы. Но само существование настолько дорогого и разветвленного механизма вербовки показывает масштаб потребности армии в людях. Чем труднее становится набирать контрактников, тем выше для Кремля политическая цена отказа от новой мобилизации.
5: Сами вербовщики анонимно допускают, что этот бизнес может выйти на пик уже в октябре. Мол, лимит скрытой вербовки исчерпан, а 500 000 человек, необходимых генералам, станут предвестником новой открытой волны призыва. Но пока это только предположение.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
26: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация

0: требуют никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Неожиданная жертва войны. На складах Wildberries в России сгорела партия обуви Белвест. От ударов по складам Wildberries в России пострадал белорусский производитель обуви Белвест. У компании сгорела большая партия обуви. Об этом в Фейсбуке сообщает сам Белвест, не уточняя причину пожаров.
2: Вы наверняка видели в новостях, какие страшные пожары случились на складах Wildberries. К сожалению, эта беда не обошла нас стороной. Сгорела большая партия нашей обуви, которую мы с такой любовью шили для вас. Скажем честно, ситуация непростая, и нам сейчас немного грустно.
1: Белвест просит потенциальных покупателей не откладывать покупки и оформлять заказы на обувь прямо сейчас. Компания и без того находилась в сложной финансовой ситуации. Ранее власти ввели для предприятия и его белорусской материнской компании запрет на ликвидационные действия. Как сообщил профсоюз Белвеста, работники поднимают важные вопросы, которые их волнуют. О невозможности своевременной оплаты аренды торговых точек, коммунальных платежей, невозможности оплаты продуктов, необходимых для работы столовой, а также недостаток средств для оплаты комплектовщиков и материалов. Это приводит к массовому оттоку персонала и падению имиджа предприятия, отмечает профсоюз.
3: Обратились с просьбой к городским властям ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия. В ответ на это председатели городского и районного исполнительных комитетов заверили коллектив, что в ближайшее время решения будут приняты, и сейчас уже есть план вывода предприятия из этой ситуации.
1: В прошлом году Белвест сработал с чистым убытком, который превысил 1 000 000 рублей. Это отрицательный финансовый результат деятельности компании, когда расходы превышают доходы. При этом в ТикТок появилось видео, в котором женщина сообщает, что на работе всем своим коллективом подписывали обращение к Александру Лукашенко с просьбой оставить в должности генерального директора предприятия Юрия Суманеева.
4: Итак, ребята, мы сегодня на работе всем своим коллективом подписывали письмо. Обращение к президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Письмо с просьбой, с ходатайством оставить на должности нашего генерального директора. Директора фабрики «Белвест». Дело в том, что Суманеев Юрий Геннадьевич, генеральный директор нашей фабрики, является неоднократным человеком года Витебщины. Кроме того, он является почетным консулом России в Беларуси. Кроме того, аббревиатура нашего предприятия звучит как СООО. То есть это совместное частное предприятие.
1: Как сообщается на сайте производителя «Белвест» белорусско-российское предприятие, в 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании группа «Белвест», остальные 45% – российской фирме «Инвестпром». До этого владельцами были концерн «Беллекпром» и «Инвестпром». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
5: Рукописи не горят. Белорусские не доплатили при увольнении, но работодатель уверял, что полностью рассчитал.

0: сдался. Женщину спасла платежная ведомость. Жительница Бреста через суд добилась полной выплаты денег, которые ей причитались при увольнении. Работодатель утверждал, что рассчитался с ней и ссылался на подпись в платежной ведомости. Однако оказалось, что ее поставил другой человек, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.
1: Женщина обратилась в милицию и пояснила, что получила при увольнении только часть положенной суммы. В свою очередь, в организации настаивали, что факт выплаты подтвержден финансовым документом с ее подписью. Платежную ведомость направили на почерковедческую экспертизу. Специалисты установили, что подпись выполнила не заявительница, а другой человек, который пытался подражать ее почерку.
0: С результатами экспертизы брестчанка обратилась в суд. Работодателя обязали выплатить ей все причитающиеся деньги в полном объеме. Такие случаи не единичны. В Краснопольском районе выявили нарушения при оплате труда участников студенческого отряда после обращения родителей одного из несовершеннолетних работников.
2: На предприятии работали 19 подростков и один совершеннолетний командир. Несмотря на требования законодательства, работодатель не обеспечил им выплату минимальной зарплаты.
0: В результате общая сумма недоплаты превысила 5000 рублей. После вмешательства прокуратуры нарушения потребовали устранить. А в Могилевской области без зарплаты оставили почти 2000 человек. За первую половину текущего года контролеры выявили задержки выплат более чем на 2 миллиона рублей. Без денег вовремя остались свыше 1800 работников. Так, в Могилеве предприятие выплатило сотрудникам 36 тысяч рублей задолженности. А в Осиповичском районе почти 100 работников ОПК получили обратно еще 177,5 тысяч рублей, отметили в прокуратуре.
3: По итогам проверок к ответственности привлекли 14 должностных лиц, вынесено 52 акта реагирования и назначены штрафы.
0: В комментариях многие пишут, мало того, что зарплаты не хватает, так ее еще и задерживают. Официально государство задолжало своим сотрудникам 6 миллионов рублей. Однако эксперты констатируют, реальные цифры гораздо выше. После вступления в силу санкций Запада многие предприятия потеряли рынки сбыта. При этом дружественная Россия не спешит покупать белорусские товары. В итоге зарплаты белорусам задерживают, а некоторых увольняют, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о достойном внимании к деревне.
6: Мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, да, в это. Уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкопсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас, Господь, люди будут жаловаться. Еще раз повторяю, это не потому, что я деревенский или косинец деревенский, а потому что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять, люди пашут, бедолаги там, а говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот Василий Клавиш докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Копсоюза, и частных предприятий и прочее. Мы вас гнобить не будем. Как экономист я понимаю, что они должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50, ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. По-человечески. Поэтому в этом направлении будем двигаться.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Вся надежда на Россию, а там с этим не очень. Почему на Минском тракторном заводе серьезно просел экспорт? По итогам прошлого года экспорт МТЗ составил около полумиллиарда долларов. Такие данные привел гендиректор тракторного холдинга Тарас Мурок. Он отметил, что около 55% поставок пришлись на российский рынок, примерно 20% дальнего зарубежья, остальное — стран Средней Азии. В этом году предприятие планирует остаться на таком же уровне экспорта. По словам гендиректора, премиальным для МТЗ является российский рынок, но он испытывает сложности с финансированием.
8: Мы напрямую зависим от реализации полученных урожаев зерна. Знаем, что определенное давление на Россию в части экспорта зерна есть. Поэтому внутренние проблемы с реализацией сельхозпродукции, в первую очередь зерна, сказываются и на объемах закупки новой техники. Однако этот рынок считаем премиальным, и по-прежнему будем двигаться на нем достаточно уверенно. Дальше по ранжированию ставим в части объемов реализации и интереса Казахстан и Узбекистан. Следом идут африканские и юго-восточно-азиатские рынки.
7: По словам экспертов, ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. При этом Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечает экономист Александр Кравцов.
9: Его дочерние компании и представительства одно за другим закрываются или готовятся к ликвидации в Европе, Азии и Африке. Реально действующих структур осталось несколько, в основном в России.
7: Эксперты отмечают, что эта ситуация в первую очередь следствие санкций. Но не только. Ведь деятельность белорусского флагмана сворачивается даже в Китае. Дело в том, что некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
10: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и каленщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
7: Ранее Александр Лукашенко называл МТЗ брендом страны и утверждал, что его продукция востребована во всем мире. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Член коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович о наращивании объемов торговли всего Евразийского экономического союза с внешним миром.
11: Что касается объемов взаимной торговли, то по статистике прошлого года мы уже достигли 95 миллиардов долларов США. То есть это очень хороший показатель. Постоянно торговля прирастает. И в этой части, конечно же, такая динамика произошло существенное увеличение с момента заключения договора в Евразийском экономическом союзе. Кратно увеличились объемы взаимной торговли. Поэтому динамика положительная и в текущем году. Я думаю, что вот эти тенденции, когда мы прирастаем по 10% ежегодно, они уже имеют долгосрочный характер, более 10% в год. И это свидетельствует о том, что Союз действительно, цели Союза выполняются. Это все приводит к положительной динамике наших торговых отношений внутри Союза. Но опять же, подчеркну, сегодня стоит еще более амбициозная задача наращивать объемы торговли всего Союза с внешним миром, в том числе и искать новые механизмы, как обеспечить защиту интересов наших производителей на внешнем контуре, вопросы тарифной защиты внутри страны, внутри Союза, и также проведение переговоров по снижению уровня таможенного тарифа в отношении поставок наших товаров. Действительно важнейшая задача. Объем внешней торговли постепенно и уверенно приближается к 1 триллиону долларов США, то есть мы уже имеем где-то общий объем внешней торговли Союза на уровне 700 миллиардов долларов по предварительным оценкам, но процесс продолжается.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Новости союзного государства.
0: Лучшая жизнь подождет. Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
8: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами, поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально, то есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
0: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
13: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
0: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
14: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
0: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак, но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать, ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: А как же ЗОЖ? В новом учебном году детям в школьных столовых разрешат есть майонез и копченую колбасу. В белорусских школах пересмотрели нормы питания детей. Расходы на питание детей обещают увеличить при составлении меню, расширить и учесть вкусы учащихся. Кроме того, теперь в школах можно будет устанавливать вендинговые аппараты с напитками, орехами, сухофруктами и сладостями. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Для учащихся школ, гимназий и лицеев, которые проводят там от 8 до 10,5 часов и получают трехразовое питание, установили нормы расходов на питание в день 5 рублей 30 копеек. Для первых 5-х классов 5 рублей 80 копеек для 6-8 классов и 6 рублей 25 копеек для 9-11 классов. Большинство сумм с 1 сентября увеличат еще на 5%. В правительстве отметили, что ежегодно пересматривают их в начале учебного года.
3: С 1 января 2027 года нормы расходов на питание будут ежегодно индексировать с учетом роста потребительских цен на продукты и безалкогольные напитки. Расчет проведут на основании изменения цен в ноябре по сравнению с ноябрем предыдущего года.
7: Новые суммы Минобразование должно будет опубликовать на своем сайте до 31 декабря. Изменятся и требования к составлению меню. Примерные рационы, как правило, по-прежнему будут рассчитывать на 2 недели. Однако учреждениям разрешили устанавливать и другую продолжительность, а также корректировать их при необходимости. При выборе блюд можно будет учитывать вкусовые предпочтения детей, но при условии соблюдения принципов здорового питания. На государственных телеканалах регулярно выходят сюжеты, в которых чиновники рассказывают о том, как они стараются сделать питание в школьных столовых качественным и полезным. Учащиеся с экранов телевизоров тоже говорят, что довольны школьным меню.
15: От нашего мнения зависит питание во многих школах республики. Мы участвовали в пилотном проекте весь год, голосовали постоянно в анкетах, и нам было предложено меню. Вот, нам это очень нравится, и питание после пилотного проекта стало разнообразным и вкусным. Вот очень приятно то, что мы голосуем, и вот это питание, за которое мы голосуем, его внедряют в рацион повседневный, вот, и очень вкусно.
7: Для разных возрастов определили рекомендуемую калорийность приемов пищи. Например, обед для учащихся первых-пятых классов должен содержать от 660 до 770 килокалорий. Для шестых-восьмых классов от 745 до 870, а для девятых-одиннадцатых классов от 810 до 945 килокалорий. Несмотря на реформу школьного питания, многие родители школьников продолжают жаловаться на то, как их детей кормят в столовых. В комментариях под новостью многие пишут, что порции в школьных столовых стали совсем маленькими, поэтому дети остаются голодными.
16: Я просто не понимаю, как так можно. Моя дочь приходит домой, и я вижу, что она голодная. Спрашиваю, что в школе ела, а она отвечает, что порции стали совсем маленькими.
2: Оказывается, работники столовой не просто уменьшают порции, они воруют. Заменяют дорогие продукты дешевыми аналогами, уносят домой мясо и фрукты, а нашим детям достаются какие-то объедки.
17: Это просто беспредел. Мы платим деньги, чтобы наших детей кормили нормально. Мы доверяем школе, а в итоге что? Нашим детям подают непонятно что, а работники наживаются на здоровье и благополучии наших детей.
7: В постановлении правительства говорится, что пища должна быть щадящей по составу и способам приготовления. Основными способами названы варка, запекание и приготовление на пару. В меню разрешается включать вареные колбасы и сосиски, предназначенные для питания детей или соответствующие установленным требованиям. В учреждениях с дневным пребыванием их рекомендуют давать не чаще одного раза в неделю, с круглосуточным – не чаще двух раз. Полукопченые колбасные изделия допускаются для детей с 6 лет, а майонез – с 10 лет при условии, что продукт соответствует требованиям безопасности для школьного питания. Кроме горячего питания, в детских учреждениях можно будет организовывать буфеты, кафе и кафетерии, а также устанавливать вендинговые аппараты. Через них разрешили продавать упакованные соки, стерилизованное молоко, негазированную воду, орехи, сухофрукты и кондитерские изделия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: ВИЧ штурму не помеха. Войска с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
19: Просто нет слов. Ну, когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что, ну, действительно, человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81 статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
18: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
20: моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится уже просто лежать, у него уже она болит, то есть там уже по ходу дела разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
0: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
21: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это, ну. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы. Трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
0: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Вот она, истинная цель ядерных учений в Белоруссии. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
23: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
22: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
23: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь – сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
22: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
1: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на Земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
22: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко поставил задачу максимум – вернуть все земли в севооборот.
9: Поля все должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Все. Что хотите, там делайте. Кого хотите, привлекайте. Возьмите этот две батальона тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальона тактические группы. Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем революции. Делайте что угодно, но приводите все в порядок. Возьмите вертолет и пролетите вокруг. Вы увидите то, что я вам сказал. Притом я сравниваю. Вы нужно говорите. Пахать поля. Пахать, сеять, убирать вовремя. У вас все есть. И трава не вовремя убрана. Травы неплохие. Вот дожди прошли сейчас. Там, где нормально посеяно, будет результат. Но везде есть эти недостатки. Это было всегда в Минской области. Вот такая разница между севером и югом и нерасторопность руководителя. Поэтому за общими словами надо видеть вот эти недостатки. В Вилейском районе, на Вилейский район и здесь на север надо обратить серьезное внимание. Надо дисциплину подтягивать. Почему я говорю о дисциплине, трудовой прежде всего? Потому что мы все умеем делать. Технологически мы все умеем делать.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: Новости союзного государства.
24: СВОшникам нужнее, ветеранам спецоперации и их детям отдали часть вузовских квот для сирот и людей с инвалидностью. Высшее учебное заведение нашли способ увеличить число бюджетных мест для участников СВО и их семей, даже сверх установленной для них 10% квоты. Теперь им предлагают места, которые не заняли сироты и абитуриенты с инвалидностью. Раньше эти места возвращались в общий конкурс. В этом году новые правила впервые применили на практике, сообщает экономический обозреватель Анатолий Алехин.
25: Российские власти фактически выстроили иерархию льготников. Места, которые предназначались социально уязвимым абитуриентам, но остались свободными, теперь не возвращаются в общий конкурс. Их передают участникам войны и их детям. В итоге государство расширяет военную квоту за счет возможностей других выпускников, хотя официально продолжает говорить о 10%.
24: Масштаб уже заметен. Только в 18 ведущих вузов по военной квоте поступили более 4400 человек, почти на 50% больше, чем год назад. Например, в МГУ за счет перераспределения дополнительно приняли 58 человек. На юридическом факультете число поступивших по военной квоте выросло сразу на 35%, говорит заслуженный педагог страны Юрий Соболев.
26: Государство формирует отдельную привилегированную группу, для которой последовательно снижает барьеры. Но университетская программа одна для всех. Вузам придется либо массово их отчислять, либо снижать требования. И оба варианта будут болезненными для системы высшего образования.
24: Вопросы вызывает и уровень подготовки поступающих студентов. По подсчетам журналистов, 39% абитуриентов по отдельной квоте зачислили без учета результатов ЕГЭ. А среди тех, кто сдавал экзамены, 61% не прошел бы по общему конкурсу.
26: Молодежи посылают очень понятный сигнал. Одного хорошего образования и высоких баллов уже недостаточно. Государство само решает, чьи заслуги для него важнее. И сегодня принадлежность семьи к войне становится более весомым социальным капиталом, чем академические достижения самого абитуриента.
24: Так участие в СВО превращается в семейную привилегию. Официально военная квота составляет 10%, но теперь ее могут расширять за счет мест, которые раньше доставались участникам общего конкурса. Для чиновников это еще один способ показать потенциальным контрактникам, что спецоперация дает вам и вашей семье дополнительное преимущество, а платить за эту систему приходится выпускникам, которые рассчитывали поступить благодаря собственным знаниям и высоким баллам.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко поставил задачу максимум – вернуть все земли в севооборот.
9: Поля все должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Все. Что хотите, там делайте. Кого хотите, привлекайте. Возьмите этот две батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальонно-тактические группы. Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем революции. Делайте что угодно, но приводите все в порядок. Возьмите вертолет и пролетите вокруг. Вы увидите то, что я вам сказал. Притом я сравниваю. Вы нужно говорите. Пахать поля. Пахать, сеять, убирать вовремя. У вас все есть. И трава не вовремя убрана. Травы неплохие. Вот дожди прошли сейчас. Там, где нормально посеяно, будет результат. Но везде есть эти недостатки. Это было всегда в Минской области. Вот такая разница между севером и югом и нерасторопность руководителя. Знаете, поэтому за общими словами надо видеть вот эти недостатки. В Вилейском районе, на Вилейский район, и здесь на север надо обратить серьезное внимание. Надо дисциплину подтягивать. Почему я говорю о дисциплине, трудовой прежде всего? Потому что мы все умеем делать. Технологически мы все умеем делать.
8: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
11: Эк.
8: 2.
11: До.
8: 3.
11: 4, 5,
8: 6,
11: 7,
8: 8,
11: 9,
8: 10. Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
15: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
14: Разве нет?
15: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке? Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
14: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, ну, схлопнулся.
15: Угу.
14: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
15: так.
14: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
15: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
14: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
15: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
14: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
15: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
14: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
15: Конечно, нет.
14: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
15: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
14: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
15: Да, тогда рынок перегрелся.
14: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
15: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
14: Ну, логично, да.
15: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
14: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
15: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
14: Ага.
15: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
14: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
15: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
14: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
15: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
14: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
15: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
14: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде «Ситрак», «Шаклан», «ФАФ» – они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
15: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
14: То есть склады переполнены.
15: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
14: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
15: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
14: Он считает только деньги.
15: Он считает TCO совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
14: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
15: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший системообразующий российский промышленный гигант.
14: Который нужно спасать в первую очередь?
15: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
14: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
15: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
14: Так.
15: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
14: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
15: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
14: А по факту?
15: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
14: И условия пишутся под конкретного победителя?
15: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
14: И побеждает домашний российский производитель.
15: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
14: А чем тогда?
15: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
14: Слушай, но ведь МАЗ — это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
15: Есть, да.
14: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
2: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
14: То есть там не важна кредитная ставка банка?
2: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
14: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
2: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
14: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
2: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
14: Почему мизер?
2: Завод, производственной мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
14: Ну подожди, рынки же там гигантские.
2: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
14: Это правда.
15: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
14: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
15: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно, это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
14: Замкнутый круг.
15: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
14: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
15: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
14: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
15: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
14: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
15: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
14: Мертвый груз.
15: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
14: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
15: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
14: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
15: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
14: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
15: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
14: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
15: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представ, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
14: Так.
15: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
14: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
15: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
14: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы.
15: Которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
4: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем. Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
15: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему. Да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
4: Потому что зависимость никуда не делась.
15: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
4: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
15: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии годами, никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
4: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
15: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
4: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
15: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
4: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
15: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
4: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
7: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
17: Кто испортил белорусский воздух? В
22: правительстве подтвердили, экологическая ситуация в стране демонстрирует неоднозначные тренды.
23: В 2025 году в атмосферу Беларуси попало около 844 тысяч тонн загрязняющих веществ. При этом автомобили впервые выбросили больше, чем предприятия. Почти 446 тысяч тонн против 399 тысяч.
22: Такие данные опубликовал Белстат. По данным ведомства, число стационарных источников загрязнения за 5 лет выросло почти на 50 тысяч и достигло 188 тысяч.
23: Речь идет о трубах, котельных и промышленных установках. Почти половину из выбросов составляет метан и оксиды азота.
22: Что простыми словами значат эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
0: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
22: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
0: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
22: Еще тревожнее, по словам эксперта, выглядит ситуация с водой.

0: 12 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио Сигнал.
1: Позор и точка. В соцсетях пожаловались на червей в шоколаде от коммунарки. На фабрике уже ответили.
2: Купила любимую Аленку. Открыла пачку и в шоке сижу. Вся шоколадка в ползающих червях.
1: Такую публикацию с фото и видео испорченного десерта от коммунарки в Трец опубликовала «Белоруска». По словам женщины, шоколад был годен до декабря этого года. Однако на фабрике заявили, что заражение произошло уже после производства, во время хранения товара в магазине.
2: Коммунарка сказала, что они за это ответственность не берут, так как шоколад до 12 месяца. Еще сказали, что это магазин неправильно хранил. Как они это по фото и видео вообще могут понять? Не объяснили.
1: Публикация быстро разошлась по соцсетям и набрала больше 55 тысяч просмотров. Вскоре еще одна пользовательница показала плитку того же шоколада, внутри которой также обнаружила червей. На коммунарке снова пояснили, что они ни при чем.
3: Ответственность за условия хранения, санитарное состояние помещения и защиту товара от вредителей несет торговая организация.
1: Однако покупателю от этого не легче, говорит специалист по пищевой безопасности Марина Волкова.
4: Потребитель не обязан самостоятельно выяснять, на каком этапе в шоколаде появились насекомые – на фабрике, складе или в магазине. Он покупает продукт известного производителя и вправе рассчитывать, что тот безопасен до окончания срока годности. Если поступило сразу несколько похожих жалоб, нужно не перекладывать ответственность, а установить магазины, проверить партии, условия перевозки и хранения и при необходимости снять товар с продажи.
1: По словам эксперта, ползающие черви в шоколаде чаще всего оказываются личинками пищевой моли. Они могут попасть в продукт вместе с арахисом или другим сырьем, а также проникнуть внутрь через поврежденную упаковку уже на складе или в магазине. Но установить, где именно произошло заражение, можно только после экспертизы, поэтому заявление фабрики без проверки выглядит попыткой освободить себя от ответственности. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Жидков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
6: В апреле командир полка Жидков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Жидков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
5: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
7: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура

0: Прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
1: Особенно показательно это прощение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
2: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
1: Обращение военнослужащие сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело.
3: Радиосигнал. Подробно. О важном. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин о том, что Евразийский экономический союз остается фактором стабильности в евразийском регионе.
5: Сегодня нам предстоит обсудить действительно актуальное направление сотрудничества и попытаться найти адекватные ответы на принесенные извне в наши страны острые ситуации, которые мы вынуждены преодолевать. Подготовленные документы нацелены на решение конкретных задач, востребованных бизнесом и гражданами наших стран. Запускается понятное регулирование взаимной электронной торговли в рамках внутреннего рынка ЕАЭС. Обеспечиваются законные интересы всех ее участников. Ставится точка в вопросах признания документов об ученых званиях в рамках трудовой миграции, что облегчает обладателя таких званий ведение профессиональной деятельности. Каркасное по своей сути соглашение о взаимном допуске брокеров и дилеров к участию в биржевых торгах создает реальные предпосылки для формирования общего финансового рынка, притока дополнительной трансграничной ликвидности. Такой ориентированный на результат подход, который мы практикуем в ЕАЭС, позволяет поступательно развивать конструктивное сотрудничество в Союзе, несмотря на внешние факторы и попытки наших оппонентов размыть евразийское движение, навязать нам политику изоляции. Оцифрованные итоги работы нашей интеграции свидетельствуют о том, что объединение остается фактором стабильности в евразийском регионе.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Неожиданная жертва войны. На складах Wildberries в России сгорела партия обуви Белвест. От ударов по складам Wildberries в России пострадал белорусский производитель обуви Белвест. У компании сгорела большая партия обуви. Об этом в Фейсбуке сообщает сам Белвест, не уточняя причину пожаров.
7: Вы наверняка видели в новостях, какие страшные пожары случились на складах Wildberries. К сожалению, эта беда не обошла нас стороной. Сгорела большая партия нашей обуви, которую мы с такой любовью шили для вас. Скажем честно, ситуация непростая, и нам сейчас немного грустно.
6: Белвест просит потенциальных покупателей не откладывать покупки и оформлять заказы на обувь прямо сейчас. Компания и без того находилась в сложной финансовой ситуации. Ранее власти ввели для предприятия и его белорусской материнской компании запрет на ликвидационные действия. Как сообщил профсоюз Белвеста, работники поднимают важные вопросы, которые их волнуют. О невозможности своевременной оплаты аренды торговых точек, коммунальных платежей, невозможности оплаты продуктов, необходимых для работы столовой, а также недостаток средств для оплаты комплектовщиков и материалов. Это приводит к массовому оттоку персонала и падению имиджа предприятия, отмечает профсоюз.
8: Обратились с просьбой к городским властям ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия. В ответ на это председатели городского и районного исполнительных комитетов заверили коллектив, что в ближайшее время решения будут приняты, и сейчас уже есть план вывода предприятия из этой ситуации.
6: В прошлом году «Белвест» сработал с чистым убытком, который превысил 1 000 000 рублей. Это отрицательный финансовый результат деятельности компании, когда расходы превышают доходы. При этом в ТикТок появилось видео, в котором женщина сообщает, что на работе всем своим коллективом подписывали обращение к Александру Лукашенко с просьбой оставить в должности генерального директора предприятия Юрия Суманеева.
9: Итак, ребята, мы сегодня на работе всем своим коллективом подписывали письмо. Письмо... Обращение президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Письмо с просьбой, с ходатайством оставить на должности нашего генерального директора. Директора фабрики «Белвест». Дело в том, что Суманеев Юрий Геннадьевич, генеральный директор нашей фабрики, является неоднократным человеком года Витебщины. Кроме того, он является почетным консулом России в Беларуси. Кроме того, аббревиатура нашего предприятия звучит как СООО. То есть это совместное частное предприятие.
6: Как сообщается на сайте производителя «Белвест» белорусско-российское предприятие, в 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании группа «Белвест», остальные 45% российской фирме «Инвестпром». До этого владельцами были концерн «Беллекпром» и «Инвестпром». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
10: Дас.
3: 20.
10: Бис.
3: 30.
10: Тис.
3: 40.
10: Чалис.
3: 50.
10: Пачас.
3: 60.
10: Сат.
3: 70.
10: Саттар.
3: 80.
10: Асси.
3: 90.
10: Навэ.
3: 100.
10: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Из первых уст.
4: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о наличии резервов для дальнейшего наращивания инвестиционного кредитования.
12: Конечно, есть. Ну, источники же, они разнообразные. У нас в банковской системе существенный профицит ликвидности, в том числе и на инвестиционные цели. Несмотря на то, что мы даже к своему же плану в 2 раза уже нарастили за полугодие инвестиционное кредитование, то есть резервы есть. И в Национальном банке они есть, и в банковской системе, и в бюджете. Вот, поэтому вопрос только в правильных направлениях их использования. То есть все проекты, которые финансируются за счет инвестиционных кредитов, естественно, должны быть просчитанными, окупаемыми, будь то в нашей стране, либо за ее пределами.
3: Новости регионов на радиосигнал.
6: Трагедия на Белорускалии. На руднике погиб 29-летний рабочий. ЧП произошло 6 августа на руднике 4-го рудоуправления. Смертельную травму получил 29-летний подземный электрослесарь. Несчастный случай произошел во время выполнения работ по подключению электрического кабеля к скрипковому перегружателю проходческого комплекса. Сейчас на месте работает специальная комиссия, которая расследует все обстоятельства и причины произошедшей трагедии. Гомельская поминальная вечеринка закончилась колонией. Друзья собрались в квартире, чтобы почтить память умершей матери хозяина, но застолье быстро переросло в пьяную поножовщину. В разгар ссоры хозяин квартиры схватил кухонный нож и ударил гостя прямо в живот. Нападавший сам обработал и перевязал рану собутыльнику. Затем они помирились и продолжили пить еще целые сутки. Только спустя 24 часа гомельчанин все же дошел до врачей. Жизненно важные органы чудом остались целы. Но началось опасное внутреннее кровотечение. Медики спасли мужчину и передали данные милиции. Хозяин квартиры раскаялся. За причинение тяжкого телесного повреждения его приговорили к 3 годам колонии усиленного режима. Столинском районе 2-летний ребенок провалился в канализационный колодец. Это произошло в поселке Речица. Родители с 2-летним сыном шли в гости, когда малыш отошел на пару метров, наступил на канализационный люк и мгновенно ушел под землю. Колодец оказался глубиной около 3,5 метров. Родители не смогли достать сына сами и вызвали МЧС. Прибывшие спасатели быстро извлекли мальчика, ребенка увезли в больницу с ушибленной раной головы. На Могилевщине взяли под стражу директора лесхоза. 46-летний руководитель госучреждения попался на коррупции. Мужчина почти 2 года помогал нужным людям за солидную благодарность. По версии следствия, он передавал бизнесмену данные о выгодных биржевых лотах лесхоза. В ответ коммерсант бесплатно предоставил директору квартиру для проживания с семьей. Также директор якобы скрыл факт незаконной вырубки леса, получив от виновного предпринимателя 2000 рублей. Сообщается, что незаконный доход экс-руководитель уже полностью возместил. Но, тем не менее, до суда он будет находиться под стражей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
6: Вся надежда на Россию, а там с этим не очень. Почему на Минском тракторном заводе серьезно просел экспорт? По итогам прошлого года экспорт МТЗ составил около $500 млн. Такие данные привел гендиректор тракторного холдинга Тарас Мурок. Он отметил, что около 55% поставок пришлись на российский рынок, примерно 20% дальнего зарубежья, остальное — стран Средней Азии. В этом году предприятие планирует остаться на таком же уровне экспорта. По словам гендиректора, премиальным для МТЗ является российский рынок, но он испытывает сложности с финансированием.
13: Мы напрямую зависим от реализации полученных урожаев зерна. Знаем, что определенное давление на Россию в части экспорта зерна есть. Поэтому внутренние проблемы с реализацией сельхозпродукции, в первую очередь зерна, сказываются и на объемах закупки новой техники. Однако этот рынок считаем премиальным, и по-прежнему будем двигаться на нем достаточно уверенно. Дальше по ранжированию ставим в части объемов реализации и интереса Казахстан и Узбекистан. Следом идут африканские и юго-восточно-азиатские рынки.
6: По словам экспертов, ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. При этом Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечает экономист Александр Кравцов.
14: Его дочерние компании и представительства одно за другим закрываются или готовятся к ликвидации в Европе, Азии и Африке. Реально действующих структур осталось несколько, в основном в России.
6: Эксперты отмечают, что эта ситуация в первую очередь следствие санкций. Но не только. Ведь деятельность белорусского флагмана сворачивается даже в Китае. Дело в том, что некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
15: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калийщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
6: Ранее Александр Лукашенко называл МТЗ брендом страны и утверждал, что его продукция востребована во всем мире. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура-рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
17: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду, а вы на минутку задумаетесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества, и мы в любой момент можем остановить работу метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд, для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
16: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
18: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
19: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
20: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
16: Реакции прокуратуры пока не было, а вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
21: В социальных сетях разошлось видео с комментариями даже сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалами. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключения воды не было.
16: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
13: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
22: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
7: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
16: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о достойном внимании к деревне.
23: Мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, да, в это. Уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкопсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас Господь, люди будут жаловаться. Еще раз повторяю, это не потому, что я деревенский или косинец деревенский, а потому что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять, люди пашут, бедолаги там, а говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот Василий Клавиш докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Копсоюза, и частных предприятий и прочее. Мы вас гнобить не будем. Как экономист я понимаю, что они должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. то, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50, ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. По-человечески. Поэтому в этом направлении будем двигаться.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Заказ Москвы выполнен. Белорусский завод «Радар» разработал новый РЭП против современных дронов. Но есть нюанс.
2: «Радар» расширяет линейку средств радиоэлектронной борьбы. Новый передатчик помех «Тарпан» предназначен для формирования и излучения радиопомех, блокирующих или дезинформирующих навигационные приемники глобальных спутниковых систем GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Дальность подавления терминалов спутниковой навигации составляет до 50 километров.
1: Об этом сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома. Военные аналитики напоминают, что завод «Радар» давно работает не только для белорусской армии. Предприятие разрабатывает системы радиоэлектронной борьбы, радиолокации, разведки и противодействия беспилотникам, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
5: Около 70% продукции «Радара» и ранее отправлялось на экспорт преимущественно в Россию. Сам завод уже находится под санкциями Великобритании, как предприятие стратегически важного оборонного сектора Беларуси.
1: Украинская разведка давно заявляет о большой белорусской цепочке предприятий, которая помогает российскому военно-промышленному комплексу. Некоторая информация даже никак не засекречена, указана на сайтах заводов или озвучивается публично, говорит Алексей Дроздович.
5: Завод «Интеграл» производит микросхемы, обнаруженные в российских ракетах X-101. «Пелинг» выпускает оптику и тепловизионные прицелы для военной техники. Минский завод колесных тягачей поставляет шасси для ракетных комплексов, а авиаремонтный завод в Барановичах ремонтирует и модернизирует боевые самолеты. То есть белорусские предприятия закрывают для России сразу несколько важных направлений – электронику, оптику, колесные платформы, ремонт авиации и радиоэлектронную борьбу.
1: После начала спецоперации на Украине Москва потеряла доступ ко многим западным комплектующим, поэтому значение белорусских заводов выросло. Но вместе с российскими заказами предприятия получают и риски, напоминает эксперт.
5: Санкции, блокировка счетов, запрет на поставки оборудования и невозможность покупать современные компоненты. Только весной этого года Украина ввела ограничения еще против 11 белорусских предприятий, которые, по данным Киева, участвуют в производстве компонентов для российских артиллерийских боеприпасов. Украинская сторона также передает такие сведения союзникам, чтобы аналогичные ограничения вводили Евросоюз, Великобритания, США и другие страны. И они это делают.
1: Это означает замороженные активы, сложности с банковскими расчетами и закрытый доступ к части технологий и иностранных рынков. То есть предприятия получают деньги сегодня, но взамен теряют рынки, технологии и возможность нормально работать за пределами России. А оплачивать эту зависимость в будущем придется всей белорусской экономике, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о достойном внимании к деревне.
23: Мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, да, в это. Уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкопсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас Господь, люди будут жаловаться. Еще раз повторяю, это не потому, что я деревенский или косинец деревенский, а потому что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять, люди пашут, бедолаги там, а говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот Василий Николаевич докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Копсоюза, и частных предприятий и прочее. Мы вас гнобить не будем. Как экономист я понимаю, что они должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50, ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. По-человечески. Поэтому в этом направлении будем двигаться.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Новости союзного государства.
16: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура-рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
8: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду? А вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества. И мы в любой момент можем остановить работу метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд. Для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
16: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
18: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
19: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
20: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
16: Реакции прокуратуры пока не было, а вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
9: В социальных сетях разошлось видео с комментариями даже сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалами. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключений воды не было.
16: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
13: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
22: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
7: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
16: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
7: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
10: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
7: Да, на бумаге звучит как победа, но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
10: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
7: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
10: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
7: ага.
10: В Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
7: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
10: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику.
6: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
10: И дорога пустая.
6: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
10: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
6: Абсолютно.
10: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
6: О, да, формальдегид.
10: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
6: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
10: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
6: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
10: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
6: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
10: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
6: Да, это часто вообще не заводы.
10: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
6: Это такой летний токсичный коктейль.
10: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
6: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
10: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
6: Жлобин – металлургия.
10: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
6: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
10: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
6: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
10: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей. А значит, трение об асфальт сильнее. И этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
6: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода. Начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
10: Когда ветер уже давно сменился.
6: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
10: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 2025 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
6: Ну да, на бумаге.
10: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
6: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» – это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
10: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
6: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает. Но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
10: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
6: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
10: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
6: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
10: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
6: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
10: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
6: Звучит как прорыв.
10: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
6: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
10: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
6: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
10: В каком смысле?
6: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерируют промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
10: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
6: И как она учитывает новые реалии?
10: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
6: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
10: Лесов вроде бы не становится меньше.
6: На бумаге да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать также эффективно удерживать углерод.
10: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфянник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
6: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
10: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
6: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
10: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
6: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
10: И закладывать это в издержки.
6: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
10: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Директор благотворительного детского хосписа Анна Горчакова рассказала о том, кто сейчас проживает в летнем центре отдыха «АИСТ».
12: Так как мы общественная организация, мы существуем на деньги благотворителей. И мы должны быть прозрачны. То есть для меня общественная организация в первую очередь это прозрачность. То есть если вы даете деньги, вы должны знать, куда идут деньги, на что и так далее. Когда у тебя есть больница, детский дом, это все понятно. Вот ты привела, ты выешь детей, и все хорошо. А у нас куда привезти? Мы домашний хоспис. Я не могу водить по домам. Дом это твое собственное. И мы придумали 20 лет назад, что мы будем... Вот у нас начался этот лагерь. Ну, у нас начался Ванцел лагерь, сейчас называется центр. Мы придумали, что мы будем сюда приглашать. Здесь раньше были и дети-инвалиды без детей, и с детьми, и сиблинги. Сейчас у нас вот семьи с детьми, с инвалидами, и сиблинги. Ну, сиблинги – это братья и сестры. Это вот у нас все дети, у которых вот в течение последних 2 лет умерли брат или сестра. Вот здесь вот все эти дети, они, ну, для меня не пострадавшие. Мы обычно, я могу сказать, мы хотим поднять проблему, мы всегда сочувствуем родителям. И мы всегда забываем, что в этой семье, кроме родителей, есть дети. И эти дети тоже переживали, еще сильнее переживали. Они принесли гораздо больше стресс, потому что они маленькие. Вот. И у нас специальная программа, такая перчинка у нас. И вот здесь работает здесь не воспитатель, а она психолог. Она немножечко проводит с ними какие-то там коррекционные беседы. И плюс мы играем. То есть это не просто у нас отдых, это немножечко еще и работа. А вот там живут семьи. Вот семьи, которые, у которых нет дач, но есть тяжелые дети. Им некуда в такую жару поехать. Да? Поэтому у нас вот с мая и по сентябрь здесь живут эти семьи. А вот здесь... Мы сейчас перестроились на этих сиблингов. И, вот этот, и поэтому этот день мы делаем, знаете, не только для детей, я еще раз говорю. Мы показываем людям, вот, пожалуйста, посмотрите, куда вы даете деньги. Вот вы даете деньги на этих детей, на эти семьи, на нас, которые это все организовывают. Мы же должны каким-то образом отчитаться перед обществом. Вот мы отчитываемся.
0: Важный сигнал.
14: А как же ЗОЖ? В новом учебном году детям в школьных столовых разрешат есть майонез и копченую колбасу. В белорусских школах пересмотрели нормы питания детей. Расходы на питание детей обещают увеличить при составлении меню, расширить и учесть вкусы учащихся. Кроме того, теперь в школах можно будет устанавливать вендинговые аппараты с напитками, орехами, сухофруктами и сладостями. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Для учащихся школ, гимназий и лицеев, которые проводят там от 8 до 10 с половиной часов и получают трехразовое питание, установили нормы расходов на питание в день 5 рублей 30 копеек. Для первых 5-х классов 5 рублей 80 копеек для 6-8 классов и 6 рублей 25 копеек для 9-11 классов. Большинство сумм с 1 сентября увеличат еще на 5%. В правительстве отметили, что ежегодно пересматривают их в начале учебного года.
15: С 1 января 2027 года нормы расходов на питание будут ежегодно индексировать с учетом роста потребительских цен на продукты и безалкогольные напитки. Расчет проведут на основании изменения цен в ноябре по сравнению с ноябрем предыдущего года.
14: Новые суммы Минобразование должно будет опубликовать на своем сайте до 31 декабря. Изменятся и требования к составлению меню. Примерные рационы, как правило, по-прежнему будут рассчитывать на 2 недели. Однако учреждениям разрешили устанавливать и другую продолжительность, а также корректировать их при необходимости. При выборе блюд можно будет учитывать вкусовые предпочтения детей, но при условии соблюдения принципов здорового питания. На государственных телеканалах регулярно выходят сюжеты, в которых чиновники рассказывают о том, как они стараются сделать питание в школьных столовых качественным и полезным. Учащиеся с экранов телевизоров тоже говорят, что довольны школьным меню.
2: От нашего мнения зависит питание во многих школах республики. Мы участвовали в пилотном проекте весь год, голосовали постоянно в анкетах, и нам было предложено меню. Вот, нам это очень нравится, и питание после пилотного проекта стало разнообразным и вкусным. Вот очень приятно то, что мы голосуем, и вот это питание, за которое мы голосуем, его внедряют в рацион повседневный, вот, и очень вкусно.
14: Для разных возрастов определили рекомендуемую калорийность приемов пищи. Например, обед для учащихся первых-пятых классов должен содержать от 660 до 770 килокалорий. Для шестых-восьмых классов от 745 до 870, а для девятых-одиннадцатых классов от 810 до 945 килокалорий. Несмотря на реформу школьного питания, многие родители школьников продолжают жаловаться на то, как их детей кормят в столовых. В комментариях под новостью многие пишут, что порции в школьных столовых стали совсем маленькими, поэтому дети остаются голодными.
5: Я просто не понимаю, как так можно. Моя дочь приходит домой, и я вижу, что она голодная. Спрашиваю, что в школе ела, а она отвечает, что порции стали совсем маленькими.
17: Оказывается, работники столовой не просто уменьшают порции, они воруют. Заменяют дорогие продукты дешевыми аналогами, уносят домой мясо и фрукты, а нашим детям достаются какие-то объедки.
21: Это просто беспредел. Мы платим деньги, чтобы наших детей кормили нормально. Мы доверяем школе, а в итоге что? Нашим детям подают непонятно что, а работники наживаются на здоровье и благополучии наших детей.
14: В постановлении правительства говорится, что пища должна быть щадящей по составу и способам приготовления. Основными способами названы варка, запекание и приготовление на пару. В меню разрешается включать вареные колбасы и сосиски, предназначенные для питания детей или соответствующие установленным требованиям. В учреждениях с дневным пребыванием их рекомендуют давать не чаще 1 раза в неделю, с круглосуточным – не чаще 2 раз. Полукопченые колбасные изделия допускаются для детей с 6 лет, а майонез – с 10 лет при условии, что продукт соответствует требованиям безопасности для школьного питания. Кроме горячего питания, в детских учреждениях можно будет организовывать буфеты, кафе и кафетерии, а также устанавливать вендинговые аппараты. Через них разрешили продавать упакованные соки, стерилизованное молоко, негазированную воду, орехи, сухофрукты и кондитерские изделия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Член коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович о наращивании объемов торговли всего Евразийского экономического союза с внешним миром.
24: Что касается объемов взаимной торговли, то по статистике прошлого года мы уже достигли 95 миллиардов долларов США. То есть это очень хороший показатель. Постоянно торговля прирастает. И в этой части, конечно же, такая динамика произошло существенное увеличение с момента заключения договора в Евразийском экономическом союзе. Кратно увеличились объемы взаимной торговли, поэтому динамика положительная и в текущем году. Я думаю, что вот эти тенденции, когда мы прирастаем по 10% ежегодно, они уже имеют долгосрочный характер, более 10% в год. И это свидетельствует о том, что союз действительно, цели союза выполняются. Это все приводит к положительной динамике наших торговых отношений внутри союза. Но опять же, подчеркну, сегодня стоит еще более амбициозная задача наращивать объемы торговли всего союза с внешним миром, в том числе и искать новые механизмы, как обеспечить защиту интересов наших производителей на внешнем контуре, вопросы тарифной защиты внутри страны, внутри союза и также проведение переговоров по снижению уровня таможенного тарифа в отношении поставок наших товаров. Действительно важнейшая задача. Объем внешней торговли постепенно и уверенно приближается к 1 триллиону долларов США. То есть мы уже имеем где-то общий объем внешней торговли Союза на уровне 700 миллиардов долларов по предварительным оценкам. Но процесс продолжается.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».

0: знаете, ну, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
1: Гарантированный, ну-ну.
0: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
1: Слушай, ну...
0: Секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
1: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
0: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
1: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
0: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет, ну, не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
1: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
0: Громкие слова.
1: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
0: Кризисы бывают везде.
1: Да, но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
0: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
1: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
0: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
1: За счет бесконечных долгов.
0: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программу импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
1: Это позволило заткнуть дыры.
0: Долги есть у всех государств.
1: Это классическая долговая ловушка.
0: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
1: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
0: Это стандартная финансовая практика.
1: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
0: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
1: Опять разговоры про газ.
0: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
1: Это иллюзия на капэкономию.
0: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
1: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
0: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
1: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
0: И какой же чек?
1: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
0: Но где конкретно?

0: на «отдали ключи». В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
1: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты – IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
0: Рынок просто перестраивается.
1: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
0: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
1: Технологической независимости? Серьезно?
0: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
1: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
0: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация?
1: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
0: Но производство не останавливается.
1: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед. В то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
0: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. А независимость в базовых отраслях машиностроения, энергетики, агропроме важнее модных стартапов.
1: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
0: Индустриальный сектор оказался прочнее.
1: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров.
2: Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
0: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
2: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
0: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
2: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
0: Это координация, а не привязка.
3: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
0: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
3: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
0: Это временный этап адаптации.
3: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
0: Миграции есть везде. Поляки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
2: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
0: Это разговоры о мифических перспективах.
2: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
0: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
2: Это так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
0: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
2: И для кого это все производится?
0: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров, белорусский сыр, грузовики, автобусы. Все это востребовано и продается в огромных объемах.
2: Это вопрос физического выживания.
0: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
2: Да, рынок в 145 миллионов, это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
0: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
2: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
0: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
4: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
0: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
4: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
0: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
1: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
0: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила. И это важно.
1: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
0: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что председатели горисполкомов и райисполкомов должны включаться в работу на полную катушку.
7: Но и председатели райисполкому, горисполкому, губернатор должен это контролировать, они должны включаться на всю катушку. Вы видите, мои подходы, и это не только мои, губернаторы с этими согласились. Мы когда-то в рынок ринулись, за 2 года все разрушили, конкуренция нас спасет. Сельхозтехнику уничтожили, Александр Николаевич. ПМК в районах, я в районах говорю, ПМК строительные уничтожили, еще какие-то там мелочевки были уничтожены. Вот мы все это разрушили сейчас, чтобы председатель Вилейского райисполкома осуществлял власть, что для него надо? Ну не только кулак или автомат. У него должна власть осуществляться через возможности предприятий. Сельхозтехника, рай, агросервис сейчас. Показали, какой должна быть. Со временем, я это вижу, у нас останутся агрогородки и крупные где-то деревни. Вот эти маленькие хутора, это уже будут дачные поселки. И если там будет Косинец Александр Николаевич или я, или губернатор иметь дачу, да не надо его обслуживать. У него в Минске квартира, дети, они туда-сюда на автомобиле ездят, они себе заедут и купят продукты питания. Да они не каждый день там бывают. Поэтому со временем. Но сегодня мы должны обслуживать нормально сельское население. Другого не дано.
5: Важный сигнал.
8: Заказ Москвы выполнен. Белорусский завод «Радар» разработал новый РЭП против современных дронов. Но есть нюанс.
9: «Радар» расширяет линейку средств радиоэлектронной борьбы. Новый передатчик помех «Тарпан» предназначен для формирования и излучения радиопомех, блокирующих или дезинформирующих навигационные приемники глобальных спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, Бейду и Галилео. Дальность подавления терминалов спутниковой навигации составляет до 50 километров.
8: Об этом сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома. Военные аналитики напоминают, что завод «Радар» давно работает не только для белорусской армии. Предприятие разрабатывает системы радиоэлектронной борьбы, радиолокации, разведки и противодействия беспилотникам, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
10: Около 70% продукции «Радара» и ранее отправлялось на экспорт преимущественно в Россию. Сам завод уже находится под санкциями Великобритании, как предприятие стратегически важного оборонного сектора Беларуси.
8: Украинская разведка давно заявляет о большой белорусской цепочке предприятий, которая помогает российскому военно-промышленному комплексу. Некоторая информация даже никак не засекречена, указана на сайтах заводов или озвучивается публично, говорит Алексей Дроздович.
10: Завод «Интеграл» производит микросхемы, обнаруженные в российских ракетах Х-101. «Пелинг» выпускает оптику и тепловизионные прицелы для военной техники. Минский завод колесных тягачей поставляет шасси для ракетных комплексов, а авиаремонтный завод в Барановичах ремонтирует и модернизирует боевые самолеты. То есть белорусские предприятия закрывают для России сразу несколько важных направлений – электронику, оптику, колесные платформы, ремонт авиации и радиоэлектронную борьбу.
8: После начала спецоперации на Украине Москва потеряла доступ ко многим западным комплектующим, поэтому значение белорусских заводов выросло. Но вместе с российскими заказами предприятия получают и риски, напоминает эксперт.
10: Санкции, блокировка счетов, запрет на поставки оборудования и невозможность покупать современные компоненты. Только весной этого года Украина ввела ограничения еще против 11 белорусских предприятий, которые, по данным Киева, участвуют в производстве компонентов для российских артиллерийских боеприпасов. Украинская сторона также передает такие сведения союзникам, чтобы аналогичные ограничения вводили Евросоюз, Великобритания, США и другие страны. И они это делают.
8: Это означает замороженные активы, сложности с банковскими расчетами и закрытый доступ к части технологий и иностранных рынков. То есть предприятия получают деньги сегодня, но взамен теряют рынки, технологии и возможность нормально работать за пределами России. А оплачивать эту зависимость в будущем придется всей белорусской экономике, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что председатели горисполкомов и райисполкомов должны включаться в работу на полную катушку.
7: Но и председатели райисполкому, горисполкому, губернатор должен это контролировать, они должны включаться на всю катушку. Вы видите, мои подходы, и это не только мои, губернаторы с этими согласились. Мы когда-то в рынок ринулись, за 2 года все разрушили, конкуренция нас спасет. Сельхозтехнику уничтожили, Александр Николаевич. ПМК в районах, я в районах говорю, ПМК строительные уничтожили. Еще какие-то там мелочевки были уничтожены. Вот мы все это разрушили. Сейчас, чтобы председатель Вилейского райисполкома осуществлял власть, что для него надо? Ну, не только шкулак или автомат. У него должна власть осуществляться через возможности предприятий. Сельхозтехника, рай, агросервис сейчас. Показали, какой должна быть. Со временем, я это вижу, у нас останутся агрогородки и крупные где-то деревни. Вот эти маленькие хутора, это уже будут дачные поселки. И если там будет Косинец Александр Николаевич или я, или губернатор иметь дачу, да не надо его обслуживать. У него в Минске квартира, дети, они туда-сюда на автомобиле ездят, они себе заедут и купят продукты питания. Да они не каждый день там бывают. Поэтому со временем. Но сегодня мы должны обслуживать нормально сельское население. Другого не дано.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
5: Вторник.
11: Мангал.
5: Среда.
11: Будх.
5: Четверг.
11: Джумерат.
5: Пятница.
11: Джума.
5: Суббота.
11: Хафта.
5: Воскресенье.
11: Итвар.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
8: Кто испортил белорусский воздух? В правительстве подтвердили, экологическая ситуация в стране демонстрирует неоднозначные тренды.
12: В 2025 году в атмосферу Беларуси попало около 844 тысяч тонн загрязняющих веществ. При этом автомобили впервые выбросили больше, чем предприятия. Почти 446 тысяч тонн против 399 тысяч.
8: Такие данные опубликовал Белстат. По данным ведомства, число стационарных источников загрязнения за 5 лет выросло почти на 50 тысяч и достигло 188 тысяч.
12: Речь идет о трубах, котельных и промышленных установках. Почти половину из выбросов составляет метан и оксиды азота.
8: Что простыми словами значат эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
13: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
8: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
13: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
8: Еще тревожнее, по словам эксперта, выглядит ситуация с водой. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 900 000 кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
14: Пожар на поле в Каменецком районе. Сгорела сельхозтехника и полгектара стерни. Спасателям поступил сигнал о возгорании в поле возле деревни Макарова. Когда подразделения МЧС прибыли на место, пресс-подборщик уже был полностью охвачен огнем. Огонь успел перекинуться на стерню и сухую солому. В результате пожара огнем уничтожен пресс-подборщик, стерня на площади полгектара и 14 рулонов соломы. Обошлось без пострадавших. Причину пожара еще устанавливают. Бобруйчанин сдал милиции родного дядю с боевым оружием. 22-летний житель Бобруйска случайно нашел в квартире дяди 3 пистолета и 7 патронов. Мужчина хранил арсенал тайно. Раритеты достались ему по наследству от деда. Испугавшись, племянник тут же вызвал милицию. Эксперты установили, что все 3 пистолета изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы. Среди них 2 немецких пистолета, которые широко использовали во время Второй мировой войны, а также пистолет Коровина, который создали в 1926 году. Он стал первым советским серийным самозарядным пистолетом и поступал на вооружение сотрудников НКВД, командного состава Красной Армии, госслужащих и партийных работников. Несмотря на возраст, оружие сохранилось практически в идеальном состоянии. Ночная рыбалка под Солигорском обернулась уголовкой и огромным штрафом. Сотрудники инспекции задержали на Солигорском водохранилище 2 браконьеров на надувной лодке. Мужчины использовали 120 метров запрещенных сетей и успели выловить более 35 килограммов рыбы. Причиненный вред природе оценили в 149 базовых величин, то есть 6705 рублей. При задержании один из мужчин сбежал, им оказался неработающий рецидивист, ранее уже судимый за браконьерство. Второй остался на берегу и заявил, что просто помогал другу донести сети. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
6: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о восстановительном тренде отечественной экономики.
15: В экономике с марта наблюдается определенный восстановительный тренд, что выражается в выходе ВВП в положительное значение в 1,5%. Считаю, что этому способствовала и наша с вами работа по формированию процентной политики, направленной на поступательное снижение процентных ставок в экономике, что естественным образом повышает доступность кредитования. С мая восстанавливаются инвестиции в основной капитал. За первое полугодие рост обеспечен на 4,1%. Ну, что здесь важно отметить? Основной вклад в прирост инвестиций, который я только что назвал, по-прежнему обеспечивается банковским кредитованием. При этом, ну, мы, наверное, считаем не очень позитивным то, что снижается доля собственных средств организации. Другими словами, такая вот позитивная динамика спроса на инвестиции пока не подкреплена внутренней устойчивостью бизнеса. И если мы посмотрим на предприятия, на наших основных, так скажем, фокус-группу нашу, то позитивным считаю то, что предприятия активно вкладывают средства в технологическое обновление. И по итогам первого полугодия затраты именно на приобретение машин и оборудования, то есть активная часть инвестиций, выросла на практически 9,5%. Ну и каждая третья организация по опросам ожидает дальнейшего роста инвестиционных расходов. Соответственно, нам с вами надо этот спрос обеспечить и удовлетворить.
5: Важный сигнал.
8: Вот она, истинная цель ядерных учений в Беларуси. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
12: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
8: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
12: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь – сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
8: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
16: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
8: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава правительства Александр Турчин о том, на что изначально ориентирован Евразийский экономический союз.
17: Еще одним направлением для пристального внимания ЕАЭС является дальнейшая активная линия на внешнем контуре, которая призвана полномасштабно реализовывать потенциал Союза и укрепить экономические позиции наших стран в мире. Евразийский проект, его интеграционный масштаб изначально ориентированы на многоплановое торгово-экономическое партнерство и кооперацию с внешним миром. В этом контексте позитивно оцениваем работу комиссии государств-членов по выстраиванию диалога с третьими странами. За последние несколько лет подписана целая серия соглашений о свободной торговле с развивающимися экономиками – Индонезией, ОАЭ, Ираном, Монголией. Убежден, что и далее необходимо двигаться по данному треку. Экономики наших стран нуждаются в новых опорных точках роста в Африке, азиатском и других регионах мира. Евразийская сеть преференциальных торговых отношений, соглашений должна расширяться и охватывать наиболее перспективные экономики мира. Считаем также важным продолжить практику позиционирования Союза и его экономических достижений на международной арене. Поэтому приветствуем проведение в сентябре 2026 года Дней ЕАЭС в ШОС. Подобные мероприятия надо поддерживать.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries Ozon звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
19: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
18: Ага, только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 2026 году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
19: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
18: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
19: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
18: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
19: По торговым центрам, что ли?
18: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
19: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
18: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обученных консультантов.
19: Либо что?
18: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
19: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
18: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
19: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают, Прямая функция выполняется же.
18: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
19: Ну, аптеки там всякие.
18: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
19: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
18: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
19: То есть район пустеет?
18: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
19: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
18: С чего бы это?
19: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
18: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
19: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
18: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
19: И что в ней не так?
18: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
19: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
18: И этим доверием уже вовсю пользуются. Причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
19: Ничего себе.
18: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
19: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
18: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформа видит эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
19: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
18: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
19: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
18: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована, но протоколы лечения пока не существуют. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
19: В плане складов?
18: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
19: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
18: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
19: Почему?
18: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
19: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
18: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
19: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
18: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавится через 2 недели эксплуатации.
19: В смысле расплавится? Ты утрируешь.
18: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
19: И кто этот селлер?
18: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
19: То есть судиться с ними из Беларуси?
18: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
19: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
18: Психологи уже ввели для этого термин «дофаминовая посылка». Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь, чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
19: Ваш заказ собран и отправлен, да?
18: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
19: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
18: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
19: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые старые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
18: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
20: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
18: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
20: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
18: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
20: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
18: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
20: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
18: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
20: Как же они тогда закупают эти товары?
18: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
20: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
18: Да, потому что классический магазин просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
20: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
18: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
20: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
18: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: Заказ на 500 000 добровольцев, рекрутер, вербовщиков на СРО раскрыл запрос Минобороны. От этого зависит мобилизация. С Спецоперация принесла в страну новый высокооплачиваемый бизнес. Это продажа контрактников Министерству обороны. По данным военных журналистов, специальный колл-центр обзванивает мужчин по всей стране и уговаривает их приехать в московский военкомат. За каждый подписанный контракт вербовщик получает от 100 до 150 тысяч рублей. Журналисты связались с сотрудником такого агентства под видом соискателя.
10: Мы говорим, что пока еще точно есть места в тыловых частях. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Человеку оплатят билеты, гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве и поставил подпись.
21: По словам рекрутера, в двух офисах в Москве и Петербурге работают 35 человек. Ежедневно они получают номера мужчин, которые откликнулись на рекламу военной службы. Главная аудитория – мужчины старше 40 лет, часто из бедных регионов и в сложном социальном положении. В задачу вербовщика входит не рассказать им правду о будущей службе, а любой ценой отправить такого кандидата в военкомат, пишет аналитик рынка труда Вадим Рожков.
2: Это обычная модель агрессивных продаж, только товаром здесь становится человек. Вербовщику платят не за консультацию, а за результат – подписанный контракт. Поэтому ему выгодно скрыть риски, пообещать тыловую должность и как можно быстрее довести кандидата до военкомата, пока тот не передумал.
21: Такой начинающий сотрудник может получить 100 тысяч рублей за одного завербованного. Сильные продажники, утверждает собеседник журналистов, зарабатывают от миллиона до 1,5 миллиона рублей в месяц. Размер вознаграждения зависит даже от состояния здоровья кандидата. За человека с тяжелыми заболеваниями платят меньше. Сам рекрутер утверждает, что государству сейчас требуется 500 тысяч человек. По его словам, пока это число будет получать набираться через контракты, власти могут откладывать новую волну мобилизации. Стоит отметить, что официального подтверждения такого заказа Минобороны нет, отмечает политолог Елена Кириллова.
3: Цифру в 500 тысяч пока нельзя считать официальным планом. Мы слышим ее от одного участника системы. Но само существование настолько дорогого и разветвленного механизма вербовки показывает масштаб потребности армии в людях. Чем труднее становится набирать контрактников, тем выше для Кремля политическая цена отказа от новой мобилизации.
21: Сами вербовщики анонимно допускают, что этот бизнес может выйти на пик уже в октябре. Мол, лимит скрытой вербовки исчерпан, а 500 000 человек, необходимых генералам, станут предвестником новой открытой волны призыва. Но пока это только предположение.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
22: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет. Несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так. Друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания.

0: одной частоте. Важный сигнал.
1: Неожиданная жертва войны. На складах Wildberries в России сгорела партия обуви Белвест. От ударов по складам Wildberries в России пострадал белорусский производитель обуви Белвест. У компании сгорела большая партия обуви. Об этом в Фейсбуке сообщает сам Белвест, не уточняя причину пожаров.
2: Вы наверняка видели в новостях, какие страшные пожары случились на складах Wildberries. К сожалению, эта беда не обошла нас стороной. Сгорела большая партия нашей обуви, которую мы с такой любовью шили для вас. Скажем честно, ситуация непростая, и нам сейчас немного грустно.
1: Белвест просит потенциальных покупателей не откладывать покупки и оформлять заказы на обувь прямо сейчас. Компания и без того находилась в сложной финансовой ситуации. Ранее власти ввели для предприятия и его белорусской материнской компании запрет на ликвидационные действия. Как сообщил профсоюз Белвеста, работники поднимают важные вопросы, которые их волнуют. О невозможности своевременной оплаты аренды торговых точек, коммунальных платежей, невозможности оплаты продуктов, необходимых для работы столовой, а также недостаток средств для оплаты комплектовщиков и материалов. Это приводит к массовому оттоку персонала и падению имиджа предприятия, отмечает профсоюз.
3: Обратились с просьбой к городским властям ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия. В ответ на это председатели городского и районного исполнительных комитетов заверили коллектив, что в ближайшее время решения будут приняты, и сейчас уже есть план вывода предприятия из этой ситуации.
1: В прошлом году Белвест сработал с чистым убытком, который превысил 1 000 000 рублей. Это отрицательный финансовый результат деятельности компании, когда расходы превышают доходы. При этом в ТикТок появилось видео, в котором женщина сообщает, что на работе всем своим коллективом подписывали обращение к Александру Лукашенко с просьбой оставить в должности генерального директора предприятия Юрия Суманеева.
4: Итак, ребята, мы сегодня на работе всем своим коллективом подписывали письмо. Обращение президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Письмо с просьбой, с ходатайством оставить на должности нашего генерального директора. Директора фабрики «Белвест». Дело в том, что Суманеев Юрий Геннадьевич, генеральный директор нашей фабрики, является неоднократным человеком года Витебщины. Кроме того, он является почетным консулом России в Беларуси. Кроме того, аббревиатура нашего предприятия звучит как СООО. То есть это совместное частное предприятие.
1: Как сообщается на сайте производителя, Белвест – белорусско-российское предприятие. В 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании группа Белвест. Остальные 45% – российской фирме Инвестпром. До этого владельцами были концерн Беллекпром и Инвестпром. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
5: Рукописи не горят. Белорусские не доплатили при увольнении, но работодатель уверял, что полностью рассчитался. Женщину спасла платежная ведомость. Жительница Бреста через суд добилась полной выплаты денег, которые ей причитались при увольнении. Работодатель утверждал, что рассчитался с ней и ссылался на подпись в платежной ведомости. Однако оказалось, что ее поставил другой человек, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.
6: Женщина обратилась в милицию и пояснила, что получила при увольнении только часть положенной суммы. В свою очередь, в организации настаивали, что факт выплаты подтвержден финансовым документом с ее подписью. Платежную ведомость направили на почерковедческую экспертизу. Специалисты установили, что подпись выполнила не заявительница, а другой человек, который пытался подражать ее почерку.
5: С результатами экспертизы брестчанка обратилась в суд. Работодателя обязали выплатить ей все причитающиеся деньги в полном объеме. Такие случаи не единичны. В Краснопольском районе выявили нарушения при оплате труда участников студенческого отряда после обращения родителей одного из несовершеннолетних работников.

0: работников.
1: На предприятии работали 19 подростков и один совершеннолетний командир. Несмотря на требования законодательства, работодатель не обеспечил им выплату минимальной зарплаты.
0: В результате общая сумма недоплаты превысила 5000 рублей. После вмешательства прокуратуры нарушения потребовали устранить. А в Могилевской области без зарплаты оставили почти 2000 человек. За первую половину текущего года контролеры выявили задержки выплат более чем на 2 миллиона рублей. Без денег вовремя остались свыше 1800 работников. Так, в Могилеве предприятие выплатило сотрудникам 36 тысяч рублей задолженности. А в Осиповичском районе почти 100 работников ОПК получили обратно еще 177,5 тысяч рублей, отметили в прокуратуре.
2: По итогам проверок к ответственности привлекли 14 должностных лиц, вынесено 52 акта реагирования и назначены штрафы.
0: В комментариях многие пишут, мало того, что зарплаты не хватает, так ее еще и задерживают. Официально государство задолжало своим сотрудникам 6 миллионов рублей. Однако эксперты констатируют, реальные цифры гораздо выше. После вступления в силу санкций Запада многие предприятия потеряли рынки сбыта. При этом дружественная Россия не спешит покупать белорусские товары. В итоге зарплаты белорусам задерживают, а некоторых увольняют, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала Сигнал666. Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио Сигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о достойном внимании к деревне.
5: Мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, да, в это. Уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкопсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас, Господь, люди будут жаловаться. Еще раз повторяю, это не потому, что я деревенский или косинец деревенский, а потому что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять, люди пашут, бедолаги там. А, говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот Василий Клавиш докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Копсоюза, и частных предприятий и прочее. Мы вас гнобить не будем. Как экономист я понимаю, что они должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50, ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. По-человечески. Поэтому в этом направлении будем двигаться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Вся надежда на Россию, а там с этим не очень. Почему на Минском тракторном заводе серьезно просел экспорт? По итогам прошлого года экспорт МТЗ составил около полумиллиарда долларов. Такие данные привел гендиректор тракторного холдинга Тарас Мурак. Он отметил, что около 55% поставок пришлись на российский рынок, примерно 20% дальнего зарубежья, остальное — стран Средней Азии. В этом году предприятие планирует остаться на таком же уровне экспорта. По словам гендиректора, премиальным для МТЗ является российский рынок, но он испытывает сложности с финансированием.
7: Мы напрямую зависим от реализации полученных урожаев зерна. Знаем, что определенное давление на Россию в части экспорта зерна есть. поэтому внутренние проблемы с реализацией сельхозпродукции, в первую очередь зерна, сказываются и на объемах закупки новой техники. Однако этот рынок считаем премиальным, и по-прежнему будем двигаться на нем достаточно уверенно. Дальше по ранжированию ставим в части объемов реализации и интереса Казахстан и Узбекистан. Следом идут африканские и юго-восточно-азиатские рынки.
6: По словам экспертов, ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. При этом Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечает экономист Александр Кравцов.
8: Его дочерние компании и представительства одно за другим закрываются или готовятся к ликвидации в Европе, Азии и Африке. Реально действующих структур осталось несколько, в основном в России.
6: Эксперты отмечают, что эта ситуация в первую очередь следствие санкций. Но не только. Ведь деятельность белорусского флагмана сворачивается даже в Китае. Дело в том, что некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
9: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и каленщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
6: Ранее Александр Лукашенко называл МТЗ брендом страны и утверждал, что его продукция востребована во всем мире. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Член коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович о наращивании объемов торговли всего Евразийского экономического союза с внешним миром.
10: Что касается объемов взаимной торговли, то по статистике прошлого года мы уже достигли 95 миллиардов долларов США. То есть это очень хороший показатель. Постоянно торговля прирастает. И в этой части, конечно же, такая динамика произошло существенное увеличение с момента заключения договора в Евразийском экономическом союзе. Кратно увеличились объемы взаимной торговли. Поэтому динамика положительная и в текущем году. Я думаю, что вот эти тенденции, когда мы прирастаем по 10% ежегодно, они уже имеют долгосрочный характер, более 10% в год. И это свидетельствует о том, что Союз действительно, цели Союза выполняются. Это все приводит к положительной динамике наших торговых отношений внутри Союза. Но опять же, подчеркну, сегодня стоит еще более амбициозная задача наращивать объемы торговли всего Союза с внешним миром, в том числе и искать новые механизмы, как обеспечить защиту интересов наших производителей на внешнем контуре, вопросы тарифной защиты внутри страны, внутри Союза, и также проведение переговоров по снижению уровня таможенного тарифа в отношении поставок наших товаров. Действительно важнейшая задача. Объем внешней торговли постепенно и уверенно приближается к 1 триллиону долларов США, то есть мы уже имеем где-то общий объем внешней торговли Союза на уровне 700 миллиардов долларов по предварительным оценкам, но процесс продолжается.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Лучшая жизнь подождет. Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
7: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами, поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально, то есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
0: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
11: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
0: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
12: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
0: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак, но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать, ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: А как же ЗОЖ? В новом учебном году детям в школьных столовых разрешат есть майонез и копченую колбасу. В белорусских школах пересмотрели нормы питания детей. Расходы на питание детей обещают увеличить при составлении меню, расширить и учесть вкусы учащихся. Кроме того, теперь в школах можно будет устанавливать вендинговые аппараты с напитками, орехами, сухофруктами и сладостями. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Для учащихся школ, гимназий и лицеев, которые проводят там от 8 до 10,5 часов и получают трехразовое питание, установили нормы расходов на питание в день 5 рублей 30 копеек. Для первых 5-х классов 5 рублей 80 копеек для 6-8 классов и 6 рублей 25 копеек для 9-11 классов. Большинство сумм с 1 сентября увеличат еще на 5%. В правительстве отметили, что ежегодно пересматривают их в начале учебного года.
2: С 1 января 2027 года нормы расходов на питание будут ежегодно индексировать с учетом роста потребительских цен на продукты и безалкогольные напитки. Расчет проведут на основании изменения цен в ноябре по сравнению с ноябрем предыдущего года.
6: Новые суммы Минобразование должно будет опубликовать на своем сайте до 31 декабря. Изменятся и требования к составлению меню. Примерные рационы, как правило, по-прежнему будут рассчитывать на 2 недели. Однако учреждениям разрешили устанавливать и другую продолжительность, а также корректировать их при необходимости. При выборе блюд можно будет учитывать вкусовые предпочтения детей, но при условии соблюдения принципов здорового питания. На государственных телеканалах регулярно выходят сюжеты, в которых чиновники рассказывают о том, как они стараются сделать питание в школьных столовых качественным и полезным. Учащиеся с экранов телевизоров тоже говорят, что довольны школьным меню.
13: От нашего мнения зависит питание во многих школах республики. Мы участвовали в пилотном проекте весь год, голосовали постоянно в анкетах, и нам было предложено меню. Вот, нам это очень нравится, и питание после пилотного проекта стало разнообразным и вкусным. Вот очень приятно то, что мы голосуем, и вот это питание, за которое мы голосуем, его внедряют в рацион повседневный, вот, и очень вкусно.
6: Для разных возрастов определили рекомендуемую калорийность приемов пищи. Например, обед для учащихся первых-пятых классов должен содержать от 660 до 770 килокалорий. Для шестых-восьмых классов от 745 до 870, а для девятых-одиннадцатых классов от 810 до 945 килокалорий. Несмотря на реформу школьного питания, многие родители школьников продолжают жаловаться на то, как их детей кормят в столовых. В комментариях под новостью многие пишут, что порции в школьных столовых стали совсем маленькими, поэтому дети остаются голодными.
14: Я просто не понимаю, как так можно. Моя дочь приходит домой, и я вижу, что она голодная. Спрашиваю, что в школе ела, а она отвечает, что порции стали совсем маленькими.
1: Оказывается, работники столовой не просто уменьшают порции, они воруют. Заменяют дорогие продукты дешевыми аналогами, уносят домой мясо и фрукты, а нашим детям достаются какие-то объедки.
15: Это просто беспредел. Мы платим деньги, чтобы наших детей кормили нормально. Мы доверяем школе, а в итоге что? Нашим детям подают непонятно что, а работники наживаются на здоровье и благополучии наших детей.
6: В постановлении правительства говорится, что пища должна быть щадящей по составу и способам приготовления. Основными способами названы варка, запекание и приготовление на пару. В меню разрешается включать вареные колбасы и сосиски, предназначенные для питания детей или соответствующие установленным требованиям. В учреждениях с дневным пребыванием их рекомендуют давать не чаще одного раза в неделю, с круглосуточным – не чаще двух раз. Полукопченые колбасные изделия допускаются для детей с 6 лет, а майонез – с 10 лет при условии, что продукт соответствует требованиям безопасности для школьного питания. Кроме горячего питания, в детских учреждениях можно будет организовывать буфеты, кафе и кафетерии, а также устанавливать вендинговые аппараты. Через них разрешили продавать упакованные соки, стерилизованное молоко, негазированную воду, орехи, сухофрукты и кондитерские изделия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: ВИЧ штурму не помеха. Войска с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
17: Просто нет слов. Но когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что ну, действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
16: Ситуации в армии тогда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
18: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, Его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
16: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
19: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все. Это, ну, заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые они забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
16: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Вот она, истинная цель ядерных учений в Белоруссии. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
21: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
20: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
21: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь – сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
20: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
22: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
20: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко поставил задачу максимум – вернуть все земли в севооборот.
5: Поля все должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Все. Что хотите, там делайте. Кого хотите, привлекайте. Возьмите этот две батальона тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальона тактические группы. Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем револют. Делайте что угодно, но приводите все в порядок. Возьмите вертолет и пролетите вокруг. Вы увидите то, что я вам сказал. Притом я сравниваю. Нужно пахать поля. Пахать, сеять, убирать вовремя. У вас все есть. И трава не вовремя убрана. Травы неплохие. Вот дожди прошли сейчас. Там, где нормально посеяно, будет результат. Но везде есть эти недостатки. Это было всегда в Минской области. Вот такая разница между севером и югом и нерасторопность руководителя. Поэтому за общими словами надо видеть вот эти недостатки. В Вилейском районе, на Вилейский район и здесь на север надо обратить серьезное внимание. Надо дисциплину подтягивать. Почему я говорю о дисциплине, трудовой прежде всего? Потому что мы все умеем делать. Технологически мы все умеем делать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: СВОшникам нужнее, ветеранам спецоперации их детям отдали часть вузовских квот для сирот и людей с инвалидностью. Высшее учебное заведение нашли способ увеличить число бюджетных мест для участников СВО и их семей. Даже сверх установленной для них 10% квоты. Теперь им предлагают места, которые не заняли сироты и абитуриенты с инвалидностью. Раньше эти места возвращались в общий конкурс. В этом году новые правила впервые применили на практике, сообщает экономический обозреватель Анатолий Алехин.
8: Российские власти фактически выстроили иерархию льготников. Места, которые предназначались социально уязвимым абитуриентам, но остались свободными, теперь не возвращаются в общий конкурс. Их передают участникам войны и их детям. В итоге государство расширяет военную квоту за счет возможностей других выпускников, хотя официально продолжает говорить о 10%.
16: Масштаб уже заметен. Только в 18 ведущих вузов по военной квоте поступили более 4400 человек, почти на 50% больше, чем год назад. Например, в МГУ за счет перераспределения дополнительно приняли 58 человек. На юридическом факультете число поступивших по военной квоте выросло сразу на 35%, говорит заслуженный педагог страны Юрий Соболев.
9: Государство формирует отдельную привилегированную группу, для которой последовательно снижает барьеры. Но университетская программа одна для всех. Вузам придется либо массово их отчислять, либо снижать требования. И оба варианта будут болезненными для системы высшего образования.
16: Вопросы вызывает и уровень подготовки поступающих студентов. По подсчетам журналистов, 39% абитуриентов по отдельной квоте зачислили без учета результатов ЕГЭ. А среди тех, кто сдавал экзамены, 61% не прошел бы по общему конкурсу.
9: Молодежи посылают очень понятный сигнал. Одного хорошего образования и высоких баллов уже недостаточно. Государство само решает, чьи заслуги для него важнее. И сегодня принадлежность семьи к войне становится более весомым социальным капиталом, чем академические достижения самого абитуриента.
16: Так участие в СВО превращается в семейную привилегию. Официально военная квота составляет 10%, но теперь ее могут расширять за счет мест, которые раньше доставались участникам общего конкурса. Для чиновников это еще один способ показать потенциальным контрактникам, что спецоперация дает вам и вашей семье дополнительное преимущество, а платить за эту систему приходится выпускникам, которые рассчитывали поступить благодаря собственным знаниям и высоким баллам.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко поставил задачу максимум – вернуть все земли в севооборот.
5: Поля все должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Все. Что хотите, там делайте. Кого хотите, привлекайте. Возьмите этот две батальона тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальона тактические группы. Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем революции. Делайте что угодно, но приводите все в порядок. Возьмите вертолеты, пролетите вокруг, вы увидите то, что я вам сказал. Притом я сравниваю. Понимаете? Нужно пахать поля. Пахать, сеять, убирать вовремя. У вас все есть. И трава не вовремя убрана, травы неплохие. Вот дожди прошли, сейчас там, где нормально посеяно, будет результат. Но везде есть эти недостатки. Это было всегда в Минской области. Вот такая разница между севером и югом и нерасторопность руководителя. Знаете, поэтому за общими словами надо видеть вот эти недостатки. В Вилейском районе, на Вилейский район и здесь на север надо обратить серьезное внимание. Надо дисциплину подтягивать. Почему я говорю о дисциплине, трудовой прежде всего? Потому что мы все умеем делать. Технологически мы все умеем делать.
7: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
10: Эк.
7: 2.
10: До.
7: 3.
10: Тин.
7: 4.
10: Чар.
7: 5.
10: Пач.
7: 6.
10: Че.
7: 7.
10: Сат.
7: 8.
10: Ат.
7: 9.
10: Но.
7: 10.
10: Дас.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится. Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
23: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
11: Разве нет?
23: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке. Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
11: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, ну, схлопнулся.
23: Угу.
11: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
23: так.
11: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
23: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
11: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
23: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
11: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
23: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького гринка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
11: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
23: Конечно, нет.
11: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
23: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
11: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
23: Да. Тогда рынок перегрелся.

0: спелся.
1: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
0: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
1: Ну, логично, да.
0: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
1: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
0: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
1: Ага.
0: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
1: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
0: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
1: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
0: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
1: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
0: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
1: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде Citroёn, Шаклан, FAF, они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
0: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
1: То есть склады переполнены.
0: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
1: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
0: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
1: Он считает только деньги.
0: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
1: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
0: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший системообразующий российский промышленный гигант.
1: Который нужно спасать в первую очередь?
0: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
1: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
0: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
1: Так.
0: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
1: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
0: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
1: А по факту?
0: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
1: И условия пишутся под конкретного победителя.
0: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
1: И побеждает домашний российский производитель.
0: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
1: А чем тогда?
0: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
1: Слушай, но ведь МАЗ — это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
0: Есть, да.
1: И они показывают совершенно иную динамику. За 25-й год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
2: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
1: То есть там не важна кредитная ставка банка?
2: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
1: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
2: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
1: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
2: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
1: Почему мизер?
2: Завод, производственные мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
1: Ну подожди, рынки же там гигантские.
2: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
1: Это правда.
2: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
1: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
2: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
1: Замкнутый круг.
2: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
1: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
2: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
1: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
2: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
1: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
2: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
1: Мертвый груз.
2: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
1: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
2: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
1: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
2: Ну да, Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
1: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
2: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
1: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
2: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представ, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
1: Так.
2: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
1: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
2: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
1: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы.
2: Которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
3: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем. Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
2: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему, да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
3: Потому что зависимость никуда не делась.
2: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
3: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
2: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии. Годами никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
3: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
2: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
3: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
2: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
3: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
2: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
1: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
7: Кто испортил белорусский воздух? В правительстве подтвердили, экологическая ситуация в стране демонстрирует неоднозначные тренды.
8: В 2025 году в атмосферу Беларуси попало около 844 тысяч тонн загрязняющих веществ. При этом автомобили впервые выбросили больше, чем предприятия. Почти 446 тысяч тонн против 399 тысяч.
7: Такие данные опубликовал Белстат. По данным ведомства, число стационарных источников загрязнения за 5 лет выросло почти на 50 тысяч и достигло 188 тысяч.
8: Речь идет о трубах, котельных и промышленных установках. Почти половину из выбросов составляет метан и оксиды азота.
7: Что простыми словами значат эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
9: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
7: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
9: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
7: Еще тревожнее, по словам эксперта, выглядит ситуация с водой. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 миллионов 900 тысяч кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: контроль качества на радио «Сигнал».
7: Позор и точка. В соцсетях пожаловались на червей в шоколаде от коммунарки. На фабрике уже ответили.
11: Купила любимую Аленку. Открыла пачку и в шоке сижу. Вся шоколадка в ползающих червях.
7: Такую публикацию с фото и видео испорченного десерта от коммунарки

0: больше 55 тысяч просмотров. Вскоре еще одна пользовательница показала плитку того же шоколада, внутри которой также обнаружила червей. На коммунарке снова пояснили, что они ни при чем.
1: Ответственность за условия хранения, санитарное состояние помещения и защиту товара от вредителей несет торговая организация.
0: Однако покупателю от этого не легче, говорит специалист по пищевой безопасности Марина Волкова.
2: Потребитель не обязан самостоятельно выяснять, на каком этапе в шоколаде появились насекомые – на фабрике, складе или в магазине. Он покупает продукт известного производителя и вправе рассчитывать, что тот безопасен до окончания срока годности. Если поступило сразу несколько похожих жалоб, нужно не перекладывать ответственность, а установить магазины, проверить партии, условия перевозки и хранения и при необходимости снять товар с продажи.
0: По словам эксперта, ползающие черви в шоколаде чаще всего оказываются личинками пищевой моли. Они могут попасть в продукт вместе с арахисом или другим сырьем, а также проникнуть внутрь через поврежденную упаковку уже на складе или в магазине. Но установить, где именно произошло заражение, можно только после экспертизы, поэтому заявление фабрики без проверки выглядит попыткой освободить себя от ответственности. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Житков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
5: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
4: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
6: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
4: Особенно показательно это прощение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри, уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
7: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
4: Обращение военнослужащие сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет.

0: Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
2: Глава правительства Александр Турчин о том, что Евразийский экономический союз остается фактором стабильности в евразийском регионе.
3: Сегодня нам предстоит обсудить действительно актуальное направление сотрудничества и попытаться найти адекватные ответы на принесенные извне в наши страны острые ситуации, которые мы вынуждены преодолевать. Подготовленные документы нацелены на решение конкретных задач, востребованных бизнесом и гражданами наших стран. Запускается понятное регулирование взаимной электронной торговли в рамках внутреннего рынка ЕАЭС. Обеспечиваются законные интересы всех ее участников. Ставится точка в вопросах признания документов об ученых званиях в рамках трудовой миграции, что облегчает обладателя таких званий ведение профессиональной деятельности. Каркасное по своей сути соглашение о взаимном допуске брокеров и дилеров к участию в биржевых торгах создает реальные предпосылки для формирования общего финансового рынка, притока дополнительной трансграничной ликвидности. Такой ориентированный на результат подход, который мы практикуем в ЕАЭС, позволяет поступательно развивать конструктивное сотрудничество в Союзе, несмотря на внешние факторы и попытки наших оппонентов размыть евразийское движение, навязать нам политику изоляции. Оцифрованные итоги работы нашей интеграции свидетельствуют о том, что объединение остается фактором стабильности в евразийском регионе.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Неожиданная жертва войны. На складах Wildberries в России сгорела партия обуви Белвест. От ударов по складам Wildberries в России пострадал белорусский производитель обуви Белвест. У компании сгорела большая партия обуви. Об этом в Фейсбуке сообщает сам Белвест, не уточняя причину пожаров.
5: Вы наверняка видели в новостях, какие страшные пожары случились на складах Wildberries. К сожалению, эта беда не обошла нас стороной. Сгорела большая партия нашей обуви, которую мы с такой любовью шили для вас. Скажем честно, ситуация непростая, и нам сейчас немного грустно.
4: Белвест просит потенциальных покупателей не откладывать покупки и оформлять заказы на обувь прямо сейчас. Компания и без того находилась в сложной финансовой ситуации. Ранее власти ввели для предприятия и его белорусской материнской компании запрет на ликвидационные действия. Как сообщил профсоюз Белвеста, работники поднимают важные вопросы, которые их волнуют. О невозможности своевременной оплаты аренды торговых точек, коммунальных платежей, невозможности оплаты продуктов, необходимых для работы столовой, а также недостаток средств для оплаты комплектовщиков и материалов. Это приводит к массовому оттоку персонала и падению имиджа предприятия, отмечает профсоюз.
6: Обратились с просьбой к городским властям ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия. В ответ на это председатели городского и районного исполнительных комитетов заверили коллектив, что в ближайшее время решения будут приняты, и сейчас уже есть план вывода предприятия из этой ситуации.
4: В прошлом году Белвест сработал с чистым убытком, который превысил 1 000 000 рублей. Это отрицательный финансовый результат деятельности компании, когда расходы превышают доходы. При этом в ТикТок появилось видео, в котором женщина сообщает, что на работе всем своим коллективом подписывали обращение к Александру Лукашенко с просьбой оставить в должности генерального директора предприятия Юрия Суманеева.
7: Итак, ребята, мы сегодня на работе всем своим коллективом подписывали письмо. Письмо... Обращение президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Письмо с просьбой, с ходатайством оставить на должности нашего генерального директора. Директора фабрики «Белвест». Дело в том, что Суманеев Юрий Геннадьевич, генеральный директор нашей фабрики, является неоднократным человеком года Витебщины. Кроме того, он является почетным консулом России в Беларуси. Кроме того, аббревиатура нашего предприятия звучит как СООО. То есть это совместное частное предприятие.
4: Как сообщается на сайте производителя «Белвест», белорусско-российское предприятие, в 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании группы «Белвест», остальные 45% – российской фирме «Инвестпром». До этого владельцами были концерн «Беллекпром» и «Инвестпром». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
8: Дас.
1: 20.
8: Бис.
1: 30.
8: Тис.
1: 40.
8: Чалис.
1: 50.
8: Пачас.
1: 60.
8: Сат.
1: 70.
8: Саттар.
1: 80.
8: Аси.
1: 90.
8: Навэ.
1: 100.
8: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Из первых уст.
2: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о наличии резервов для дальнейшего наращивания инвестиционного кредитования.
10: Конечно, есть. Ну, источники же, они разнообразные. У нас в банковской системе существенный профицит ликвидности, в том числе и на инвестиционные цели. Несмотря на то, что мы даже к своему же плану в два раза уже нарастили за полугодие инвестиционное кредитование, то есть резервы есть. И в Национальном банке они есть, и в банковской системе, и в бюджете. Вот. Поэтому вопрос только в правильных направлениях их использования. То есть все проекты, которые финансируются за счет инвестиционных кредитов, естественно, должны быть просчитанными, окупаемыми, будь то в нашей стране, либо за ее пределами.
1: Новости регионов на радиосигнал.
4: Трагедия на Белорусскалии. На руднике погиб 29-летний рабочий. ЧП произошло 6 августа на руднике 4-го рудоуправления. Смертельную травму получил 29-летний подземный электрослесарь. Несчастный случай произошел во время выполнения работ по подключению электрического кабеля к скрипковому перегружателю проходческого комплекса. Сейчас на месте работает специальная комиссия, которая расследует все обстоятельства и причины произошедшей трагедии. Гомельская поминальная вечеринка закончилась колонией. Друзья собрались в квартире, чтобы почтить память умершей матери хозяина, но застолье быстро переросло в пьяную поножовщину. В разгар ссоры хозяин квартиры схватил кухонный нож и ударил гостя прямо в живот. Нападавший сам обработал и перевязал рану собутыльнику. Затем они помирились и продолжили пить еще целые сутки. Только спустя 24 часа гомельчанин все же дошел до врачей. Жизненно важные органы чудом остались целы, но началось опасное внутреннее кровотечение. Медики спасли мужчину и передали данные милиции. Хозяин квартиры раскаялся. За причинение тяжкого телесного повреждения его приговорили к 3 годам колонии усиленного режима. В Столинском районе 2-летний ребенок провалился в канализационный колодец. Это произошло в поселке Речица. Родители с 2-летним сыном шли в гости, когда малыш отошел на пару метров, наступил на канализационный люк и мгновенно ушел под землю. Колодец оказался глубиной около 3,5 метров. Родители не смогли достать сына сами и вызвали МЧС. Прибывшие спасатели быстро извлекли мальчика, ребенка увезли в больницу с ушибленной раной головы. На Могилевщине взяли под стражу директора лесхоза. 46-летний руководитель госучреждения попался на коррупции. Мужчина почти 2 года помогал нужным людям за солидную благодарность. По версии следствия, он передавал бизнесмену данные о выгодных биржевых лотах лесхоза. В ответ коммерсант бесплатно предоставил директору квартиру для проживания с семьей. Также директор якобы скрыл факт незаконной вырубки леса, получив от виновного предпринимателя 2000 рублей. Сообщается, что незаконный доход экс-руководитель уже полностью возместил. Но, тем не менее, до суда он будет находиться под стражей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Важный сигнал.
4: Вся надежда на Россию, а там с этим не очень. Почему на Минском тракторном заводе серьезно просел экспорт? По итогам прошлого года экспорт МТЗ составил около полумиллиарда долларов. Такие данные привел гендиректор тракторного холдинга Тарас Мурак. Он отметил, что около 55% поставок пришлись на российский рынок, примерно 20% дальнего зарубежья, остальное стран Средней Азии. В этом году предприятие планирует остаться на таком же уровне экспорта. По словам гендиректора, премиальным для МТЗ является российский рынок, но он испытывает сложности с финансированием.
11: Мы напрямую зависим от реализации полученных урожаев зерна. Знаем, что определенное давление на Россию в части экспорта зерна есть. Поэтому внутренние проблемы с реализацией сельхозпродукции, в первую очередь зерна, сказываются и на объемах закупки новой техники. Однако этот рынок считаем премиальным, и по-прежнему будем двигаться на нем достаточно уверенно. Дальше по ранжированию ставим в части объемов реализации и интереса Казахстан и Узбекистан. Следом идут африканские и юго-восточно-азиатские рынки.
4: По словам экспертов, ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. При этом Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечает экономист Александр Кравцов.
12: Его дочерние компании и представительства одно за другим закрываются или готовятся к ликвидации в Европе, Азии и Африке. Реально действующих структур осталось несколько, в основном в России.
4: Эксперты отмечают, что эта ситуация в первую очередь следствие санкций. Но не только. Ведь деятельность белорусского флагмана сворачивается даже в Китае. Дело в том, что некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
13: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калийщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
4: Ранее Александр Лукашенко называл МТЗ брендом страны и утверждал, что его продукция востребована во всем мире. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура-рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
15: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду, а вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества, и мы в любой момент можем остановить работу метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд. Для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
14: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
16: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
17: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
18: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
14: Реакции прокуратуры пока не было, а вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
19: В социальных сетях разошлось видео с комментариями даже сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалами. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто встает в воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключения воды не было.
14: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
11: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
20: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
5: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
14: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о достойном внимании к деревне.
21: Мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, да, в это. Уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкомсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас Господь, люди будут жаловаться. Еще раз повторяю, это не потому, что я деревенский или косинец деревенский, а потому что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять, люди пашут, бедолаги там, а говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот Василий Николаевич докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Комсоюза, и частных предприятий и прочее. Мы вас гнобить не будем. Как экономист я понимаю, что они должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50, ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. По-человечески. Поэтому в этом направлении будем двигаться.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Заказ Москвы выполнен. Белорусский завод «Радар» разработал новый РЭП против современных дронов. Но есть нюанс.
3: «Радар» расширяет линейку средств радиоэлектронной борьбы. Новый передатчик помех «Тарпан» предназначен для формирования и излучения радиопомех, блокирующих или дезинформирующих навигационные приемники глобальных спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, Бейду и Галилео. Дальность подавления терминалов спутниковой навигации составляет до 50 километров.
0: Об этом сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома. Военные аналитики напоминают, что завод «Радар» давно работает не только для белорусской армии. Предприятие разрабатывает системы радиоэлектронной борьбы, радиолокации, разведки и противодействия беспилотникам, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
22: Около 70% продукции «Радара» и ранее отправлялось на экспорт преимущественно в Россию. Сам завод уже находится под санкциями Великобритании, как предприятие стратегически важного оборонного сектора Беларуси.
0: Украинская разведка давно заявляет о большой белорусской цепочке предприятий, которая помогает российскому военно-промышленному комплексу. Некоторая информация даже никак не засекречена, указана на сайтах заводов или озвучивается публично, говорит Алексей Дроздович.
22: Завод «Интеграл» производит микросхемы, обнаруженные в российских ракетах X-101. «Пелинг» выпускает оптику и тепловизионные прицелы для военной техники. Минский завод колесных тягачей поставляет шасси для ракетных комплексов, а авиаремонтный завод в Барановичах ремонтирует и модернизирует боевые самолеты. То есть белорусские предприятия закрывают для России сразу несколько важных направлений – электронику, оптику, колесные платформы, ремонт авиации и радиоэлектронную борьбу.
0: После начала спецоперации на Украине Москва потеряла доступ ко многим западным комплектующим, поэтому значение белорусских заводов выросло. Но вместе с российскими заказами предприятия получают и риски, напоминает эксперт.
22: Санкции, блокировка счетов, запрет на поставки оборудования и невозможность покупать современные компоненты. Только весной этого года Украина ввела ограничения еще против 11 белорусских предприятий, которые, по данным Киева, участвуют в производстве компонентов для российских артиллерийских боеприпасов. Украинская сторона также передает такие сведения союзникам, чтобы аналогичные ограничения вводили Евросоюз, Великобритания, США и другие страны. И они это делают.
0: Это означает замороженные активы, сложности с банковскими расчетами и закрытый доступ к части технологий и иностранных рынков. То есть предприятия получают деньги сегодня, но взамен теряют рынки, технологии и возможность нормально работать за пределами России. А оплачивать эту зависимость в будущем придется всей белорусской экономике, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о достойном внимании к деревне.
21: Мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, да, в это. Уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкомсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас, Господь, люди будут жаловаться. Еще раз повторяю, это не потому, что я деревенский или косинец деревенский, а потому что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять, люди пашут, бедолаги, там, а, говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот посильник клавиш докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Комсоюза, и частных предприятий и прочее. Мы вас гнобить не будем. Как экономист я понимаю, что они должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50, ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. По-человечески. Поэтому в этом направлении будем двигаться.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура-рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
6: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду? А вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества. И мы в любой момент можем остановить работу метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд. Для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
14: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
16: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
17: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
18: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
14: Реакции прокуратуры пока не было. А вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
7: В социальных сетях разошлось видео с комментариями даже сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалами. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет
19: полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключения воды не было.
14: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
11: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
20: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
5: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
14: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
8: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
1: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
8: Да, на бумаге звучит как победа, но... Как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
1: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
8: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
1: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
8: ага.
1: В Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
8: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
1: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
8: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
1: И дорога пустая.
8: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
1: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
8: Абсолютно.
1: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
8: О, да, формальдегид.
1: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
8: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
1: Да. И на Шарангович тоже фиксировали. в Пинске было 1,16 ПДК, в Добруши в сентябре вообще 1,39.
8: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
1: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
8: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
1: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
8: Да, это часто вообще не заводы.
1: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
8: Это такой летний токсичный коктейль.
1: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
8: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
1: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
8: Жлобин – металлургия.
1: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
8: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
1: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
8: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
1: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей, а значит трение об асфальт сильнее, и этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
8: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода, начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью, лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
1: Когда ветер уже давно сменился.
8: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
1: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 25 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
8: Ну да, на бумаге.
1: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
8: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» – это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
1: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
8: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
1: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
8: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
1: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
8: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
1: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
8: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
1: В 25-м году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 24-м было только 37,9%.
8: Звучит как прорыв.
1: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
8: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
1: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
8: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
1: В каком смысле?
8: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерирует промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
1: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
8: И как она учитывает новые реалии?
1: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
8: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
1: Лесов вроде бы не становится меньше.
8: На бумаге – да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать также эффективно удерживать углерод.
1: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфяник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
8: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
1: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
8: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
1: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
8: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
1: И закладывать это в издержки.
8: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
1: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Директор благотворительного детского хосписа Анна Горчакова рассказала о том, кто сейчас проживает в летнем центре отдыха «АИСТ».
10: Так как мы общественная организация, мы существуем на деньги благотворителей. И мы должны быть прозрачны. То есть для меня общественная организация в первую очередь это прозрачность. То есть если вы даете деньги, вы должны знать, куда идут деньги, на что и так далее. Когда у тебя есть больница, детский дом, это все понятно. Вот ты привела, ты видишь детей, и все хорошо. А у нас куда привезти? Мы домашний хоспис. Я не могу водить по домам. Дом это твое собственное. И мы придумали 20 лет назад, что мы будем... Вот у нас начался этот лагерь. Ну, начинался лагерь, сейчас называется центр. Мы придумали, что мы будем сюда приглашать. Здесь раньше были и дети-инвалиды без детей, и с детьми, и сиблинги. Сейчас у нас вот семьи с детьми, с инвалидами и сиблинги. Ну, сиблинги – это братья и сестры. Это вот у нас все дети, у которых вот в течение последних 2 лет умерли брат или сестра. Вот здесь вот все эти дети, они, ну, для меня не пострадавшие. Мы обычно, я могу сказать, мы хотим поднять проблему, мы всегда сочувствуем родителям. И мы всегда забываем, что в этой семье, кроме родителей, есть дети. И эти дети тоже переживали, еще сильнее переживали. Они принесли гораздо больше стресс, потому что они маленькие. Вот. И у нас специальная программа, такая перчинка у нас. И вот здесь работает здесь не воспитатель, а она психолог. Она немножечко проводит с ними какие-то там коррекционные беседы, и плюс мы играем. То есть это не просто у нас отдых, это немножечко еще и работа. А вот там живут семьи. Вот семьи, которые, у которых нет дач, но есть тяжелые дети. И мне куда-то в такую жару поехать. Да? Поэтому у нас вот с мая и по сентябрь здесь живут эти семьи. А вот здесь... Мы сейчас перестроились на этих сиблингов. И, вот этот, и поэтому этот день мы делаем, знаете, не только для детей, я еще раз говорю. Мы показываем людям, вот, пожалуйста, посмотрите, куда вы даете деньги. Вот вы даете деньги на этих детей, на эти семьи, на нас, которые это все организовывают. Мы же должны каким-то образом отчитаться перед обществом. Вот мы отчитываемся.
9: Важный сигнал.
4: А как же ЗОЖ? В новом учебном году детям в школьных столовых разрешат есть майонез и копченую колбасу. В белорусских школах пересмотрели нормы питания детей. Расходы на питание детей обещают увеличить при составлении меню, расширить и учесть вкусы учащихся. Кроме того, теперь в школах можно будет устанавливать вендинговые аппараты с напитками, орехами, сухофруктами и сладостями. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Для учащихся школ, гимназий и лицеев, которые проводят там от 8 до 10,5 часов и получают трехразовое питание, установили нормы расходов на питание в день 5 рублей 30 копеек. Для первых 5 классов 5 рублей 80 копеек для 6-8 классов и 6 рублей 25 копеек для 9-11 классов. Большинство сумм с 1 сентября увеличат еще на 5%. В правительстве отметили, что ежегодно пересматривают их в начале учебного года.
12: С 1 января 2027 года нормы расходов на питание будут ежегодно индексировать с учетом роста потребительских цен на продукты и безалкогольные напитки. Расчет проведут на основании изменения цен в ноябре по сравнению с ноябрем предыдущего года.
4: Новые суммы Минобразование должно будет опубликовать на своем сайте до 31 декабря. Изменятся и требования к составлению меню. Примерные рационы, как правило, по-прежнему будут рассчитывать на 2 недели. Однако учреждениям разрешили устанавливать и другую продолжительность, а также корректировать их при необходимости. При выборе блюд можно будет учитывать вкусовые предпочтения детей, но при условии соблюдения принципов здорового питания. На государственных телеканалах регулярно выходят сюжеты, в которых чиновники рассказывают о том, как они стараются сделать питание в школьных столовых качественным и полезным. Учащиеся с экранов телевизоров тоже говорят, что довольны школьным меню.
13: От нашего мнения зависит питание во многих школах республики. Мы участвовали в пилотном проекте весь год, голосовали постоянно в анкетах, и нам было предложено меню. Вот, нам это очень нравится, и питание после пилотного проекта стало разнообразным и вкусным. Вот очень приятно то, что мы голосуем, и вот это питание, за которое мы голосуем, его внедряют в рацион повседневный, вот, и очень вкусно.
4: Для разных возрастов определили рекомендуемую калорийность приемов пищи. Например, обед для учащихся первых-пятых классов должен содержать от 660 до 770 килокалорий. Для шестых-восьмых классов от 745 до 870, а для девятых-одиннадцатых классов от 810 до 945 килокалорий. Несмотря на реформу школьного питания, многие родители школьников продолжают жаловаться на то, как их детей кормят в столовых. В комментариях под новостью многие пишут, что порции в школьных столовых стали совсем маленькими, поэтому дети остаются голодными.
16: Я просто не понимаю, как так можно. Моя дочь приходит домой, и я вижу, что она голодная. Спрашиваю, что в школе ела, а она отвечает, что порции стали совсем маленькими.
3: Оказывается, работники столовой не просто уменьшают порции, они воруют. Заменяют дорогие продукты дешевыми аналогами, уносят домой мясо и фрукты, а нашим детям достаются какие-то объедки.
15: Это просто беспредел. Мы платим деньги, чтобы наших детей кормили нормально. Мы доверяем школе, а в итоге что? Нашим детям подают непонятно что, а работники наживаются на здоровье и благополучии наших детей.
4: В постановлении правительства говорится, что пища должна быть щадящей по составу и способам приготовления. Основными способами названы варка, запекание и приготовление на пару. В меню разрешается включать вареные колбасы и сосиски, предназначенные для питания детей или соответствующие установленным требованиям. В учреждениях с дневным пребыванием их рекомендуют давать не чаще одного раза в неделю, с круглосуточным – не чаще двух раз. Полукопченые колбасные изделия допускаются для детей с 6 лет, а майонез – с 10 лет при условии, что продукт соответствует требованиям безопасности для школьного питания. Кроме горячего питания, в детских учреждениях можно будет организовывать буфеты, кафе и кафетерии, а также устанавливать вендинговые аппараты. Через них разрешили продавать упакованные соки, стерилизованное молоко, негазированную воду, орехи, сухофрукты и кондитерские изделия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Член коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович о наращивании объемов торговли всего Евразийского экономического союза с внешним миром.
22: Что касается объемов взаимной торговли, то по статистике прошлого года мы уже достигли 95 миллиардов долларов США. То есть это очень хороший показатель. Постоянно торговля прирастает. И в этой части, конечно же, такая динамика произошло существенное увеличение с момента заключения договора в Евразийском экономическом союзе. Кратно увеличились объемы взаимной торговли, поэтому динамика положительная и в текущем году. Я думаю, что вот эти тенденции, когда мы прирастаем по 10% ежегодно, они уже имеют долгосрочный характер, более 10% в год. И это свидетельствует о том, что Союз действительно, цели Союза выполняются. Это все приводит к положительной динамике наших торговых отношений внутри Союза. Но опять же, подчеркну, сегодня стоит еще более амбициозная задача наращивать объемы торговли всего Союза с внешним миром, в том числе и искать новые механизмы, как обеспечить защиту интересов наших производителей на внешнем контуре, вопросы тарифной защиты внутри страны, внутри Союза, и также проведение переговоров по снижению уровня таможенного тарифа в отношении поставок наших товаров. Действительно важнейшая задача. Объем внешней торговли постепенно и уверенно приближается к 1 триллиону долларов США. То есть мы уже имеем где-то общий объем внешней торговли Союза на уровне 700 миллиардов долларов по предварительным оценкам. Но процесс продолжается.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
23: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию.
0: В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
6: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
0: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
6: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
0: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
6: Гарантированный, ну-ну.
0: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных работников.

0: покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
1: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет, ну, не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
0: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
1: Громкие слова.
0: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Беларуси моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
1: Кризисы бывают везде.
0: Да, но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
1: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
0: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
1: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
0: За счет бесконечных долгов.
1: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
0: Это позволило заткнуть дыры.
1: Долги есть у всех государств.
0: Это классическая долговая ловушка.
1: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
0: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
1: Это стандартная финансовая практика.
0: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
1: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
0: Опять разговоры про газ.
1: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
0: Это иллюзия на капэкономию.
1: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
0: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
1: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
0: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
1: И какой же чек?
0: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
1: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
0: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
1: Рынок просто перестраивается.
0: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, ну, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
1: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки, запускается реальная импортозамещающая

0: импортозамещения. Это путь к технологической независимости.
1: Технологической независимости? Серьезно?
0: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
1: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
0: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация?
1: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
0: Но производство не останавливается.
1: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед, в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
0: Зато эти станки работают, они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
1: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
0: Индустриальный сектор оказался прочнее.
1: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
0: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
2: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
0: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
2: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
0: Это координация, а не привязка.
3: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
0: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
3: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
0: Это временный этап адаптации.
3: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
0: Миграция есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
3: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии и открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
0: Это разговоры о мифических перспективах.
3: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
0: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
4: Это так называемая безопасность,
1: обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
0: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
1: И для кого это все производится?
0: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров, белорусский сыр, грузовики, автобусы. Все это востребовано и продается в огромных объемах.
1: Это вопрос физического выживания.
0: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
2: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
0: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
2: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
0: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
4: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
0: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
4: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
0: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
1: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
0: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
1: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
0: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что председатели горисполкомов и райисполкомов должны включаться в работу на полную катушку.
7: Но и председатели райисполкому, горисполкому, губернатор должен это контролировать, они должны включаться на всю катушку. Вы видите, мои подходы, и это не только мои, губернаторы с этими согласились. Мы когда-то в рынок ринулись, за 2 года все разрушили, конкуренция нас спасет. Сельхозтехнику уничтожили, Александр Николаевич. ПМК в районах, я в районах говорю, ПМК строительные уничтожили. Еще какие-то там мелочевки были уничтожены. Вот мы все это разрушили. Сейчас, чтобы председатель Вилейского райисполкома осуществлял власть, что для него надо? Ну, не только шкула или автомат. У него должна власть осуществляться через возможности предприятий. Сельхозтехника, рай, агросервис сейчас. Показали, какой должна быть. Со временем, я это вижу, у нас останутся агрогородки и крупные где-то деревни. Вот эти маленькие хутора, это уже будут дачные поселки. И если там будет Косинец Александр Николаевич или я, или губернатор иметь дачу, да не надо его обслуживать. У него в Минске квартира, дети, они туда-сюда на автомобиле ездят, они себе заедут и купят продукты питания. Да они не каждый день там бывают. Поэтому со временем. Но сегодня мы должны обслуживать нормально сельское население. Другого не дано.
5: Важный сигнал.
8: Заказ Москвы выполнен. Белорусский завод «Радар» разработал новый РЭП против современных дронов. Но есть нюанс.
9: «Радар» расширяет линейку средств радиоэлектронной борьбы. Новый передатчик помех «Тарпан» предназначен для формирования и излучения радиопомех, блокирующих или дезинформирующих навигационные приемники глобальных спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, Бейду и Галилео. Дальность подавления терминалов спутниковой навигации составляет до 50 километров.
8: Об этом сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома. Военные аналитики напоминают, что завод «Радар» давно работает не только для белорусской армии. Предприятие разрабатывает системы радиоэлектронной борьбы, радиолокации, разведки и противодействия беспилотникам, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
10: Около 70% продукции «Радара» и ранее отправлялось на экспорт преимущественно в Россию. Сам завод уже находится под санкциями Великобритании, как предприятие стратегически важного оборонного сектора Беларуси.
8: Украинская разведка давно заявляет о большой белорусской цепочке предприятий, которая помогает российскому военно-промышленному комплексу. Некоторая информация даже никак не засекречена, указана на сайтах заводов или озвучивается публично, говорит Алексей Дроздович.
10: Завод «Интеграл» производит микросхемы, обнаруженные в российских ракетах X-101. «Пелинг» выпускает оптику и тепловизионные прицелы для военной техники. Минский завод колесных тягачей поставляет шасси для ракетных комплексов, а авиаремонтный завод в Барановичах ремонтирует и модернизирует боевые самолеты. То есть белорусские предприятия закрывают для России сразу несколько важных направлений – электронику, оптику, колесные платформы, ремонт авиации и радиоэлектронную борьбу.
8: После начала спецоперации на Украине Москва потеряла доступ ко многим западным комплектующим, поэтому значение белорусских заводов выросло. Но вместе с российскими заказами предприятия получают и риски, напоминает эксперт.
10: Санкции, блокировка счетов, запрет на поставки оборудования и невозможность покупать современные компоненты. Только весной этого года Украина ввела ограничения еще против 11 белорусских предприятий, которые, по данным Киева, участвуют в производстве компонентов для российских артиллерийских боеприпасов. Украинская сторона также передает такие сведения союзникам, чтобы аналогичные ограничения вводили Евросоюз, Великобритания, США и другие страны. И они это делают.
8: Это означает замороженные активы, сложности с банковскими расчетами и закрытый доступ к части технологий и иностранных рынков. То есть предприятия получают деньги сегодня, но взамен теряют рынки, технологии и возможность нормально работать за пределами России. А оплачивать эту зависимость в будущем придется всей белорусской экономике, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ.
11: Вся Беларусь на одной частоте.
5: Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что председатели горисполкомов и райисполкомов должны включаться в работу на полную катушку.
7: Но и председатели райисполкому, горисполкому, губернатор должен это контролировать, они должны включаться на всю катушку. Вы видите, мои подходы, и это не только мои, губернаторы с этими согласились. Мы когда-то в рынок ринулись, за 2 года все разрушили, конкуренция нас спасет. Сельхозтехнику уничтожили, Александр Николаевич. ПМК в районах, я в районах говорю, ПМК строительные уничтожили. Еще какие-то там мелочевки были уничтожены. Вот мы все это разрушили сейчас. Чтобы председатель Вилейского райисполкома осуществлял власть, что для него надо? Ну, не только шкулак или автомат. У него должна власть осуществляться через возможности предприятий. Сельхозтехника, рай, агросервис сейчас. Показали, какой должна быть. Со временем, я это вижу, у нас останутся агрогородки и крупные где-то деревни. Вот эти маленькие хутора, это уже будут дачные поселки. И если там будет Косинец Александр Николаевич, или я, или губернатор иметь дачу, да не надо его обслуживать. У него в Минске квартира, дети, они туда-сюда на автомобиле ездят, они себе заедут и купят продукты питания. Да они не каждый день там бывают. Поэтому со временем. Но сегодня мы должны обслуживать нормально сельское население. Другого не дано.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
13: Пир.
12: Вторник.
13: Мангал.
12: Среда.
13: Будх.
12: Четверг.
13: Джумират.
12: Пятница.
13: Джума.
12: Суббота.
13: Хафта.
12: Воскресенье.
13: Итвар.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
8: Кто испортил белорусский воздух? В правительстве подтвердили. Экологическая ситуация в стране демонстрирует неоднозначные тренды.
14: В 2025 году в атмосферу Беларуси попало около 844 тысяч тонн загрязняющих веществ. При этом автомобили впервые выбросили больше, чем предприятия. Почти 446 тысяч тонн против 399 тысяч.
8: Такие данные опубликовал Белстат. По данным ведомства, число стационарных источников загрязнения за 5 лет выросло почти на 50 тысяч и достигло 188 тысяч.
14: Речь идет о трубах, котельных и промышленных установках. Почти половину из выбросов составляет метан и оксиды азота.
8: Что простыми словами значат эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
15: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
8: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
15: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
8: Еще тревожнее, по словам эксперта, выглядит ситуация с водой. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 900 000 кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
16: Пожар на поле в Каменецком районе. Сгорела сельхозтехника и полгектара стерни. Спасателям поступил сигнал о возгорании в поле возле деревни Макарова. Когда подразделения МЧС прибыли на место, пресс-подборщик уже был полностью охвачен огнем. Огонь успел перекинуться на стерню и сухую солому. В результате пожара огнем уничтожен пресс-подборщик, стерня на площади полгектара и 14 рулонов соломы. Обошлось без пострадавших. Причину пожара еще устанавливают. Бобруйчанин сдал милиции родного дядю с боевым оружием. 22-летний житель Бобруйска случайно нашел в квартире дяди 3 пистолета и 7 патронов. Мужчина хранил арсенал тайно. Раритеты достались ему по наследству от деда. Испугавшись, племянник тут же вызвал милицию. Эксперты установили, что все 3 пистолета изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы. Среди них 2 немецких пистолета, которые широко использовали во время Второй мировой войны, а также пистолет Коровина, который создали в 1926 году. Он стал первым советским серийным самозарядным пистолетом и поступал на вооружение сотрудников НКВД, командного состава Красной Армии, госслужащих и партийных работников. Несмотря на возраст, оружие сохранилось практически в идеальном состоянии. Ночная рыбалка под Солигорском обернулась уголовкой и огромным штрафом. Сотрудники инспекции задержали на Солигорском водохранилище 2 браконьеров на надувной лодке. Мужчины использовали 120 метров запрещенных сетей и успели выловить более 35 килограммов рыбы. Причиненный вред природе оценили в 149 базовых величин, то есть 6705 рублей. При задержании один из мужчин сбежал, им оказался неработающий рецидивист, ранее уже судимый за браконьерство. Второй остался на берегу и заявил, что просто помогал другу донести сети. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Из первых уст.
6: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о восстановительном тренде отечественной экономики.
17: В экономике с марта наблюдается определенный восстановительный тренд, что выражается в выходе ВВП в положительное значение в 1,5%. Считаю, что этому способствовала и наша с вами работа по формированию процентной политики, направленной на поступательное снижение процентных ставок в экономике, что естественным образом повышает доступность кредитования. С мая восстанавливаются инвестиции в основной капитал. За первое полугодие рост обеспечен на 4,1%. Ну, что здесь важно отметить? Основной вклад в прирост инвестиций, который я только что назвал, по-прежнему обеспечивается банковским кредитованием. При этом мы, наверное, считаем не очень позитивным то, что снижается доля собственных средств организации. Другими словами, такая вот позитивная динамика спроса на инвестиции пока не подкреплена внутренней устойчивостью бизнеса. И если мы посмотрим на предприятия, на наших основных, так скажем, фокус-группу нашу, то позитивным считаю то, что предприятия активно вкладывают средства в технологическое обновление. И по итогам первого полугодия затраты именно на приобретение машин и оборудования, то есть активная часть инвестиций, выросла на практически 9,5%. Ну и каждая третья организация по опросам ожидает дальнейшего роста инвестиционных расходов. Соответственно, нам с вами надо этот спрос обеспечить и удовлетворить.
11: Важный сигнал.
8: Вот она, истинная цель ядерных учений в Белоруссии. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
14: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
8: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
14: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь – сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
8: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
18: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
8: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава правительства Александр Турчин о том, на что изначально ориентирован Евразийский экономический союз.
19: Еще одним направлением для пристального внимания ЕАЭС является дальнейшая активная линия на внешнем контуре, которая призвана полномасштабно реализовывать потенциал Союза и укрепить экономические позиции наших стран в мире. Евразийский проект, его интеграционный масштаб изначально ориентированы на многоплановое торгово-экономическое партнерство и кооперацию с внешним миром. В этом контексте позитивно оцениваем работу комиссии государств-членов по выстраиванию диалога с третьими странами. За последние несколько лет подписана целая серия соглашений о свободной торговле с развивающимися экономиками – Индонезией, ОАЭ, Ираном, Монголией. Убежден, что и далее необходимо двигаться по данному треку. Экономики наших стран нуждаются в новых опорных точках роста в Африке, азиатском и других регионах мира. Евразийская сеть преференциальных торговых отношений, соглашений должна расширяться и охватывать наиболее перспективные экономики мира. Считаем также важным продолжить практику позиционирования Союза и его экономических достижений на международной арене. Поэтому приветствуем проведение в сентябре 2026 года Дней ЕАЭС в ШОС. Подобные мероприятия надо поддерживать.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries, Ozon звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
21: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
20: Ага, только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 26-му году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивает улицы городов.
21: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
20: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
21: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
20: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
21: По торговым центрам, что ли?
20: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
21: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
20: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обученных консультантов.
21: Либо что?
20: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
21: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
20: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
21: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
20: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
21: Ну, аптеки там всякие.
20: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
21: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
20: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
21: То есть район пустеет?
20: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. он превращается в транзитную зону для коробок.
21: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
20: С чего бы это?
21: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
20: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
21: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
20: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
21: И что в ней не так?
20: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
21: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
20: И этим доверием уже вовсю пользуются. Причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
21: Ничего себе.
20: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
21: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
20: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформа видит эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
21: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
20: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
21: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
20: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована, но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
21: В плане складов?
20: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
21: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
20: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
21: Почему?
20: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
21: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
20: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
21: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
20: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавится через 2 недели эксплуатации.
21: В смысле расплавится? Ты утрируешь.
20: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
21: И кто этот селлер?
20: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
2: То есть судиться с ними из Беларуси?
20: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
2: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
20: Психологи уже ввели для этого термин «дофаминовая посылка». Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь, чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
2: Ваш заказ собран и отправлен, да?
20: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
2: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
20: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
21: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
20: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
2: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
20: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
2: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
20: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
21: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
20: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
21: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
20: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
21: Как же они тогда закупают эти товары?
20: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
21: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
20: Да, потому что классические магазины просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
21: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
20: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
21: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
20: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Заказ на 500 000 добровольцев и рекрутер вербовщиков на СРО раскрыл запрос Минобороны. От этого зависит мобилизация. Спецоперация принесла в страну новый высокооплачиваемый бизнес – это продажа контрактников Министерству обороны. По данным военных журналистов, специальный колл-центр обзванивает мужчин по всей стране и уговаривает их приехать в московский военкомат. За каждый подписанный контракт вербовщик получает от 100 до 150 тысяч рублей. Журналисты связались с сотрудником такого агентства под видом соискателя.
4: Мы говорим, что пока еще точно есть места в тыловых частях. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Человеку оплатят билеты, гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве и поставил подпись.
3: По словам рекрутера, в двух офисах в Москве и Петербурге работают 35 человек. Ежедневно они получают номера мужчин, которые откликнулись на рекламу военной службы. Главная аудитория – мужчины старше 40 лет, часто из бедных регионов и в сложном социальном положении. В задачу вербовщика входит не рассказать им правду о будущей службе, а любой ценой отправить такого кандидата в военкомат, пишет аналитик рынка труда Вадим Рожков.
0: Это обычная модель агрессивных продаж, только товаром здесь становится человек. Вербовщику платят не за консультацию, а за результат – подписанный контракт. Поэтому ему выгодно скрыть риски, пообещать тыловую должность и как можно быстрее довести кандидата до военкомата, пока тот не передумал.
3: Такой начинающий сотрудник может получить 100 тысяч рублей за одного завербованного. Сильные продажники, утверждает собеседник журналистов, зарабатывают от миллиона до 1,5 миллиона рублей в месяц. Размер вознаграждения зависит даже от состояния здоровья кандидата. За человека с тяжелыми заболеваниями платят меньше. Самый крутер утверждает, что государству сейчас требуется 500 тысяч человек. По его словам, пока это число будет получать набираться через контракты, власти могут откладывать новую волну мобилизации. Стоит отметить, что официального подтверждения такого заказа Минобороны нет, отмечает политолог Елена Кириллова.
1: Цифру в 500 тысяч пока нельзя считать официальным планом. Мы слышим ее от одного участника системы. Но само существование настолько дорогого и разветвленного механизма вербовки показывает масштаб потребности армии в людях. Чем труднее становится набирать контрактников, тем выше для Кремля политическая цена отказа от новой мобилизации.
3: Сами вербовщики анонимно допускают, что этот бизнес может выйти на пик уже в октябре. Мол, лимит скрытой вербовки исчерпан, а 500 000 человек, необходимых генералам, станут предвестником новой открытой волны призыва. Но пока это только предположение.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
22: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет. Несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
11: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
7: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
9: Важный сигнал.
16: Неожиданная жертва войны. На складах Wildberries в России

0: покупки и оформлять заказы на обувь прямо сейчас. Компания и без того находилась в сложной финансовой ситуации. Ранее власти ввели для предприятия и его белорусской материнской компании запрет на ликвидационные действия. Как сообщил профсоюз «Белвест», работники поднимают важные вопросы, которые их волнуют. О невозможности своевременной оплаты аренды торговых точек, коммунальных платежей, невозможности оплаты продуктов, необходимых для работы столовой, а также недостаток средств для оплаты комплектовщиков и материалов. Это приводит к массовому оттоку персонала и падению имиджа предприятия, отмечает профсоюз.
1: Обратились с просьбой к городским властям ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия. В ответ на это председатели городского и районного исполнительных комитетов заверили коллектив, что в ближайшее время решения будут приняты, и сейчас уже есть план вывода предприятия из этой ситуации.
0: В прошлом году «Белвест» сработал с чистым убытком, который превысил 1 000 000 рублей. Это отрицательный финансовый результат деятельности компании, когда расходы превышают доходы. При этом в ТикТок появилось видео, в котором женщина сообщает, что на работе всем своим коллективом подписывали обращение к Александру Лукашенко с просьбой оставить в должности генерального директора предприятия Юрия Суманеева.
2: Итак, ребята, мы сегодня на работе всем своим коллективом подписывали письмо. Обращение президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Письмо с просьбой, с ходатайством оставить на должности нашего генерального директора. Директора фабрики «Белвест». Дело в том, что Суманеев Юрий Геннадьевич, генеральный директор нашей фабрики, является неоднократным человеком года Витебщины. Кроме того, он является почетным консулом России в Беларуси. Кроме того, аббревиатура нашего предприятия звучит как СООО. То есть это совместное частное предприятие.
0: Как сообщается на сайте производителя, «Белвест» – белорусско-российское предприятие. В 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании группа «Белвест». Остальные 45% – российской фирме «Инвестпром». До этого владельцами были концерн «Беллекпром» и «Инвестпром». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
4: Рукописи не горят. Белорусские не доплатили при увольнении, но работодатель уверял, что полностью рассчитался. Женщину спасла платежная ведомость. Жительница Бреста через суд добилась полной выплаты денег, которые ей причитались при увольнении. Работодатель утверждал, что рассчитался с ней и ссылался на подпись в платежной ведомости. Однако оказалось, что ее поставил другой человек, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.
5: Женщина обратилась в милицию и пояснила, что получила при увольнении только часть положенной суммы. В свою очередь в организации настаивали, что факт выплаты подтвержден финансовым документом с ее подписью. Платежную ведомость направили на почерковедческую экспертизу. Специалисты установили, что подпись выполнила не заявительница, а другой человек, который пытался подражать ее почерку.
4: С результатами экспертизы брестчанка обратилась в суд. Работодателя обязали выплатить ей все причитающиеся деньги в полном объеме. Такие случаи не единичны. В Краснопольском районе выявили нарушения при оплате труда участников студенческого отряда после обращения родителей одного из несовершеннолетних работников.
6: На предприятии работали 19 подростков и один совершеннолетний командир. Несмотря на требования законодательства, работодатель не обеспечил им выплату минимальной зарплаты.
4: В результате общая сумма недоплаты превысила 5000 рублей. После вмешательства прокуратуры нарушения потребовали устранить. А в Могилевской области без зарплаты оставили почти 2000 человек. За первую половину текущего года контролеры выявили задержки выплат более чем на 2 миллиона рублей. Без денег вовремя остались свыше 1800 работников. Так, в Могилеве предприятие выплатило сотрудникам 36 тысяч рублей задолженности. А в Осиповичском районе почти 100 работников ОПК получили обратно еще 177,5 тысяч рублей, отметили в прокуратуре.
7: По итогам проверок к ответственности привлекли 14

0: должностных лиц, вынесено 52 акта реагирования и назначены штрафы.
1: В комментариях многие пишут, мало того, что зарплаты не хватает, так ее еще и задерживают. Официально государство задолжало своим сотрудникам 6 миллионов рублей. Однако эксперты констатируют, реальные цифры гораздо выше. После вступления в силу санкций Запада многие предприятия потеряли рынки сбыта. При этом дружественная Россия не спешит покупать белорусские товары. В итоге зарплаты белорусам задерживают, а некоторых увольняют, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о достойном внимании к деревне.
4: Мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, да, в это. Уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкопсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас, Господь, люди будут жаловаться. Еще раз повторяю, это не потому, что я деревенский или косинец деревенский, а потому что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять, люди пашут, бедолаги, там, а говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот Василий Николаевич докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Копсоюза, и частных предприятий и прочее. Мы вас гнобить не будем. Как экономист я понимаю, что они должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50, ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. По-человечески. Поэтому в этом направлении будем двигаться.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Вся надежда на Россию, а там с этим не очень. Почему на Минском тракторном заводе серьезно просел экспорт? По итогам прошлого года экспорт МТЗ составил около полумиллиарда долларов. Такие данные привел гендиректор тракторного холдинга Тарас Мурак. Он отметил, что около 55% поставок пришлись на российский рынок, примерно 20% дальнего зарубежья, остальное стран Средней Азии. В этом году предприятие планирует остаться на таком же уровне экспорта. По словам гендиректора, премиальным для МТЗ является российский рынок, но он испытывает сложности с финансированием.
6: Мы напрямую зависим от реализации полученных урожаев зерна. Знаем, что определенное давление на Россию в части экспорта зерна есть. Поэтому внутренние проблемы с реализацией сельхозпродукции, в первую очередь зерна, сказываются и на объемах закупки новой техники. Однако этот рынок считаем премиальным, и по-прежнему будем двигаться на нем достаточно уверенно. Дальше по ранжированию ставим в части объемов реализации и интереса Казахстан и Узбекистан. Следом идут африканские и юго-восточно-азиатские рынки.
5: По словам экспертов, ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. При этом Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечает экономист Александр Кравцов.
7: Его дочерние компании и представительства одно за другим закрываются или готовятся к ликвидации в Европе, Азии и Африке. Реально действующих структур осталось несколько, в основном в России.
5: Эксперты отмечают, что эта ситуация в первую очередь следствие санкций. Но не только. Ведь деятельность белорусского флагмана сворачивается даже в Китае. Дело в том, что некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
8: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калийщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
5: Ранее Александр Лукашенко называл МТЗ брендом страны и утверждал, что его продукция востребована во всем мире. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Член коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович о наращивании объемов торговли всего Евразийского экономического союза с внешним миром.
9: Что касается объемов взаимной торговли, то по статистике прошлого года мы уже достигли 95 миллиардов долларов США. То есть это очень хороший показатель. Постоянно торговля прирастает. И в этой части, конечно же, такая динамика произошло существенное увеличение с момента заключения договора в Евразийском экономическом союзе. Кратно увеличились объемы взаимной торговли. Поэтому динамика положительная и в текущем году. Я думаю, что вот эти тенденции, когда мы прирастаем по 10% ежегодно, они уже имеют долгосрочный характер, более 10% в год. И это свидетельствует о том, что союз действительно, цели союза выполняются. Это все приводит к положительной динамике наших торговых отношений внутри союза. Но опять же, подчеркну, сегодня стоит еще более амбициозная задача наращивать объемы торговли всего союза с внешним миром, в том числе и искать новые механизмы, как обеспечить защиту интересов наших производителей на внешнем контуре, вопросы тарифной защиты внутри страны, внутри союза, и также проведение переговоров по снижению уровня таможенного тарифа в отношении поставок наших товаров. Действительно важнейшая задача. Объем внешней торговли постепенно и уверенно приближается к 1 триллиону долларов США. То есть мы уже имеем где-то общий объем внешней торговли Союза на уровне 700 миллиардов долларов по предварительным оценкам. Но процесс продолжается.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Лучшая жизнь подождет. Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
6: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами, поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально, то есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
10: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
11: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
10: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
12: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
10: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак, но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать, ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: А как же ЗОЖ? В новом учебном году детям в школьных столовых разрешат есть майонез и копченую колбасу. В белорусских школах пересмотрели нормы питания детей. Расходы на питание детей обещают увеличить при составлении меню, расширить и учесть вкусы учащихся. Кроме того, теперь в школах можно будет устанавливать вендинговые аппараты с напитками, орехами, сухофруктами и сладостями. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Для учащихся школ, гимназий и лицеев, которые проводят там от 8 до 10,5 часов и получают трехразовое питание, установили нормы расходов на питание в день 5 рублей 30 копеек. Для первых пятых классов 5 рублей 80 копеек, для шестых восьмых классов и 6 рублей 25 копеек для девятых 11 классов. Большинство сумм с 1 сентября увеличат еще на 5%. В правительстве отметили, что ежегодно пересматривают их в начале учебного года.
0: С 1 января 2027 года нормы расходов на питание будут ежегодно индексировать с учетом роста потребительских цен на продукты и безалкогольные напитки. Расчет проведут на основании изменения цен в ноябре по сравнению с ноябрем предыдущего года.
5: Новые суммы Минобразование должно будет опубликовать на своем сайте до 31 декабря. Изменятся и требования к составлению меню. Примерные рационы, как правило, по-прежнему будут рассчитывать на 2 недели. Однако учреждениям разрешили устанавливать и другую продолжительность, а также корректировать их при необходимости. При выборе блюд можно будет учитывать вкусовые предпочтения детей, но при условии соблюдения принципов здорового питания. На государственных телеканалах регулярно выходят сюжеты, в которых чиновники рассказывают о том, как они стараются сделать питание в школьных столовых качественным и полезным. Учащиеся с экранов телевизоров тоже говорят, что довольны школьным меню.
13: От нашего мнения зависит питание во многих школах республики. Мы участвовали в пилотном проекте весь год, голосовали постоянно в анкетах, и нам было предложено меню. Вот, нам это очень нравится, и питание после пилотного проекта стало разнообразным и вкусным. Вот очень приятно то, что мы голосуем, и вот это питание, за которое мы голосуем, его внедряют в рацион повседневный, вот, и очень вкусно.
5: Для разных возрастов определили рекомендуемую калорийность приемов пищи. Например, обед для учащихся первых-пятых классов должен содержать от 660 до 770 килокалорий. Для шестых-восьмых классов от 745 до 870, а для девятых-одиннадцатых классов от 810 до 945 килокалорий. Несмотря на реформу школьного питания, многие родители школьников продолжают жаловаться на то, как их детей кормят в столовых. В комментариях под новостью многие пишут, что порции в школьных столовых стали совсем маленькими, поэтому дети остаются голодными.
14: Я просто не понимаю, как так можно. Моя дочь приходит домой, и я вижу, что она голодная. Спрашиваю, что в школе ела, а она отвечает, что порции стали совсем маленькими.
15: Оказывается, работники столовой не просто уменьшают порции, они воруют. Заменяют дорогие продукты дешевыми аналогами, уносят домой мясо и фрукты, а нашим детям достаются какие-то объедки.
16: Это просто беспредел. Мы платим деньги, чтобы наших детей кормили нормально. Мы доверяем школе, а в итоге что? Нашим детям подают непонятно что, а работники наживаются на здоровье и благополучии наших детей.
5: постановлении правительства говорится, что пища должна быть щадящей по составу и способам приготовления. Основными способами названы варка, запекание и приготовление на пару. В меню разрешается включать вареные колбасы и сосиски, предназначенные для питания детей или соответствующие установленным требованиям. В учреждениях с дневным пребыванием их рекомендуют давать не чаще одного раза в неделю, с круглосуточным – не чаще двух раз. Полукопченые колбасные изделия допускаются для детей с 6 лет, а майонез – с 10 лет при условии, что продукт соответствует требованиям безопасности для школьного питания. Кроме горячего питания, в детских учреждениях можно будет организовывать буфеты, кафе и кафетерии, а также устанавливать вендинговые аппараты. Через них разрешили продавать упакованные соки, стерилизованное молоко, негазированную воду, орехи, сухофрукты и кондитерские изделия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: ВИЧ штурму не помеха. Войска с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
17: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных, в домашних условиях дожить свои последние дни.
10: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
18: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже по ходу дела разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
10: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
19: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе, Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
10: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Женщины, добро пожаловать в армию. Минобороны обновила список специальностей для воинского учета. Теперь девушки будут служить с 19 лет. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Документ вступает в силу после официального опубликования. Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире и приведен в соответствие с действующей классификацией образовательных программ. Согласно постановлению, первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по специальности, необходимым для вооруженных сил, других войск и воинских формирований. В список включены специальности среднего, специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки, отметили в Минобороны.
20: Среди них ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело и фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
5: Постановление Минобороны от 3 февраля 2020 года предусматривало постановку на воинский учет женщин с существенно более узким перечнем специальностей. Тогда он включал врачей по направлениям лечебное дело и медико-профилактическое дело, ряд программ переподготовки врачей, а также специалистов со средним медицинским образованием и специальностям лечебное дело и сестринское дело, и две программы переподготовки среднего медперсонала – анестезиологию и хирургию. В новой редакции впервые появились ветеринарные медицина, фармация, медико-диагностическое дело, сестринское дело как специальность высшего образования, а также ряд новых программ переподготовки. Одновременно перечень был приведен в соответствие с новой системой кодов образовательных специальностей, отмечает юрист Илья Дунаев.
21: При этом сама обязанность постановки на воинский учет женщин с соответствующим образованием не является нововведением. Она была закреплена еще постановлением 2020 года. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано. Первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
5: При этом обозреватели указывают на то, что в последнее время в стране продолжаются мероприятия, похожие на скрытую мобилизацию. Вскоре такие мероприятия могут усилиться, считает военный эксперт Александр Короленко.
22: Те мероприятия по учету, проверке, постановке на дополнительный учет каких-то воинских специальностей – это как раз-таки и есть та самая скрытая мобилизация. И ограниченный призыв на сборы офицеров – это тоже та или иная форма мобилизации. Та информация о том, что на некоторых предприятиях производится дополнительная оценка и учет автотранспорта, который будет использоваться в случае мобилизации для перевозки мобилизованных – это тоже говорит о том, что все эти мероприятия ведутся.
5: В то же время в военкоматах утверждают, что никакой мобилизации нет. В частности, военком Брест заверил, что людям беспокоиться не о чем, потому что в ближайшей перспективе никаких мероприятий мобилизации не предвидится. Однако в соцсетях таким заявлением не поверили. Люди говорят, если власти официально заявляют, что беспокоиться не о чем, значит волноваться таки стоит. А обновление списка специальностей для воинского учета еще больше усилило тревожное настроение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
1: мы доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Безопасность в прошлом. Морские дроны атаковали Ялту во время возможной встречи российских военных. Сначала Москва, теперь Ялта. Города, где военная элита нередко проводит закрытые встречи, больше не выглядят безопасным тылом. Днем 7 августа морские и воздушные дроны атаковали побережье Ялты. На городской набережной вспыхнул сильный пожар. А возле ресторана «Angry Birds» всего за несколько минут до атаки происходили подозрительные события, пишет военный обозреватель Артем Сазонов.
7: По данным местных источников, возле ресторана заметили 6 черных тонированных автомобилей. На двух были военные номера, машины находились там недолго и уехали примерно через 8 минут. Поэтому появилась версия, что в заведении могла проходить встреча высокопоставленных российских военных.
4: Официально эта информация не подтверждена. Известно ли, что перед пожаром в районе набережной было много полиции, а в городе объявляли беспилотную опасность. Сам ресторан, судя по уточненным данным крымских журналистов, не загорелся. Огонь охватил соседнее здание. О пострадавших власти не сообщали. Советник главы Крыма Олег Крючков признал, что как минимум один морской дрон не взорвался. Район оцепили, началась операция по его разминированию. Разведка Украины позже показала кадры движения морских дронов «Магура» к Ялте. Такие катера могут не просто нести заряд, но и доставлять к побережью небольшие СТВ-дроны, говорит аналитик беспилотных систем Михаил Родин.
23: Морской дрон все чаще становится не просто ударным катером, а плавучей платформой. Он может подойти к побережью и выпустить FPV-дрон уже вблизи цели. Это резко расширяет список уязвимых объектов. Под угрозой оказываются не только корабли и порты, но и здания, техника и закрытые мероприятия возле моря.
4: А всего за неделю до атаки на Ялту похожий удар по ресторану произошел в центре Москвы. 1 августа в элитном ресторане «Балсиросе» взорвалась бомба. По данным СМИ, там могли отмечать 55-летие нового главкома ВКС Александра Чайко. Теперь журналисты установили имя еще одной вероятной жертвы. Через 3 дня после взрыва могла умереть 30-летняя Юлия Кириллова, жена племянника Чайко. Ранее стало известно о гибели зятя Чайко Даниила Передыря и генерал-майора Валерия Плохотнюка. Среди пострадавших журналисты называли дочь, племянницу и свата главкома ВКС. О состоянии самого Александра Чайко российские власти по-прежнему не сообщают.
15: После взрыва в центре Москвы власти почти перестали давать информацию. Теперь похожая ситуация повторяется в Ялте. Есть пожар, оцепление и морские дроны. Но нет внятного объяснения, кто находился рядом и каковы последствия. Такое молчание должно сохранять ощущение контроля, но на практике лишь усиливает подозрение, что скрывать есть что.
4: За одну неделю 2 точки, считавшиеся безопасными для военной элиты, оказались в центре атак. В Ялте морские дроны дошли до городской набережной, где незадолго до пожара заметили автомобили с военными номерами. Была ли встреча в Angry Birds непосредственной целью, пока неизвестно, но общий сигнал уже прозвучал. Ни далекий от центра курорт, ни ресторан в нескольких километрах от Кремля больше не гарантируют прежнего чувства безопасности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о наличии резервов для дальнейшего наращивания инвестиционного кредитования.
6: Конечно, есть. Ну, источники же, они разнообразные. У нас в банковской системе существенный профицит ликвидности, в том числе и на инвестиционные цели. Несмотря на то, что мы даже к своему же плану в два раза уже нарастили за полугодие инвестиционное кредитование, то есть резервы есть. И в Национальном банке они есть, и в банковской системе, и в бюджете. Вот. Поэтому вопрос только в правильных направлениях их использования. То есть все проекты, которые финансируются за счет инвестиционных кредитов, естественно, должны быть просчитанными, окупаемыми, будь то в нашей стране, либо за ее пределами.
8: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
9: Эк.
8: 2.
9: До.
8: 3.
9: Тин.
8: 4.
9: Чар.
8: 5.
9: Пять.
8: Шесть.
9: Че.
8: Семь.
9: Сад.
8: Восемь.
9: Ат.
8: Девять.
9: Но.
8: Десять.
9: Дас.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст, где мы разбираем сложные геополитические процессы через призму простых человеческих историй. Сегодня мы говорим о закрытии восточных рубежей Европы и о том, как граница с Белоруссией превратилась в непроходимую стену. Поговорим о тысячах потерянных километрах, миллионных убытках и разрушенных логистических цепочках. Но главное о людях, для которых 30 километров до родных превратились в недосягаемые тысячи.
24: И знаешь, чтобы вообще понять масштаб происходящего, нужно отмотать время назад к моменту, когда этот процесс достиг своей абсолютной кульминации.
11: Слушай, да, и вот июль 2025 года дальнобойщик с 20-летним стажем Дмитрий Ковалев последний раз пересекает латвийский контрольно-пропускной пункт Патернеке. С белорусской стороны это Григоровщина.
24: Угу.
11: Он отдает документы, пограничник ставит штамп, шлагбаум опускается. И Ковалев понимает, что все, этой дороги больше нет. Ни для него, ни для бизнеса.
24: Ну да, это же не просто конец рейса, это, скажем так, точка невозврата. Момент, когда последняя прямая сухопутная артерия на этом направлении оказалась полностью перерезанной.
11: И вот тут меня в этой истории больше всего цепляет официальная версия закрытия. Помнишь, как латвийские власти это обставили?
24: Ой, эти формулировки из пресс-релиза. Технические причины, да?
11: Именно. Технические сбои в IT-системах, плановая реорганизация, там новые регламенты. Звучит так, будто, просто сервер завис, и нужно подождать, пока админ придет и все починит. Это как перенос автобусной остановки.
24: Да ладно, это же просто классический бюрократический язык. Он используется только для того, чтобы замаскировать очень жесткие политические решения. Повесить табличку «закрыто на ремонт» гораздо проще, чем публично объявлять о блокаде.
11: Стоп, но ведь IT-система на границе – это невероятно сложная инфраструктура. База Интерпола, таможенные реестры, биометрия. Разве не мог случиться реальный цифровой коллапс? Техника же ломается.
24: Слушай, я тебя умоляю. Если бы проблема была реально в серверах, ради этого никто не стал бы наглухо заливать бетоном границу. сервера чинят за сутки. А здесь граница закрылась не из-за базы данных. Реальная причина – это события 2021 года.
0: Ты про миграционный кризис?
24: Абсолютно. Летом 21-го на границах с Польшей, Литвой и Латвией внезапно появились тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока. И это однозначно классифицируется как гибридная операция.
0: То есть использование людей как инструмент давления.
24: Да, именно. Человеческие потоки вместо танков.
0: Масштабы тогда, конечно, росли лавинообразно. Я помню, сначала счет шел на десятки людей, потом на сотни.
24: А потом появились целые палаточные лагеря прямо в приграничной полосе.
0: Угу. И ответ Европы был сугубо, ну, военным и инфраструктурным. Туда сразу стянули армейские подразделения. Польша возвела 180 километров стального барьера. Литва тоже построила заборы с колючей проволокой.
24: Латвия там вообще нашпиговала периметр датчиками движения и камерами. На все это ушли миллиарды евро. Безопасность стала безальтернативным приоритетом. Любая открытая инфраструктура начала восприниматься просто как уязвимость.
0: Получается, КПП закрыли не из-за сбоя, а потому что открытый шлагбаум – это брешь в обороне.
24: Вот именно. Но слушай, граница же не захлопнулась за один день.
0: Да, если посмотреть хронологию, это все напоминает, знаешь, перекрытие многополосной магистрали. Дорожники ставят конусы, сначала закрывают одну полосу, потом вторую. Трафик вроде тот же, но втискивается в оставшиеся щели.
24: Отличная аналогия. И первой такой закрытой полосой стал март 2020 года, пандемия.
0: О да! Тогда всем казалось, что это временно. Ну, вирус пройдет, шлагбаумы снова поднимут, бизнес привык, что закрывают по медицинским причинам.
24: Да, но именно тогда сформировалась эта психологическая привычка к изоляции. А дальше пошли уже политические закрытия. В 21-м закрыли польскую Кузницу, потом Бобровники.
0: Затем литовские Шумско-Стверечес, потом латвийские Селения. И каждый раз, ну, логистика находила лазейки, делали крюк. Это как варить лягушку на медленном огне.
24: Точно. Только проблема в том, что вода уже закипела. Резерв адаптации исчерпан полностью. На той самой магистрали осталась одна грунтовая обочина. Раньше можно было перекинуть поток на соседний переход.
0: А теперь?
24: Разве фура не может просто, ну, поехать через Россию или Литву? Да, дольше, но груз доставят.
0: В логистике сделать крюк – это переход черты рентабельности. Объезд через Россию или Литву для латвийского направления – это сотни лишних километров.
24: Ну, то есть расходы на дизель.
0: Да если бы только топливо. Это амортизация, платные дороги и, главное, время водителя. В Европе жесткие правила по тахографам. Больше 9 часов в день ехать физически нельзя.
24: Ого! Выходит, сотни километров крюка – это несколько лишних дней пути.
0: Да. А лишние дни – это суточные, оплата стоянок. То, что приносило прибыль, теперь генерирует чистые убытки. Рейс просто теряет смысл. Если переложить это на макроэкономику, то цифры вообще пугающие. 30 лет белорусская экономика выстраивала нишу транзитного хаба.
24: Да, между Востоком и Западом.
0: И результаты были сумасшедшие. Четвертое место в Европе по грузоперевозкам в 2019 году. Около 200 тысяч рабочих мест. Доходы от транзита – 3-4 миллиарда долларов в год. А теперь логистика из ЕС подорожала в 2,5, а то и в 3 раза.
24: И давай поясним, как это вообще сейчас работает. Ведь грузы все-таки как-то едут, но белорусский грузовик не может въехать в ЕС из-за санкций, а европейский в Беларусь.
0: Ну и как они выкручиваются?
24: Через систему перецепки. Представь гигантский терминал прямо у границы. Европейская фура заезжает туда, водитель опускает стойки полуприцепа, отключает пневматику и уезжает обратно.
0: Ага. А с другой стороны подъезжает местный тягач.
24: Да, сдает задом, цепляет этот прицеп и везет дальше. Или вообще физически перегружает палеты погрузчиками, если прицепы разные.
0: Звучит как адская потеря времени.
24: Физически долго, да, но бюрократически это просто кошмар. Переоформление документов, передача ответственности за груз, который может стоить миллионы, эти услуги стоят бешеных денег.
0: И в итоге все это ложится на цену товара. Общие потери экономики оценивают в 2-4 миллиарда долларов ежегодно. При ВВП страны в 65 миллиардов – это колоссальный удар.
24: И больше всего страдает критический импорт.
0: Лекарства.
24: Да, фармацевтика, химия для промышленности, сложные запчасти. Все стало безумно дорогим.
0: Ну знаешь, сухие цифры ВВП не передают того, что происходит, ну, на Земле. Эффект домино в приграничье выглядит вообще разрушительно.
24: Абсолютно. Транзит исчезает, и целые города начинают вымирать. Браслав, Верхнедвенск, окраины Гродно и Бреста.
0: Все, что строилось под этот поток, огромные заправки, мотели, шиномонтажи для фур, все пустеет.
24: Половина малого бизнеса в поселках просто испарилась. Но меня больше всего поражает смерть специфического теневого бизнеса. Того, что породила сама граница.
0: А, ты про торговлю местами в очередях?
24: Да. Это же было целое явление. Когда ввели электронную очередь, появились предприимчивые люди. Писали ботов, которые за миллисекунды выкупали свободные слоты.
0: А потом продавали их в телеграм-чатах. Если у перевозчика горит контракт, он платил сотни евро просто за право подъехать к границе.
24: Шлагбаум закрыли, и этот абсурдный бизнес тоже исчез. Как и челночная торговля. Поколения людей жили тем, что увозили сигареты туда, а продукты и технику обратно. Канал заработка уничтожен физически.
0: Давай посмотрим на то, что вообще осталось открытым. Если латвийский рубеж наглухо закрыт, то какие-то щели еще есть?
24: Ну, на польском направлении остались Козловичи для фур и Тересполь для легковушек. Но это держится, скажем так, на честном слове.
0: Инфраструктура для закрытия там ведь уже готова. Умный забор, камеры, датчики. Опустить последний шлагбаум – дело одного дня. А что с Литвой?
24: В Литве жесточайший контроль. Досмотры тотальные, рентген и запрет на въезд авто на белорусских номерах.
0: Подожди, то есть даже с действующим шенгеном человек не проедет на своей машине?
24: Нет. Визы у человека есть, но машину просто развернут. Пересечение стало издевательством. И тут возникает главный вопрос. А что будет при сценарии полной сухопутной изоляции, если Польша и Литва синхронно закроют все?
0: И вот тут есть критически важные детали, о которой часто забывают. Транзит в Калининград.
24: Вот именно. Железнодорожное сообщение в российский эксклав. Поезда идут транзитом через Литву и Польшу.
0: То есть полная блокада отрезает Калининград?
24: Да. И это мгновенно переводит ситуацию из экономического кризиса в потенциальный геополитический взрыв. Это классический триггер для масштабного конфликта.
0: Никто не знает, как отреагируют на перекрытие снабжения. Но слушай, вся эта геополитика лишена смысла без истории людей. Давай возьмем Анну Петровну, пенсионерка из Витебской области. Живет в 30 километрах от Латвии.
24: Дочь по ту сторону.
0: Да, в Риге, уже 20 лет. Раньше Анна Петровна садилась на маршрутку и через 2 часа обнимала дочь.
24: А теперь?
0: 3 года не виделись?
24: Да.
0: Чтобы попасть в Ригу, ей нужно ехать в Минск, оттуда лететь в Москву, потом в Стамбул, сидеть там 10 часов на пересадке и только потом рейс в Ригу.
24: Больше суток в пути. А билеты? Это же по 1000 евро туда-обратно?
0: При средней пенсии по стране в $200. Эта стена из цен и шлагбаумов сделала расстояние непреодолимым. И надо полгода копить, голодать, чтобы один раз слетать к дочери.
24: А для тех, кто пытается прорваться по земле, это ад. Автобусы стоят сутками. 8, 12, 24 часа.
0: Как можно сутки высидеть в автобусе?
24: Очень тяжело. Туалетов на нейтральной полосе почти нет. Зимой холодно, моторы глушат, люди ночуют сидя. И это колоссальная травма для огромной диаспоры в странах Балтии и Польши.
0: Географически они в часе езды.
24: Да, но фактически отрезаны. У многих тут пожилые родители. И страх, что если случится инфаркт, а они физически не успеют приехать из-за очередей, он просто парализует.
0: Перманентная социальная депрессия. И вот возникает вопрос. Что дальше? Тупик или новые маршруты? Есть 3 сценария. И мне хочется верить в точечные коридоры. Гуманитарное исключение.
24: Как ты себе это представляешь сейчас?
0: Ну, как в холодную войну, был же КПП «Чарли» между Берлинами. Стороны договаривались о пропуске семей, лекарств. Дипломатия же должна работать.
24: Это иллюзия. Сейчас нет пространства для компромиссов. Эскалация набрала такую инерцию, что любая уступка – это проявление слабости. Реальность – это холодная заморозка. Статус-кво на десятилетия.
0: То есть терминалы просто заржавеют? А логистика развернется на восток, в Азию.
24: Да, от безысходности. А приграничные города будут медленно умирать. Молодежь уедет.
0: Знаешь, мы столько говорили про цифры. А что будет с культурной идентичностью поколения? Граница веками формировала там культуру обмена, ворота в другой мир.
24: А теперь там вырастут дети, для которых пятиметровый забор с колючей проволокой – это естественный пейзаж. Они будут думать, что эта стена была всегда.
0: И эта стена постепенно вырастет у них в головах. Граница больше не объединяет. Она стала символом изоляции, отрезавшим друг от друга целые судьбы и города. И пока в высоких кабинетах спорят о безопасности и гибридных угрозах, цену этих решений платят обычные люди своими деньгами, нервами и временем. Это был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушаете нас и задумываетесь о том, что происходит вокруг. Берегите свои связи с близкими, несмотря ни на какие закрытые шлагбаумы. И до встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. «Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию?» Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
14: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
13: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию. А весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
16: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
13: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
16: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят пятиметровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики. Что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу. А выход прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
13: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
17: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
13: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного. С Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2. Причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные. Очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
13: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
10: Фиктивные ведомости заготовителей внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
13: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как в принципе можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
18: Организации Белкапсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов

0: выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
1: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкообсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
0: По данным следствия, только налогов по этой схеме не доплатили больше 3 миллионов 300 тысяч рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
3: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Житков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
4: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
3: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
5: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
3: Особенно показательно это прощение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
6: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
3: Обращение военнослужащие сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело.
2: Радиосигнал. Подробно. О важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
8: Сегодня глава государства заслушал доклад

0: по результатам деятельности всей системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и о том, какие сложности были в работе Министерства по чрезвычайным ситуациям, органов исполнительной власти по ликвидации этих последствий. Я напомню, что 27 июля, 31 июля и 1 августа по юго-западу нашей страны, 1 числа по северо-западу ударили грозовые фронты. Значит, в результате прохождения было повреждено значительное количество объектов, в первую очередь там, где проживают люди. Второе – это сельхозобъекты и посевы зерновых на территории Вороновского района. По нашим оценкам, предварительным, более 9 тысяч гектаров было повреждено. Сейчас комиссии по чрезвычайным ситуациям делают соответствующие выводы, оценки, так как это предусмотрено нашим законодательством. Часть из них застрахована, поэтому эти вопросы еще предстоит должным образом оценить и в установленном порядке поставить все точки над «и», как из этой ситуации необходимо будет выйти. Но самое главное то, что никто из граждан не пострадал, а все последствия были нанесены имуществу. Значительно отключалась система энергообеспечения населенных пунктов. Я могу констатировать и доложил об этом главе государства, что в течение 12 часов фактически все населенные пункты были подключены к электроснабжению, и каких-то серьезных сбоев функционирования системы жизнеобеспечения населенных пунктов в целом Гродненской области было не допущено.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
3: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
2: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
3: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
2: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
4: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
2: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева о том, почему в Минске такие дорогие квартиры.
6: Конечно, для граждан, состоящих на учете нуждающихся, как я уже сказала, мы строим без прибыли, это ограничивается все. А коммерческое жилье все реализуется, все зависит от спроса, и формируется самими заказчиками. Вот. Но, конечно, в связи с тем, что количество площадок в городе Минске ограничивается, то есть, соответственно, спрос уменьшается, поэтому и, соответственно, и цена растет. Что кто хотел приобрести жилье в Минске, они понимают, что уже новых проектов как таковых уже коммерческих не планируется, таких масштабных, поэтому спрос рождает предложение.
7: То есть годами, получается, в любом случае столица будет, строительство жилья все-таки будет замедляться, да? То есть
6: конечно,
7: это объективная реальность.
6: Я вам хочу сказать, что еще года 3-4 назад на территории города Минска вводился 1 000 000 квадратных метров жилья ежегодно.
7: Так.
6: Сегодня у нас план 480 тысяч.
7: Ну, значит,
6: то есть фактически мы сократили в 2 раза. Поэтому, соответственно, и спрос. Я и говорю, что с аукциона мы площадки уже не продаем. То есть коммерческие заказчики как бы вот уходят. То есть фактически у нас крупная останется. Вот в следующем году Минск мир закончится. Северный берег из коммерческих. Все остальное будет коммунальными предприятиями застраиваться.
1: Новости регионов на радиосигнал.
8: Трагедия на Белорускалии. На руднике погиб 29-летний рабочий. ЧП произошло 6 августа на руднике 4-го рудоуправления. Смертельную травму получил 29-летний подземный электрослесарь. Несчастный случай произошел во время выполнения работ по подключению электрического кабеля к скрипковому перегружателю проходческого комплекса. Сейчас на месте работает специальная комиссия, которая расследует все обстоятельства и причины произошедшей трагедии. Гомельская поминальная вечеринка закончилась колонией. Друзья собрались в квартире, чтобы почтить память умершей матери хозяина, но застолье быстро переросло в пьяную поножовщину. В разгар ссоры хозяин квартиры схватил кухонный нож и ударил гостя прямо в живот. Нападавший сам обработал и перевязал рану собутыльнику. Затем они помирились и продолжили пить еще целые сутки. Только спустя 24 часа гомельчанин все же дошел до врачей. Жизненно важные органы чудом остались целы. Но началось опасное внутреннее кровотечение. Медики спасли мужчину и передали данные милиции. Хозяин квартиры раскаялся. За причинение тяжкого телесного повреждения его приговорили к 3 годам колонии усиленного режима. В Столинском районе 2-летний ребенок провалился в канализационный колодец. Это произошло в поселке Речица. Родители с 2-летним сыном шли в гости, когда малыш отошел на пару метров, наступил на канализационный люк и мгновенно ушел под землю. Колодец оказался глубиной около 3,5 метров. Родители не смогли достать сына сами и вызвали МЧС. Прибывшие спасатели быстро извлекли мальчика, ребенка увезли в больницу с ушибленной раной головы. На Могилевщине взяли под стражу директора лесхоза. 46-летний руководитель госучреждения попался на коррупции. Мужчина почти 2 года помогал нужным людям за солидную благодарность. По версии следствия, он передавал бизнесмену данные о выгодных биржевых лотах лесхоза. В ответ коммерсант бесплатно предоставил директору квартиру для проживания с семьей. Также директор якобы скрыл факт незаконной вырубки леса, получив от виновного предпринимателя 2000 рублей. Сообщается, что незаконный доход экс-руководитель уже полностью возместил. Но, тем не менее, до суда он будет находиться под стражей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
8: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
9: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
8: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
9: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
8: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
3: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
8: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
10: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
8: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов и военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: СССР – это лучшее, что было. Лукашенко заявил, что Беларуси не хватает системы управления советских времен. Как стране жилось при Союзе? О том, что в Беларуси не хватает той системы управления, которая была в советские времена, Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Вилейский район.
11: Не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи, вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
8: В качестве положительного примера страны, которая, опираясь на опыт коммунистической партии, сохраняя ее наследие и государственную систему управления, успешно развивается, Александр Лукашенко назвал Китай.
11: Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, ну, где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом.
8: О Александр Лукашенко сказал, что проработав уже очень много президентом, он, как никто другой, чувствует, что не хватает советской системы управления государством и серьезной кадровой работы.
11: Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть. Но структуры не хватает. Ностальгия и моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
8: По Советскому Союзу ностальгирует не только президент, но и некоторые белорусы, потому что при нем жилось лучше, чем сейчас. Об этом говорят не только социологи, но и сами граждане, которых спросили, хотят ли они вернуться в СССР, и если да, то почему. И вот какие ответы получили журналисты.
12: Граждане рассказывают, что денег хватало, коммуналка была дешевой, продукты вкуснее, было больше правды, хотелось жить, а сейчас все дорого, нестабильно, страшно и непредсказуемо.
8: При СССР жизнь была хоть и нелегкой, но предсказуемой и стабильной. Даже ценники на товарах и продуктах печатались заранее и не менялись годами. Сейчас же все иначе. Принято считать, что ностальгия по СССР – это удел пенсионеров. Согласно опросам, наибольший уровень ностальгии среди тех, кто старше 55 лет. По мнению экспертов, главной эмоцией, являющейся подлинным драйвером тоски по СССР, служит банальное «но не могло ведь все это быть зря». А сейчас задумались, что может и могло. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
3: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда?
13: Предусматривается по...
3: А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу, слушай, ты ребенок, иди туда. Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра. Потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
13: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны, тех, которых у нас...
3: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове Спиткевич, но они должны дать результат, пока, ну, в общем, мы живы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Вайл вырос и дефицит бензина до канале. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показала опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешное СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
12: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц СВО превышала половину.
14: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
15: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
14: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
16: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
17: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
18: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
19: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
14: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня выясняем, где в Беларуси находится самое дорогое жилье и сколько лет работы скрывается за ценой обычной квартиры.
21: Минск уверенно лидирует. Однако более дешевый квадратный метр в областных центрах не всегда оказывается более доступным из-за разницы в зарплатах.
20: Разберем цены реальных сделок, стоимость кредитов, положение арендаторов и компромиссы, на которые приходится идти покупателям.
21: Ну что, давай сразу к цифрам, потому что, ну, картина реально впечатляет.
20: Ага, я тоже так подумала. Вот если посмотреть на лето 2026 года, разрыв между столицей и регионами, ну, он просто огромен.
21: В смысле, в абсолютных цифрах?
20: Да, именно. В Минске метр пробил отметку в 2233 доллара.
21: Ого!
20: Да, это скачок на 28% за год. То есть обычная такая однушка – это где-то от 74 до 103 тысяч долларов.
21: Ну, звучит как-то жутковато, скажем прямо.
20: А теперь смотри на регионы. Брест – $1360. Витебск вообще самый дешевый, там 990 баксов за метр. Кажется, ну, бери и покупай, да?
0: Слушай, ну я тут вообще не согласен. Какой смысл сравнивать чистые цены? Это же иллюзия полная.
20: Почему иллюзия? Цифры-то реальны.
0: Цифры реальные, но доходы в Минске, в том же Витебске, это просто две абсолютно разные вселенные. Если, ну, перевести все это в средние зарплаты по городу, то картина будет вообще другая, понимаешь?
20: А, ну да, кстати, я пересчитала эти доллары в местные зарплаты до вычета налогов.
0: О, и что там вышло?
20: Минский квадрат – это 1,65 столичной зарплаты. То есть больше полутора месяцев нужно работать чисто на один метр.
0: Так, а в Витебске?
20: А витебский метр, хоть он и дешевый в долларах, забирает 1,08 местной зарплаты. То есть разрыв, ну, не такой уж и шокирующий.
0: Вот именно. А если в годах работы считать?
20: Ну, смотри, 40-метровая однушка в Минске – это 66 средних зарплат. Ровно 5,5 лет работы.
0: Угу.
20: А в Витебске на такую же квартиру понадобится 3,6 года. Ну, или около 43 зарплат.
0: Погоди, погоди. Вот эти 5,5 лет – это же абсолютный вакуум.
20: В каком смысле?
0: Ну, это значит, что человек эти 5 лет вообще не ест, не платит коммуналку, не покупает одежду. Это, скажем так, синтетическая цифра.
20: Ну, это же стандартный индекс доступности жилья. Он просто базу показывает.
0: Да, но он искажен. Средняя зарплата в стране, но она же считается как средняя температура по больнице.
20: Включая топ-менеджеров.
0: Ну, конечно, доходы айтишников, руководителей смешиваются с заработками, ну, продавцов, воспитателей, водителей.
20: Ага, то есть типичный покупатель получает сильно меньше.
0: Именно. Использовать среднюю зарплату как ориентир для обычного человека – это заранее закладывать огромную ошибку. Эти 5 лет легко превращаются в 15.
20: Хорошо, давай отбросим теорию. Балку не нужны твои годы работы. Ему нужны реальные деньги прямо сейчас.
0: Первоначальный взнос.
20: Да, и это первый реальный финансовый барьер. Чтобы взять ту же стандартную однушку в Минске 1080, нужно отдать 20% сразу.
0: Так, это сколько выходит?
20: Это где-то 16-18 тысяч долларов.
0: Ого, то есть это десятки тысяч рублей. Сразу в Индо положь.
20: Вот именно. И если человек решает, ну, скажем, затянуть пояса и откладывать по 500 рублей в месяц, то копить на этот стартовый капитал придется почти 7 лет.
0: 7 лет. И это при условии, что цены замрут на месте.
20: Чего не бывает. Как я уже говорила, за один прошлый год цены скакнули на 28%.
0: Вот-вот. Ну, слушай. А как вообще откладывать эти 500 рублей, если человек, ну, не на улице живет, а снимает жилье?
20: Ну, экономить на всем остальном, видимо.
0: Да это замкнутый круг. Средняя аренда однушки в Минске еще в 2025 году превысила $410.
20: 413, если быть точной.
0: Ну вот, это парадокс аренды. Знаешь, как пытаться вычерпить воду из дырявой лодки?
20: Хорошее сравнение.
0: Ну а как иначе? Чтобы перестать платить за аренду, нужен взнос. А чтобы накопить на взнос, нужно каким-то чудом перестать платить аренду, потому что она сжирает все свободные деньги.
20: То есть просто больше работать и быстрее накопить – это математически маловероятно.
0: Абсолютно.
20: Получается, что на рынке конкурируют вообще не зарплаты людей.
0: А что тогда, по-твоему?
20: Накопленные имущества предыдущих поколений.
0: А, наследство, помощь родителей.
20: Да, или возможность разменять старую семейную квартиру. Это такой невидимый социальный лифт.
0: Без которого ты просто годами смотришь на витрину рынка недвижимости.
20: Точно. Инфляция и стоимость аренды всегда будут обгонять способность человека копить.
0: Ну а если денег на нормальные квартиры нет? Люди же начинают искать обходные пути. На что они идут ради своих стен?
20: О, трендов тут много. Во-первых, под нож идет площадь. 47% всех сделок в Минске – это однокомнатные квартиры.
0: То есть люди буквально соглашаются на жизнь в минимальном пространстве?
20: Абсолютно. Во-вторых, география. Внутри столицы разбежка цен, но она просто огромная.
0: Насколько огромная?
20: От 1700 баксов где-то на окраине или в старой застройке до 2600 в престижных районах.
0: Разница ощутимая.
20: Ну и третий массовый тренд – это переезд в города-спутники. Фаниполь, Заславль, Дзержинск.
0: О, вот это интересно. И сколько там стоит жилье?
20: полноценная двушка там обойдется в 43-61 тысячу долларов.
0: Ну, по сравнению с Минском, звучит прям как подарок.
20: Ага. Для сравнения, в столице за такой же метраж просят от 78 до 96 тысяч. Разница колоссальная.
0: В деньгах разница колоссальная, согласен. Но я вот тут хочу поспорить, потому что это компромисс с большим подвохом.
20: В смысле? Психологически-то это свои стены.
0: Да, но дешевая квартира за городом, она же оплачивается не деньгами, она оплачивается самым невосполнимым ресурсом.
20: Временем на дорогу?
0: Именно. Допустим, 2 часа в день на дорогу туда-обратно. В месяц это набегает...
20: Около 40 часов, да.
0: 40 часов человек, по сути, отрабатывает полноценную, неоплачиваемую рабочую неделю каждый месяц, просто сидя в транспорте. Это, ну, вторая смена.
20: Согласна. Звучит тяжело. Но разве независимость от арендодателя не перевешивает это?
0: Психологический комфорт важен, но он разбивается о скрытые расходы. Взять тот же старый фонд.
20: Хрущевки?
0: Да. Нужно менять прогнившие трубы, старую проводку, делать капитальный ремонт.
20: Но ремонт сам по себе дорогой.
0: Вот именно. А новостройка без отделки, низкая стартовая цена требует десятков тысяч, чтобы превратить голый бетон в жилое помещение.
20: Плюс тебе нужно где-то жить, пока идет ремонт.
0: Вот. Ты платишь аренду за временное жилье и уже вносишь платежи по новому кредиту. Это просто двойной финансовый удар.
20: Кстати, о платежах и кредитах. Если человек все-таки решается на покупку, он сталкивается с главным финансовым компромиссом десятилетия.
0: Ипотекой.
20: Да. И цифры тут заставляют задуматься. Летом 26-го года ставки были от 12,75% до 18,5%.
0: Жестко. 18% – это прямо кабала.
20: И в большинстве случаев люди оформляют так называемый стандартный аннуитетный кредит.
0: Давай остановимся на этом термине. Что это значит человеческим языком? В этом же главная ловушка кроется.
20: Аннуитетный – это когда платеж остается одинаковым каждый месяц на протяжении всех 20 лет.
0: Ну, звучит вроде бы удобно. Ты точно знаешь свою финансовую нагрузку.
20: Звучит удобно, но подвох в том, как эти деньги распределяются внутри банка. Первые годы, лет 5-7, львиная доля этого платежа идет просто на погашение банковских процентов.
0: То есть основной долг не тает?
20: Почти нет. Стоимость самих стен квартиры практически не уменьшается. Клиент просто, ну, обслуживает интерес банка.
0: Покажи на конкретном примере.
20: Давай. Берешь 200 тысяч рублей под 15,5% на 20 лет. Ежемесячный платеж составит около 2708 рублей.
0: 2700. Да это же сопоставимо со средней зарплатой в большинстве областей.
20: Именно. А в итоге за весь этот срок банку придется вернуть около 650 тысяч рублей.
0: В 3 с лишним раза больше, чем взял. Просто шок. Слушай, ну вот вопрос безопасности.
20: В плане чего?
0: Если весь доход одного взрослого человека уходит банку, 20 лет – это огромный срок?
20: Ну да, потеря работы, декрет.
0: Серьезные проблемы со здоровьем, финансовая устойчивость такой семьи висит на волоске. Малейший сбой в доходах, и все рушится.
20: И вот тут возникает глобальный парадокс, который, как мне кажется, трудно игнорировать.
0: Какой?
20: Если посмотреть на статистику, в Белоруссии строят огромные объемы жилья. Только в 2025 году ввели почти 4,5 миллиона квадратных метров.
0: Это же больше 30 квадратов на каждого жителя.
20: Вот. Казалось бы, по законам базовой экономики, при таком колоссальном предложении цены должны падать, а жилье становиться доступнее.
0: Логично.
20: Почему же это обилие бетона и кирпича не решает проблему для тех, кто пытается купить свою первую квартиру?
0: Потому что базовая экономика здесь, скажем так, работает немного иначе. Нужно понимать сам механизм.
20: Механизм распределения.
0: Да. Статистика строительства выглядит внушительно, но она не отражает того, кому именно достаются эти метры.
20: И кому они достаются?
0: Тем, кто уже внутри рынка недвижимости. Это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывают свободные деньги.
20: А то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции?
0: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
20: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
0: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями.
21: Система не стремится сделать жилье дешевым.
20: Она стремится сделать его финансово емким.
21: Абсолютно верно.
20: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
21: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метр из полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг. Тем, кто уже внутри рынка недвижимости, это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывает свободные деньги.
20: А, то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции?
21: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
20: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
21: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
20: Она стремится сделать его финансово емким.
21: Абсолютно верно.
20: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
21: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метр с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг.
20: В общем, Минск остается самым дорогим жилищным рынком Белоруссии, но цена квадратного метра – лишь начало расчета.
21: Реальная доступность зависит от зарплаты, первоначального взноса, кредитной ставки, расходов на ремонт и времени, которое человек ежедневно тратит на дорогу.
20: Одни покупатели уменьшают площадь, другие выбирают старый фонд или пригороды, а третьи продолжают снимать жилье, все дальше откладывая собственную покупку.
21: Поэтому самое дорогое жилищное решение может находиться не только в столице, но и там, где низкая цена сочетается с низким доходом и отсутствием выбора.
20: Это была программа «Между строк». Спасибо, что были с нами.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Главный архитектор Брестской области Николай Власюк о повышении внимания к градостроительству и урбанистике на государственном уровне.
2: Я считаю, что надо вообще на уровне, может быть, государственной политики больше уделять внимание градостроительству и урбанистике.
4: Урбанистике, да.
2: Я вот даже приведу пример урбанистического форума, который прошел в Баку, где приняло участие 188 стран.
4: Беларусь в том числе, кстати.
2: Беларусь в том числе.
4: Игорь Петрович Сергеенко,
2: да,
4: возглавлял делегацию.
2: Был доклад. Беларусь в тренде всех направлений. У нас есть чем гордиться. Доступное жилье. Вопросов нет, но нужно двигаться дальше. И большое внимание уделяется именно градостроительству, урбанистике. 60 тысяч гостей, которые были, они говорили о тенденциях современных, о том, что такое устойчивый город, что такое зеленое градостроительство, ну и как это интегрировать вот в креативную экономику.
1: Важный сигнал.
8: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
22: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
8: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
23: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными – но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
8: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
6: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
8: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
7: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
8: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
9: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%. Намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году, но тем не менее мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна, буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область и буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область, ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 миллион тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается. Работа организована, значит, работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
3: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
10: Угу.
3: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
10: Но подожди.
3: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
10: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
3: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
10: Какая еще ловушка?
3: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
10: Но это деньги на старт.
3: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
10: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
3: Роскошь сидеть без копейки.
10: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
3: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
10: Да почему съедает-то?
3: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
10: Ну не сгущай краски.
3: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
10: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
3: Ага, базовое.
10: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
3: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
11: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
3: Знаю.
11: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
3: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
11: Зато самые важные доли.
3: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
11: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
3: Нет, но...
11: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
3: Угу.
11: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
3: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
11: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
3: Ой, давай без этого.
11: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
3: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
12: Бюджет не резиновый.
3: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
11: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
3: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
11: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
3: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
11: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
3: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
10: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
3: И что с того?
10: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
3: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
10: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
3: Это механика психологической.

0: Ап тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
1: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
0: Ну, это...
1: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
0: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
1: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
0: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
1: Угу, работает.
0: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
1: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
2: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1,5 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
1: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
0: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
1: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
0: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Священник Павел Островский о том, можно ли православному человеку читать Коран.
5: Всегда, когда мы хотим что-либо сделать, мы должны ответить на вопрос «зачем?». То есть, просто так что-либо делать бессмысленно точно не нужно. Поэтому, если человек хочет изучить Коран, то есть православный христианин, потому что ему это нужно для общего образования или потому что он собирается вести просветительскую деятельность среди мусульман, это одна история. Если он хочет именно для общего образования, и, так скажем, чтобы сравнить свою веру с другой верой, то тогда сначала все-таки надо знать свою веру. И, конечно, не после детской Библии нужно тогда изучать Коран, а нужно сначала все-таки изучить православную веру, тебе только 9 лет, продолжая там, ну, во-первых, нужно читать Евангелие уже взрослые, вот, там, задавать вопрос, ты большая умничка, потому что ты уже не первый раз звонишь, у тебя вопрос очень серьезный. Вот продолжать так вот возрастать в православной вере, когда уже окрепнешь в ней, когда будешь такой крепко православной христианкой, уже серьезно начать изучать и другие религии. Вот так я, например, делал, да, то есть я начал изучать...

0: другие религии, включая в том числе читал Коран, когда мне было уже в районе там 30 лет. Вот к этому моменту я уже был православный христианин, все уже понимал, но уже изучал так вот уже серьезно позже. Вот мне кажется, лучше так поступать, когда уже будешь твердо на ногах стоять христианских.
1: Важный сигнал.
2: СССР – это лучшее, что было. Лукашенко заявил, что Беларуси не хватает системы управления советских времен. Как стране жилось при Союзе? О том, что в Беларуси не хватает той системы управления, которая была в советские времена, Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Вилейский район.
3: Не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи. Вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
2: В качестве положительного примера страны, которая, опираясь на опыт коммунистической партии, сохраняя ее наследие и государственную систему управления, успешно развивается, Александр Лукашенко назвал Китай.
3: Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего, не хочу сказать, что копировали, ну, где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом.
2: Александр Лукашенко сказал, что, проработав уже очень много президентом, он, как никто другой, чувствует, что не хватает советской системы управления государством и серьезной кадровой работы.
3: Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть, но структуры не хватает. Ностальгия и моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо... Не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
2: По Советскому Союзу ностальгирует не только президент, но и некоторые белорусы, потому что при нем жилось лучше, чем сейчас. Об этом говорят не только социологи, но и сами граждане, которых спросили, хотят ли они вернуться в СССР, и если да, то почему. И вот какие ответы получили журналисты.
4: Граждане рассказывают, что денег хватало, коммуналка была дешевой, продукты вкуснее, было больше правды, хотелось жить, а сейчас все дорого, нестабильно, страшно и непредсказуемо.
2: При СССР жизнь была хоть и нелегкой, но предсказуемой и стабильной. Даже ценники на товарах и продуктах печатались заранее и не менялись годами. Сейчас же все иначе. Принято считать, что ностальгия по СССР – это удел пенсионеров. Согласно опросам, наибольший уровень ностальгии среди тех, кто старше 55 лет. По мнению экспертов, главной эмоцией, являющейся подлинным драйвером тоски по СССР, служит банальное «но не могло ведь все это быть зря». А сейчас задумались, что «может и могло». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о большом значении маленькой лампочки.
3: Мы оценили сегодня ситуацию на Брестском электроламповом заводе. Почему Брестский, еще раз хочу повторить, электроламповый? Ну, вроде небольшое предприятие, там 200 с лишним человек и так далее. Можно было бы президенту ехать куда-то, как мне и специалисты говорили, на более серьезное предприятие. я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может. И хорошо, что Предко его взял под свое крыло и видит эту перспективу. Без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ну нигде. Поэтому это предприятие, кто бы здесь ни был президентом-губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампа накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации, и они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, Юра, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство. В этой лампочке что будем делать? А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет. Ну и их миллиарды, как вот тут Петр Александрович производит в Китае, в других странах, придется покупать. Придется. Ну хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт стоит 60%, а может быть и больше от этой лампочки светодиодной. Поэтому определитесь.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
7: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
6: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию. А весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
8: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
6: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
8: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят пятиметровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики. Что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу. А выход прямо за пятиметровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
6: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
9: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
6: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного. С Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2. Причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные. Дневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
2: Пожар на поле в Каменецком районе. Сгорела сельхозтехника и полгектара стерни. Спасателям поступил сигнал о возгорании в поле возле деревни Макарова. Когда подразделения МЧС прибыли на место, пресс-подборщик уже был полностью охвачен огнем. Огонь успел перекинуться на стерню и сухую солому. В результате пожара огнем уничтожен пресс-подборщик, стерня на площади полгектара и 14 рулонов соломы. Обошлось без пострадавших. Причину пожара еще устанавливают. Бобруйчанин сдал милиции родного дядю с боевым оружием. 22-летний житель Бобруйска случайно нашел в квартире дяди 3 пистолета и 7 патронов. Мужчина хранил арсенал тайно. Раритеты достались ему по наследству от деда. Испугавшись, племянник тут же вызвал милицию. Эксперты установили, что все 3 пистолета изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы. Среди них 2 немецких пистолета, которые широко использовали во время Второй мировой войны, а также пистолет Коровина, который создали в 1926 году. Он стал первым советским серийным самозарядным пистолетом и поступал на вооружение сотрудников НКВД, командного состава Красной Армии, госслужащих и партийных работников. Несмотря на возраст, оружие сохранилось практически в идеальном состоянии. Ночная рыбалка под Солигорском обернулась уголовкой и огромным штрафом. Сотрудники инспекции задержали на Солигорском водохранилище 2 браконьеров на надувной лодке. Мужчины использовали 120 метров запрещенных сетей и успели выловить более 35 килограммов рыбы. Причиненный вред природе оценили в 149 базовых величин, то есть 6705 рублей. При задержании один из мужчин сбежал, им оказался неработающий рецидивист, ранее уже судимый за браконьерство. Второй остался на берегу и заявил, что просто помогал другу донести сети. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
10: Россиянка купила билет в автобусе, дала 10 рублей, водитель по ошибке дал сдачу меньше. То, что произошло дальше, туристку ошеломило.
11: У нас сейчас произошла ситуация, которая в России бы произойти просто не могла. Я ехала в автобусе, покупала билетик у водителя. И я дала ему 10 белорусских рублей. И по моим подсчетам сдача должна была быть где-то там 8 с копейками. Он дал мне билетик и такую достаточно внушительную стопочку монеток. Я взяла, прошла в конец другой автобуса и присела там. И я так посмотрела на эти монетки и понимаю, что как будто бы там мало. То есть не хватает примерно 5 рублей. С одной стороны, наверное, надо к нему подойти. А с другой думаю, блин, это одни из последних белорусских рублей, которые у меня были, я сегодня уезжаю. Может быть, там на самом деле была не десятка, а пятерка. Да и в целом, это сейчас туда идти, ругаться. Ну и я как бы уже смирилась с этой ситуацией, решила, что я ничего с ней делать не буду. И сижу спокойно. И тут на следующей остановке я слышу, как за мной кто-то говорит, а где девушка, которая покупала у меня билетик? Я поворачиваю голову, понимаю, что рядом со мной стоит водитель, протягивает мне эту пятерку и говорит, девушка, 5 рублей, и улыбается мне. Я говорю, спасибо. Он улыбнулся и ушел. Даже не обматерил меня, улыбнулся и пошел обратно делать свою работу. Я в шоке.
1: Важный сигнал.
2: Женщины, добро пожаловать в армию. Минобороны обновила список специальностей для воинского учета. Теперь девушки будут служить с 19 лет. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Документ вступает в силу после официального опубликования. Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире и приведен в соответствие с действующей классификацией образовательных программ. Согласно постановлению, первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по специальности, необходимым для вооруженных сил, других войск и воинских формирований. В список включены специальности среднего, специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки, отметили в Минобороны.
12: Среди них ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело и фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
2: Постановление Минобороны от 3 февраля 2020 года предусматривало постановку на воинский учет женщин с существенно более узким перечнем специальностей. Тогда он включал врачей по направлениям лечебное дело и медико-профилактическое дело, ряд программ переподготовки врачей, а также специалистов со средним медицинским образованием и специальностям лечебное дело и сестринское дело, и две программы переподготовки среднего медперсонала – анестезиологию и хирургию. В новой редакции впервые появились ветеринарные медицина, фармация, медико-диагностическое дело, сестринское дело как специальность высшего образования, а также ряд новых программ переподготовки. Одновременно перечень был приведен в соответствие с новой системой кодов образовательных специальностей, отмечает юрист Илья Дунаев.
4: При этом сама обязанность постановки на воинский учет женщин с соответствующим образованием не является нововведением. Она была закреплена еще постановлением 2020 года. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано. Первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
2: При этом обозреватели указывают на то, что в последнее время в стране продолжаются мероприятия, похожие на скрытую мобилизацию. Вскоре такие мероприятия могут усилиться, считает военный эксперт Александр Короленко.
13: Те мероприятия по учету, проверке, постановке на дополнительный учет каких-то воинских специальностей, это как раз-таки и есть та самая скрытая мобилизация. И ограниченный призыв на сборы офицеров – это тоже та или иная форма мобилизации. Та информация о том, что на некоторых предприятиях производится дополнительная оценка и учет автотранспорта, который будет использоваться в случае мобилизации для перевозки мобилизованных, это тоже говорит о том, что все эти мероприятия ведутся.
2: В то же время в военкоматах утверждают, что никакой мобилизации нет. В частности, военком Брест заверил, что людям беспокоиться не о чем, потому что в ближайшей перспективе никаких мероприятий мобилизации не предвидится. Однако в соцсетях таким заявлением не поверили. Люди говорят, если власти официально заявляют, что беспокоиться не о чем, значит волноваться таки стоит. А обновление списка специальностей для воинского учета еще больше усилило тревожное настроение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Губернатор Гродненской области Юрий Караев о перевоспитании нерадивых тружеников.
14: Ну, такая интересная тема, да, главой государства была на селекторном совещании предложена схема, что тех, кто не хочет хорошо работать, тех, кто ворует во время уборочной материальные средства, а что выделяется на уборочную? Это дистопливо, в первую очередь, бензин, да, средства воздействия на растения. Ну и всегда, независимо от уборочной, есть комбикорм, да. Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал, и Поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра. Мы тут все чудеса, как говорится, проявляем расторопности. Кто-то не спит, кто-то запчасти подвозит, кто-то комбайнер заряжен, чтобы с утра и до самой-самой ночи работать, а кто-то вот на этом решил нажиться, да. Этих людей мы военкомами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов, директоров предприятий собрали по всей области. Не сильно так, чтобы не пострадала наша уборка. И посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Привет, вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги, про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
16: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
15: Абсолютно.
16: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
15: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
16: Давай.
15: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
16: Второй?
15: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
16: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
15: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
16: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
15: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
16: Ага.
15: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
16: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
15: Ну давай.
16: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
15: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
16: Почему?
15: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
16: так.
15: Транзит Беларускалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
16: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
15: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
16: Специфика груза.
15: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
16: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
15: Абсолютно верно.
16: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
15: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
16: БМЗ, да.
15: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка ТСИ, вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
16: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
15: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
16: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
15: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
16: Это точно.
15: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
16: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
15: И результат – многокилометровая очередь из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
16: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
15: Конечно, нет.
16: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
15: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
16: Точно.
15: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходит, ограничивают провоз печатных книг.
16: Да уж.
15: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
16: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
15: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты, целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
16: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
15: Что?
16: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
15: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
16: Серые схемы? В авиации?
15: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
16: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
15: Безусловно.
16: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
15: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
16: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
15: Какой?
16: Если Запад, Юг и небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
15: Ну да, звучит идеально.
16: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
15: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
16: Иллюзия?
15: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики. Особенно, когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
16: Угу.
15: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
16: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
15: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
16: В смысле?
15: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Ozon, многомесячными запасами своей продукции.
16: Так, и что произошло?
15: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
16: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Ну, такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
15: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
16: Ого.
15: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
16: Кошмар.
15: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за 1000 километров.
16: Хорошо. Это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении? Те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале.
15: О, там своя драма. «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
16: Понятно.
15: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
16: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
15: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
16: То есть маржа просто испаряется.
15: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
16: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
15: Вопрос хороший.
16: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
15: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
16: Так.
15: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
16: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
15: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
16: Приходится все переделывать?
15: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
16: Звучит как создание новой машины с нуля?
15: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
16: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
15: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
16: Угу.
15: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
16: Давай.
15: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
16: Ох.
15: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
16: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
15: Что же?
16: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
15: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
16: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
15: И что это значит для инженеров?
16: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ, а без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
15: Слепнет.
16: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
15: Жесть.
16: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
15: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
16: Представила.
15: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
16: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
15: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
16: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
15: Так.
16: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
15: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
16: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
15: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Ну, через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
16: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
15: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Междустрок». До следующего выпуска.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи. Гречка с курицей неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица 1%, говорит аналитик Марина Белова.
18: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
17: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
19: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
17: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запас. С курицей все сложнее. Тут рост цен связан не с паникой. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращается производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
20: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
17: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом, на заправке, в магазине и в собственном кошельке.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
21: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
22: Гяра.
21: 12.
22: Бара.
21: 13.
22: Тера.
21: 14.
22: Чодаха.
21: 15.
22: Пандраха.
21: 16.
22: Солаха.
21: 17.
22: Сатраха.
21: 18.
22: Атара.
21: 19.
22: Унис.
21: 20.
22: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
6: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
23: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
6: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
23: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
6: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
0: У нас главная цель – МИА-призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
6: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Почти помощь. Многодетным семьям выделили единовременную помощь к школе. На одни штаны, может, и хватит. С Польшей лучше не сравнивать. В Беларуси стартовали выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе. Многодетный отец из Беларуси, который сейчас живет с семьей в Польше, решил сравнить выплаты на детей в двух странах.
5: Беларуси, привет! Я батюшке вам тоже. Хочу немножко еще рассказать о жизни в Польше. А точнее, о социальной поддержке государства семьям, у кого есть дети. Неважно, один там ребенок, три.
3: Белорус шокировал земляков уровнем финансовой помощи. По его словам, в Польше на каждого ребенка до 18 лет государство каждый месяц выплачивает по $200. При этом существуют и другие виды помощи – на школу и продукты.
5: На одного ребенка с момента рождения до исполнения 18 лет в Польше выплачивают 800 злотых ежемесячно. Это что-то в районе 630 рублей где-то. Так как у меня трое детей, то умножить на 3 – это 1890 на белорусские деньги. Мы каждый месяц получаем детское пособие.
3: По словам мужчины, в Польше многодетные семьи, воспитывающие троих и больше детей, могут получить единовременную выплату в размере около 160 белорусских рублей на каждого школьника, независимо от уровня дохода. Кроме того, малообеспеченным семьям доступна адресная социальная помощь. Ее размер определяется индивидуально с учетом доходов и жизненной ситуации семьи, говорит мужчина.
5: Еще есть такая программа «Добрый старт» называется. Это к школе на каждого ребенка выплачивается, я о белорусских буду говорить, 230 рублей. Ну, это разовая помощь такая, она выплачивается, по-моему, с июля по конец сентября, что-то такое. А в Беларуси, я там читал недавно, 160 рублей, и то только многодетным на одного ребенка дают. И еще есть такая программа тут, «Засилок родины» называется. Это помощь многодетным семьям. Я там по-разному начисляет ее, но наша семья получает что-то в районе там 120 евро, наверное, каждый месяц.
3: В комментариях молодые матери пишут, что в Беларуси пособие на детей совсем незначительное и денег едва хватает. По их словам, такая помощь закрывает минимальные базовые потребности.
7: Хотелось бы, чтобы пособие было больше, потому что все-таки пособие по уходу за ребенком предполагает, что мама не работает. Но ей ведь тоже надо на что-то жить, что-то купить себе. Даже банальные гигиенические средства.
3: Пока одни молодые мамы ждут большей поддержки от государства, другие уверены, что брать ответственность за содержание детей должны на себя родители, а не надеяться на чью-то помощь.
8: Не хватает, конечно, на маму, то есть меня, но мы с мужем это прекрасно понимали. Нужно не забывать, что ребенка вы рожаете для себя, и брать ответственность за его содержание тоже должны на себя родители, а не надеяться на помощь государства, там, своих родителей или кого-то еще.
3: В целом, женщины сходятся во мнении, что ребенок – это сейчас дорогое удовольствие. По их словам, после рождения ребенка мама оказывается в очень стесненных обстоятельствах. Мол, все деньги, которые она получает, уходят на малыша. По словам мам, в этой ситуации даже рублей 500 могли бы изменить ситуацию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
9: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда? А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра. Потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
11: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны, тех, которых у нас...
9: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове с Петкевич, но они должны дать результат. Пока, ну, в общем, мы живы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
12: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
2: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
12: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
2: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
23: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций,

0: обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
1: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
0: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
4: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%, намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году, но тем не менее мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна. Буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область. И буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область. Ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 миллион тонн зерна. Поэтому, в принципе, это все у нас просматривается. Работа организована. Значит, работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюги.
6: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
5: Самостоятельно пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно, поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайган.
7: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
5: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз. А деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
8: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги.

0: Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
1: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
4: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
3: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
5: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
3: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
6: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
3: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
7: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
3: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: ВИЧ штурму не помеха. Войска с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
8: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что ну, действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
1: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
9: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
1: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
10: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что у меня доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
1: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
11: Дас.
2: 20.
11: Бис.
2: 30.
11: Тис.
2: 40.
11: Чалис.
2: 50.
11: Пачас.
2: 60.
11: Сат.
2: 70.
11: Саттар.
2: 80.
11: Асси.
2: 90.
11: Навэ.
2: 100.
11: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Женщины, добро пожаловать в армию. Минобороны обновила список специальностей для воинского учета. Теперь девушки будут служить с 19 лет. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Документ вступает в силу после официального опубликования. Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире и приведен в соответствие с действующей классификацией образовательных программ. Согласно постановлению, первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по специальности, необходимым для вооруженных сил, других войск и воинских формирований. В список включены специальности среднего, специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки, отметили в Минобороны.
13: Среди них ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело и фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
3: Постановление Минобороны от 3 февраля 2020 года предусматривало постановку на воинский учет женщин с существенно более узким перечнем специальностей. Тогда он включал врачей по направлениям лечебное дело и медико-профилактическое дело, ряд программ переподготовки врачей, а также специалистов со средним медицинским образованием и специальностям лечебное дело и сестринское дело, и две программы переподготовки среднего медперсонала – анестезиологию и хирургию. В новой редакции впервые появились ветеринарные медицина, фармация, медико-диагностическое дело, сестринское дело как специальность высшего образования, а также ряд новых программ переподготовки. Одновременно перечень был приведен в соответствие с новой системой кодов образовательных специальностей, отмечает юрист Илья Дунаев.
14: При этом сама обязанность постановки на воинский учет женщин с соответствующим образованием не является нововведением. Она была закреплена еще постановлением 2020 года. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано. Первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
3: При этом обозреватели указывают на то, что в последнее время в стране продолжаются мероприятия, похожие на скрытую мобилизацию. Вскоре такие мероприятия могут усилиться, считает военный эксперт Александр Короленко.
15: Те мероприятия по учету, проверке, постановке на дополнительный учет каких-то воинских специальностей – это как раз-таки и есть та самая скрытая мобилизация. И ограниченный призыв на сборы офицеров – это тоже та или иная форма мобилизации. Та информация о том, что на некоторых предприятиях производится дополнительная оценка и учет автотранспорта, который будет использоваться в случае мобилизации для перевозки мобилизованных – это тоже говорит о том, что все эти мероприятия ведутся.
3: В то же время в военкоматах утверждают, что никакой мобилизации нет. В частности, военком Брест заверил, что людям беспокоиться не о чем, потому что в ближайшей перспективе никаких мероприятий мобилизации не предвидится. Однако в соцсетях таким заявлением не поверили. Люди говорят, если власти официально заявляют, что беспокоиться не о чем, значит волноваться таки стоит. А обновление списка специальностей для воинского учета еще больше усилило тревожное настроение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
17: Мы доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 21-25 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Безопасность в прошлом. Морские дроны атаковали Ялту во время возможной встречи российских военных. Сначала Москва, теперь Ялта. Города, где военная элита нередко проводит закрытые встречи, больше не выглядят безопасным тылом. Днем 7 августа морские и воздушные дроны атаковали побережье Ялты. На городской набережной вспыхнул сильный пожар. А возле ресторана Angry Birds всего за несколько минут до атаки происходили подозрительные события, пишет военный обозреватель Артем Сазонов.
18: По данным местных источников, возле ресторана заметили 6 черных тонированных автомобилей. На двух были военные номера, машины находились там недолго и уехали примерно через 8 минут. Поэтому появилась версия, что в заведении могла проходить встреча высокопоставленных российских военных.
1: Официально эта информация не подтверждена. Известно ли, что перед пожаром в районе набережной было много полиции, а в городе объявляли беспилотную опасность. Сам ресторан, судя по уточненным данным крымских журналистов, не загорелся. Огонь охватил соседнее здание. О пострадавших власти не сообщали. Советник главы Крыма Олег Крючков признал, что как минимум один морской дрон не взорвался. Район оцепили, началась операция по его разминированию. Разведка Украины позже показала кадры движения морских дронов «Магура» к Ялте. Такие катера могут не просто нести заряд, но и доставлять к побережью небольшие СТВ-дроны, говорит аналитик беспилотных систем Михаил Родин.
19: Морской дрон все чаще становится не просто ударным катером, а плавучей платформой. Он может подойти к побережью и выпустить FPV-дрон уже вблизи цели. Это резко расширяет список уязвимых объектов. Под угрозой оказываются не только корабли и порты, но и здания, техника и закрытые мероприятия возле моря.
1: А всего за неделю до атаки на Ялту похожий удар по ресторану произошел в центре Москвы. 1 августа в элитном ресторане «Балсиросе» взорвалась бомба. По данным СМИ, там могли отмечать 55-летие нового главкома ВКС Александра Чайко. Теперь журналисты установили имя еще одной вероятной жертвы. Через 3 дня после взрыва могла умереть 30-летняя Юлия Кириллова, жена племянника Чайко. Ранее стало известно о гибели зятя Чайко Даниила Передыря и генерал-майора Валерия Плохотнюка. Среди пострадавших журналисты называли дочь, племянницу и свата главкома ВКС. О состоянии самого Александра Чайко российские власти по-прежнему не сообщают.
20: После взрыва в центре Москвы власти почти перестали давать информацию. Теперь похожая ситуация повторяется в Ялте. Есть пожар, оцепление и морские дроны. Но нет внятного объяснения, кто находился рядом и каковы последствия. Такое молчание должно сохранять ощущение контроля, но на практике лишь усиливает подозрение, что скрывать есть что.
1: За одну неделю две точки, считавшиеся безопасными для военной элиты, оказались в центре атак. В Ялте морские дроны дошли до городской набережной, где незадолго до пожара заметили автомобили с военными номерами. Была ли встреча в Angry Birds непосредственной целью, пока неизвестно, но общий сигнал уже прозвучал. Ни далекий от центра курорт, ни ресторан в нескольких километрах от Кремля больше не гарантируют прежнего чувства безопасности.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о наличии резервов для дальнейшего наращивания инвестиционного кредитования.
0: Конечно, есть. Ну, источники же, они разнообразные. У нас в банковской системе существенный профицит ликвидности, в том числе и на инвестиционные цели, несмотря на то, что мы даже к своему же плану в два раза уже нарастили за полугодие инвестиционное кредитование, то есть резервы есть. И в Национальном банке они есть, и в банковской системе, и в бюджете. Вот. Поэтому вопрос только в правильных направлениях их использования. То есть все проекты, которые финансируются за счет инвестиционных кредитов, естественно, должны быть просчитанными, окупаемыми, будь то в нашей стране, либо за ее пределами.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
11: Эк.
2: 2.
11: До.
2: 3.
11: Тин.
2: 4.
11: Чар.
2: 5.
11: Пять,
2: шесть,
11: че,
2: семь,
11: сад,
2: восемь,
11: ат,
2: девять,
11: но,
2: десять,
11: дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк» — подкаст, где мы разбираем сложные геополитические процессы через призму простых человеческих историй. Сегодня мы говорим о закрытии восточных рубежей Европы и о том, как граница с Белоруссией превратилась в непроходимую стену. Поговорим о тысячах потерянных километрах, миллионных убытках и разрушенных логистических цепочках. Но главное — о людях, для которых 30 километров до родных превратились в недосягаемые тысячи.
22: И знаешь, чтобы вообще понять масштаб происходящего, нужно отмотать время назад к моменту, когда этот процесс достиг своей абсолютной кульминации.
21: Слушай, да, и вот июль 2025 года дальнобойщик с 20-летним стажем Дмитрий Ковалев последний раз пересекает латвийский контрольно-пропускной пункт Патернеке. С белорусской стороны это Григоровщина.
22: Угу.
21: Он отдает документы, пограничник ставит штамп, шлагбаум опускается. И Ковалев понимает, что все, этой дороги больше нет. Ни для него, ни для бизнеса.
22: Ну да, это же не просто конец рейса, это, скажем так, точка невозврата. Момент, когда последняя прямая сухопутная артерия на этом направлении оказалась полностью перерезанной.
21: И вот тут меня в этой истории больше всего цепляет официальная версия закрытия. Помнишь, как латвийские власти это обставили?
22: Ой, эти формулировки из пресс-релиза. Технические причины, да?
21: Именно. Технические сбои в IT-системах, плановая реорганизация, там новые регламенты. Звучит так, будто, просто сервер завис, и нужно подождать, пока админ придет и все починит. Это как перенос автобусной остановки.
22: Да ладно, это же просто классический бюрократический язык. Он используется только для того, чтобы замаскировать очень жесткие политические решения. Повесить табличку «закрыто на ремонт» гораздо проще, чем публично объявлять о блокаде.
21: Стоп, но ведь IT-система на границе — это невероятно сложная инфраструктура. База Интерпола, таможенные реестры, биометрия. Разве не мог случиться реальный цифровой коллапс?
4: Техника же ломается.
22: Слушай, я тебя умоляю. Если бы проблема была реально в серверах, ради этого никто не стал бы наглухо заливать бетоном границу. Сервера чинят за сутки, а здесь граница закрылась не из-за базы данных. Реальная причина – это события 2021 года.
4: Ты про миграционный кризис?
22: Абсолютно. Летом 21-го на границах с Польшей, Литвой и Латвией внезапно появились тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока. И это однозначно классифицируется как гибридная операция.
4: То есть использование людей как инструмент давления?
22: Да, именно. Человеческие потоки вместо танков.
4: Масштабы тогда, конечно, росли лавинообразно. Я помню, сначала счет шел на десятки людей, потом на сотни.
22: А потом появились целые палаточные лагеря прямо в приграничной полосе.
4: Угу. И ответ Европы был сугубо военным и инфраструктурным. Туда сразу стянули армейские подразделения. Польша возвела 180 километров стального барьера. Литва тоже построила заборы с колючей проволокой.
22: Латвия там вообще нашпиговала периметр датчиками движения и камерами. На все это ушли миллиарды евро. Безопасность стала безальтернативным приоритетом. Любая открытая инфраструктура начала восприниматься просто как уязвимость.
4: Получается, КПП закрыли не из-за сбоя, а потому что открытый шлагбаум – это брешь в обороне.
22: Вот именно. Но слушай, граница же не захлопнулась за один день.
4: Да, если посмотреть хронологию, это все напоминает, знаешь, перекрытие многополосной магистрали. Дорожники ставят конусы, сначала закрывают одну полосу, потом вторую. Трафик вроде тот же, но втискивается в оставшиеся щели.
22: Отличная аналогия. И первой такой закрытой полосой стал март 2020 года, пандемия.
4: О да! Тогда всем казалось, что это временно. Ну, вирус пройдет, шлагбаумы снова поднимут, бизнес привык, что закрывают по медицинским причинам.
22: Да, но именно тогда сформировалась эта психологическая привычка к изоляции. А дальше пошли уже политические закрытия. В 21-м закрыли польскую Кузницу, потом Бобровники.
4: Затем литовские Шумско-Стверечес, потом латвийские Селения. И каждый раз, логистика находила лазейки, делали крюк. Это как варить лягушку на медленном огне.
22: Точно. Только проблема в том, что вода уже закипела. Резерв адаптации исчерпан полностью. На той самой магистрали осталась одна грунтовая обочина. Раньше можно было перекинуть поток на соседний переход.
4: А теперь?
22: Разве фура не может просто, поехать через Россию или Литву? Да, дольше, но груз доставят.
4: В логистике сделать крюк – это переход черты рентабельности. Объезд через Россию или Литву для латвийского направления – это сотни лишних километров.
22: То есть расходы на дизель.
4: Да если бы только топливо. Это амортизация, платные дороги. И главное – время водителя. В Европе жесткие правила по тахографам. Больше 9 часов в день ехать физически нельзя.
22: Ого! Выходит, сотни километров крюка – это несколько лишних дней пути.
4: Да. А лишние дни – это суточные, оплата стоянок. То, что приносило прибыль, теперь генерирует чистые убытки. Рейс просто теряет смысл. Если переложить это на макроэкономику, то цифры вообще пугающие. 30 лет белорусская экономика выстраивала нишу транзитного хаба.
22: Да, между Востоком и Западом.
4: И результаты были сумасшедшие. Четвертое место в Европе по грузоперевозкам в 2019 году. Около 200 тысяч рабочих мест. Доходы от транзита – 3-4 миллиарда долларов в год. А теперь логистика из ЕС подорожала в 2,5, а то и в 3 раза.
22: И давай поясним, как это вообще сейчас работает. Ведь грузы все-таки как-то едут, но белорусский грузовик не может въехать в ЕС из-за санкций, а европейский в Беларусь.
4: И как они выкручиваются?
22: Через систему перецепки. Представь гигантский терминал прямо у границы. Европейская фура заезжает туда, водитель опускает стойки полуприцепа, отключает пневматику и уезжает обратно.
4: Ага. А с другой стороны подъезжает местный тягач.
22: Да, сдает задом, цепляет этот прицеп и везет дальше. Или вообще физически перегружает палеты погрузчиками, если прицепы разные.
4: Звучит как адская потеря времени.
22: Физически долго, да, но бюрократически это просто кошмар. Переоформление документов, передача ответственности за груз, который может стоить миллионы, эти услуги стоят бешеных денег.
4: И в итоге все это ложится на цену товара. Общие потери экономики оценивают в 2-4 миллиарда долларов ежегодно. При ВВП страны в 65 миллиардов – это колоссальный удар.
22: и больше всего страдает критический импорт.
4: Лекарства.
22: Да, фармацевтика, химия для промышленности, сложные запчасти. Все стало безумно дорогим.
4: Ну знаешь, сухие цифры ВВП не передают того, что происходит, ну, на Земле. Эффект домино в приграничье выглядит вообще разрушительно.
22: Абсолютно. Транзит исчезает, и целые города начинают вымирать. Браслав, Верхнедвенск, окраины Гродно и Бреста.
4: Все, что строилось под этот поток, огромные заправки, мотели, шиномонтажи для фур, все пустеет.
22: Половина малого бизнеса в поселках просто испарилась. Но меня больше всего поражает смерть специфического теневого бизнеса. Того, что породила сама граница.
4: А, ты про торговлю местами в очередях?
22: Да. Это же было целое явление. Когда ввели электронную очередь, появились предприимчивые люди. Писали ботов, которые за миллисекунды выкупали свободные слоты.
4: А потом продавали их в телеграм-чатах. Если у перевозчика горит контракт, он платил сотни евро просто за право подъехать к границе.
22: Шлагбаум закрыли, и этот абсурдный бизнес тоже исчез. Как и челночная торговля. Поколения людей жили тем, что увозили сигареты туда, а продукты и технику обратно. Канал заработка уничтожен физически.
4: Давай посмотрим на то, что вообще осталось открытым. Если латвийский рубеж наглухо закрыт, то какие-то щели еще есть?
22: Ну, на польском направлении остались Козловичи для фур и Тересполь для легковушек. Но это держится, скажем так, на честном слове.
4: Инфраструктура для закрытия там ведь уже готова. Умный забор, камеры, датчики. Опустить последний шлагбаум – дело одного дня. А что с Литвой?
22: В Литве жесточайший контроль. Досмотры тотальные, рентген и запрет на въезд авто на белорусских номерах.
4: Подожди, то есть даже с действующим шенгеном человек не проедет на своей машине?
22: Нет. Визы у человека есть, но машину просто развернут. Пересечение стало издевательством. И тут возникает главный вопрос. А что будет при сценарии полной сухопутной изоляции, если Польша и Литва синхронно закроют все?
4: И вот тут есть критически важная деталь, о которой часто забывают. Транзит в Калининград.
22: Вот именно. Железнодорожное сообщение в российский эксклав. Поезда идут транзитом через Литву и Польшу.
4: То есть полная блокада отрезает Калининград?
22: Да. И это мгновенно переводит ситуацию из экономического кризиса в потенциальный геополитический взрыв. Это классический триггер для масштабного конфликта.
4: Никто не знает, как отреагируют на перекрытие снабжения. Но слушай, вся эта геополитика лишена смысла без истории людей. Давай возьмем Анну Петровну, пенсионерка из Витебской области. Живет в 30 километрах от Латвии.
22: Дочь по ту сторону.
4: Да, в Риге. Уже 20 лет. Раньше Анна Петровна садилась на маршрутку и через 2 часа обнимала дочь.
22: А теперь?
4: 3 года не виделись?
22: Да.
4: Чтобы попасть в Ригу, ей нужно ехать в Минск, оттуда лететь в Москву, потом в Стамбул, сидеть там 10 часов на пересадке и только потом рейс в Ригу.
22: Больше суток в пути. А билеты? Это же по 1000 евро туда-обратно?
4: При средней пенсии по стране в $200. Эта стена из цен и шлагбаумов сделала расстояние непреодолимым. И надо полгода копить, голодать, чтобы один раз слетать к дочери.
22: А для тех, кто пытается прорваться по земле, это ад. Автобусы стоят сутками. 8, 12, 24 часа.
4: Как можно сутки высидеть в автобусе?
22: Очень тяжело. Туалетов на нейтральной полосе почти нет. Зимой холодно, моторы глушат, люди ночуют сидя. И это колоссальная травма для огромной диаспоры в странах Балтии и Польши.
4: Географически они в часе езды.
22: Да, но фактически отрезаны. У многих тут пожилые родители. И страх, что если случится инфаркт, а они физически не успеют приехать из-за очередей, он просто парализует.
4: Перманентная социальная депрессия. И вот возникает вопрос. Что дальше? Тупик или новые маршруты? Есть 3 сценария. И мне хочется верить в точечные коридоры. Гуманитарное исключение.
22: Как ты себе это представляешь сейчас?
4: Ну, как в холодную войну, был же КПП «Чарли» между Берлинами. Стороны договаривались о пропуске семей, лекарств. Дипломатия же должна работать.
22: Это иллюзия. Сейчас нет пространства для компромиссов. эскалация набрала такую инерцию, что любая уступка – это проявление слабости. Реальность – это холодная заморозка, статус-кво на десятилетия.
4: То есть терминалы просто заржавеют, а логистика развернется на восток, в Азию?
22: Да, от безысходности. А приграничные города будут медленно умирать. Молодежь уедет.
4: Знаешь, мы столько говорили про цифры. А что будет с культурной идентичностью поколения? Граница веками формировала там культуру обмена, ворота в другой мир.
22: А теперь там вырастут дети, для которых пятиметровый забор с колючей проволокой – это естественный пейзаж. Они будут думать, что эта стена была всегда.
4: И эта стена постепенно вырастет у них в головах. Граница больше не объединяет, она стала символом изоляции, отрезавшим друг от друга целые судьбы и города. И пока в высоких кабинетах спорят о безопасности и гибридных угрозах, цену этих решений платят обычные люди своими деньгами, нервами и временем. Это был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушаете нас и задумываетесь о том, что происходит вокруг. Берегите свои связи с близкими, несмотря ни на какие закрытые шлагбаумы. И до встречи в следующем выпуске.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. «Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию?» Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
8: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
7: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию. А весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
9: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
7: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
9: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят пятиметровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики. Что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу. А выход прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
7: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
23: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредникам со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
7: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного. С Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2. Причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневный анонимные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
7: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
13: Фиктивные ведомости заготовителей внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
7: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как, в принципе, можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
14: Организации Белкапсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями 3 коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
7: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
14: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкапсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
7: По данным следствия, только налогов по этой схеме недоплатили больше 3 миллионов 300 тысяч рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Житков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
24: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
15: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было.
1: Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
3: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
1: Особенно показательно это упрощение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
17: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
1: Обращение военнослужащие сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
16: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
18: Сегодня глава государства заслушал доклад по результатам деятельности всей системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и о том, какие сложности были в работе Министерства по чрезвычайным ситуациям, органов исполнительной власти по ликвидации этих последствий. Я напомню, что 27 июля, 31 июля и 1 августа по юго-западу нашей страны, 1 числа по северо-западу, ударили грозовые фронты. Значит, в результате прохождения было повреждено значительное количество объектов, в первую очередь там, где проживают люди. Второе – это сельхозобъекты и посевы зерновых на территории Вороновского района. По нашим оценкам, предварительным, более 9 тысяч гектаров было повреждено. Сейчас комиссии по чрезвычайным ситуациям делают соответствующие выводы, оценки, так как это предусмотрено нашим законодательством. Часть из них застрахована, поэтому эти вопросы еще предстоит должным образом оценить и в установленном порядке поставить все точки над «и», как из этой ситуации необходимо будет выйти. Но самое главное то, что никто из граждан не пострадал, а все последствия были нанесены имуществу. Значительно отключалась система энергообеспечения населенных пунктов. Я могу констатировать и доложил об этом главе государства, что в течение 12 часов фактически все населенные пункты были подключены к электроснабжению, и каких-то серьезных сбоев функционирования системы жизнеобеспечения населенных пунктов в целом Гродненской области было не допущено.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
19: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
7: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
19: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
7: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
0: У нас главная цель – МИА-призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.

0: Информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева о том, почему в Минске такие дорогие квартиры.
3: Конечно, для граждан, состоящих на учете нуждающихся, как я уже сказала, мы строим без прибыли, это ограничивается все. А коммерческое жилье все реализуется, все зависит от спроса, и формируется самими заказчиками. Вот. Но, конечно, в связи с тем, что количество площадок в городе Минске ограничивается, то есть, соответственно, спрос уменьшается, поэтому и, соответственно, и цена растет. Что кто хотел приобрести жилье в Минске, они понимают, что уже новых проектов как таковых уже коммерческих не планируется, таких масштабных, поэтому спрос раздает предложение.
4: То есть годами, получается, в любом случае столица будет, строительство жилья все-таки будет замедляться, да? То есть конечно, это объективная реальность.
3: Я вам хочу сказать, что еще года 3-4 назад на территории города Минска вводился 1 000 000 квадратных метров жилья ежегодно.
4: Так.
3: Сегодня у нас план 480 тысяч.
4: Ну, значит,
3: то есть фактически мы сократились в два раза. Поэтому, соответственно, и спрос. Я ей говорю, что с аукциона мы площадки уже не продаем. То есть коммерческие заказчики как бы вот уходят. То есть фактически у нас крупное останется. Вот в следующем году Минск мир закончится, Северный берег из коммерческих. Все остальное будет коммунальными предприятиями застраиваться.
1: Новости регионов на радиосигнал.
5: Трагедия на Белорус-Калии. На руднике погиб 29-летний рабочий. ЧП произошло 6 августа на руднике 4-го рудоуправления. Смертельную травму получил 29-летний подземный электрослесарь. Несчастный случай произошел во время выполнения работ по подключению электрического кабеля к скрипковому перегружателю проходческого комплекса. Сейчас на месте работает специальная комиссия, которая расследует все обстоятельства и причины произошедшей трагедии. Гомельская поминальная вечеринка закончилась колонией. Друзья собрались в квартире, чтобы почтить память умершей матери хозяина, но застолье быстро переросло в пьяную поножовщину. В разгар ссоры хозяин квартиры схватил кухонный нож и ударил гостя прямо в живот. Нападавший сам обработал и перевязал рану собутыльнику. Затем они помирились и продолжили пить еще целые сутки. Только спустя 24 часа гомельчанин все же дошел до врачей. Жизненно важные органы чудом остались целы. Но началось опасное внутреннее кровотечение. Медики спасли мужчину и передали данные милиции. Хозяин квартиры раскаялся. За причинение тяжкого телесного повреждения его приговорили к 3 годам колонии усиленного режима. В Столинском районе 2-летний ребенок провалился в канализационный колодец. Это произошло в поселке Речица. Родители с 2-летним сыном шли в гости, когда малыш отошел на пару метров, наступил на канализационный люк и мгновенно ушел под землю. Колодец оказался глубиной около 3,5 метров. Родители не смогли достать сына сами и вызвали МЧС. Прибывшие спасатели быстро извлекли мальчика, ребенка увезли в больницу с ушибленной раной головы. На Могилевщине взяли под стражу директора лесхоза. 46-летний руководитель госучреждения попался на коррупции. Мужчина почти 2 года помогал нужным людям за солидную благодарность. По версии следствия, он передавал бизнесмену данные о выгодных биржевых лотах лесхоза. В ответ коммерсант бесплатно предоставил директору квартиру для проживания с семьей. Также директор якобы скрыл факт незаконной вырубки леса, получив от виновного предпринимателя 2000 рублей. Сообщается, что незаконный доход экс-руководитель уже полностью возместил. Но, тем не менее, до суда он будет находиться под стражей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
5: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
6: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому...

0: нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
1: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
0: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
1: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
2: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
1: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
3: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
1: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: В Айлборисе дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешное СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
6: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц СВО превышала половину.
5: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
7: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
5: В начале СОУ на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и трех дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
8: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
9: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
10: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
11: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
5: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Директор благотворительного детского хосписа Анна Горчакова рассказала о том, кто сейчас проживает в летнем центре отдыха «АИСТ».
13: Так как мы общественная организация, мы существуем на деньги благотворителей. И мы должны быть прозрачны. То есть для меня общественная организация в первую очередь это прозрачность. То есть если вы даете деньги, вы должны знать, куда идут деньги, на что и так далее. Когда у тебя есть больница, детский дом, это все понятно. Вот ты привела, ты выешь детей, и все хорошо. А у нас куда привезти? Мы домашний хоспис. Я не могу водить по домам. Дом это твое собственное. И мы придумали 20 лет назад, что мы будем... Вот у нас начался этот лагерь. Ну, у нас начался Ванса-лагерь, сейчас называется центр. Мы придумали, что мы будем сюда приглашать. Здесь раньше были и дети-инвалиды без детей, и с детьми, и сиблинги. Сейчас у нас вот семьи с детьми, с инвалидами и сиблинги. Ну, сиблинги – это братья и сестры. Это вот у нас все дети, у которых вот в течение последних 2 лет умерли брат или сестра. Вот здесь вот все эти дети, они, ну, для меня не пострадавшие. Мы обычно, я могу сказать, мы хотим поднять проблему, мы всегда сочувствуем родителям. И мы всегда забываем, что в этой семье, кроме родителей, есть дети. И эти дети тоже переживали, еще сильнее переживали, они принесли гораздо больше стресс, потому что они маленькие. Вот, и у нас специальная программа, такая перчинка у нас, и вот здесь работает здесь не воспитатель, а она психолог. Она немножечко проводит с ними какие-то там коррекционные беседы, и плюс мы играем. То есть это не просто у нас отдых, это немножечко еще и работа. А вот там живут семьи. Вот семьи, которые, у которых нет дач, но есть тяжелые дети. И мне куда-то в такую жару поехать. Да? Поэтому у нас вот с мая и по сентябрь здесь живут эти семьи. А вот здесь... Мы сейчас перестроились на этих сиблингов. И, вот этот, и поэтому этот день мы делаем, знаете, не только для детей, я еще раз говорю. Мы показываем людям, вот, пожалуйста, посмотрите, куда вы даете деньги. Вот вы даете деньги на этих детей, на эти семьи, на нас, которые это все организовывают. Мы же должны каким-то образом отчитаться перед обществом. Вот мы отчитываемся.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?
14: Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: СССР – это лучшее, что было. Лукашенко заявил, что Беларуси не хватает системы управления советских времен. Как стране жилось при Союзе? О том, что в Беларуси не хватает той системы управления, которая была в советские времена, Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Вилейский район.
15: Не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи, вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
1: В качестве положительного примера страны, которая, опираясь на опыт коммунистической партии, сохраняя ее наследие и государственную систему управления, успешно развивается, Александр Лукашенко назвал Китай.
15: Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, ну, где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успеха в Китайской Народной Республике кроется в этом.
1: Александр Лукашенко сказал, что проработав уже очень много президентом, он, как никто другой, чувствует, что не хватает советской системы управления государством и серьезной кадровой работы.
15: Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть, но структуры не хватает. Ностальгия и моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
1: По Советскому Союзу ностальгирует не только президент, но и некоторые белорусы, потому что при нем жилось лучше, чем сейчас. Об этом говорят не только социологи, но и сами граждане, которых спросили, хотят ли они вернуться в СССР, и если да, то почему. И вот какие ответы получили журналисты.
6: Граждане рассказывают, что денег хватало, коммуналка была дешевой, продукты вкуснее, было больше правды, хотелось жить, а сейчас все дорого, нестабильно, страшно и непредсказуемо.
1: При СССР жизнь была хоть и нелегкой, но предсказуемой и стабильной. Даже ценники на товарах и продуктах печатались заранее и не менялись годами. Сейчас же все иначе. Принято считать, что ностальгия по СССР – это удел пенсионеров. Согласно опросам, наибольший уровень ностальгии среди тех, кто старше 55 лет. По мнению экспертов, главной эмоцией, являющейся подлинным драйвером тоски по СССР, служит банальное «но не могло ведь все это быть зря». а сейчас задумались, что может и могло. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
14: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
16: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда?
17: Предусматривается по...
16: А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра. Потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
18: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
16: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. Сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове с Петкевич, но они должны дать результат пока, ну, в общем, мы живы.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Вайл вырос и дефицит бензина до канале. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешное СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
6: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц СВО превышала половину.
5: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
7: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада Wildberries
5: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
8: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
9: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
10: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
11: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
5: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня выясняем, где в Беларуси находится самое дорогое жилье и сколько лет работы скрывается за ценой обычной квартиры.
19: Минск уверенно лидирует. Однако более дешевый квадратный метр в областных центрах не всегда оказывается более доступным из-за разницы в зарплатах.
17: Разберем цены реальных сделок, стоимость кредитов, положение арендаторов и компромиссы, на которые приходится идти покупателям.
19: Ну что, давай сразу к цифрам, потому что, ну, картина реально впечатляет.
17: Ага, я тоже так подумала. Вот если посмотреть на лето 2026 года, разрыв между столицей и регионами, ну, он просто огромен.
19: В смысле, в абсолютных цифрах?
17: Да, именно. В Минске метр пробил отметку в $2233.
19: Ого!
17: Да, это скачок на 28% за год. То есть обычная такая однушка – это где-то от 74 до 103 тысяч долларов.
19: Ну, звучит как-то жутковато, скажем прямо.
17: А теперь смотри на регионы. Брест – $1360. Витебск вообще самый дешевый, там $990 за метр. Кажется, ну, бери и покупай, да?
19: Слушай, ну я тут вообще не согласен. Какой смысл сравнивать чистые цены? Это же иллюзия полная.
17: Почему иллюзия? Цифры-то реальны.
19: Цифры реальные, но доходы в Минске, в том же Витебске, это просто две абсолютно разные вселенные. Если, ну, перевести все это в средние зарплаты по городу, то картина будет вообще другая, понимаешь?
17: А, ну да, кстати, я пересчитала эти доллары в местные зарплаты до вычета налогов.
19: О, и что там вышло?
17: Минский квадрат – это 1,65 столичной зарплаты. То есть больше 1,5 месяцев нужно работать чисто на 1 метр.
19: Так, а в Витебске?
17: А витебский метр, хоть он и дешевый в долларах, забирает 1,08 местной зарплаты. То есть разрыв, ну, не такой уж и шокирующий.
19: Вот именно. А если в годах работы считать?
17: Ну, смотри, 40-метровая однушка в Минске – это 66 средних зарплат. Ровно 5,5 лет работы.
19: Угу.
17: А в Витебске на такую же квартиру понадобится 3,6 года. Ну, или около 43 зарплат.
19: Погоди, погоди. Вот эти 5,5 лет – это же абсолютный вакуум.
17: В каком смысле?
19: Ну, это значит, что человек эти 5 лет вообще не ест, не платит коммуналку, не покупает одежду. Это, скажем так, синтетическая цифра.
17: Ну, это же стандартный индекс доступности жилья. Он просто базу показывает.
19: Да, но он искажен. Средняя зарплата в стране, но она же считается как средняя температура по больнице.
17: Включая топ-менеджеров.
19: Ну, конечно, доходы айтишников, руководителей смешиваются с заработками, ну, продавцов, воспитателей, водителей.
20: Ага, то есть типичный покупатель получает сильно меньше.
19: Именно. Использовать среднюю зарплату как ориентир для обычного человека – это заранее закладывать огромную ошибку. Эти 5 лет легко превращаются в 15.
20: Хорошо, давай отбросим теорию. Балку не нужны твои годы работы. Ему нужны реальные деньги прямо сейчас.
19: Первоначальный взлось.
20: Да, и это первый реальный финансовый барьер. Чтобы взять ту же стандартную однушку в Минске 1080, нужно отдать 20% сразу.
19: Так, это сколько выходит?
20: Это где-то 16-18 тысяч долларов.
19: Ого, то есть это десятки тысяч рублей. Сразу в Индополож.
20: Вот именно. И если человек решает, ну, скажем, затянуть пояса и откладывать по 500 рублей в месяц, то копить на этот стартовый капитал придется почти 7 лет.
19: 7 лет? И это при условии, что цены замрут на месте.
20: Чего не бывает. Как я уже говорила, за один прошлый год цены скакнули на 28%.
19: Вот-вот. Но слушай, а как вообще откладывать эти 500 рублей, если человек, ну, не на улице живет, а снимает жилье?
20: Ну, экономить на всем остальном, видимо.
19: Да это замкнутый круг. Средняя аренда однушки в Минске еще в 2025 году превысила 410 долларов.
20: 413, если быть точной.
19: Ну вот, это парадокс аренды. Знаешь, как пытаться вычерпать воду из дырявой лодки?
20: Хорошее сравнение.
19: Ну а как иначе? Чтобы перестать платить за аренду, нужен взнос. А чтобы накопить на взнос, нужно каким-то чудом перестать платить аренду, потому что она сжирает все свободные деньги.
20: То есть просто больше работать и быстрее накопить – это математически маловероятно.
19: Абсолютно.
20: Получается, что на рынке конкурируют вообще не зарплаты людей.
19: А что тогда, по-твоему?
20: Накопленные имущества предыдущих поколений.
19: А, наследство, помощь родителей.
20: Да, или возможность разменять старую семейную квартиру. Это такой невидимый социальный лифт.
19: Без которого ты просто годами смотришь на витрину рынка недвижимости.
20: Точно. Инфляция и стоимость аренды всегда будут обгонять способность человека копить.
19: Ну а если денег на нормальные квартиры нет? Люди же начинают искать обходные пути. На что они идут ради своих стен?
20: О, трендов тут много. Во-первых, под нож идет площадь. 47% всех сделок в Минске – это однокомнатные квартиры.
19: То есть люди буквально соглашаются на жизнь в минимальном пространстве?
20: Абсолютно. Во-вторых, география. Внутри столицы разбежка цен, но она просто огромная.
19: Насколько огромная?
20: От 1700 баксов где-то на окраине или в старой застройке до 2600 в престижных районах.
19: Разница ощутимая.
20: Ну и третий массовый тренд – это переезд в города-спутники. Фаниполь, Заславль, Дзержинск.
19: О, вот это интересно. И сколько там стоит жилье?
20: Полноценная двушка там обойдется в 43-61 тысячу долларов.
19: Ну, по сравнению с Минском, звучит прям как подарок.
20: Ага. Для сравнения, в столице за такой же метраж просят от 78 до 96 тысяч. Разница колоссальная.
19: В деньгах разница колоссальная, согласен. Но я вот тут хочу поспорить, потому что это компромисс с большим подвохом.
20: В смысле? Психологически-то это свои стены.
19: Да, но дешевая квартира за городом, она же оплачивается не деньгами, она оплачивается самым невосполнимым ресурсом.
20: Временем на дорогу?
19: Именно. Допустим, 2 часа в день на дорогу туда-обратно. В месяц это набегает...
20: Около 40 часов, да.
19: 40 часов человек, по сути, отрабатывает полноценную, неоплачиваемую рабочую неделю каждый месяц, просто сидя в транспорте. Это, ну, вторая смена.
20: Согласна. Звучит тяжело. Но разве независимость от арендодателя не перевешивает это?
19: Психологический комфорт важен, но он разбивается о скрытые расходы. Взять тот же старый фонд.
20: Хрущевки?
19: Да. Нужно менять прогнившие трубы, старую проводку, делать капитальный ремонт.
20: Но ремонт сам по себе дорогой.
19: Вот именно. А новостройка без отделки, низкая стартовая цена требует десятков тысяч, чтобы превратить голый бетон в жилое помещение.
20: Плюс тебе нужно где-то жить, пока идет ремонт.
19: Вот. Ты платишь аренду за временное жилье и уже вносишь платежи по новому кредиту. Это просто двойной финансовый удар.
20: Кстати, о платежах и кредитах. Если человек все-таки решается на покупку, он сталкивается с главным финансовым компромиссом десятилетия.
19: Ипотекой.
20: Да. И цифры тут заставляют задуматься. Летом 26 года ставки были от 12,75% до 18,5%.
19: Жестко! 18% — это прямо кабала.
20: И в большинстве случаев люди оформляют так называемый стандартный аннуитетный кредит.
19: Давай остановимся на этом термине. Что это значит человеческим языком? В этом же главная ловушка кроется.
20: Аннуитетный – это когда платеж остается одинаковым каждый месяц на протяжении всех 20 лет.
19: Ну, звучит вроде бы удобно. Ты точно знаешь свою финансовую нагрузку.
20: Звучит удобно, но подвох в том, как эти деньги распределяются внутри банка. Первые годы, лет 5-7, львиная доля этого платежа идет просто на погашение банковских процентов.
19: То есть основной долг не тает?
20: Почти нет. Стоимость самих стен квартиры практически не уменьшается. Клиент просто, ну, обслуживает интерес банка.
19: Покажи на конкретном примере.
20: Давай. Берешь 200 тысяч рублей под 15,5% на 20 лет. Ежемесячный платеж составит около 2708 рублей.
19: 2700. Да это же сопоставимо со средней зарплатой в большинстве областей.
20: Именно. А в итоге за весь этот срок банку придется вернуть около 650 тысяч рублей.
19: В 3 с лишним раза больше, чем взял. Просто шок. Слушай, ну вот вопрос безопасности.
20: В плане чего?
19: Если весь доход одного взрослого человека уходит банку, 20 лет – это огромный срок?
20: Ну да, потеря работы, декрет.
19: Серьезные проблемы со здоровьем, финансовая устойчивость такой семьи висит на волоске. Малейших сбоев в доходах, и все рушится.
20: И вот тут возникает глобальный парадокс, который, как мне кажется, трудно игнорировать.
19: Какой?
20: Если посмотреть на статистику, в Белоруссии строят огромные объемы жилья. Только в 2025 году ввели почти 4,5 миллиона квадратных метров.
19: Это же больше 30 квадратов на каждого жителя.
20: Вот. Казалось бы, по законам базовой экономики, при таком колоссальном предложении цены должны падать, а жилье становиться доступнее.
19: Логично.
20: Почему же это обилие бетона и кирпича не решает проблему для тех, кто пытается купить свою первую квартиру?
19: Потому что базовая экономика здесь, скажем так, работает немного иначе. Нужно понимать сам механизм.
20: Механизм распределения.
19: Да. Статистика строительства выглядит внушительно, но она не отражает того, кому именно достаются эти метры.
20: И кому они достаются?
19: Тем, кто уже внутри рынка недвижимости. Это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывают свободные деньги.
20: А то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции?
19: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
20: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
19: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
20: Она стремится сделать его финансово емким.
19: Абсолютно верно.
20: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
19: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг. Тем, кто уже внутри рынка недвижимости, это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывает свободные деньги.
20: А, то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции.
19: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
20: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
19: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
20: Она стремится сделать его финансово емким.
19: Абсолютно верно.
20: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
19: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг.
20: В общем, Минск остается самым дорогим жилищным рынком Белоруссии, но цена квадратного метра – лишь начало расчета.
19: Реальная доступность зависит от зарплаты, первоначального взноса, кредитной ставки, расходов на ремонт и времени, которое человек ежедневно тратит на дорогу.
20: Одни покупатели уменьшают площадь, другие выбирают старый фонд или пригороды, а третьи продолжают снимать жилье, все дальше откладывая собственную покупку.
19: Поэтому самое дорогое жилищное решение может находиться не только в столице, но и там, где низкая цена сочетается с низким доходом и отсутствием выбора.
20: Это была программа «Между строк». Спасибо, что были с нами.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
12: Главный архитектор Брестской области Николай Власюк о повышении внимания к градостроительству и урбанистике на государственном уровне.
21: Я считаю, что надо вообще на уровне, может быть, государственной политики больше уделять внимание градостроительству и урбанистике.
22: Урбанистике, да.
21: Я вот даже приведу пример урбанистического форума, который прошел в Баку, где приняло участие 188 стран.
22: Беларусь в том числе, кстати.
21: Беларусь в том числе.
22: Игорь Петрович Сергеенко возглавлял делегацию.
21: Был доклад. Беларусь в тренде всех направлений. У нас есть чем гордиться. Доступное жилье. Вопросов нет, но нужно двигаться дальше. И большое внимание уделяется именно градостроительству, урбанистике. 60 тысяч гостей, которые были, они говорили о тенденциях современных, о том, что такое устойчивый город, что такое зеленое градостроительство, ну и как это интегрировать вот в креативную экономику.
0: Важный сигнал.
1: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
23: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
1: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
24: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
1: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
25: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
1: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
26: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
1: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
2: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%. Намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году, но тем не менее мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна, буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область, и буквально на днях на 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область, ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 миллиона тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается. Работа организована, значит, работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
3: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
1: Угу.
3: Если сравнить с 1994 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
1: Но подожди.
3: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
4: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеремить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
6: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
4: Какая еще ловушка?
6: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
7: Но это деньги на старт.
6: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
7: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
6: Роскошь сидеть без копейки.
7: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
6: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
7: Да почему съедает-то?
6: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
7: Ну не сгущай краски.
6: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
4: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
6: Ага, базовое.
4: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
6: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
4: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
6: Знаю.
4: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
6: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
4: Зато самые важные доли.
6: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна. Но они вытягивают рутину.
3: Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
7: Вот именно! Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
3: Нет, но...
7: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
3: Угу.
7: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
3: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
7: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
3: Ой, давай без этого.
7: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
3: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
8: Бюджет не резиновый.
3: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
8: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
3: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
7: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
3: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
7: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
3: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
7: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
3: И что с того?
7: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
3: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
7: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
3: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
4: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
3: Да ну?
4: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
3: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
4: Ну, это...
3: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
4: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
3: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
4: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасен.

0: работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
1: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
0: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
2: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
0: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
2: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Священник Павел Островский о том, можно ли православному человеку читать Коран.
5: Всегда, когда мы хотим что-либо сделать, мы должны ответить на вопрос «зачем?». То есть, просто так что-либо делать бессмысленно точно не нужно. Поэтому, если человек хочет изучить Коран, то есть православный христианин, потому что ему это нужно для общего образования или потому что он собирается вести просветительскую деятельность среди мусульман, это одна история. Если он хочет именно для общего образования, и, так скажем, чтобы сравнить свою веру с другой верой, то тогда сначала все-таки надо знать свою веру. И, конечно, не после детской Библии нужно тогда изучать Коран, а нужно сначала все-таки изучить православную веру, тебе только 9 лет, продолжая там, ну, во-первых, нужно читать Евангелие уже взрослые, вот, там, задавать вопрос, ты большая умничка, потому что ты уже не первый раз звонишь, у тебя вопрос очень серьезный. Вот продолжать так вот возрастать в православной вере, когда уже окрепнешь в ней, когда будешь такой крепко православной христианкой, уже серьезно начать изучать и другие религии. Вот так я, например, делал, да, то есть я начал изучать другие религии, включая в том числе читал Коран, когда мне было уже в районе там 30 лет. Вот к этому моменту я уже был православный христианин, все уже понимал, но уже изучал так вот уже серьезно позже. Вот мне кажется, лучше так поступать, когда уже будешь твердо на ногах стоять христианских.
3: Важный сигнал.
6: СССР – это лучшее, что было. Лукашенко заявил, что Беларуси не хватает системы управления советских времен. Как стране жилось при Союзе? О том, что в Беларуси не хватает той системы управления, которая была в советские времена, Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Вилейский район.
7: Не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи. Вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
6: В качестве положительного примера страны, которая, опираясь на опыт коммунистической партии, сохраняя ее наследие и государственную систему управления, успешно развивается, Александр Лукашенко назвал Китай.
7: Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего, не хочу сказать, что копировали, ну, где-то разумное брали для себя, ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом –

0: Александр Лукашенко сказал, что проработав уже очень много президентом, он, как никто другой, чувствует, что не хватает советской системы управления государством и серьезной кадровой работы.
1: Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть. Но структуры не хватает. Ностальгия и моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
0: По Советскому Союзу ностальгирует не только президент, но и некоторые белорусы, потому что при нем жилось лучше, чем сейчас. Об этом говорят не только социологи, но и сами граждане, которых спросили, хотят ли они вернуться в СССР, и если да, то почему. И вот какие ответы получили журналисты.
2: Граждане рассказывают, что денег хватало, коммуналка была дешевой, продукты вкуснее, было больше правды, хотелось жить, а сейчас все дорого, нестабильно, страшно и непредсказуемо.
0: При СССР жизнь была хоть и нелегкой, но предсказуемой и стабильной. Даже ценники на товарах и продуктах печатались заранее и не менялись годами. Сейчас же все иначе. Принято считать, что ностальгия по СССР – это удел пенсионеров. Согласно опросам, наибольший уровень ностальгии среди тех, кто старше 55 лет. По мнению экспертов, главной эмоцией, являющейся подлинным драйвером тоски по СССР, служит банальное «но не могло ведь все это быть зря». А сейчас задумались, что может и могло. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о большом значении маленькой лампочки.
1: Мы оценили сегодня ситуацию на Брестском электроламповом заводе. Почему Брестский, еще раз хочу повторить, электроламповый? Ну, вроде небольшое предприятие, там 200 с лишним человек и так далее. Можно было бы президенту ехать куда-то, как мне и специалисты говорили, на более серьезное предприятие. Я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может. И хорошо, что Предко его взял под свое крыло и видит эту перспективу. Без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ну нигде. Поэтому это предприятие, кто бы здесь ни был президентом-губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампа накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации, и они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, Юра, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство. В этой лампочке что будем делать? А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет, ну и их миллиарды, как вот тут Петр Александрович производит в Китае, в других странах, придется покупать, придется. Ну хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт стоит 60%, а может быть и больше от этой лампочки светодиодной. Поэтому определитесь.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
6: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
5: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию. А весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
7: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
5: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
7: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят пятиметровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики. Что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу. А выход прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
5: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
8: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территории и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
5: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного. С Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2. Причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные. Очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
0: Пожар на поле в Каменецком районе. Сгорела сельхозтехника и полгектара стерни. Спасателям поступил сигнал о возгорании в поле возле деревни Макарова. Когда подразделения МЧС прибыли на место, пресс-подборщик уже был полностью охвачен огнем. Огонь успел перекинуться на стерню и сухую солому. В результате пожара огнем уничтожен пресс-подборщик, стерня на площади полгектара и 14 рулонов соломы. Обошлось без пострадавших. Причину пожара еще устанавливают. Бобруйчанин сдал милиции родного дядю с боевым оружием. 22-летний житель Бобруйска случайно нашел в квартире дяди 3 пистолета и 7 патронов. Мужчина хранил арсенал тайно. Раритеты достались ему по наследству от деда. Испугавшись, племянник тут же вызвал милицию. Эксперты установили, что все 3 пистолета изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы. Среди них 2 немецких пистолета, которые широко использовали во время Второй мировой войны, а также пистолет Коровина, который создали в 1926 году. Он стал первым советским серийным самозарядным пистолетом и поступал на вооружение сотрудников НКВД, командного состава Красной Армии, госслужащих и партийных работников. Несмотря на возраст, оружие сохранилось практически в идеальном состоянии. Ночная рыбалка под Солигорском обернулась уголовкой и огромным штрафом. Сотрудники инспекции задержали на Солигорском водохранилище 2 браконьеров на надувной лодке. Мужчины использовали 120 метров запрещенных сетей и успели выловить более 35 килограммов рыбы. Причиненный вред природе оценили в 149 базовых величин, то есть 6705 рублей. При задержании один из мужчин сбежал, им оказался неработающий рецидивист, ранее уже судимый за браконьерство. Второй остался на берегу и заявил, что просто помогал другу донести сети. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
9: Россиянка купила билет в автобусе, дала 10 рублей. Водитель по ошибке дал сдачу меньше. То, что произошло дальше, туристку ошеломило.
10: Ну, сейчас произошла ситуация, которая в России бы произойти просто не могла. Я ехала в автобусе, покупала билетик у водителя. И я дала ему 10 белорусских рублей. И по моим подсчетам сдача должна была быть где-то там 8 с копейками. Он дал мне билетик и такую достаточно внушительную стопочку монеток. Я взяла, прошла в конец другой автобуса и присела там. И я так посмотрела на эти монетки и понимаю, что как будто бы там мало. То есть не хватает примерно 5 рублей. С одной стороны, наверное, надо к нему подойти. А с другой думаю, блин, ну это одни из последних белорусских рублей, которые у меня были, я сегодня уезжаю. Может быть, там на самом деле была не десятка, а пятерка. Да и в целом, это сейчас туда идти, ругаться. Ну и я как бы уже смирилась с этой ситуацией, решила, что я ничего с ней делать не буду. И сижу спокойно. И тут на следующей остановке я слышу, как за мной кто-то говорит, а где девушка, которая покупала у меня билетик? Я поворачиваю голову, понимаю, что рядом со мной стоит водитель, протягивает мне эту пятерку и говорит, девушка, 5 рублей, и улыбается мне. Я говорю, спасибо. Он улыбнулся и ушел. Даже не обматерил меня, улыбнулся и пошел обратно делать свою работу. Я в шоке.
3: Важный сигнал.
0: Женщины, добро пожаловать в армию. Минобороны обновила список специальностей для воинского учета. Теперь девушки будут служить с 19 лет. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Документ вступает в силу после официального опубликования. Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире и приведен в соответствие с действующей классификацией образовательных программ. Согласно постановлению, первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по специальности специальностям, необходимым для вооруженных сил, других войск и воинских формирований. В список включены специальности среднего, специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки, отметили в Минобороны.
11: Среди них ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело и фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
0: Постановление Минобороны от 3 февраля 2020 года предусматривало постановку на воинский учет женщин с существенно более узким перечнем специальностей. Тогда он включал врачей по направлениям лечебное дело и медико-профилактическое дело, ряд программ переподготовки врачей, а также специалистов со средним медицинским образованием и специальностям лечебное дело и сестринское дело, и две программы переподготовки среднего медперсонала – анестезиологию и хирургию. В новой редакции впервые появились ветеринарные медицина, фармация, медико-диагностическое дело, сестринское дело как специальность высшего образования, а также ряд новых программ переподготовки. Одновременно перечень был приведен в соответствие с новой системой кодов образовательных специальностей, отмечает юрист Илья Дунаев.
2: При этом сама обязанность постановки на воинский учет женщин с соответствующим образованием не является нововведением. Она была закреплена еще постановлением 2020 года. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано. Первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
0: При этом обозреватели указывают на то, что в последнее время в стране продолжаются мероприятия, похожие на скрытую мобилизацию. Вскоре такие мероприятия могут усилиться, считает военный эксперт Александр Короленко.
12: Те мероприятия по учету, проверке, постановке на дополнительный учет каких-то воинских специальностей, это как раз-таки и есть та самая скрытая мобилизация. И ограниченный призыв на сборы офицеров – это тоже та или иная форма мобилизации. Та информация о том, что на некоторых предприятиях производится дополнительная оценка и учет автотранспорта, который будет использоваться в случае мобилизации для перевозки мобилизованных, это тоже говорит о том, что все эти мероприятия ведутся.
0: В то же время в военкоматах утверждают, что никакой мобилизации нет. В частности, военком Брест заверил, что людям беспокоиться не о чем, потому что в ближайшей перспективе никаких мероприятий мобилизации не предвидится. Однако в соцсетях таким заявлением не поверили. Люди говорят, если власти официально заявляют, что беспокоиться не о чем, значит волноваться таки стоит. А обновление списка специальностей для воинского учета еще больше усилило тревожное настроение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Губернатор Гродненской области Юрий Караев о перевоспитании нерадивых тружеников.
13: Ну, такая интересная тема, да, главой государства была на селекторном совещании предложена схема, что тех, кто не хочет хорошо работать, тех, кто ворует во время уборочной материальные средства, а что выделяется на уборочную? Это дистопливо, в первую очередь, бензин, да, средства воздействия на растения. Ну и всегда, независимо от уборочной, есть комбикорм, да. Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал, и поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра. Мы тут все чудеса, как говорится, проявляем расторопности. Кто-то не спит, кто-то запчасти подвозит, кто-то комбайнер заряжен, чтобы с утра и до самой-самой ночи работать, а кто-то вот на этом решил нажиться, да. Этих людей мы военкомами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов, директоров предприятий собрали по всей области, не сильно так, чтобы не пострадала наша уборка, и посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Привет, вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги, про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
15: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
14: Абсолютно.
15: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
14: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
15: Давай.
14: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
15: Второй?
14: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
15: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
14: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
15: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
14: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
15: Ага.
14: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
15: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
14: Ну давай.
15: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
14: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
15: Почему?
14: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
15: Так.
14: Транзит Беларускалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
15: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
14: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
15: Ну, специфика груза.
14: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские медицинские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та, проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов, плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
15: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
14: Абсолютно верно.
15: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
14: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
15: БМЗ, да.
14: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка CE, вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
15: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
14: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
15: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
14: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
15: Это точно.
14: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
15: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
14: И результат – многокилометровая очередь из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
15: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
14: Конечно, нет.
15: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
14: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
15: Точно.
14: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходят, ограничивают провоз печатных книг.
15: Да уж.
14: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
15: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
14: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты, целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
15: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
14: Что?
15: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
14: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
15: Серые схемы? В авиации?
14: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
15: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
14: Безусловно.
15: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
14: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
15: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
14: Какой?
15: Если Запад, Юг и Небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на Восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
14: Ну да, звучит идеально.
15: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
14: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
15: Иллюзия?
14: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики. Особенно, когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
15: Угу.
14: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
15: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
14: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
15: В смысле?
14: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на Восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Ozon, многомесячными запасами своей продукции.
15: Так, и что произошло?
14: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
15: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Но такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
14: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
15: Ого.
14: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
15: Кошмар.
14: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за 1000 километров.
15: Хорошо. Это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении? Те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале.
14: О, там своя драма. «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
15: Понятно.
14: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
15: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
14: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
15: То есть маржа просто испаряется.
14: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
15: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
14: Вопрос хороший.
15: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
14: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
15: Так.
14: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
15: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
14: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
15: Приходится все переделывать?
14: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
15: Звучит как создание новой машины с нуля?
14: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
15: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
14: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
15: Угу.
14: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
15: Давай.
14: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
15: Ох.
14: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
15: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
14: Что же?
15: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
14: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
15: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
14: И что это значит для инженеров?
15: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ, а без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
14: Слепнет.
15: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
14: Жесть.
15: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
14: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
15: Представила.
14: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
15: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
14: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
15: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
14: Так.
15: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
14: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
15: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
14: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
15: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
14: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Между строк». До следующего выпуска.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи. Гречка с курицей неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица 1%, говорит аналитик Марина Белова.
17: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
16: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
18: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
16: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запас. С курицей все сложнее. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращается производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
19: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
16: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом, на заправке, в магазине и в собственном кошельке.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
20: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
21: Гяра.
20: 12.
21: Бара.
20: 13.
21: Тера.
20: 14.
21: Чодаха.
20: 15.
21: Пандраха.
20: 16.
21: Сола.
20: 17.
21: Сатраха.
20: 18.
21: Атара.
20: 19.
21: Унис.
20: 20.
21: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
5: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
1: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
5: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
1: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. в распоряжение сил специальных операций.
5: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
4: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
5: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Почти помощь. Многодетным семьям выделили единовременную помощь к школе. На одни штаны, может, и хватит. С Польшей лучше не сравнивать. В Беларуси стартовали выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе. Многодетный отец из Беларуси, который сейчас живет с семьей в Польше, решил сравнить выплаты на детей в двух странах.
22: Беларуси, привет! Я батюшке вам тоже. Хочу немножко еще рассказать о жизни в Польше. А точнее, о социальной поддержке государства семьям, у кого есть дети. Неважно, один там ребенок, три.
6: Белорус шокировал земляков уровнем финансовой помощи. По его словам, в Польше на каждого ребенка до 18 лет государство каждый месяц выплачивает по $200. При этом существуют и другие виды помощи – на школу и продукты.
22: На одного ребенка с момента рождения до исполнения 18 лет в Польше выплачивают 800 злотых ежемесячно. Это что-то в районе 630 рублей где-то. Так как у меня трое детей, то умножить на 3 – это 1890 на белорусские деньги. Мы каждый месяц получаем детское пособие.
6: По словам мужчины, в Польше многодетные семьи, воспитывающие троих и больше детей, могут получить единовременную выплату в размере около 160 белорусских рублей на каждого школьника, независимо от уровня дохода. Кроме того, малообеспеченным семьям доступна адресная социальная помощь. Ее размер определяется индивидуально с учетом доходов и жизненной ситуации семьи, говорит мужчина.
22: Еще есть такая программа «Добрый старт» называется. Это к школе на каждого ребенка выплачивают, я белорусских буду говорить, 230 рублей. Ну, это разовая помощь такая, она выплачивается, по-моему, с июля по конец сентября, что-то такое. А в Беларуси, я там читал недавно, 160 рублей, и то только многодетным на одного ребенка дают. И еще есть такая программа тут, «Засилок родины» называется. Это помощь многодетным семьям. Я там и по-разному начисляет ее, но наша семья получает что-то в районе там 120 евро, наверное, каждый месяц.
6: В комментариях молодые матери пишут, что в Беларуси пособие на детей совсем незначительное и денег едва хватает. По их словам, такая помощь закрывает минимальные базовые потребности.
23: Хотелось бы, чтобы пособие было больше, потому что все-таки пособие по уходу за ребенком предполагает, что мама не работает. Но ей ведь тоже надо на что-то жить, что-то купить себе. Даже банальные гигиенические средства.
6: Пока одни молодые мамы ждут большей поддержки от государства, другие уверены, что брать ответственность за содержание детей должны на себя родители, а не надеяться на чью-то помощь.
7: Не хватает, конечно, на маму, то есть меня, но мы с мужем это прекрасно понимали. Нужно не забывать, что ребенка вы рожаете для себя, и брать ответственность за его содержание тоже должны на себя родители, а не надеяться на помощь государства, там, своих родителей или кого-то еще.
6: В целом, женщины сходятся во мнении, что ребенок – это сейчас дорогое удовольствие. По их словам, после рождения ребенка мама оказывается в очень стесненных обстоятельствах. Мол, все деньги, которые она получает, уходят на малыша. По словам мам, в этой ситуации даже рублей 500 могли бы изменить ситуацию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
8: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда? А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра. Потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
10: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
8: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. Сегодня. А завтра, может быть, они будут... Ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове с Петкевич, но они должны дать результат пока. Пока, ну, в общем, мы живы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
11: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все... работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
0: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
11: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
0: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
2: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
0: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
12: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту.

0: короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
3: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%. Намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году. Но, тем не менее, мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна. Буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область. И буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область. Ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 миллиона тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается. Работа организована, с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
5: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
4: Самостоятельно пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно, поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайган.
6: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
4: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз. А деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
7: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
4: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы.

0: По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
1: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
0: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
2: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
0: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
3: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
0: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
4: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
0: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: ВИЧ штурму не помеха. Войска с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
7: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. страшно. У нас даже 81 статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
6: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
8: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
6: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
9: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот, долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
6: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
10: Дас.
5: 20.
10: Бис.
5: 30.
10: Тис.
5: 40.
10: Чалис.
5: 50.
10: Пачас.
5: 60.
10: Сат.
5: 70.
10: Саттар.
5: 80.
10: Аси.
5: 90.
10: Навэ.
5: 100.
10: Эксо.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Женщины, добро пожаловать в армию. Минобороны обновила список специальностей для воинского учета. Теперь девушки будут служить с 19 лет. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Документ вступает в силу после официального опубликования. Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире и приведен в соответствие с действующей классификацией образовательных программ. Согласно постановлению, первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по специальности, необходимым для вооруженных сил, других войск и воинских формирований. В список включены специальности среднего, специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки, отметили в Минобороны.
12: Среди них ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело и фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
0: Постановление Минобороны от 3 февраля 2020 года предусматривало постановку на воинский учет женщин с существенно более узким перечнем специальностей. Тогда он включал врачей по направлениям лечебное дело и медико-профилактическое дело, ряд программ переподготовки врачей, а также специалистов со средним медицинским образованием и специальностям лечебное дело и сестринское дело, и две программы переподготовки среднего медперсонала – анестезиологию и хирургию. В новой редакции впервые появились ветеринарные медицина, фармация, медико-диагностическое дело, сестринское дело как специальность высшего образования, а также ряд новых программ переподготовки. Одновременно перечень был приведен в соответствие с новой системой кодов образовательных специальностей, отмечает юрист Илья Дунаев.
13: При этом сама обязанность постановки на воинский учет женщин с соответствующим образованием не является нововведением. Она была закреплена еще постановлением 2020 года. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано. Первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
0: При этом обозреватели указывают на то, что в последнее время в стране продолжаются мероприятия, похожие на скрытую мобилизацию. Вскоре такие мероприятия могут усилиться, считает военный эксперт Александр Короленко.
14: Те мероприятия по учету, проверке, постановке на дополнительный учет каких-то воинских специальностей, это как раз-таки и есть та самая скрытая мобилизация. И ограниченный призыв на сборы офицеров – это тоже та или иная форма мобилизации. Та информация о том, что на некоторых предприятиях производится дополнительная оценка и учет автотранспорта, который будет использоваться в случае мобилизации для перевозки мобилизованных, это тоже говорит о том, что все эти мероприятия ведутся.
0: В то же время в военкоматах утверждают, что никакой мобилизации нет. В частности, военком Брест заверил, что людям беспокоиться не о чем, потому что в ближайшей перспективе никаких мероприятий мобилизации не предвидится. Однако в соцсетях таким заявлением не поверили. Люди говорят, если власти официально заявляют, что беспокоиться не о чем, значит волноваться таки стоит. А обновление списка специальностей для воинского учета еще больше усилило тревожное настроение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
16: Мы доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не будут все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там, к 100%, но я считаю, что, что у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Безопасность в прошлом. Морские дроны атаковали Ялту во время возможной встречи российских военных. Сначала Москва, теперь Ялта. Города, где военная элита нередко проводит закрытые встречи, больше не выглядят безопасным тылом. Днем 7 августа морские и воздушные дроны атаковали побережье Ялты. На городской набережной вспыхнул сильный пожар. А возле ресторана Angry Birds всего за несколько минут до атаки происходили подозрительные события, пишет военный обозреватель Артем Сазонов.
17: По данным местных источников, возле ресторана заметили 6 черных тонированных автомобилей. На двух были военные номера, машины находились там недолго и уехали примерно через 8 минут. Поэтому появилась версия, что в заведении могла проходить встреча высокопоставленных российских военных.
6: Официально эта информация не подтверждена. Известно ли, что перед пожаром в районе набережной было много полиции, а в городе объявляли беспилотную опасность. Сам ресторан, судя по уточненным данным крымских журналистов, не загорелся. Огонь охватил соседнее здание. О пострадавших власти не сообщали. Советник главы Крыма Олег Крючков признал, что как минимум один морской дрон не взорвался. Район оцепили, началась операция по его разминированию. Разведка Украины позже показала кадры движения морских дронов «Магура» к Ялте. Такие катера могут не просто нести заряд, но и доставлять к побережью небольшие СТВ-дроны, говорит аналитик беспилотных систем Михаил Родин.
18: Морской дрон все чаще становится не просто ударным катером, а плавучей платформой. Он может подойти к побережью и выпустить FPV-дрон уже вблизи цели. Это резко расширяет список уязвимых объектов. Под угрозой оказываются не только корабли и порты, но и здания, техника и закрытые мероприятия возле моря.
6: А всего за неделю до атаки на Ялту похожий удар по ресторану произошел в центре Москвы. 1 августа в элитном ресторане «Балсиросе» взорвалась бомба. По данным СМИ, там могли отмечать 55-летие нового главкома ВКС Александра Чайко. Теперь журналисты установили имя еще одной вероятной жертвы. Через 3 дня после взрыва могла умереть 30-летняя Юлия Кириллова, жена племянника Чайко. Ранее стало известно о гибели зятя Чайко Даниила Передыря и генерал-майора Валерия Плохотнюка. Среди пострадавших журналисты называли дочь, племянницу и свата главкома ВКС. О состоянии самого Александра Чайко российские власти по-прежнему не сообщают.
19: После взрыва в центре Москвы власти почти перестали давать информацию. Теперь похожая ситуация повторяется в Ялте. Есть пожар, оцепление и морские дроны. Но нет внятного объяснения, кто находился рядом и каковы последствия. Такое молчание должно сохранять ощущение контроля, но на практике лишь усиливает подозрение, что скрывать есть что.
6: За одну неделю две точки, считавшиеся безопасными для военной элиты, оказались в центре атак. В Ялте морские дроны дошли до городской набережной, где незадолго до пожара заметили автомобили с военными номерами. Была ли встреча в Angry Birds непосредственной целью, пока неизвестно, но общий сигнал уже прозвучал. Ни далекий от центра курорт, ни ресторан в нескольких километрах от Кремля больше не гарантируют прежнего чувства безопасности.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о наличии резервов для дальнейшего наращивания инвестиционного кредитования.
20: Конечно, есть. Ну, источники же, они разнообразные. У нас в банковской системе существенный профицит ликвидности, в том числе и на инвестиционные цели. Несмотря на то, что мы даже к своему же плану в два раза уже нарастили за полугодие инвестиционное кредитование, то есть резервы есть. И в Национальном банке они есть, и в банковской системе, и в бюджете. Вот, поэтому вопрос только в правильных направлениях их использования. То есть все проекты, которые финансируются за счет инвестиционных кредитов, естественно, должны быть просчитанными, окупаемыми, будь то в нашей стране, либо за ее пределами.
11: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
10: Эк.
11: 2.
10: До.
11: 3.
10: Тин.
11: 4.
10: Чар.
11: 5.
10: Пять.
11: Шесть.
10: Че.
11: Семь.
10: Сад.
11: Восемь.
10: Ат.
11: Девять.
10: Но.
11: Десять.
10: Дас.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк» — подкаст, где мы разбираем сложные геополитические процессы через призму простых человеческих историй. Сегодня мы говорим о закрытии восточных рубежей Европы и о том, как граница с Белоруссией превратилась в непроходимую стену. Поговорим о тысячах потерянных километрах, миллионных убытках и разрушенных логистических цепочках. Но главное — о людях, для которых 30 километров до родных превратились в недосягаемые тысячи.
22: И знаешь, чтобы вообще понять масштаб происходящего, нужно отмотать время назад к моменту, когда этот процесс достиг своей абсолютной кульминации.
21: Слушай, да, и вот июль 2025 года дальнобойщик с 20-летним стажем Дмитрий Ковалев последний раз пересекает латвийский контрольно-пропускной пункт Патернеке. С белорусской стороны это Григоровщина.
22: Угу.
21: Он отдает документы, пограничник ставит штамп, шлагбаум опускается. И Ковалев понимает, что все, этой дороги больше нет. Ни для него, ни для бизнеса.
22: Ну да, это же не просто конец рейса, это, скажем так, точка невозврата. Момент, когда последняя прямая сухопутная артерия на этом направлении оказалась полностью перерезанной.
21: И вот тут меня в этой истории больше всего цепляет официальная версия закрытия. Помнишь, как латвийские власти это обставили?
22: Ой, эти формулировки из пресс-релиза. Технические причины, да?
21: Именно. Технические сбои в IT-системах, плановая реорганизация, там новые регламенты. Звучит так, будто, ну, просто сервер завис, и нужно подождать, пока админ придет и все починит. Это как перенос автобусной остановки.
22: Да ладно, это же просто классический бюрократический язык. Он используется только для того, чтобы замаскировать очень жесткие политические решения. Повесить табличку «закрыто на ремонт» гораздо проще, чем публично объявлять о блокаде.
21: Стоп, но ведь IT-система на границе — это невероятно сложная инфраструктура. База Интерпола, таможенные реестры, биометрия. Разве не мог случиться реальный цифровой коллапс? Техника же ломается.
22: Слушай, я тебя умоляю. Если бы проблема была реально в серверах, ради этого никто не стал бы наглухо заливать бетоном границу. Сервера чинят за сутки. А здесь граница закрылась не из-за базы данных. Реальная причина – это события 2021 года.
1: Ты про миграционный кризис?
22: Абсолютно. Летом 21-го на границах с Польшей, Литвой и Латвией внезапно появились тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока. И это однозначно классифицируется как гибридная операция.
1: То есть использование людей как инструмент давления?
22: Да, именно. Человеческие потоки вместо танков.
1: Масштабы тогда, конечно, росли лавинообразно. Я помню, сначала счет шел на десятки людей, потом на сотни.
22: А потом появились целые палаточные лагеря прямо в приграничной полосе.
1: Угу. И ответ Европы был сугубо военным и инфраструктурным. Туда сразу стянули армейские подразделения. Польша возвела 180 километров стального барьера. Литва тоже построила заборы с колючей проволокой.
22: Латвия там вообще нашпиговала периметр датчиками движения и камерами. На все это ушли миллиарды евро. Безопасность стала безальтернативным приоритетом. Любая открытая инфраструктура начала восприниматься просто как уязвимость.
1: Получается, КПП закрыли не из-за сбоя, а потому что открытый шлагбаум – это брешь в обороне.
22: Вот именно. Ну слушай, граница же не захлопнулась за один день.
1: Да, если посмотреть хронологию, это все напоминает, знаешь, перекрытие многополосной магистрали. Дорожники ставят конусы, сначала закрывают одну полосу, потом вторую. Трафик вроде тот же, но втискивается в оставшиеся щели.
22: Отличная аналогия. И первой такой закрытой полосой стал март 2020 года, пандемия.
1: О да! Тогда всем казалось, что это временно. Ну, вирус пройдет, шлагбаумы снова поднимут, бизнес привык, что закрывают по медицинским причинам.
22: Да, но именно тогда сформировалась эта психологическая привычка к изоляции. А дальше пошли уже политические закрытия. В 21-м закрыли польскую кузницу, потом Бобровники.
1: Затем литовские Шумско-Стверечес, потом латвийские Селения. И каждый раз, логистика находила лазейки, делали крюк. Это как варить лягушку на медленном огне.
22: Точно. Только проблема в том, что вода уже закипела. Резерв адаптации исчерпан полностью. На той самой магистрали осталась одна грунтовая обочина. Раньше можно было перекинуть поток на соседний переход.
1: А теперь?
22: Разве фура не может просто, поехать через Россию или Литву? Да, дольше, но груз доставят.
1: В логистике сделать крюк – это переход черты рентабельности. Объезд через Россию или Литву для латвийского направления – это сотни лишних километров.
22: То есть расходы на дизель?
1: Да если бы только топливо. Это амортизация, платные дороги и, главное, время водителя. В Европе жесткие правила по тахографам. Больше 9 часов в день ехать физически нельзя.
22: Ого! Выходит, сотни километров крюка – это несколько лишних дней пути.
1: Да. А лишние дни – это суточные, оплата стоянок. То, что приносило прибыль, теперь генерирует чистые убытки. Рейс просто теряет смысл. Если переложить это на макроэкономику, то цифры вообще пугающие. 30 лет белорусская экономика выстраивала нишу транзитного хаба.
22: Да, между Востоком и Западом.
1: И результаты были сумасшедшие. Четвертое место в Европе по грузоперевозкам в 2019 году. Около 200 тысяч рабочих мест. Доходы от транзита – 3-4 миллиарда долларов в год. А теперь логистика из ЕС подорожала в 2,5, а то и в 3 раза.
22: И давай поясним, как это вообще сейчас работает. Ведь грузы все-таки как-то едут, но белорусский грузовик не может въехать в ЕС из-за санкций, а европейский в Беларусь.
1: Ну и как они выкручиваются?
22: Через систему перецепки. Представь гигантский терминал прямо у границы. Европейская фура заезжает туда, водитель опускает стойки полуприцепа, отключает пневматику и уезжает обратно.
1: Ага. А с другой стороны подъезжает местный тягач.
22: Да, сдает задом, цепляет этот прицеп и везет дальше. Или вообще физически перегружает палеты погрузчиками, если прицепы разные.
1: Звучит как адская потеря времени.
22: Физически долго, да, но бюрократически это просто кошмар. Переоформление документов, передача ответственности за груз, который может стоить миллионы, эти услуги стоят бешеных денег.
1: И в итоге все это ложится на цену товара. Общие потери экономики оценивают в 2-4 миллиарда долларов ежегодно. При ВВП страны в 65 миллиардов – это колоссальный удар.
22: И больше всего страдает критический импорт.
1: Лекарства.
22: Да, фармацевтика, химия для промышленности, сложные запчасти. Все стало безумно дорогим.
1: Ну, знаешь, сухие цифры ВВП не передают того, что происходит, ну, на Земле. Эффект домино в приграничье выглядит вообще разрушительно.
22: Абсолютно. Транзит исчезает, и целые города начинают вымирать. Браслав, Верхнедвинск, окраины Гродно и Бреста.
1: Все, что строилось под этот поток, огромные заправки, мотели, шиномонтажи для фур, все пустеет.
22: Половина малого бизнеса в поселках просто испарилась. Но меня больше всего поражает смерть специфического теневого бизнеса. Того, что породила сама граница.
1: А, ты про торговлю местами в очередях?
22: Да. Это же было целое явление. Когда ввели электронную очередь, появились предприимчивые люди. Писали ботов, которые за миллисекунды выкупали свободные слоты.
1: А потом продавали их в телеграм-чатах. Если у перевозчика горит контракт, он платил сотни евро просто за право подъехать к границе.
22: Шлагбаум закрыли, и этот абсурдный бизнес тоже исчез. Как и челночная торговля. Поколения людей жили тем, что увозили сигареты туда, а продукты и технику обратно. Канал заработка уничтожен физически.
1: Давай посмотрим на то, что вообще осталось открытым. Если латвийский рубеж наглухо закрыт, то какие-то щели еще есть?
22: Ну, на польском направлении остались Козловичи для фур и Тересполь для легковушек. Но это держится, скажем так, на честном слове.
1: Инфраструктура для закрытия там ведь уже готова. Умный забор, камеры, датчики. Опустить последний шлагбаум – дело одного дня. А что с Литвой?
22: В Литве жесточайший контроль. Досмотры тотальные, рентген и запрет на въезд авто на белорусских номерах.
1: Подожди, то есть даже с действующим шенгеном человек не проедет на своей машине?
22: Нет. Визы у человека есть, но машину просто развернут. Пересечение стало издевательством. И тут возникает главный вопрос. А что будет при сценарии полной сухопутной изоляции, если Польша и Литва синхронно закроют все?
1: И вот тут есть критически важная деталь, о которой часто забывают – транзит в Калининград.
22: Вот именно. Железнодорожное сообщение в российский эксклав. Поезда идут транзитом через Литву и Польшу.
1: То есть полная блокада отрезает Калининград?
22: Да. И это мгновенно переводит ситуацию из экономического кризиса в потенциальный геополитический взрыв. Это классический триггер для масштабного конфликта.
1: Никто не знает, как отреагируют на перекрытие снабжения. Но слушай, вся эта геополитика лишена смысла без истории людей. Давай возьмем Анну Петровну, пенсионерка из Витебской области. Живет в 30 километрах от Латвии.
22: Дочь по ту сторону.
1: Да, в Риге. Уже 20 лет. Раньше Анна Петровна садилась на маршрутку и через 2 часа обнимала дочь.
22: А теперь?
1: 3 года не виделись?
22: Да.
1: Чтобы попасть в Ригу, ей нужно ехать в Минск, оттуда лететь в Москву, потом в Стамбул, сидеть там 10 часов на пересадке и только потом рейс в Ригу.
22: Больше суток в пути. А билеты? Это же по 1000 евро туда-обратно?
1: При средней пенсии по стране в $200. Эта стена из цен и шлагбаумов сделала расстояние непреодолимым. И надо полгода копить, голодать, чтобы один раз слетать к дочери.
22: А для тех, кто пытается прорваться по земле, это ад. Автобусы стоят сутками. 8, 12, 24 часа.
1: Как можно сутки высидеть в автобусе?
22: Очень тяжело. Туалетов на нейтральной полосе почти нет. Зимой холодно, моторы глушат, люди ночуют сидя. И это колоссальная травма для огромной диаспоры в странах Балтии и Польши.
1: Географически они в часе езды.
22: Да, но фактически отрезаны. У многих тут пожилые родители. И страх, что если случится инфаркт, а они физически не успеют приехать из-за очередей, он просто парализует.
1: Перманентная социальная депрессия. И вот возникает вопрос. Что дальше? Тупик или новые маршруты? Есть 3 сценария. И мне хочется верить в точечные коридоры. Гуманитарное исключение.
22: Как ты себе это представляешь сейчас?
1: Ну, как в холодную войну, был же КПП «Чарли» между Берлинами. Стороны договаривались о пропуске семей, лекарств. Дипломатия же должна работать.
22: Это иллюзия. Сейчас нет пространства для компромиссов. Эскалация набрала такую инерцию, что любая уступка – это проявление слабости. Реальность – это холодная заморозка. Статус-кво на десятилетия.
1: То есть терминалы просто заржавеют? А логистика развернется на восток, в Азию.
22: Да, от безысходности. А приграничные города будут медленно умирать. Молодежь уедет.
1: Знаешь, мы столько говорили про цифры. А что будет с культурной идентичностью поколения? Граница веками формировала там культуру обмена, ворота в другой мир.
22: А теперь там вырастут дети, для которых пятиметровый забор с колючей проволокой – это естественный пейзаж. Они будут думать, что эта стена была всегда.
1: И эта стена постепенно вырастет у них в головах. Граница больше не объединяет. Она стала символом изоляции, отрезавшим друг от друга целые судьбы и города. И пока в высоких кабинетах спорят о безопасности и гибридных угрозах, цену этих решений платят обычные люди своими деньгами, нервами и временем. Это был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушаете нас и задумываетесь о том, что происходит вокруг. Берегите свои связи с близкими, несмотря ни на какие закрытые шлагбаумы. И до встречи в следующем выпуске.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. «Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию?» Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
11: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
4: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
3: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию. А весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
7: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
3: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
7: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Белоруссии регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят 5-метровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики. Что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Белоруссии начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу. А выход прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
3: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
23: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредникам со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
3: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного. С Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2. Причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные. Дневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
3: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
5: Фиктивные ведомости заготовителей внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
3: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как, в принципе, можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
8: Организации Белкапсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями трех коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
3: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
8: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкапсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
3: По данным следствия, только налогов по этой схеме недоплатили больше 3 миллионов 300 тысяч рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
6: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Жидков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
9: В апреле командир полка Жидков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Жидков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
6: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
0: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
6: Особенно показательно это прощение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
12: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
6: Обращение военнослужащие сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
15: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
13: Сегодня глава государства заслушал доклад по результатам деятельности всей системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и о том, какие сложности были в работе Министерства по чрезвычайным ситуациям, органов исполнительной власти по ликвидации этих последствий. Я напомню, что 27 июля, 31 июля и 1 августа по юго-западу нашей страны, 1 числа по северо-западу, ударили грозовые фронты. Значит, в результате прохождения было повреждено значительное количество объектов, в первую очередь там, где проживают люди. Второе – это сельхозобъекты и посевы зерновых на территории Вороновского района. По нашим оценкам, предварительным, более 9 тысяч гектаров было повреждено. Сейчас комиссии по чрезвычайным ситуациям делают соответствующие выводы, оценки, так как это предусмотрено нашим законодательством. Часть из них застрахована, поэтому эти вопросы еще предстоит должным образом оценить и в установленном порядке поставить все точки над «и», как из этой ситуации необходимо будет выйти. Но самое главное, то, что никто из граждан не пострадал, а все последствия были нанесены имуществу. Значительно отключалась система энергообеспечения населенных пунктов. Я могу констатировать и доложил об этом главе государства, что в течение 12 часов фактически все населенные пункты были подключены к электроснабжению, и каких-то серьезных сбоев функционирования системы жизнеобеспечения населенных пунктов в целом Гродненской области было не допущено.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
14: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
3: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
14: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
3: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
16: У нас главная цель – МИА-призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
3: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: соответственно, и цена растет, что кто хотел приобрести жилье в Минске, они понимают, что уже новых проектов как таковых уже коммерческих не планируется, таких масштабных, поэтому спрос раздает предложение.
1: То есть годами, получается, в любом случае столица будет, строительство жилья все-таки будет замедляться, да? То есть
0: конечно,
1: это объективная реальность.
0: Я вам хочу сказать, что еще года 3-4 назад на территории города Минска вводился 1 000 000 квадратных метров жилья ежегодно.
1: Так.
0: Сегодня у нас план 480 тысяч.
1: Ну, значит,
0: то есть фактически мы сократили в 2 раза. Поэтому, соответственно, и спрос. Я ей говорю, что с аукциона мы площадки уже не продаем. То есть коммерческие заказчики как бы вот уходят. То есть фактически у нас крупное останется. Вот в следующем году Минск мир закончится, Северный берег из коммерческих. Все остальное будет коммунальными предприятиями застраиваться.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
3: Трагедия на Белорусскалии. На руднике погиб 29-летний рабочий. ЧП произошло 6 августа на руднике 4-го рудоуправления. Смертельную травму получил 29-летний подземный электрослесарь. Несчастный случай произошел во время выполнения работ по подключению электрического кабеля к скрипковому перегружателю проходческого комплекса. Сейчас на месте работает специальная комиссия, которая расследует все обстоятельства и причины произошедшей трагедии. Гомельская поминальная вечеринка закончилась колонией. Друзья собрались в квартире, чтобы почтить память умершей матери хозяина, но застолье быстро переросло в пьяную поножовщину. В разгар ссоры хозяин квартиры схватил кухонный нож и ударил гостя прямо в живот. Нападавший сам обработал и перевязал рану собутыльнику. Затем они помирились и продолжили пить еще целые сутки. Только спустя 24 часа гомельчанин все же дошел до врачей. Жизненно важные органы чудом остались целы. Но началось опасное внутреннее кровотечение. Медики спасли мужчину и передали данные милиции. Хозяин квартиры раскаялся. За причинение тяжкого телесного повреждения его приговорили к 3 годам колонии усиленного режима. В Столинском районе 2-летний ребенок провалился в канализационный колодец. Это произошло в поселке Речица. Родители с 2-летним сыном шли в гости, когда малыш отошел на пару метров, наступил на канализационный люк и мгновенно ушел под землю. Колодец оказался глубиной около 3,5 метров. Родители не смогли достать сына сами и вызвали МЧС. Прибывшие спасатели быстро извлекли мальчика, ребенка увезли в больницу с ушибленной раной головы. На Могилевщине взяли под стражу директора лесхоза. 46-летний руководитель госучреждения попался на коррупции. Мужчина почти 2 года помогал нужным людям за солидную благодарность. По версии следствия, он передавал бизнесмену данные о выгодных биржевых лотах лесхоза. В ответ коммерсант бесплатно предоставил директору квартиру для проживания с семьей. Также директор якобы скрыл факт незаконной вырубки леса, получив от виновного предпринимателя 2000 рублей. Сообщается, что незаконный доход экс-руководитель уже полностью возместил. Но, тем не менее, до суда он будет находиться под стражей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
4: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
3: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
4: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент.

0: Ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
1: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
2: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
1: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
3: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
1: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Вайл Борис и дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показала опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешное СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
6: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц СВО превышала половину.
5: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
7: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада Wildberries
5: В начале СО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
8: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
9: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
10: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
11: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
5: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Директор благотворительного детского хосписа Анна Горчакова рассказала о том, кто сейчас проживает в летнем центре отдыха «АИСТ».
13: Так как мы общественная организация, мы существуем на деньги благотворителей. И мы должны быть прозрачны. То есть для меня общественная организация в первую очередь это прозрачность. То есть если вы даете деньги, вы должны знать, куда идут деньги, на что и так далее. Когда у тебя есть больница, детский дом, это все понятно. Вот ты привела, ты видишь детей, и все хорошо. А у нас куда привезти? Мы домашний хоспис. Я не могу водить по домам. Дом это твое собственное. И мы придумали 20 лет назад, что мы будем... Вот у нас начался этот лагерь. Ну, начинался лагерь, сейчас называется центр. Мы придумали, что мы будем сюда приглашать. Здесь раньше были и дети-инвалиды без детей, и с детьми, и сиблинги. Сейчас у нас вот семьи с детьми, с инвалидами и сиблинги. Ну, сиблинги – это братья и сестры. Это вот у нас все дети, у которых вот в течение последних 2 лет умерли брат или сестра. Вот здесь вот все эти дети, они, ну, для меня не пострадавшие. Мы обычно, я могу сказать, мы хотим поднять проблему, мы всегда сочувствуем родителям. И мы всегда забываем, что в этой семье, кроме родителей, есть дети. И эти дети тоже переживали, еще сильнее переживали, они принесли гораздо больше стресс, потому что они маленькие. Вот, и у нас специальная программа, такая перчинка у нас, и вот здесь работает здесь не воспитатель, а она психолог. Она немножечко проводит с ними какие-то там коррекционные беседы, и плюс мы играем. То есть это не просто у нас отдых, это немножечко еще и работа. А вот там живут семьи. Вот семьи, которые, у которых нет дач, но есть тяжелые дети. И мне куда-то в такую жару поехать. Да? Поэтому у нас вот с мая и по сентябрь здесь живут эти семьи. А вот здесь... Мы сейчас перестроились на этих сиблингов. И, вот этот, и поэтому этот день мы делаем, знаете, не только для детей, я еще раз говорю. Мы показываем людям, вот, пожалуйста, посмотрите, куда вы даете деньги. Вот вы даете деньги на этих детей, на эти семьи, на нас, которые это все организовывают. Мы же должны каким-то образом отчитаться перед обществом. Вот мы отчитываемся.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: СССР – это лучшее, что было. Лукашенко заявил, что Беларуси не хватает системы управления советских времен. Как стране жилось при Союзе? О том, что в Беларуси